0: зрения, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана, римлянина.
2: Глава 30. Того же старца мнение о том, что не следует никого осуждать. Тот же старец, наставляя нас тому, что не следует никого осуждать, говорил, что было три предмета, за которые он осуждал или порицал братьев. За то, что некоторые позволяли себе отрезать язычок гортанный, что имели в кельях плащ, сагу, военную верхнюю одежду, что, благословляя масло, давали просящим мирянам. И во все это, говорит, он и сам впадал. Ибо, получив болезнь гортанного язычка, я, говорит, столь долго страдал от боли, пока, побуждаемый неизбежностью страдания и увещеванием всех старцев, не позволил отрезать его. Под предлогом этой немощи я вынужден был иметь также и плащ. Благословлять елей и давать просящим — это я осуждал больше всего, так как думал, что это происходит от большой надменности сердца. А когда нечаянно окружили меня многие миряне, я до того стеснен был, что мог вырваться от них не иначе, как возложив свою руку на принесенный ими сосуд с изображением крестного знамени. Таким образом, поверив, что получили благословенный елей, они, наконец, оставляли меня. Из этого для меня ясно стало, что монах подвергается той же вине и порокам, за которые вздумал бы осуждать других. Следовательно, всякому можно судить только себя самого, осмотрительно, осторожно наблюдать за собою во всем, а не расследовать жизнь и поведение других. Об этом и апостол говорит: «Что ты судишь брата своего? Пред своим Господом стоит он или падает» к Римлянам 14:4. И еще: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы» от Матфея 7:1-2. Кроме сказанной причины, еще потому опасно судить о других, что мы не знаем необходимости или причины, по которой они поступают. Может быть, то, чем мы соблазняемся, правильно перед Богом или извинительно, а мы оказываемся безрассудными судьями их, и этим допускаем нелегкий грех, думая о своих братьях иначе, нежели должно. Глава 31. Обличение того же старца, когда он увидел, что братья во время духовного собеседования засыпали, а при рассказе пустой басни пробуждались. Тот же старец опытом доказал, что дьявол благоприятствует пустым разговорам, а духовным собеседованием всегда препятствует. Однажды он рассуждал с некоторыми братьями о предметах необходимых и духовных. Во время этого рассуждения стало клонить их ко сну, так что они не могли преодолеть сонливости. Когда же он вдруг начал рассказывать одну басню, то они тотчас пробудились и стали слушать со вниманием. Увидев это, он со вздохом сказал: «Пока мы говорили о предметах небесных, то вас одолевал сильный сон, а когда начали рассказывать басню, то все вдруг воспрянули. По крайней мере, из этого обстоятельства уразумейте, что радующийся злу и постоянно внушающий его, а добро истребляющий, препятствует духовным собеседованиям, а к плотским и бесполезным разговорам побуждает». Глава 32. О письмах, сожженных до прочтения. Нельзя также умолчать о следующем деле одного брата, который имел великую заботу о чистоте своего сердца и о созерцании божественном. Спустя 15 лет после того, как он оставил мир, принесли ему из Понта много писем от отца, матери и друзей. Приняв их, он рассудил, что если прочтет те письма, то в душе его может возродиться пустая радость или бесполезная печаль, и что воспоминания о писавших к нему надолго отвлечет его от любимого занятия созерцанием, так что он с большим усилием сможет возвратить то спокойствие, которое нарушится этим воспоминанием. Подумав об этом, он не только не решился прочитать письма, но чтобы, вспомнив имена или вообразив лица писавших, не отстать от духовного занятия, не распечатав их, бросил в огонь, промолвив: и помыслы об отчизне сгорите так же, чтобы через вас не возвратиться мне к тому, от чего я удалился». Глава 33. О решении вопроса, которое Авва Феодор и спросил молитвою. «Мы еще видели Авву Феодора, вероятно, это ученик Пахомия Великого, которому принадлежит шестое собеседование, отличавшегося святой жизнью и знаниями не только в деятельной жизни, но и в Святом Писании, которое он приобрел не через чтение или обучение, а лишь чистотою сердца, потому что он едва знал несколько греческих слов. Чтобы решить один темный вопрос, он в продолжении 7 дней и ночей непрерывно молился, и Бог открыл ему, как решить вопрос». Глава 34. О мнении того же старца, который учил, что монах может приобрести знание Священного Писания не исследованием его, а молитвою и чистотою сердца. Когда некоторые братья удивлялись его ясным понятиям и просили пояснить некоторые места Святого Писания, то он сказал: «Монах, желающий понимать Святое Писание, должен заниматься не столько чтением толкователей, сколько очищением сердца от плотских пороков. Если эти пороки будут истреблены, то, сняв покрывало страстей, душевные очи будут созерцать тайны Святого Писания, ибо оно не для того открыто от Святаго Духа, чтобы мы его не знали. Темно же оно, потому что душевные наши очи закрываются покровом пороков, а если им возвратить естественное их здоровье, то и одного чтения Святого Писания достаточно будет для понимания истинного его смысла, и не будет нужды в помощи толковников, подобно тому, как телесные глаза не нуждаются ни в какой науке для видения, если только они чисты и нет темноты. Оттого-то и у самих толкователей произошло столько различий и погрешностей, что, приступая к толкованию Святого Писания, не заботятся об очищении духа. По причине нечистоты сердечной они не только не видят света истины, но еще придумывают много противного вере». Глава 35. Обличение того же старца, когда в полночь пришел в мою келью. Тот же Феодор, желая узнать, что я, тогда еще молодой отшельник, делаю, неожиданно в полночь пришел ко мне в келью. Увидав, что я по окончании вечерних молитв лег на рогожу для отдыха ослабевшего тела, он со вздохом сказал: «Иоанн, сколь многие в настоящий час беседуют с Богом и объемлют его сердцем и умом, а ты, предаваясь сну, лишаешься такого света». Поскольку к этим повествованиям отклониться нас заставили добродетели и благодать отцов, то я считаю нужным упомянуть здесь о той любви, какую по человеколюбию оказал нам высокий муж Архебий, чтобы чистота воздержания, соединившись с делами любви, яснее проявилась в разнообразной красоте. Ибо пост тогда сделается жертвою приятной Богу, когда будет украшен плодами любви. Глава 36. Описание пустыни Диалкосской, в которой пребывали отшельники. Итак, когда мы из монастырей палестинских, как необразованные вовсе новички, пришли к египетскому городу Диалкосу, и там с удивлением осмотрели большой общежительный монастырь, отличавшийся строгостью правил и прекрасным порядком монахов, то по совету всех мы отправились посмотреть на особый высший род монахов, называвшихся отшельниками. Они сначала долго живут в киновии, пока не научатся терпению, рассуждению, смирению, бедности и дочисто не исторгнут из себя все пороки. Потом, намереваясь вступить в жесточайшую битву с демонами, удаляются в отдаленные места пустыни. Мы узнали, что такого рода мужи живут у протока Нила, в такой местности, которая, одной стороной примыкая к реке, а другой гранича с обширнейшим морем, составляет остров, на котором могут жить лишь одни желающие уединения, потому что он по причине песчаного и соленого грунта земли не способен к возделыванию. Увидев их, мы весьма удивились безмерным их трудам, которые они несут для упражнения в добродетелях и из любви к уединению. Они даже в воде нуждаются так, что раздают ее по самой малой мере и берегут ее как самое драгоценное вино, ибо приносят ее на себе за 3000 шагов или дальше того, проходя до русла реки через горы песка. Глава 37. Человеколюбие Аввы Архебия. Итак, когда, увидев их, мы воспламенились желанием подражать им, и вышеупомянутый Архебий, отличнейший между ними, гостеприимно призвал нас в свою келью, то, узнав наше желание, объявил, что он хочет уйти из этого места, почему и предложил нам свою келью, уверяя, что он оставил бы ее, даже если нас и не было. Воспламенившись желанием пожить здесь и поверив словам его, мы приняли от него келью со всей утварью домашней. Употребив такой благочестивый обман, после выхода из этого места через несколько дней, в течение которых готовил материал для постройки кельи, он, возвратившись с большим трудом, построил себе другую келью. Спустя некоторое время и эту келью со всей утварью он отдал другим братьям, изъявившим желание остаться тут, а сам, будучи неутомимым в делах любви, построил себе третью келью. Глава 38. Тот же Архебий трудами рук своих уплатил долг матери. Считаю нужным упомянуть еще о другом деле любви этого мужа, чтобы наши монахи примером его научились не только строгому воздержанию, но еще искренней любви. Он происходил из знатной фамилии и еще в отрочестве ушел в монастырь, отстоявший от означенного города почти на 4000 шагов. Здесь он вел такую жизнь, что в продолжении 50 лет не только не входил в то селение, из которого ушел, но не видал и лица никакой женщины, даже матери своей. Впрочем, когда он узнал, что его отец до смерти не успел выплатить долга, состоящего из 100 золотых монет, и что взаимодавцы сильно беспокоят мать его, то решил помочь матери, не изменяя тем строгим правилам, что соблюдал по любви к благочестию. Не выходя из монастыря, он начал заниматься обычным рукоделием втрое больше. Таким образом, занимаясь в продолжении года днем и ночью, он выплатил за мать долг и не оставил ради матери дел благочестия. Глава 39. Один старец с притворством доставил работу Авве Симеону, когда тот был праздным. Когда возлюбленный брат наш Симеон, вовсе не знавший греческого языка, из Италии пришел к нам, старец, желая оказать ему как страннику дело любви, спросил, почему он праздно сидит в келье, полагая, что при неимении необходимых вещей он не может долго оставаться в праздности здесь, будучи способным своими руками приобретать себе пропитание. Кроме того, старец полагал, что никто не может переносить скуку уединения в пустыне. Когда Симеон ответил, что он ни одного из рукоделий здешних не знает, а умеет писать, и что если бы в египетской стране мог быть полезен кому-либо завет на латинском языке, то он мог бы написать его. Старец сказал: «Бог послал мне этот случай. Я давно искал, кто бы переписал мне апостол на латинском языке, ибо у меня есть брат, которому мне хочется послать для назидания что-либо из Святого Писания». После того, как Симеон с удовольствием согласился, старец немедленно доставил ему взамен съестные припасы на целый год и все нужное для письма. И когда книга была написана, то хотя она совершенно не нужна была в той стране, потому что знающих латинский язык там не было, старец взял ее, чтобы с одной стороны доставить пришедшему занятие, дабы он без стыдливости мог взять за свой труд необходимое пропитание, а с другой — исполнить благочестивый долг щедродательности и заслужить награду себе тем большую, чем в большем количестве он доставил страннику-брату не только необходимое пропитание, но и случай, и орудие для работы. Глава 40. об отроках, которые, неся к больному смоквы, с голоду умерли в пустыне, не вкусив их. В трактате о строгости поста и воздержания, сказав нечто о делах любви, мы уклонились от своего предмета. Теперь, опять возвращаясь к нему, представим в этом трактате одно достопамятное дело отроков по возрасту, но не по уму. Некто из пределов Мариотской Ливии, эту Ливию, смежную с Александрией, нужно отличать от Ливии, сопредельной с Эфиопией, послал смоквы, вещь прежде в том месте невиданную, к эконому в пустыне Скитской, Ави Иоанну, который исполнял веренную ему от блаженного пресвитера Пафнутия должность распорядителя по церкви. Иоанн тотчас послал с двумя юношами смоквы к одному старцу, который был болен и пребывал во внутренней пустыне за 18 миль от церкви. Когда они, взяв смоквы, отправились к келье старца, то вдруг нашло весьма густое облако, и они сбились с прямого пути, что легко случается и со старцами. Когда же весь день и ночь, блуждая по непроходимым местам пустыни, не смогли найти келью больного, то, изнуренные утомлением от пути, голодом и жаждою, став на колени, предали в молитве дух свой Господу. Те, которые после этого очень долго искали их по следам, обозначившимся на песчаных местах, нашли, что они сохранили смоквы нетронутыми, избрав потерять лучше душу, то есть жизнь, нежели нарушить верность поручения, то есть лучше временной жизни лишиться, нежели нарушить заповедь старца. Глава 41. Мнение Аввы Макария касательно поста и подавления страстей. Предлагается нами еще одно спасительное наставление блаженного Макария, которым заканчивается книжка о посте и воздержании. Он говорил, что монах так должен поститься, как будто может прожить в теле 100 лет, а страсти душевные обуздывать, обиды забывать, скорби отвергать, болезнями и лишениями пренебрегать, так как будто может умереть в любой день. Монаху в посте благоразумие внушает всегда поступать с ровной строгостью, чтобы под предлогом слабости тела не переходить от строгости к гибельной распущенности. А в подавлении страстей спасительное великодушие подает ему силы не увлекаться видимым благополучием настоящего мира, не унывать в несчастьях и скорбях и пренебрегать ими как маловажными и ничтожными, взор ума своего устремляя туда, куда ежедневно и ежеминутно можем переселиться. Книга 6. О духе блуда. Глава 1. По преданию отцов, второй подвиг предлежит нам против духа блуда. Война продолжительная, постоянная, жестокая, в которой весьма немногие одерживают совершенную победу, и которая, начиная с первой зрелости возраста, беспокоит, не прекращается до тех пор, пока не будут побеждены прочие страсти. Поскольку нападение бывает двоякое, то есть на тело и душу, то и сопротивляться надо двояким оружием. Как в болезни соединение тела и души придает силы, так и здесь нельзя иначе одержать победу, как если оба, то есть тело и душа, вместе будут бороться. Ибо одного телесного поста недостаточно для приобретения или сохранения чистоты целомудрия, если не будет предшествовать ему сокрушение духа и постоянная молитва против нечистого духа, потом продолжительное размышление о Святом Писании, и к этому не будет присоединено духовное понимание, а также труд и рукоделие, обуздывающие непостоянные блуждания сердца, а прежде всего истинное смирение, без которого нельзя победить совершенно никакого порока. Глава 2. О главном средстве против духа блуда. Исправление этого порока особенно зависит от совершенствования сердца, из которого, по слову Господа, исходит гной этой болезни. Из сердца исходят помыслы злые, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и прочее. от Матфея 15:19. Следовательно, сначала надо очищать сердце, в котором находится источник жизни и смерти, как говорит Соломон. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи 4:23. «Ибо плоть подчиняется его изъявлению и власти, и потому с особенным усердием надо соблюдать строгий пост, чтобы плоть, уточненная обилием пищи, противясь внушениям души, бесчинствуя, не низвергла своего правителя духа». Впрочем, если мы всю важность будем видеть только в укрощении тела, а душа не будет также воздерживаться от прочих пороков и не будет занята божественным размышлением и духовным упражнением, то мы никак не сможем взойти на самый верх истинной непорочности, когда то главное, что в нас есть, будет нарушать чистоту нашего тела. Итак, по словам Господа, нам надлежит очистить прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. От Матфея 23:26. Глава 3. Насколько уединение содействует преодолению страсти блудной. Прочие пороки обычно очищаются также общением с людьми, ежедневным упражнением. Смотрите об этом собеседование 5, глава 4. И некоторым образом врачуются обнаружением самого падения. Страсть гнева, печали, нетерпеливости исцеляется размышлением духовным, неусыпную заботою, а также посещением братьев и усердной молитвою. И когда, будучи возбуждены, они чаще обнаруживаются и чаще обличаются, то скорее и исцеляются. А эта болезнь, вместе с укрощением тела и сокрушением сердца, нуждается и в уединении, в удалении от людей, чтобы после ослабления гибельной лихорадкой похоти можно было прийти в состояние совершенного здоровья. Как страдающим известной болезнью полезно, чтобы вредная пища и на глаза не попадалась, чтобы при взгляде на нее не родилось у них смертоносного желания, так и для удаления этой болезни, похотливости, весьма полезны покой и уединение, чтобы больная душа, не тревожимая разными образами, восходя к более чистому созерцанию, легче могла истребить возбуждение похоти. Глава 4. Какое различие между чистотою и воздержанием, и пребывают ли всегда вместе то и другое? Впрочем, никто не должен из этого заключать, будто мы не допускаем, что и между пребывающими в собрании братьями находятся воздержные. Это мы признаем очень возможным, ибо иное быть воздержным, а иное чистым, и прийти в расположение непорочности, нерастленности, что называется невинностью. Эта добродетель особенно присуща тем, кто пребывает девственниками или по уму, или по плоти, как два Иоанна в Новом Завете, предтеча и евангелист. В Ветхом были также Илия, Иеремия, Даниил. Справедливо к чину их будут причислены и те, которые после опытов развращения, долгим трудом и старанием достигли подобного по непорочности души и тела состояния чистоты, и жало плоти ощущают не столько по возбуждению гнусной похоти, сколько по движению только природы. Мы говорим, что весьма трудно, а может быть и невозможно, достигнуть такого состояния среди многолюдства. Это пусть всякий узнает не из нашего мнения, а исследует судом своей совести. Впрочем, мы не сомневаемся, что есть много воздержанных, которые терпят возбуждение плоти изредка или ежедневно, но страхом гиены или желанием Царства Небесного укрощают и подавляют его. Старцы утверждают, что они могут быть не подавлены совершенно порочными возбуждениями, но не могут не быть уязвляемы. Ибо необходимо всякому, поставленному для борьбы, и самому иногда быть уязвленным, даже если он часто преодолевал и побеждал своего противника. Глава 5. блудная напасть не может быть побеждена одним человеческим старанием. Поэтому, если хотим по апостолу, 2 к Тимофею, 2, 5, законно подвязаться духовным подвигом, победить этого нечистого духа, то должны постараться, надеясь не на свои силы, ибо это невозможно совершить человеческим старанием, а на помощь Божию. Ибо душа неотвратимо терпит нападение этой страсти, пока не осознает, что она ведет войну выше своих сил. И не может она одержать победу только собственным старанием и трудом, если не будет подкреплена помощью и защитой у Господа. Глава 6. Об особенной благодати Божией, необходимой для достижения чистоты. И действительно, поскольку для успеха во всех добродетелях и для преодоления всех пороков необходима благодать Божия, и от нее зависит победа, то для этой добродетели, чистоты, преимущественно нужна особенная помощь Божия и особенный дар, как это изучение отцов и из самого опыта очищения от плотской скверны ясно открывается тем, кто заслужил приобрести его. Ибо для пребывающего в теле не чувствовать жало похоти плоти значило бы выйти из плоти и стать выше природы. И потому невозможно человеку, так сказать, на своих крыльях взлететь к столь высокой небесной награде, если благодать Божия, даром целомудрия, не очистит его от грязи земной. Ибо плотяные люди никакой добродетелью так близко не уподобляются духовным ангелам, как заслугой и благодатью целомудрия. Именно посредством целомудрия, еще пребывая на земле, они имеют жительство на небесах, к Филиппийцам 3:20, которое по обетованию будут иметь в будущей жизни святые. Глава 7. Пример из мирского ристалища. Слушай, что говорит апостол. Все подвижники воздерживаются от всего. 1 Коринфянам 9:25. Исследуем, от чего всего, по словам апостола, надо воздерживаться, чтобы от сравнения с плотским ристалищем получить нам наставление в духовном подвижничестве. Тем, кто старается законно подвязаться на этом видимом ристалище, не позволяется употреблять всякую пищу, какую желает похоть, а только установленную правилами подвижничества. И не только от запрещенной пищи, пьянства и любой нетрезвости необходимо воздерживаться, но и от всякого бездействия, праздности, лености, чтобы от ежедневного упражнения и постоянного размышления возрастала сила их. И таким образом они становятся чуждыми всякой заботы, печали и дел житейских, а также расположения и дела супружеского. Так что, кроме упражнения в своем искусстве, они ничего другого не знают и совершенно никакой мирской заботой не связаны, только от начальника ристалища надеются с похвалою получить пособие для ежедневного пропитания, венок славы и достойную награду за победу. Они настолько хранят себя чистыми от всякой скверны совокупления, что, когда готовятся к борьбе на ристалище, то, чтобы во сне не обольститься какими-либо ночными грезами, не уменьшить силы, приобретаемой долгое время, места почек покрывают свинцовыми листами, именно для того, чтобы силы этого металла, приложенного к детородным членам, они могли воспрепятствовать истечению нечистых влаг, зная, что они не смогут ослабленными силами совершить предположенную борьбу и будут побеждены, если обольстительный образ вредного удовольствия потрясет заготовленную твердость целомудрия. Глава 8. Сравнение с готовящимися вступить в борьбу на земном поприще. Итак, если мы знаем правила мирского поприща, примером которого апостол хотел научить нас, показывая, какая там соблюдалась точность, прилежание, осторожность, то узнаем, что нам надо делать. Какой чистотой нашего тела следует охранять также и целомудрие души, нам, которым необходимо ежедневно питаться священной плотью Агнца, которой по заповеди Ветхого Завета не позволялось даже прикасаться никому нечистому. Ибо в книге Левит так заповедуется: «Мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего». Левит 7, 19 и 20. Итак, вот каков дар целомудрия, без которого даже и ветхозаветные не могли приступать к мирным жертвам, и желавшие получить тленный венец этого мира не могли увенчаться. Глава 9. Какую чистоту сердца мы должны всегда иметь перед очами Божиими? Итак, сначала со всей осмотрительностью должны быть очищены тайники нашего сердца, ибо то, чего ветхозаветные желают достигнуть чистотой тела, мы должны иметь в тайниках совести, пребывая в которой Господь, советник и подвигоположник, всегда смотрит на подвиг нашего течения и борьбы, чтобы мы неосторожным помышлением не допустили возникнуть и внутри тому, что боимся сделать открыто, и что стыдимся обнаружить перед людьми, тем не должны оскверняться и тайным согласием. Хоть оно и могло бы укрыться от знания людей, но не сможет утаиться от знания ангелов и самого всемогущего Бога, от которого не укроются никакие тайны. Глава 10. Каков признак совершенной и всецелой чистоты? Очевидным знаком такой чистоты и полным доказательством будет то, если у нас, когда покоимся и погружаемся в сон, не возникает никакого обольстительного мечтания, или хоть и возникает, но не может возбуждать никаких движений похоти. Ибо хотя такое возбуждение и не вменяется в полную вину в грехе, однако служит знаком еще не очищенного сердца, обнаружением порока, еще не полностью истребленного, когда обольщение производится такими обманчивыми мечтами.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 6 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Нигерии открыли первый памятник христианам, убитым в этой стране за веру. В штате Бенуэ в Нигерии открыли первый памятник в честь всех жертв религиозных преследований, абсолютное большинство которых – христиане. Мемориал установлен в деревне Иелвата, в которой в июне прошлого года, в день отца, боевики-исламисты и радикально настроенные вооруженные пастухи жестоко убили 270 христиан – мужчин, женщин и детей. Отмечается, что в день нападения экстремисты совершили скоординированные рейды на христианские общины. Нападавшие врывались в дома и расстреливали ни в чем не повинных людей. На открытом памятнике высечены имена всех жертв массовой расправы. Монумент установила миссионерская группа из правозащитной организации. Также уточняется, что несмотря на то, что христиане составляют примерно 45-48% населения Нигерии, это более 100 миллионов человек, она официально признана одной из самых опасных стран мира для христиан. По уровню смертельного насилия Нигерия лидирует в скорбном списке уже много лет подряд. Ну а следующая новость выпуска из Москвы. Там храм в честь праведного воина Федора Ушакова на Речном вокзале планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале следующего года. Одной из его архитектурных особенностей станет звонница. По благословению святейшего патриарха Кирилла на севере Москвы строится капитальный храм в честь святого праведного воина Федора Ушакова и расположится представительство Среднеазиатского митрополичьего округа. Новый храмовый комплекс возводится на Ленинградском шоссе рядом со станцией метро «Речной вокзал». Проект представляет собой одноэтажный храм вместимостью около 500 человек со звонницей, а также двухэтажный приходской дом. Архитектурный облик комплекса сочетает традиции византийского и греческого храмового зодчества с современными строительными решениями. Ну и последнее сообщение выпуска. Казанский Богородицкий монастырь становится одной из духовных доминант России. Возрождающийся Казанский Богородицкий монастырь в Казани становится одной из духовных доминант России. Об этом сказал глава Республики Татарстан Рустам Миниханов. Он отметил, что в целом государственные власти и религиозные лидеры делают сегодня многое, чтобы в Татарстане сохранялся межнациональный и межрелигиозный мир. Напомню, что 21 июля этого года в Казани состоялась встреча главы Республики Татарстан с патриархом Кириллом. На ней Рустам Миниханов поблагодарил Святейшего за внимание к Татарстану и его жителям, а также совершенный в республику визит. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемое отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца се обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады его пью Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко ж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, яко же поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от не живота моего, яще что согреших, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, сели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 24 июля по новому стилю или 11 по старому. И сегодня память. Святых III начала IV века великомученицы Ефимии Всехвальной и мученика Киндея Сицкого, пресвитера. Равноапостольной Ольги, великой княгини российской X века во святом крещении Елены. Обретение мощей священномученика Илариона Троицкого, архиепископа Верейского, в 1998 году. Прославляются иконы Божией Матери Варколабовская, Рудненская, Радьковская и Оковецкая, Ржевская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим об удивительной женщине, мудростью и трудами которой подготовлена почва для переломного момента в истории нашего Отечества. События 988 года. Крещение Руси святым князем Владимиром. Речь пойдет о святой равноапостольной великой княгине Ольге, бабке святого князя Владимира. Мы не знаем точно, когда и где появилась на свет Ольга. Единственное, что можно утверждать более или менее достоверно, родиной княгини была Псковская земля. Сведения о святой княгине в исторических источниках крайне противоречивы. В одном месте говорится, что молодой князь Игорь, зашедший во время охоты в псковские леса, захотел переплавиться на другой берег реки Великой и уже сидя в лодке, обнаружил, что перевозчик – необычайно красивая девушка. Князь стал заигрывать с ней и был явно обескуражен, когда получил смелый, мудрый и весьма резкий ответ и отпор. Престыженный Игорь молча уехал, а вскоре прислал к целомудренной деве сватов. Согласно же повести временных лет, на красоту и ум Ольги обратил внимание во время одной из своих поездок в Псков великий князь Олег Вещий. А в 903 году он устроил брак князя с пленительной псковитянкой. Ольга, скорее всего, не была ни первой, ни единственной женой Игоря, однако почти сразу же стала самой любимой. Так что «име же Игорь потом ины жены, но Ольгу мудрости ее ради паче иных чтяше». Прекрасная княгиня достигла и большего. Ей удалось занять второе место в политической иерархии древнерусского государства и прочно удерживать его на протяжении всего Игорева княжения, направляя политику мужа в нужную ей сторону. С 912 года после смерти князя Олега Игорь стал править в Киеве единовластно. Он успешно осуществил несколько военных походов. В правлении Игоря, лояльно относившегося к христианской религии, вера Христова распространилась в Киеве настолько, что христиане составляли значительную часть общества. В 943 году князь Игорь был убит древлянами. Боясь мести за убийство киевского князя и желая укрепить свое положение, древляне отправили послов к княгине Ольге. Но Ольга, тогда еще язычница, хитростью заманив в Киев старейшин и всех знатных мужей древлян, мучительной смертью отомстила им за смерть мужа, после чего организовала на них военный поход. Столица древлян была сожжена, а народ покорился Киеву. Как язычница, она не могла тогда вместить заповедь о прощении и любви к врагам. Но и среди киевской дружины, возглавляемой ее сыном Святославом, далеко не все разделяли стремление княгини Ольги управлять государством. Ко всему прочему, по языческим обрядам жена должна была следовать за мужем в мир загробный. Возможно, именно в этот момент у будущей святой происходит в душе кризис, и она решается поехать в Константинополь, дабы принять крещение и получить политическую поддержку. Княгиня Ольга прибывает в Царьград ко двору императора Романа I Локопина. Просьба о крещении и предложение союза чрезвычайно обрадовали императора. Возведение на киевский престол княгини-христианки сразу обеспечило бы империи могущественного и верного союзника. Вскоре в Святой Софии константинопольский император Роман и его сын, патриарх Феофилакт, совершили святое таинство. Первая из русского княжеского дома, святая Ольга, была крещена с наречением имени Елена в честь матери Константина Великого. Внимая наставлением патриарха о молитве, посте, воздержании и соблюдении церковного устава, святая Ольга особенно близко к сердцу приняла требование щедрой милостыни. Ободренная патриархом, святая княгиня вернулась в Киев, где ей предстояла нелегкая борьба с язычниками за власть и за судьбу христианства на Руси. Борьба в Киеве не вылилась в серьезную междоусобицу. Видимо, дипломатичной Ольге удалось убедить сына Святослава, что наживать себе врагов в лице императора Византии и всех киевских христиан небезопасно. Несомненно, Святослав, в свою очередь, надеялся на скорую смерть уже пожилой матери. Но святой княгине Ольге Бог отпустил еще четверть века, из которых 15 лет она была единоличной властительницей Киева. Она решительно отказалась от вторичного брака. Святая успешно управляла государством и укрепила власть великого киевского князя. Великая княгиня объезжала русскую землю с целью упорядочения гражданской и хозяйственной жизни народа. При ней русская земля была разделена на волости. Во многих местах она поставила погосты, ставшие административными и судебными центрами. Богомудрая Ольга вошла в историю и как великая созидательница культуры Киевской Руси. Много трудов приложила святая княгиня Ольга и для укрепления обороны страны. Она привела ко Христу и святому крещению многих киевлян, предпринимала попытки повлиять и на сына убежденного язычника, но князь Святослав остался глух к призывам матери. Святая Ольга построила в Киеве храм во имя святителя Николая, заложила деревянный храм во имя святой Софии при мудрости Божией. Святая княгиня в своих владениях сокрушала идолов и на местах языческих капищ устанавливала каменные кресты. В конце жизни блаженная Ольга претерпела много скорбей. Святослав, не принявший святое крещение, покинул престарелую мать и переселился в город Переяславец на Дунае. Кроме того, он мешал ее мероприятиям по утверждению христианства на Руси. В 968 году Киев осадили печенеги. Святая княгиня с внуками, в числе которых был князь Владимир, оказалась в смертельной опасности. Когда весть об осаде достигла Святослава, он поспешил на помощь, и печенеги были обращены в бегство. Святая княгиня, будучи уже тяжело больной, просила сына не уезжать до ее кончины. 11 июля 969 года святая Ольга представилась ко Господу, завещав не устраивать по себе тризны, а совершить погребение по-христиански. А через 19 лет внук святой княгини Ольги, святой равноапостольный великий князь Владимир, принял крещение и затем крестил всю Русь. Он построил в Киеве каменный храм в честь Пресвятой Богородицы, куда были перенесены нетленные мощи святой равноапостольной Ольги. Святая равноапостольная Ольга, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Патриарх Кирилл назвал Татарстан замечательным примером межрелигиозного сотрудничества. Об этом он заявил на встрече, которая состоялась 21 июля этого года в Казани, с раисом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. В частности, святейший отметил, что Татарстан является действительно замечательным примером межрелигиозного сотрудничества и примером того, как люди, принадлежащие к разным религиям, но будучи гражданами одной страны, могут реально совместно трудиться во благо своих общин и во благо нашего государства. Предстоятель указал на особую роль главы республики в поддержании такого климата. Патриарх Кирилл также выразил радость по поводу того, что в России нет какого-либо межрелигиозного, межнационального конфликта или подозрительности. В частности, он отметил: «Я глубоко убежден, что такой стиль отношений должен быть примером не только для регионов нашей страны, но и вообще для всего мира. Ведь до сих пор есть регионы, где существует реальное религиозное противостояние. Поэтому пример Татарстана, пример России имеет цивилизационное значение». Со своей стороны Рустам Минниханов подчеркнул, что такому положению дел, о котором сказал патриарх, способствует позиция президента России Владимира Путина и самого Святейшего. Ну и к другим сообщениям выпуска. Память о царской семье в русском храме канадского Джеконс-Пойнта впервые совершили ночную литургию. В ночь с 16 на 17 июля этого года в храме во имя Смоленской иконы Божьей Матери Русской Православной Церкви за границей в городе Джеконс-Пойнт, города Онтарио, что в Канаде, впервые состоялась божественная литургия в память о царственных страстотерпцах. Ее возглавил настоятель храма протоиерей Максим Оброскин. После литургии отец Максим с прихожанами прошли крестным ходом к часовне, построенной к столетию мученической кончины царственных страстотерпцев. Там также был отслужен молебен, по окончании которого протоиерей Максим произнес проповедь. Также 12 июля на приходе состоялось открытие выставки, посвященной святой царской семье. Выставку посетил и особый гость, исследователь и писатель, автор журналов и книг о царе-страстотерпце Николае II Пол Гилберт, который выступил с лекцией «Мифы и ложь о царской семье». Ну и последнее сообщение выпуска. В Сербии снимают документальный фильм и сериал о святом Савве Сербском. Участие в съемках кинопроектов о первом архиепископе Сербской православной церкви и одном из самых почитаемых в Сербии святых принял участие патриарх сербский Порфирий. Режиссером и продюсером картины выступает документалист профессор Жилько Миркович. Вступительные и заключительные кадры были сняты в крипте Белградского храма святого Саввы на фоне монументальной фрески, изображающей сербских святых. В целом, съемки проходят в Сербии, на Афоне и в США. Авторы кинопроектов намерены показать зрителям святого Савву не только как церковного деятеля, но и как просветителя, дипломата и человека, сумевшего объединить людей вокруг общих духовных ценностей. По словам создателей фильма и сериала, проект рассчитан на самую широкую аудиторию и призван рассказать молодежи о роли веры, образования, ответственности и взаимной поддержки в истории сербского народа. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездецы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать ибо делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашка нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человека любствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяния моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от ни живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрими настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь я окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстань скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами их помилуй, и спаси меня грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Доброе утро, возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире рубрика «Евангелие дня». Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Матфея, 17 глава, с 10 по 18 стих. «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к слову поучения святителя Феофана Затворника. «Об Иоанне Предтече сказал Господь: приди Илия, и не познаши его. А чего это? От того, что не внимали путям Божьим и не интересовались ими. У них было другое воззрение, другие вкусы, другое воззрение на вещи. Вне круга божественных вещей у них догадливость была в силе, а в этом круге они ничего не смыслили по отчужденности от него. Внутреннее настроение образует и свое чутье, которое тотчас подмечает и определяет знакомое ему, как бы оно сокрыто ни было. Художник, ученый, экономист смотрит на одну вещь равно внимательно, но суждение о ней произносит всякий по-своему. Тот по красоте, другой по причинным отношениям, третий по выгодам от нее. Так и иудеи, как были настроены, так и судили об Иоанне, а потом и о Спасителе. И поскольку были настроены не по-божьему, то и не поняли их, совершавших дело Божие. А вот и ныне не стали понимать ни предтечи, ни Господа, и творят с ними, как хотят. Поднялось скрытное гонение на христианство, которое стало прорываться и явно, как недавно в Париже. Что там сделалось в малом объеме, того надобно ожидать со временем в больших размерах. Спаси нас, Господи! На этом рубрика «Евангелие дня» подходит к концу. И хочется пожелать Божией вам помощи во всех ваших добрых делах.
1: Вы слушали «Евангелие дня» на православном радиоканале «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В ночных богослужениях и крестном ходе в Екатеринбурге в память о царской семье приняли участие 44 тысячи человек. Центральными событиями царских дней стали ночная литургия у храма памятника на крови и крестный ход до Ганиной ямы. Литургию перед традиционным крестным ходом в сослужении клириков совершали 20 архипастырей, включая гостей из братских православных церквей. Представителя патриарха Антиохийского и всего Востока при патриархе Московском и всея Руси митрополита Филиппольского Нифона и представители патриарха Сербского при патриархе Московском и всея Руси епископа Ремезианского Стефана. Ночное богослужение в царской обители на Ганиной яме возглавил епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Патриаршее послание участникам царских дней у храма памятника на крови зачитал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Также владыка передал всем участникам торжеств патриаршее благословение. Отмечается, что за главным богослужением царских дней были вознесены молитвы на разных языках. Молились паломники из Италии, Франции, Германии, Голландии, Сербии, Австралии, Новой Зеландии, а также из стран ближнего зарубежья – Грузии, Узбекистана, Беларуси. После богослужения в ночь на 17 июля состоялся царский крестный ход, который возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и другие архипастыри. Путь длиной в 21 километр крестоходцы прошли за 4 часа. В молитвенном шествии приняли участие клирики и миряне из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Уфы, Красноуфимска и других городов. Крестный ход завершился молебном святым царственным страстотерпцем у сердца царской обители, шахты номер 7. Утром в монастырских храмах была совершена литургия. Также отмечается, что в день памяти святой царской семьи у поклонного креста в монастыре на Ганиной яме в течение всего дня совершался молебен с чтением акафиста святым царственным страстотерпцем. Ну и к другим сообщениям выпуска. Митрополит Волоколамский Антоний и иерарх Иерусалимской церкви митрополит Вострский Тимофей совершили литургию в Николаевском храме в Лимассоле. 21 июля этого года, праздник явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний и экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре митрополит Вострский Тимофей Иерусалимского патриархата совершили божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в кипрском городе Лимассол. Архипастырем сослужил настоятель храма протоиерей Павел Поваляев и паломники в священном сане. По окончании литургии состоялась братская беседа владыки Антония и митрополита Тимофея. Во время встречи участники обменялись подарками и обсудили текущие вопросы межправославной повестки. Ну и последнее сообщение выпуска. В египетской пустыне обнаружен древний христианский город. Египетские археологи раскопали прекрасно сохранившиеся поселения византийской эпохи и обнаружили новые свидетельства существования хорошо организованной христианской общины, которая процветала в западной пустыне примерно 1600 лет назад. Эта находка позволяет получить уникальное представление о повседневной жизни, богослужениях и общественном устройстве ранних христиан, живших вдали от основных центров античного мира. В центре древнего города стояла христианская базилика, построенная в середине 4 столетия. Археологи полагают, что она была сосредоточием богослужебной жизни достаточно развитой христианской общины. Также среди наиболее значительных находок – дом человека по имени Тис, который, как выяснилось, благодаря археологическим находкам, был церковным диаконом, жившим во второй половине 4 века. Исследователи предполагают, что здание, возможно, функционировало и как домашняя церковь. Другой дом, более раннего периода, принадлежавший человеку по имени Топип, также, по мнению экспертов, был местом молитвенных собраний ранних христиан. О повседневном быте жителей древнего христианского города также можно узнать благодаря сохранившимся замечательным артефактам. Археологи нашли хлебные печи, кухни, жернова и различные инструменты, которые красноречиво рассказывают о том, как горожане готовили себе пищу. Обнаружены также и бронзовые монеты с изображением византийских императоров, христианских символов и латинскими надписями, а также золотые монеты эпохи римского императора Констанция II, который правил с 337 по 361 год. Среди наиболее ценных находок – около 200 кусочков глиняной посуды, которые использовались в качестве письменных принадлежностей. Надписи на коптском и греческом языках содержат сведения о торговых сделках, переписке и повседневных делах горожан. Также среди находок – вырубленные в скале гробницы, погребальное сооружение из известняка, глиняные изделия, лампы и большой гранитный саркофаг с человеческими останками. Остатки домов, культовых мест и сделанные древние записи рассказывают нам об общине верующих, которые жили, трудились и молились в суровых условиях пустыни, оставив после себя свидетельства веры, которые сохранились на многие века после того, как их город исчез под песками. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 100.

Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Он с нами на телефонной связи. Дмитрий Борисович, добрый день.
2: Добрый день, Мария.
1: В прошлый раз, напоминаю, в прошлый четверг в это же самое время мы знакомились с биографией Максима Грека. Сегодня, я так понимаю, что-нибудь почитаем из его произведений.
2: Да. Вообще, значит, я напомню, что говорим мы про замечательного духовного писателя первой половины XVI века, преподобного Максима Грека. И говорили мы про его, ну, такую необычную, удивительную судьбу, потому что прежде чем оказаться на Руси, преподобный Максим прошел такой интересный путь. То есть, будучи молодым человеком, он уехал из Греции в Италию, где, так сказать, это был центр новой зарождающейся культуры. Это целая культурная эпоха, которую мы называем эпоха Возрождения. Да? То есть, и он жил в городах Италии, в частности, во Флоренции, и преподавал греческий язык, переписывал разные греческие рукописи, на которые был огромный спрос, и которым был огромный интерес. Да? И, конечно, вот вращался в этих всех гуманистических кругах, вот, изучая науки. И вот, понимаете, он был, то есть это целый вот период его жизни. Но затем в его жизни происходит некий религиозный поворот, связанный с влиянием Джероламо Савонаролы, о котором мы сегодня еще будем говорить. Это такая знаменитая такая фигура пламенного проповедника, которого потом сожгли, и он очень сильно повлиял на будущего Максима Грека, которого звали тогда еще Михаил Триволис. И он принимает решение уйти в монастырь. И около года он там в качестве послушника подвязался, но потом уехал оттуда. И потом уже, спустя несколько лет, он оставил Италию и отправился на гору Афон. То есть обратно он вернулся в православие. Понимаете, да? То есть когда он был в Италии, то есть он присоединился к католикам. А потом вот как-то серьезные такой вот его серьезные религиозные размышления привели к тому, что он приходит к православию, монастырь Ватопед, богатый своими рукописями, вот. А дальше, значит, в 516 году он отправляется на Русь. То есть он уже в возрасте, родился-то он в 70-м году, то есть ему уже получается 56 лет. По тем временам это уже такой он, как бы, уже, ну, в общем, в возрасте человек, да. И его отправили вот как переводчика, так сказать, для того, чтобы править, переводить книги. И мы говорили про его такую драматичную историю, потому что несколько лет он там этими переводами занимался до 25-го года. Но дальше происходит настоящая драма, потому что у него появляются завистники, он там неосторожные делают высказывания критические, и все, и его обвиняют в том, что он еретически правил книги, его обвиняют в том, что он там критиковал автокефалию русской церкви, в сношениях с турецким султаном, ну, то есть ему припомнили вот все, что только можно, в заточение. Это заключение длилось 22 года. Представляете, из Южной, из Италии, из Греции, из этих южных средиземноморских широт он попадает в Москву, а там он попадает в темницу. Значит, его на 6 лет в Иосифово-Волоколамский монастырь, потом в Тверь его перевели. Там в Иосифово-Волоколамском монастыре он даже писать не мог. То есть без письменных принадлежностей, от причастия его отлучили. Когда зашел на трон Иван Васильевич Грозный, и его интронизация состоялась именно как вот как великий князь, он же был, да, вот его как царя помазали. Его, Максима Грека, наконец освободили, реабилитировали, оправдали. И он последние годы жизни своей провел в Троице-Сергиевой лавре. Да, там о нем много разных историй, о его взаимоотношениях с Иваном Грозным. И вот как это водится у нас на Руси, Ну, к Максиму-то греку было совершенно особое отношение, так сказать, его очень все любили, уважали, считали за великого просветленного старца, понимаете, потому что претерпел такую ужасную жизнь. А восточные монастыри и патриархи уж упрашивали русских царей и великих князей, отдайте нам этого немощного и убогого Максима, отдайте нам его. А отдать уже было невозможно, потому что он тут насмотрелся, ну, всяких, понимаете, негативных моментов. И, конечно, выпускать его он стал невыездной. И вот его такая вот жизнь. И мощи его находятся в Троице Сергиевой Лавре, вот, а канонизировали его в 1988 году. Вот еще как бы поздний советский период. Наряду со многими другими русскими святыми, там Андрей Рублев, там и ряд других, да, вот Максима Грека, значит, прославили. И он, вот видите, как бы человек такой вот гуманистической культуры, глубоко образованный, то есть богослов и так далее, попадает на Русь, где вот эта высокая культура интеллектуальная, она отсутствовала. Такое высшее богословское знание у нас отнюдь не культивировалось. И, ну вот, он, вот такая у него судьба. И он оставил значительное количество сочинений. То есть, ну, вот собрание его творений – это 3 таких тома, понимаете, Мария, где ему приписывается 3,5 сотни посланий, писем, каких-то трактатов, на которых он писал на злободневные темы, против астрологии, полемика с мусульманами, с армянами, с латинянами, с католиками, значит. Писал всякие обличительные послания на дикие всякие нравы, что там, если утопленника, например, ну, там, знаете, такие народные суеверия, там, что умер неправильной смертью, например, да, человек утонул, и, ну, в деревнях-то считалось, что и такого человека нельзя погребать, да, то есть надо его там относили на болото и засыпали ветвями, да, а вот если погрести, тогда будут неурядицы, тогда будет там скот гибнуть, холода ударит, ну, то есть потому что нельзя таких людей вот хоронить. Неправильно они умерли, и преподобный Максим против этого убеждения, против этого суеверия выступает. Много критического он писал, и вот, понимаете, такое огромное, прекрасное наследие он оставил. И мы некоторые моменты разберем, потому что действительно вот это уже наш писатель. Вы понимаете, Мария? В такой-то биографии он уже определенно наш. То есть четверть века он у нас жил и, понимаете, познал, так сказать, все стороны, значит, государства российского и нашей судьбы. И вот и у нас вот на родине он написал все эти сочинения, связанные, вот как бы он адресует их русским людям, и сам становится русским человеком, понимаете? То есть все Максим Грек. И вот, наверное, мы сегодня почитаем одно из самых таких, они у него все важные, все интересные, но вот это такое сочинение называется «Повесть страшная и достопамятная о совершенной иноческой жизни». Это сочинение, оно автобиографично. Не совсем точно я сказал. Вот автобиография, человек пишет о себе, а здесь он пишет, он делится своими воспоминаниями молодости об Италии. И он описывает вот этого человека, который оказал на него вот это глубокое духовное влияние. Джероламо Савонаролу. Вот про личность этого Савонаролу как раз он и пишет. И в чем смысл этого сочинения? Давайте я поясню в 2 словах. Значит, вот эта повесть страшная, достопамятная, где он вспоминает, так сказать, вот эту итальянские свои впечатления, она, получается, была написана до 1525 года, то есть до его ареста, осуждения, то есть когда он еще был вот на свободе и писал, и переводил, и все-все-все. И вот здесь мы видим очень интересный момент, потому что вроде бы преподобный Максим рассказывает про то, как устроена вот эта была жизнь во Франции, в Италии, как у них устроено образование, как у них устроены монастыри в особенности. И вот рассказывает про этого Савонаролу. Занимательно, интересно. Мы почитали, да? Почитаем. Вот, Мария, к чему он это рассказывает?
1: Ну, видимо, для того, чтобы рассказать, что это такое, и преподать нам пример, чтобы у нас такое же было.
2: Вот, вот. В этом и суть. Что, конечно, это сочинение имеет критическую направленность. Потому что все, ну, как бы, понимаете, все эти язвы, против которых выступал Савонарола, они все имели место на Руси. Понимаете, имели место на Руси. Ну, мы это увидим. Он там бичевал содомский грех Савонарола. Во Флоренции бичевал проценты ростовщичества. И это имело место на Руси. Мария, я вам так скажу, весьма широкое. В XVI веке по сообщениям там всевозможных путешественников, ну, большому количеству источников, ну вот русское общество не надо идеализировать, понимаете? То есть эти все вот такие нравы, то есть они были во Флоренции, но Флоренция была такое рафинированное, очень культурное общество, где это все процветало. У нас это носило более, конечно, такие, ну, более грубые, конечно, формы, но тоже имело широчайшее распространение. И долговая кабала, и закабаление там вот этих всех холопов, и процент, и вот это вот расслоение богатых и бедных, это все имело место, да, кабальное такие вот, долговое рабство, это такая социальная язва была той эпохи, и, ну вот, понимаете, содомский грех, то есть это имело место и в Москве, и в высших слоях общества, и в монастырях это имело место, и во многих местах, понимаете, Мария? И вот он... И вообще, то есть он видит не строение. Преподобный Максим видит не строение. В монашеской жизни видит не строение. Что монахи имеют имущество, что они переходят из монастыря в монастырь, что нет там порядка и это самое. И он как бы рассказывает про свои впечатления молодости, но именно с прицелом. Вот посмотрите, как в принципе можно эти все социальные язвы решить и исцелить. И вот давайте. И поэтому... Речь здесь пойдет про Запад. При этом преподобный Максим подчеркивает, не думайте, говорит, что я тут хочу всех склонить к латинству. Тут уже раскол случился, уже полтысячелетия, да, расхождение между католической церковью и православной. И он говорит, я, говорит, здесь не думайте, что я всех тут склоняю в латинство. Латинские догматы я сам вот там был, у них жил, это сказать, и я этих латинских догматов не разделяю, не, которые есть отступление от апостольской веры, значит, они вот неприемлемы, но это никак не значит, что там нет благочестивых людей, которые имеют чистую и неложную веру Христову, и которые имеют благочестие, от которых нам бы, так сказать, следовало поучиться. То есть это никак не отменяет вот этого факта. И вот он делится. И вот, значит, это сочинение, оно как бы состоит из двух таких новелл. Первое, о монашеский орден. Тут подчеркивает преподобный Максим, что у латинян монахи, они живут не по одному уставу, а там есть много уставов, он пишет, много разных организаций. Это то, что вот мы называем монашеские ордена. Понимаете, Мария? То есть, как бы, ну, такая вот специфика на Западе сложилась, орденская система, то есть орден — это порядок. Какой-то монашеский орден, который преследует какие-то цели определенные. То есть, например, там бенедиктинцы, они вот там такое вот классическое монашеское общежитие, да. А вот доминиканцы, допустим, да, вот у них все то же самое, но есть акцент на полемике с еретиками. Вот целая история про этого святого Доминика, как они там боролись с альбегойской ересью, и вот это монахи, которые уделяли этому большое внимание, полемике, опровержению всяких ересей. А вот, например, Франциск Ассизский. Вот это такой орден с акцентом на миссионерство, например, да. Или орден иезуитов. Но это орден, возникший в конце XVI века, через, ну, там уже реформация когда пошла, вот, чтобы бороться с реформацией, да. Бороться с влиянием протестантизма, и это как бы такая военизированная структура, которая всячески пыталась защищать католическую веру и бороться с влиянием протестантизма. То есть, понимаете, есть ордена, которые имеют там социальную направленность, там есть такой орден баландистов, например, самый удивительный орден, он маленький, и он, это орден монахов, которые занимаются собиранием и изданием житий святых. Понимаете, Мария? Вот такой вот удивительный орден. Значит, и вот они ездят по этим древним там, библиотекам, там, монастырям, для того, чтобы найти какого-нибудь святого и описать, и издать его жизнеописание. Вот орден баландистов. Вот, то есть, видите, орденская система. И он вот как бы описывает вот эту вот систему. И вот, значит, давайте почитаем. Давайте почитаем. «Повесть страшная и достопамятная, совершенной иноческой жизни». Вот он пишет, начинает, говорит, не думайте, что я лгу. Да, я об истинном пишу, и это все я сам видел и прочел, и слышал от мужей правдивых, добродетельной жизнью и мудростью многих украшено. И это все я видел и слышал очень юным, и где, в Италии, где прожил многие долгие годы. А при этом не думайте, что я, значит, люблю латинское учение, но Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, и его дары есть и у латинян, о котором мы можем и поучиться. И первая история происходит в городе Париже. Мария, значит, город Париж.
3: Да.
2: Париж, вот 16 века. Вот сейчас у меня к вам будет вопрос, Мария. Давайте вот. Смотрите, как начинается. Париж, город славный и многолюдный в Галлии, которая ныне называется Францией. Держава великая и славная, и богатая бесчисленными благами. А среди них первое и лучшее. А к чему стремятся, значит, все как бы жители этой страны? И в чем они преуспевают? Как вы думаете, в чем? Вот есть у вас варианты.
1: Ну, на самом деле, очень хочется верить, что это было что-то такое из духовного мира, но, мне кажется, это что-нибудь такое, наоборот, максимально материальное. То есть, не знаю, там, торговля, может быть, кухня.
2: Ну, да, Франция процветала в торговом отношении в 16 веке, это правда. Вообще, тут какие варианты? Что они любят вкусно покушать, да, ну, французская кухня, да, или они любят приодеться, французская мода, да. Первое и лучшее, пишет Максим Грек, это забота и усердие относительно философских и богословских догматов, даром преподающихся всем, стремящимся к таким превосходным наукам. Ибо преподавателям этих наук плата значительная выдается ежегодно из царской казны, так как тамошний царь имеет великую ревность и заботу о словесных науках. Тут он говорит ни о чем ином, как о Парижском университете. Понимаете? Вот. Это Максим Грек вот прям берет и намекает русскому читателю, и русским элитам, и московскому великому князю, что вот посмотри, великий князь, во Франции, в славном городе Париже, даром, то есть бесплатное образование в этом университете. Студенты могут приехать со всей Европы учиться философским и богословским догматам. И с них плата не будет взиматься, потому что преподаватели получают эту плату из царской казны. Вот так вот. То есть небывалое дело. Парижский университет. Не организовать ли нам подобное в Москве? Понимаете? То есть тут намек-то вот именно об этом. Там преподаются всякие науки, не только по части нашего благочестивого богословия и священной философии, но о внешней мудрости. Внешняя мудрость — это внешние науки. Понимаете, медицина, там, право, какая-нибудь естествознание. Но и о внешней мудрости всяческие науки, которые доводят ревнителей своих до совершенного познания. И этих ревнителей там великое множество, как я слышал от некоторых. Со всех западных стран и северных собираются в упомянутый город Париж, одержимые стремлением к словесным наукам, не только дети простых людей, но и родственники, достигших царского престола или боярского и княжеского сана. У одних сыновья там, у других братья, внуки, родня. То есть и простые люди, и элита, и все могут туда детей своих отправить, и если они на то способны, будут учиться. И каждый из них достаточное время, пробыв в учении прилежном, возвращается в свою страну, исполненный всякой премудрости и разума. И он служит украшением, предметом похвалы для своего отечества, становится советником прекрасным, руководителем опытным, помощником рьяным во всем, в чем будет потребность. Таким должны быть и становиться для своего отечества те, которые у нас благородством и обилием богатства весьма хвалятся, и которые священным учением словесных наук, наставляемые просвещая, смогут не только свои непотребные страсти одолеть, Вот. Но и других заставят подражать себе, любить всякую богоугодную жизнь. Вот так. То есть это для русского читателя, ну, сразу как некий такой вот намек. Посмотри, как там у них разумно было устроено вот это образование, что со всей Европы люди могли приехать и принести туда вот это знание, вот эту мудрость и везде все настроить. На Руси такой образовательной системы не было. Мы об этом много раз говорили, не сложилось по объективным причинам. Преподобный Максим это видит и вот как бы дает пример. Организуйте что-то подобное Парижскому университету, и будет у нас на Руси большое благо. Ну, на самом деле, смотрите, это получается где-то 20, напишет он это 20-е годы 16 века. Мы знаем, что проект был реализован два столетия спустя. Уже Михаил Ломоносов, вот первый русский университет, Московский университет. То есть Максим Грек очень сильно опережал вот свое время именно вот на русской почве, то есть, ну, потому что вот этот западный опыт позволял ему видеть вот эти вот какие-то недостатки и предугадывать вот этот путь, которым мы пойдем. И вот он пишет, знаменательная история. Вот он говорит, в знаменитом городе был некий муж, искушенный во всякой премудрости внешней и священного богословия, учитель великий первый. Вот. И этот муж очень сильно возгордился своим внешним знанием, толкуя богословские изречения блаженного апостола Павла. И он как-то, ну, жизнь его не соответствовала тому, чему он учил, но вот он такой вот, понимаете, был высокоумный, горделивый, и как-то он заявил. Вот это богословское изречение, даже сам Павел не мог постигнуть и объяснить, как это сделал я, понимаете? То есть, из Павла он взял, из послания апостола Павла он взял какое-то изречение, сказал, что даже сам Павел сам до конца не понимал, чего он тут сказал, а вот я-то тут вот это все объяснил. Какое безумное велеречие, дерзость, многолетнее неразумие. Вот. Но Божий суд, который гордым противится, не замедлил и тотчас его настиг. И этот человек внезапно вот хватил его удар, и он стал мертвым. То есть он умер внезапно, такая скоропостижная смерть вот этого парижского, понимаете, учителя богословия. И вот он уже мертв и безгласен. Многочисленные его ученики, ужасом, страхом охваченные из-за вот этой вот, вот этого события, положив во гроб умершего, в церковь отнесли и совершили положенное над умершим обычное пение. И вот он страшный рассказ, преподобный Максим рассказывает. В ходе этой самой, в ходе отпевания, Мария, мертвый ожил и, сев в гробе, воскликнул: «Я поставлен перед судьей». И, сказав это, опять опустился без дыхания и без глаза мертв. Все были в ужасе, поскольку они видели, и от того, что они видели и слышали, и продолжали молиться: «Господи, помилуй». Но мертвый вновь ожил и сказал: «Я был испытан». То есть первое: «Я поставлен перед судьей». Потом он сказал: «Я был испытан», и снова мертвый опустился во гроб. Всех объял еще более великий ужас. «С погребением не будем спешить», — говорили они, — «услышим, чем кончится необычное это явление». И вдруг умерший ожил, и последний звук издал, и сказал: «Я осужден». И больше он уже не оживал и ничего не говорил. Таков был конец знаменитого сего наставника. И таким было возмездие за безумное превозношение — это вот за его такую гордыню. Потому что знание делает гордым, а любовь назидает. Знание надмевает, любовь назидает. Из апостола Павла. И после этого случая, пишет преподобный Максим, ученики его, многие числом, благородные, богатые юноши, презрев приходящие красоты суетной жизни и усердие излишнее в науках, и славу этих наук, презрев, отвергнув, все дружно отреклись от житейских забот, свои богатства раздав нищим, устремились единодушно в отдаленное место и организовали там себе монастырь. Исследователи пишут, что это был орден картузианцев. Они отделили малую часть богатств монастырю на пропитание, и, значит, все остальное там нищим раздали, и вот они ввели вот это правило, порядок, не для всякого легко выполнимое. И вот это вот первая часть вот этого повествование, где он описывает, ну, слушайте, некий ну, идеальный монастырь. Вот то, как, по мнению преподобного Максима, должен быть устроена монашеская жизнь. И он тут противопоставляет, конечно, нестроениям, которые он видел, ну, так сказать, вот в наших реалиях, да. Он говорит, каждый обязан жить один в своей келье, не выходя наружу, ни с кем не беседуя, возлюбив совершенное молчание. Вот. И эти собрания, значит, во время собраний в церкви с кротостью, молчанием посвящают люди Богу, о житейском не говорят между собой. Каждый в своей келье ест то, что приносится общим слугой. Этот слуга, это вообще как бы, ну, такой, вот такой вот монастырь, какой-то скитский образ жития, понимаете? Практически такое затворничество. Они молчат, это они безмолвствующие, им подаются через окошко пища, которую благословил настоятель, и в трапезную они собираются по воскресеньям. За каждой кельей у них был маленький садик на малую им утеху, колодец маленький. Вот. И в кельях ничего не найдешь другого, кроме нескольких книг и рубища, которые носят на себе. И где у них, какая вкусная пища, или напиток, или овощи, услаждающие гортань? Где у них накопление серебра, золота, подвижники? Где празднословие, смех несвоевременный, пьянство, избыток вкусной еды, об этом даже и не слыхать? Серебро и лихоимство, ростовщичество, лукавство почитается у них мерзким, проклятым. Одежда у них была волосяная, вся белая, не беленная, да, не крашеная, обозначающая чистоту их жизни, а ложь. Ослушание, пререкания исчезли у них окончательно. Других обителей из-за частых переходов они не знают. Не как мы переходим бесчинно из одной обители в другую. Но они вот держатся одного места и подвязаются. И дальше они, значит, и вот они вот так вот живут. Кроме того, он пишет, значит, западных пишет он монастырях. В одних монастырях много монахов, а в других там, например, возникает ситуация, где недостаток, да, то есть, ну, мало подвязающихся, а некоторые многолюдные монастыри. И он говорит, что одни переполнены инокими, диаконами, другие терпят недостатки, ибо у латинян существуют разные монашеские ордены, а не один, как у нас. И вот тогда настоятель каждого ордена, которого называют генералом, ну, то есть генерал – это как бы… Ну, как руководитель этого, вот этого, ну, как архимандрит. Это примерно то же самое, что у нас архимандрит. И он говорит, он собирает игуменов, начальников из всех монастырей для рассмотрения. Город их питает, да, город рад, что тут собирается иногда и тысячи человек, и больше тысячи. И они рассматривают порядок в монастырях. Все на совете решают, где недостаток, туда отправляют из других монастырей, где избыток, ну, соответственно, вот они вот это все вот эти вопросы решают, и все это делается с большой любовью и по согласию, и по какому-то такому разумному, так сказать, порядку. И смещают или назначают игуменов, и епитимью там налагают, и вот решают всевозможные вопросы. И он тоже это ставит, как бы в пример, потому что это все-таки такой разумной монашеской жизни. И вот он описывает практику, как они там собирают подаяние у жителей, значит, этого, ну, там вот этих итальянских городов, потому что, чтобы не жить вот этим вот крестьянским-то трудом. И получается вот некий такой вот очень нестяжательный и созерцательный и разумный образ жизни он среди них наблюдает. Вот это первая часть вот этого, значит, сочинения. Давайте уже про Савонаролу, получается, центральный элемент этого сочинения, уже в следующий раз, Мария.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На прямой телефонной связи со студией находился преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается круглосуточное вещание православного радиоканала «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. Итак, идет седмица восьмая по пятидесятнице. В студии ведущая Евгения Боярских, звукорежиссер Екатерина Попова. Церковь сегодня воспоминает чудо великомученицы Ефимии Всехвальной. Им же православие утвердися. 451 год. Сегодня память равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во святом крещении Елены, 969 год. В этот же день, 24 июля, обретение мощей священномученика Илариона, архиепископа Верейского, 1998 год, мученика Киндея, пресвитера, 3-4 века, Ржевской или Оковецкой, икон Божией Матери, 1539 год. И, как всегда, мы просим святых молитв угодников Божьей Матушки Богородицы за всех нас. В истории Церкви Христовой весьма знаменательно и поучительно то участие, какое некоторые святые жены, избранницы Божьи, принимали в деле распространения истинной веры среди язычников. Достаточно упомянуть о святой равноапостольной Марии Магдалине, о святых женах-мироносицах, удостоившихся быть первыми провозвестницами преславного Христова воскресения, о святой равноапостольной царице Елене в бывшем греческом царстве, святой Нине в Грузии, святой Людмиле у западных славян. И наша русская земля имеет свою равноапостольную Елену, святую Ольгу, родную бабушку равноапостольного просветителя Руси, князя Владимира. Святая Ольга родилась в той стороне, где потом основался город Псков. И еще не познавшая истинного Бога, Ольга отличалась уже светлым высоким умом и строгим целомудрием, такой добродетелью, о которой язычники понятия не имели. Князь Игорь, любивший звериные охоты, случайно встретился с ней в лесах псковских и был до того поражен ее мудрыми ответами ему, а вместе и красотой, что взял ее к себе в жены. Ольга по смерти Игоря управляла русской землей самостоятельно. Она жестоко наказала древлян, предательски убивших ее мужа. Была страшна и грозна врагам родной земли. А народ любил Ольгу, почитал ее как мать за мудрость и справедливость. Никого Ольга не обижала, судила праведно, наказание налагала с милосердием, любила нищих, престарелых и убогих, снисходительно выслушивала каждого, кто обращался к ней с просьбой, и все справедливые прошения охотно исполняла. Когда же возмужал сын ее Святослав, оставшийся после смерти отца всего лишь 4-летним младенцем, она передала ему управление государством, чтобы свободнее заниматься делами благотворения нищим, престарелым и убогим. Святая, равноапостольная, великая княгиня Ольга, моли Бога о нас. С праздником всех сестер, которые носят имя Ольга. Поздравляем! Дорогие наши слушатели, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. Итак, сегодня, в пятницу, 24 июля, в нашем эфире вы услышите следующие передачи. В 9 часов 10 минут звучит православный календарь, ведет его священник Михаил Кудрявцев. В 9:25 слушайте 14-ю кафизму из Псалтыри, в 10:10 Евангелие дня. В 10 часов 30 минут схигумен Харитон Дунаев «Умное делание о молитве Иисусовой». В 11 часов 30 минут «Духовное слово» преподобный Иоанн Кассиан Римлянин «Писание».
В 12:15 слушайте новости культуры «Выход в свет». В 12:30 звучащая книга вашему вниманию. Рассказы священника Ярослава Шипова «Долгота дней». И сегодня прозвучат два рассказа «Соборование» и рассказ «Елизавета». В 13:10 «Детям о Боге. Новый завет в пересказе для детей» звучит «Святое Евангелие». В 13:30 наш эфир продолжит программа Виктории Кауган. В 14:20 вашему вниманию в «Беседах о вечном». Продолжение нашей встречи с настоятелем храма святых мучеников Лора и Лавры села Косулина Каменской епархии отцом Александром Дубасовым и матушкой Еленой Дубасовой. Напоминаю вам, их семья стали победителями президентского конкурса для семей. Семейный конкурс назывался «Это у нас семейные». Итак, вашему вниманию продолжение нашей беседы с протоиереем Александром Дубасовым и матушкой Еленой. Далее наш эфир продолжит в 15:30 цикл Ольги Мануйловой о писателях и не только «Синичкин календарь». Православный календарь в повторе прозвучит в 16:10. Цикл «Детям о Боге» звучит «Святое Евангелие» в 16:40. В 17:20 гость в студии. В нашей студии сегодня Виталий Игоревич Ванькевич. Мы продолжаем наши беседы. Он является магистрантом Екатеринбургской духовной семинарии, адвокатом, консультантом паломнической службы Екатеринбургской епархии. Итак, мы продолжаем разговор о Сербии, ее истории и связи с нашим русским народом. И в 17:57, уважаемые слушатели, вы знакомитесь с вечерней программой передач на сегодняшнюю пятницу, 24 июля.

0: Новости.
1: Здравствуйте. В Казани состоялся традиционный крестный ход с Казанской иконой Божьей Матери. 21 июля этого года в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, в столице Татарстана, состоялся традиционный крестный ход с казанским образом Царицы Небесной. Молитвенное шествие по традиции началось в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Молебен Божьей Матери в Благовещенск. Молебен возглавил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. После молебна участники торжеств вышли на крестный ход. По традиции в нем участвовали священнослужители Казанской епархии, жители столицы Татарстана и паломники из разных регионов России. Казанская икона Божьей Матери была торжественно внесена в отреставрированный храм в честь тульского образа святителя Николая. Именно этот храм первым принял Казанскую икону Божьей Матери после ее обретения в 1579 году. Также 21 июля было совершено великое освящение отреставрированного храма. Там богослужение возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ну и следующее сообщение выпуска, оно из Екатеринбурга. Благочинный русских приходов в Новой Зеландии протоиерей Владимир Байков встретился с православной молодежью уральской столицы в рамках царских дней. Встреча состоялась в библиотеке храма Вознесения Господня города Екатеринбурга. На ней отец Владимир поделился своей жизненной историей

0: Образ еще одного святого, благоверного князя Михаила Тверского, уже украшает одну из улиц Твери. По данным организаторов, макет настенного панно для столицы Урала уже готов. Государь изображен на нем в полный рост, на фоне кадров, которые рассказывают о достижениях императора, сделавших Россию великой державой. На данный момент идет согласование места, на котором будет расположен мурал. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 24 июля по новому стилю или 11 по старому. И сегодня память. Святых III начала IV века великомученицы Ефимии Всехвальной и мученика Киндея Сицкого, пресвитера. Равноапостольной Ольги, великой княгини российской X века во святом крещении Елены. Обретение мощей священномученика Илариона Троицкого, архиепископа Верейского, в 1998 году. Прославляются иконы Божией Матери Варколабовская, Рудненская, Радьковская и Оковецкая, Ржевская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим об удивительной женщине, мудростью и трудами которой подготовлена почва для переломного момента в истории нашего Отечества. События 988 года. Крещение Руси святым князем Владимиром. Речь пойдет о святой равноапостольной великой княгине Ольге, бабке святого князя Владимира. Мы не знаем точно, когда и где появилась на свет Ольга. Единственное, что можно утверждать более или менее достоверно, родиной княгини была Псковская земля. Сведения о святой княгине в исторических источниках крайне противоречивы. В одном месте говорится, что молодой князь Игорь, зашедший во время охоты в псковские леса, захотел переплавиться на другой берег реки Великой и уже сидя в лодке обнаружил, что перевозчик – необычайно красивая девушка. Князь стал заигрывать с ней и был явно обескуражен, когда получил смелый, мудрый и весьма резкий ответ и отпор. Престыженный, Игорь молча уехал, а вскоре прислал к целомудренной деве сватов. Согласно же повести временных лет, на красоту и ум Ольги обратил внимание во время одной из своих поездок в Псков великий князь Олег Вещий. А в 903 году он устроил брак князя с пленительной псковитянкой. Ольга, скорее всего, не была ни первой, ни единственной женой Игоря, однако почти сразу же стала самой любимой. Так что «име же Игорь потом ины жены, но Ольгу мудрости ее ради паче иных чтяше». Прекрасная княгиня достигла и большего. Ей удалось занять второе место в политической иерархии древнерусского государства и прочно удерживать его на протяжении всего Игорева княжения, направляя политику мужа в нужную ей сторону. С 912 года после смерти князя Олега Игорь стал править в Киеве единовластно. Он успешно осуществил несколько военных походов. В правлении Игоря, лояльно относившегося к христианской религии, вера Христова распространилась в Киеве настолько, что христиане составляли значительную часть общества. В 943 году князь Игорь был убит древлянами. Боясь мести за убийство киевского князя и желая укрепить свое положение, древляне отправили послов к княгине Ольге. Но Ольга, тогда еще язычница, хитростью заманив в Киев старейшин и всех знатных мужей древлян, мучительной смертью отомстила им за смерть мужа, после чего организовала на них военный поход. Столица древлян была сожжена, а народ покорился Киеву. Как язычница, она не

0: не могла тогда вместить заповедь о прощении и любви к врагам. Но и среди киевской дружины, возглавляемой ее сыном Святославом, далеко не все разделяли стремление княгини Ольги управлять государством. Ко всему прочему, по языческим обрядам жена должна была следовать за мужем в мир загробный. Возможно, именно в этот момент у будущей святой происходит в душе кризис, и она решается поехать в Константинополь, дабы принять крещение и получить политическую поддержку. Княгиня Ольга прибывает в Царьград ко двору императора Романа I Локопина. Просьба о крещении и предложение союза чрезвычайно обрадовали императора. Возведение на киевский престол княгини-христианки сразу обеспечило бы империи могущественного и верного союзника. Вскоре в Святой Софии константинопольский император Роман и его сын, патриарх Феофилакт, совершили святое таинство. Первая из русского княжеского дома святая Ольга была крещена с наречением имени Елена в честь матери Константина Великого. Внимая наставлением патриарха о молитве, посте, воздержании и соблюдении церковного устава, святая Ольга особенно близко к сердцу приняла требование щедрой милостыни. Ободренная патриархом, святая княгиня вернулась в Киев, где ей предстояла нелегкая борьба с язычниками за власть и за судьбу христианства на Руси. Борьба в Киеве не вылилась в серьезную междоусобицу. Видимо, дипломатичной Ольге удалось убедить сына Святослава, что наживать себе врагов в лице императора Византии и всех киевских христиан небезопасно. Несомненно, Святослав, в свою очередь, надеялся на скорую смерть уже пожилой матери. Но святой княгине Ольге Бог отпустил еще четверть века, из которых 15 лет она была единоличной властительницей Киева. Она решительно отказалась от вторичного брака. Святая успешно управляла государством и укрепила власть великого киевского князя. Великая княгиня объезжала русскую землю с целью упорядочения гражданской и хозяйственной жизни народа. При ней русская земля была разделена на волости. Во многих местах она поставила погосты, ставшие административными и судебными центрами. Богомудрая Ольга вошла в историю и как великая созидательница культуры Киевской Руси. Много трудов приложила святая княгиня Ольга и для укрепления обороны страны. Она привела ко Христу и святому крещению многих киевлян, предпринимала попытки повлиять и на сына убежденного язычника, но князь Святослав остался глух к призывам матери. Святая Ольга построила в Киеве храм во имя святителя Николая, заложила деревянный храм во имя святой Софии при мудрости Божией. Святая княгиня в своих владениях сокрушала идолов и на местах языческих капищ устанавливала каменные кресты. В конце жизни блаженная Ольга претерпела много скорбей. Святослав, не принявший святое крещение, покинул престарелую мать и переселился в город Переяславец на Дунае. Кроме того, он мешал ее мероприятиям по утверждению христианства на Руси. В 968 году Киев осадили печенеги. Святая княгиня с внуками, в числе которых был князь Владимир, оказалась в смертельной опасности. Когда весть об осаде достигла Святослава, он поспешил на помощь, и печенеги были обращены в бегство. Святая княгиня, будучи уже тяжело больной, просила сына не уезжать до ее кончины. 11 июля 969 года святая Ольга представилась ко Господу, завещав не устраивать по себе тризны, а совершить погребение по-христиански. А через 19 лет внук святой княгини Ольги, святой равноапостольный великий князь Владимир, принял крещение и затем крестил всю Русь. Он построил в Киеве каменный храм в честь Пресвятой Богородицы, куда были перенесены нетленные мощи святой равноапостольной Ольги. Святая равноапостольная Ольга, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Алтир.
1: Звучит 14-я кафизма. Кафизма читает диакон Сергий Нежбрат.
2: Благослови.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начать с разумом и кончать делы благими, богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 14. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вонь же аще день скорблю. Преклони ко мне ухо Твое, вонь же аще день призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, соскошася, уязвен бых, яко трава, и исше сердце мое, яко забых снести хлеб мой, от гласа воздыхания моего, прильпе кость моя плоти моей, уподобихся неясыти пустынни, бых, яко ночный бран на нырище, бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде, весь день поношахуми врази мои, и хвалящие мя, мною кляняхуся. За не пепел я, как хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя иси. Дни мои, яко сень уклонишася, и аз, яко сено исхух. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес ущедришь Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время, яко благоволишь раби Твои, камень Его и персть Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти славы Твоей я, яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей, презре на молитву смиренных, и не уничижи моление их, да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа, яко приниши с высоты святые свои я, Господь с небесе на землю презре, услышите воздыхание окованных, разрешите сыны умышленных, возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его во Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, еже работайте Господи ви, отвещай Ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми, не возведи меня в преполовение дней моих, вроде родов лето Твоя, в началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса, та погибнут, Ты же пребываешь, и вся яко риза обетшают, и яко одежду свиешь, и я и изменятся, Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют, сыны вераб Твоих вселятся, и семя их вовек исправится. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться яко орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господи,
и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееви, сыновом Израилевым хотение своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, елико отстоят востоцы от запада, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну яко пештись мы, человек яко трава дни Его, яко цвет сильный, тако отцветит, яко дух против ним, и не будет и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его храните я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови, душа моя, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, во исповедании и велелепоту облеклся Иси, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспренные своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крылу ветреню, творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди ее, не преклонится в век века, бездна яко риза одеяния я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся, восходят горы и нисходят поля, вместо ежа основал еси им, предел положил еси, его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды». Напояются звери сильные, ждут анагре в жажду свою, над их птицы небесные приветают, от среды камня дадят глаз, напояя горы от превыспренных своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябает траву скотом, и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанские, их же еси насадил. Там о птицы вогнездятся, еродеево жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище зайцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил еси тьму, и бысь ночь, в ней же пройдут все звери дубравние, с кем не рыкающие восхитите, и взыскате от Бога пищу себе, воссия солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там агади их же не с числа, животные малые с великими, там о корабли приплавают, змеи сей, его же создал еси ругатися ему, всяк тебе чают, дати пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отвесшу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице, возмятутся, отымеши дух их и исчезнут, и в перст твою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли, будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творя ее трястися, прикасайся горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему донде же есмь.
да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы якоже не быть им. Благослови, душе моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедуйтесь о Господе и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святем Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и утвердитеся, взыщите лица Его выну, помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его и судьбы уст Его, семя Авраамле, раби Его, сынови Иаковле, избранни Его, Той Господь Бог наш, по всей земли судьбы Его, помянув век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставив Иакову в повеление, и Израилю в завет вечен, глаголя Тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, нигда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней, приидоша от языка в язык, и от царствия в люди ины, не остави человека, обидите их, и обличи у них цари, не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры, посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф, смириша во оковах нозе его, железо пройди душа его, донде же прииде слово его, слово Господне разже его, посла царь и разреши его, князь людей и остави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказайте князя его яко себе и старца его умудрите, и вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди своя зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его, посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе, положи в них стовеса знамений своих и чудес своих в земле Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его, приложи воды их в кровь и измори рыбы их, воскипе земля их жабами, в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи, из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющий в земле их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотры всякое древо пределы их, речей придоша прузи и гусеницы, им же небе числа, и снедоша всякую траву в земле их, и поядоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земле их, начаток всякого труда их, и изведи я с ребром и златом, и небе в коленах их боляй, возвеселися, Египет, во исхождении их, яко нападе страх их на ня, распростре облак в покров им, и огни еже просветите им нощию, просиша и приидоша крастили, и хлеба небесного насыти я, разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже ко Аврааму, рабу своему, и изведи люди своя в радости, и избранные своя в веселье, и дади им страны язык, и труды людей наследовавша, якогда сохранят оправдание Его, и законы Его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, рейси на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, спасение наших, яко вся отвориши во благодеяние жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени, и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дашь нам благодать и силу, да сподобимся Тебе петь разумно и молитесь непрестанно. И выну к Тебе зрети Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом Свое спасение действующее. Услыши убо и помилуй благоутробне нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими еже по силе нашей благодарение, дашь нам благодать и силу во отверзение уст наших, и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы, аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишь ины, аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом, или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости, аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть, у Тебе избавление, Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тя благословим во вся вид.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи. И всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси. И смертью своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их. От нея же сатана льстивый отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали 14-ю кафизму из Псалтыри. С кафизмой вас познакомил диакон Сергий Нежбарт.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, на православном радиоканале «Воскресенье» новости. В день памяти преподобной Ефросинии в миру Евдокии, великой княгини Московской, глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в храме архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных в поселке Джамбул. Накануне вечером высокопреосвященнейший архипастырь совершил вечернее богослужение с чтением акафиста святым царственным страстотерпцем в Свято-Успенском кафедральном соборе города Ташкента. Перед началом божественной литургии митрополит Викентий совершил чин освящения новых икон для храма. За божественной литургией его высокопреосвященству сослужили митрофорный протоиерей Владимир Ляпин, настоятель храма иерей Александр Балухатин, иеромонах Фома Габдрахманов, иерей Дмитрий Земцов, иерей Антоний Загорец, диакон Петр Гнатик, иеродиакон Дорофей Башко и иеродиакон Макарий. За богослужением молились настоятельницы Свято-Троицкого Никольского женского монастыря города Ташкента, игуменья Екатерина Мальгина, и настоятельница Свято-Покровского женского монастыря города Дустабада, игуменья Евгения Арымбетова, а также многочисленные прихожане храма. По окончании божественной литургии было совершено торжественное славление, после чего высокопреосвященнейший владыка Викентий освятил крест для новой часовни, строящейся на местном кладбище. В завершении богослужения митрополит Викентий обратился к духовенству, матушкам-игуменям и пастве со словом архипастырского назидания. «Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним днем, когда мы прославляем преподобную великую княгиню Ефросинию Московскую. В этот радостный день мы продолжаем благоукрашать нашу церковь, освящаем святые иконы и крест с куполом. Это видимая красота храма, от которой исходит великая духовная сила Божия, украшающая нас добродетелями, смирением, терпением, милосердием, кротостью и любовью к Богу и ближним. Сегодня мы обращаем наше внимание к подвигам преподобной Ефросинии. Она была супругой святого благоверного великого князя Дмитрия Донского и матерью восьмерых детей, трех дочерей и пяти сыновей. Вся ее семья жила в Боге, в вере, в благочестии, а жизнь самой княгини стала непрестанным подвигом молитвы. Годы, в которые она жила, нельзя назвать временем спокойного княжеского благолепия. Это были постоянные войны, трудности и испытания, через которые она проходила с горячей молитвой. Вспомним, например, Куликовскую битву, 1380 год. Муж по благословению преподобного Сергия Радонежского уходит на страшную войну. Представляете, что чувствовала супруга? Но она не отчаивалась, не рвала на себе волосы, а преклоняла колено и молилась, чтобы Господь даровал победу русскому воинству и сохранил жизнь ее мужу. Ее молитва была простой, но удивительно сильной и принесла свои плоды. В 1382 году случилось новое испытание – нашествие татар. Снова слезы и горячая молитва. Затем князю Дмитрию нужно было ехать в Орду за ярлыком на княжение, и никто не знал, вернется ли он живым. Позже туда отправили их сына Василия, которого оставили в заложниках, и он долгие 2 года провел в унизительном плену. И снова княгиня-мать слезно молилась о сыне. Вся ее жизнь была соткана из испытаний. Великий князь Дмитрий Донской скончался, не дожив до 40 лет. Вдова вместе с сыном Василием взяла на себя тяжелейшее бремя управления государством. Но она несла этот крест с великой надеждой на помощь Божью. Она была истинной подвижницей. Под пышными княжескими одеждами носила тяжелые вериги, чтобы удручать свою плоть и бороться со страстями. А перед смертью она приняла монашеский постриг с именем Ефросиния. Будучи во власти, в славе и в почете, она оставалась глубоко верующим человеком. Все скорби она переносила ради вечного спасения, руководствуясь словами Спасителя: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, а все остальное приложится вам». Господь не оставлял ее, помогал решать сложнейшие земные проблемы, даровал ей дар чудотворения еще при жизни. Однажды слепец с верой коснулся ее одежды и прозрел. Сама же княгиня делала вид, что не замечает этого, смиренно сознавая, что чудеса творит не она, а благодать Божия. Подобные чудеса по ее молитвам совершаются и по сей день. Преподобная Ефросиния — это высочайший пример того, как человек, находясь на почетном служении, не оставляет Бога. Все дела совершает ради Бога и стремится к небу. Нам нужно иметь такой же духовный настрой. Бог ценит нас, когда мы с благодарностью относимся к Его крестным страданиям. Спаситель проливал свою кровь не ради того, чтобы дать нам земной комфорт, а чтобы открыть двери рая. Когда мы даже не думаем о вечности, а желаем только земных благ, мы забываем о смысле Его жертвы. Господь по своей милости дает нам и земное благополучие, но с расчетом на то, что мы вразумимся, возблагодарим Его и еще сильнее устремимся к благам небесным. Мы находимся в храме архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Небесные жители ждут нас, они хотят, чтобы мы пришли в Царство Небесное. Есть богословское мнение, что когда архангел Михаил со светлыми ангелами низверг с небес возгордившегося Деницу и отпавших с ним духов, на небе образовалось пустующее место. И теперь светлые ангелы желают, чтобы мы своей добродетельной жизнью восполнили число тех отпавших духов. Наши предки не случайно строили храмы в честь архистратига Михаила, чтобы подвигнуть нас жить ради вечности. Отпавшие духи не каются в своей гордыне и будут вечно мучиться. А мы, люди, хотя и грешим, но имеем великий дар покаяния, который так угоден Богу, сказал владыка. Митрополит Викентий совершил литургию в поселке Джамбул и освятил крест для новой часовни на местном кладбище. Вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Доброе утро, возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире рубрика «Евангелие дня». Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Матфея, 17 глава, с 10 по 18 стих. «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный!

0: и не интересовались ими. У них было другое воззрение, другие вкусы, другое воззрение на вещи. Вне круга божественных вещей у них догадливость была в силе, а в этом круге они ничего не смыслили по отчужденности от него. Внутреннее настроение образует и свое чутье, которое тотчас подмечает и определяет знакомое ему, как бы оно сокрыто ни было. Художник, ученый, экономист смотрят на одну вещь равно внимательно, но суждение о ней произносит всякий по-своему. Тот по красоте, другой по причинным отношениям, третий по выгодам от нее. Так и иудеи как были настроены, так и судили об Иоанне, а потом и о Спасителе. И поскольку были настроены не по-божьему, то и не поняли их, совершавших дело Божие. А вот и ныне не стали понимать ни предтечи, ни Господа, и творят с ними, как хотят. Поднялось скрытное гонение на христианство, которое стало прорываться и явно, как недавно в Париже. Что там сделалось в малом объеме, того надо бы ожидать со временем в больших размерах. Спаси нас, Господи! На этом рубрика «Евангелие дня» подходит к концу. И хочется пожелать Божьей вам помощи во всех ваших добрых делах.
1: Вы слушали «Евангелие дня». Читал Виталий Савкин.

0: Продолжается наш эфир, дорогие братья и сестры. Схиегумен Харитон Дунаев «Умное делание о молитве Иисусовой». Текст читает Дмитрий Поляков.
1: С другой стороны, и то неверно, если бы кто стал думать, что когда богообщение поставляется последнюю целью человека, то человек сподобится его после, в конце, например, всех трудов своих. Нет, оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека. Так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения. 132. Таинственного общения с Господом нашим Иисусом Христом сподобляются верующие во святом таинстве крещения. В крещении и миропомазании благодать входит внутрь, в сердце христианина, и потом постоянно пребывает в нем, вспомоществуя ему жить по-христиански и восходить от силы в силу в духовной жизни. 133. Жизнь есть сила действовать. Жизнь духовная есть сила действовать духовно или по воле Божией. Такая сила потеряна человеком, посему пока снова не дастся ему, он не может жить духовно, сколько бы ни полагал намерения. Вот почему излияние благодатной силы в душу верующего существенно необходимо для жизни истинно христианской. Истинно христианская жизнь есть жизнь благодатная. Возводится человек до святой решимости, но чтоб он мог и действовать по ней, необходимо, чтоб с его духом сочеталась благодать. При всем сочетании нравственная сила, знаменуемая только первым воодушевлением, запечатлевается в духе и остается при нем навсегда. Всем-то восстановление нравственной силы духа и состоит действие возрождения, совершаемого в крещении, где не спосылается человеку как оправдание, так и сила действовать по Богу в правде и преподобии истины. Послание к Ефесянам. 134. Царствие Божие в нас есть, когда Бог царствует в нас, когда душа во глубине своей исповедует Бога своим владыкою и покорствует Ему всеми силами, и Бог властно действует в ней и ежехотете, и ежедеете о благоволении. Послание к Филиппийцам. Начало сему царствию полагается в момент решимости работать Богу в Господе Иисусе Христе благодатью Святого Духа. Тогда человек-христианин свое сознание и свободу, в которых состоит, собственно, существо человеческой жизни, предает Богу, а Бог принимает эту жертву, и таким образом происходит союз человека с Богом и Бога с человеком, устанавливается завет с Богом, прерванный падением и прерываемый произвольными грехами. Этот внутренний союз запечатлевается, утверждается и делается сильным к состоянию и самосохранению благодатную силою в божественных таинствах крещения, а для падавших по крещении – в таинстве покаяния, и потом постоянно подкрепляется в святом причащении. Так живут все христиане, и все, следовательно, носят в себе Царствие Божие, то есть покорствуют Богу как Царю и властвуются Богом как Царем. Говоря «на Царствии Божием в нас», всегда надобно прибавлять «в Господе Иисусе Христе благодатью Святого Духа». В этом печать христианского в нас Царствия Божие. Бог над всеми Царь, как Творец и Промыслитель, но истинно в душах царствует Он, и в душах истинно исповедуется Царем только по восстановлении прерванного падением союза с Ним душ. А это совершается Духом Святым в Господе Иисусе Христе, Спасителе нашим. 135. Припомните теперь притчу Господню о квасе, скрытом в трех сатях муки. Квас не вдруг делается заметным, но несколько времени остается скрытным, потом уже являет заметные действия и, наконец, проникает все тесто. Так и царствие в нас сначала сокровенно держится, потом обнаруживается, наконец раскрывается или является в силе. Обнаруживается оно показанными невольными влечениями внутрь пред Бога. Тут душа не самовластна, а подлежит стороннему воздействию. Кто-то берет ее и вводит внутрь. Это Бог, благодать Духа Святого, Господь и Спаситель. Как ни скажи, сила слова одна. Бог показывает этим, что принимает душу и хочет властвовать ею, и вместе приучает ее к своему властвованию, показывая, каково оно. Пока эти влечения не покажутся, а они показываются не вдруг, человек, по-видимому, действует более сам при скрытой помощи благодатной. Он напрягается вниманием и благонамерениями быть в себе, Бога помнить, отгонять пустомыслие и худомыслие, и всякое дело богоугодно совершать, напрягается и трудится до утомления, но успеть в этом ему никак не удается. И мысли его расхищаются, и страстные движения одолевают его, и в делах оказываются нестроения и ошибки. Все это от того, что Бог еще не являет своего властвования над душою. А как только покажется это, а показывается оно при сказанных влечениях, тотчас все внутри приходит в строй. Знак, что царь тут. 136. Что же будет, спросишь ты, если Христос в нас? Плоть, убо мертва греха ради, дух же живет правды ради. Видишь, сколько зол не иметь в себе Духа Святого, смерть, вражда на Бога, невозможность угодить Ему, покоряясь Его законам, быть Христовым и иметь Его в себе обитающим. Смотри также, сколько благ иметь в себе Духа, действительность быть Христовым, иметь в себе самого Христа, состязаться с ангелами. Ибо возыметь плоть мертвую для греха значит начать жить вечную жизнью, еще здесь на земле носить в себе залог воскресения и удобность идти стезею добродетели. Апостол сказал не просто «плоть мертва», но присовокупил «греха ради», «для греха», дабы разумел ты, что умерщвляется порок, а не естество тела. Не о сем говорит апостол, напротив, хочет, чтобы тело было мертво, оставаясь живым. Когда тела наши для плотских воздействий ничем не разнятся от лежащих в могиле, это есть признак, что имеем в себе Сына, что в нас пребывает Дух, святой Златоуст. Как пред светом не может устоять тьма, так пред Христом Господом и Духом Его плотское, страстное, греховное. Но как бытие солнца не отнимает бытия тьмы, так и присутствие в нас Сына и Духа не отнимает бытия в нас чего-либо греховного и страстного, а только отнимает силу его. Страстное и греховное, как только случай, тотчас выступает и предлагает себя сознанию и произволению. Если сознание обратит на то внимание и займется тем, то туда же может уклониться и произволение. Но если сознание и произволение в этот момент перейдут на сторону Духа, и обратятся ко Христу Господу и Духу Его, то все плотское и страстное тотчас исчезает, как дым от дуновения ветра. Это и значит, плоть мертва, бессильна. Таков всеобщий закон жизни истинных христиан, но есть степени. Когда кто неисходно пребывает сознанием и произволением на стороне Духа в живом осязаемом общении со Христом Господом в Духе Его, то в ту пору плотское и страстное и показаться не может, как пред солнцем тьма и пред пламенем холод. Тут плоть совсем мертва, недвижима. Эту степень не разумеет в настоящем месте святой Павел. Святой Макарий Египетский нередко живописует сию степень. А общий порядок духовной жизни лучше всех описан у преподобного Исихия. Сущность его наставлений в следующем. Когда восстает плоть и страсть, отворотись от них невниманием, презрением, неприязнью, и обратись молитвенно ко Христу Господу в тебе сущему, и плотское и страстное тотчас отойдет. 137. Трудитесь в навыкновении молитвы Иисусовой. Благослови Господи. Веровать надобно, что Господь Иисус Христос внутрь нас есть, в силу крещения и причащения, по обетованиям самого Его, соединенным с сими таинствами. Ибо крещенные облекаются во Христа, а причащающиеся приемлют Господа. Еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Евангелие по Иоанну, говорит Господь. Только смертные грехи лишают нас всей великой к нам милости. Но кающиеся и по исповеди причащающиеся опять возвращают ее себе. Так веруйте. Если недостает веры, молитесь, чтобы Господь приложил ее вам и утвердил вас крепко и непоколебимо. 138. Кто внутрь себя, тому и мир духовный открыт. Отсюда видно, что как внутрь пребывания с зрением иного мира есть условия к возгреванию духовных чувств, так и обратно. Последние предполагают первые и своим рождением вызывают их. Совокупным же взаимодействием тех и других спеется духовная жизнь. Кто в чувстве, того дух связан и привязан, а у кого нет его, тот парит. Потому, чтоб успешнее пребывать внутрь, спеши до чувства, хотя тоже через напряженное самовнедрение. От того, кто хочет остаться с одним собиранием умовым, тот трудится напрасно. Одна минута, и все разлетается. Не дивно после сего, что ученые при всем образовании непрестанно мечтают. Это от того, что работают одною головою. 139. Вот делание для сил души с приспособлением их вместе и к движениям духа. Здесь видим, как каждая из них приспособлена к жизни духа или чувствам духовным. Но они же ведут и к укреплению начальных условий внутрь пребывания, а именно делание умовые к собранию внимания, делание воли к бодренности, а делание сердца к трезвению. Молитвование же или молитва покрывает все их и все совмещает. Даже в производстве своем она есть не что иное, как внутренняя, прежде изъясненная деятельность. Эти делания, проникнутые духовными стихиями, сродняют душу с духом и срастворяют. Отсюда очевидно, как существенно они необходимы и как худо делают увольняющие себя от них. Они сами причиной того, что у них труд идет без плода, потеют, но не видят плода, затем скоро остывают, и всему конец. 140. Пока не сядет душа умом своим в сердце, до тех пор не видит себя и не сознает как следует. 141. «Царствие Божие внутрь вас есть», — Евангелие по Луке, — говорит Господь, и потом для одного духовного делания заповедал: «Вниди в клеть твою и затвори двери» — Евангелие по Матфею. Это клеть сердца, по разумению всех святых отцов. По сей-то причине человек духовный, спасающийся, подвязающийся и называется внутренним. 142. В первый удар благодати зовущей вместе с вступлением внутрь открывается и сей мир, зрение иного мира, независимо от человека, хочет ли он того или не хочет. После же зрение его, равно как и внутрь пребывания, предается свободе человека и должно быть делаемо. 143. Когда образуется неисходное внутрь пребывания, тогда образуется и стояние в мире Божьем. И обратно. Тогда только и благонадежно внутрь пребывания, когда укрепится стояние в ином мире. 144. Итак, вошедший внутрь, утвердись в зрении духовного мира и начинай возгревать деятельность жизни духовной, или переходи сначала к помышлению, чтобы потом возыметь и в чувстве показанные состояния. Все это есть спасенное устроение ума и сердца. Существенное неизбежное приготовление к сему — суть внутрь пребывания и зрения духовного мира. Первое вводит, а последнее поставляет человека в некоторой духовной атмосфере, благоприятствующей горению жизни. Потому можно сказать: только производи эти два приготовительные делания, и последнее пойдет само собою. Жалуются часто: ожестело сердце. Не дивно. Не собирается внутрь и не навык тому, не устанавливается где должно и не знает сердечного места. Как же быть исправной жизнедеятельности? Это то же, что сдвинуть сердце с места и требовать жизни. 145. Быть в каком-нибудь чувстве очень многозначительно в духовной жизни. В ком есть оно, тот уже внутрь себя и сердца, ибо мы всегда вниманием в действующей части. Если это сердце, то в сердце. 146. Дух благодати обитает в христианах со времени крещения и миропомазания, а приступание к таинствам покаяния и причащения — не есть ли приятие обильнейших притоков благодати? Тем, которые имеют уже духа, пристойно сказать «духа не угашайте» — первое послание к Солунинам. Но как им же сказать «исполняйтесь духом»? Благодать Святого Духа подается христианам, потому что такова сила веры христианской. Но живущий в христианах дух содевает спасение их не один, а вместе с свободными действиями и самого христианина. В всем отношении христианин может и оскорбить, и погасить духа, и может способствовать к тому, чтобы он ощутительно проявлял в нем свои воздействия. Когда сие бывает, тогда христианин сознает себя в необыкновенном состоянии, выражающемся тихою, глубокую, сладостную радостью, восходящую иногда до взыграния духа. Вот и упоение духовное. Противополагая его упоению вином, апостол говорит: «Не того, а вот этого упоения ищите», назвав его исполнением от духа. Так повеление «исполняться духом» есть не что иное, как предписание так себя держать или такие употреблять с своей стороны действия, которые способствовали бы или дали бы возможность и простор Святому Духу ощутительно проявиться, осязательно воздействовав на сердце. В писаниях мужей Божиих, удостоившихся такой благодати и даже постоянно пребывающих под осенением ее, находим указания на два особенно дела, требующиеся для того от человека – очищение сердца от страстей и молитвенное к Богу обращение. Эти же средства и апостол Павел указал. Впереди учил он, как очищать душу от страстей похоти и гнева, а здесь, вслед за словом «исполняйтесь духом», указывает и на молитву. Святой Златоуст ввел сии два способа и в толкование. Что молитва открывает Духу Божию свободу воздействовать на сердце, об этом он сказал, говоря: «Поющие псалмы исполняются духа». А что к тому же ведет и чистота от страстей, об этом он говорит вслед за тем: «В нашей ли власти исполняться духом?» «Да, в нашей». Когда будем очищать душу свою от лжи, жестокости, блуда, нечистоты и любостяжания, когда сделаемся добродушны, сострадательны, заботливы о себе, когда не будет в нас кощунства, смехотворства, когда мы сделаемся достойными того, то что воспретит Святому Духу приблизиться и прилететь к нам? И он не просто приблизится, но исполнит сердце наше. 147. Сердцем распоряжаться никто не властен. Оно живет особую жизнью. Само по себе радуется, само по себе печалится. И тут с ним ничего не поделаешь. Только владыка всяческих, все содержащий в деснице своей властен, входить в него и влагать в него чувства, не соображаясь с натуральными течениями его изменений. 148. Читая в отцах о сердечном месте, которое обретает ум молитвою, надо понимать словесную силу сердца, помещенную Творцом в верхней части сердца, силу, которую сердце человеческое отличается от сердца скотов, имеющих силу воли или желания и силу ревности или ярости наравне с человеками. Сила словества выражается в совести или в сознании нашего духа без участия разума, в страхе Божием, в духовной любви к Богу и ближнему, в ощущении покаяния, смирения, кротости, в сокрушении духа или глубокой печали о грехах и в других духовных ощущениях, чуждых животным. Сила души, ум, хотя и духовно, но имеет местом своего пребывания головной мозг. Так и сила словества или дух человека, хотя и духовно, но имеет местом своего пребывания верхнюю часть сердца, находящуюся под левым сосцом груди, около сосца и несколько выше его. Соединение ума с сердцем есть соединение духовных помыслов ума с духовными ощущениями сердца. 149. Сердце – внутреннейший человек. Или дух, где самосознание, совесть, идея о Боге с чувством зависимости от Него всесторонней, вся духовная жизнь вечно ценная. 150. Дух премудрости и откровения, и сердце очищенное разны. Тот свыше от Бога, это от нас. Но в акте образования христианского ведения они нераздельно сочетаются и только совместно дают ведение. Сердце, как ни очищай, если можешь без благодати, не даст мудрости, а дух премудрости не придет, если не уготовано ему в жилище чистое сердце. Сердце здесь не в обычном смысле, а в смысле внутреннего человека. Есть в нас внутренний человек по апостолу Павлу или потаенный сердце человек по апостолу Петру. Это богоподобный дух, вдунутый в первозданного. Он несокрушимым пребывает и по падении. Отправление его суть – страх Божий, в основе коего лежит уверенность в бытии Бога с сознанием полной от него зависимости, совесть и недовольство ничем тварным. 151. Рычаг, действующий деятельностью – сердце. Там слагаются убеждения и сочувствия, определяющие волю и крепость ей дающие. 152. Назначение духа, как дают разуметь отправление его, есть держать человека в соотношении с Богом и божественным порядком вещей помимо всего окружающего его и текущего окрест его. Чтобы исполнить как должно такое назначение, ему, естественно, должно принадлежать ведение Бога и того божественного порядка, и того лучшего бытия, чутье которого свидетельствуется недовольством всем тварным. Оно, надобно полагать, и было в первозданном до падения. Дух его ясно зрел, Бога и все божеское. Так ясно, как ясно видит, кто здравыми очами вещь пред собою. Но с падением очи духа закрылись, и он уже не видит, что видеть было ему естественно. Сам дух остался, и очи в нем есть, но закрыты. Он в таком положении, в каком тот, у кого бы веки срослись. Глаз цел, жаждет света, ищет, как бы увидеть его, чуя, что он есть, но сросшиеся веки мешают ему открыто быть и прямо войти в общение со светом. Что дух в таком положении в падшем, это до осязательности очевидно. Зрение духа человек хотел заменить умозрением, отвлеченнейшими построениями ума, идеальничанием, но из этого ничего никогда не выходило. Свидетельство тому все философские метафизики. 153. Когда сознание и свобода на стороне духа, человек духовен. Когда на стороне души, он душевен. Когда на стороне плоти, он плотен. 154. Все письмо ваше свидетельствует об обрадованном состоянии души вашей. Радуетесь милости Божией к вам, но вместе и страшитесь. Выходит, вы опытом изучили ту истину, что работать Господу подобает со страхом и радоваться Ему с трепетом. То и другое надо держать и неразлучно, чтоб как радости не допустить до спустя рукава, так и страха до подавления всякой отрады. Следует держать себя в крайнем благоговеянстве пред Богом, яко Отцом многомилостивым и многопопечительным о нас, но вместе и строгим, без малейшей поблажки». Страх, не ушло бы опять все, теперь у вас в порядке вещей. По его действию изъявляете желание и готовность на средства как бы уберечь. Но не думаете ли вы сами одни в этом успеть? За одно это думание может быть опять взято все. Напрягайтесь всячески уберечь. Но самое убережение предайте в руки Господу. Не будете трудиться, Господь не станет за вас беречь». Обопретесь надеждою на свои усилия и труды, Господь отступит, как сочтенный вами ненужным, и опять вас встретит та же беда. Трудитесь до упада, напрягайте силы до последней степени, но самого дела убережения все-таки ожидайте от одного Господа. Ни того, ни другого не должно ослаблять ни труда и усилия, ни упования на единого Господа». Одно другое пусть подкрепляет, и из обоих сладится крепкая ограда. Господь всегда хочет нам всего самого спасительного и готов даровать его нам во всякое время, ожидает только нашей готовности или способности принять. Почему вопрос, как умудриться, чтоб сохранить, обращается в другой, как умудриться, чтоб содержать себя в готовности, всегда принимать готовую в нити в нас охранительную силу от Господа? А это как? Сознать себя пустую, ничего не содержащую, пустым сосудом. К всему присоединить сознание бессилия, самой наполнить пустоту сию, увенчать сие уверенностью, что сделать сие может только Господь, и не только может, но и хочет, и знает как. И затем, стоя умом в сердце, вопиять, ими же весь и судьбами, благоустрой меня, Господи, с непоколебимым упованием, что и благоустроит, не даст в смятение ног ваших. Вы в восхищении от возвратившегося утешительного благонастроения. Этому естественно быть. Но поостерегитесь при этом пускаться в мечтательные гадания, а так вот оно в чем и как, а я не знала. Это вражеский помысел, оставляющий за собой пустоту или вводящий в нее. Все надо одно твердить, слава тебе, Господи, прибавляя Боже милости в буди. Если остановитесь на таком помысле, то к нему тотчас приплетутся воспоминания, как трудились и бились, что делали и чего удалялись, при каких ваших положениях благонастроение показывалось и отходило, при каких осталось и установилось. И затем последует решение. Так, я всегда так буду делать. И впадете вы в мечтательное самомнение, что, наконец, секрет духовного благонастроения открыт и в ваших руках. В следующую же молитву обличится вся лживость подобных мечтаний. Молитва будет пуста, нетверда и малоутешительна. Утешение будет только от воспоминания о предыдущем добром настроении, а не от обладания им. И придется вздохнуть и осудить себя. А если не умудрится на это душа, то лживое настроение продлится, и благодать опять отстранится». Ибо такое мечтательное настроение показывает, что душа опять оперлась на свои труды, а не на милость Божию. Благодать всегда благодать и ни к какому труду не привязана. Кто привязывает ее к труду, тот за это самое может лишиться ее. Затвердите это хорошенько. Научительные отступления благодати направлены именно к тому, чтобы пособить затвердить сей спасительный урок. 155. Великой милости сподобились вы от Господа. Это вам одобрение прежних трудов и поощрение на большие. А может быть, еще и вот что. Не подходят ли спереди искушения внутренние или скорби и тяготы внешние? Такова мысль святого Исаака. Ощутишь, говорит, особое действие благодати. Смотри строго на все стороны, не отяготила бы какая напасть. Но ближе скорбных напастей припадки самовосхваления. Собирайте тогда все из прежней жизни, чего по совести похвалить не можете, и завалите этим восстающие помыслы, как иной раз вспышку огня заваливают землею, чтобы не породился от малого большой пожар. За самовосхвалением и самооценом следуют греховные помыслы и движения, и другое немалое. От всего этого спаси вас, Господи. Господь одобряет ваше желание уединения, но времени не указывает. Надо ждать определенных указаний, а до того блюсти внутреннее безмолвие и продолжать усердно дела по благоустройству обители. Как блюсти внутреннюю неразвлеченность при хлопотах? Делать дела усердно, внимательно, постоянно и без попыхов. Всякое дело, какое предлежит вам делать, принимайте как самим Богом порученное и делайте его как Божие. Мысль и будет с Господом. Этому можно навыкнуть с помощью Божией. 156. Пребывать в мире с Богом нельзя без непрерывного покаяния. Условие к миру с Богом апостол Иоанн поставляет такое. «Аще сердце наше не зазрит нам». Первое послание Иоанна. Если нет ничего, на совести можно иметь дерзновение и доступ к Богу в чувстве мира. А если есть, то мир нарушается. Бывает, что на совести от сознания греха. Но по тому же апостолу мы никогда не бываем без греха, и это так решительно, что тот уже лжец, кто иначе думает и чувствует. Первое послание Иоанна. Следовательно, нет минуты, когда бы кто не имел чего на совести, вольного или невольного, а потому нет минуты, когда бы не возмущался его мир с Богом. Отсюда следует, что все необходимо очищать свою совесть, чтобы быть в мире с Богом. Очищается же совесть покаянием, следовательно, непрерывно должно каяться. Ибо покаяние смывает всякую скверну с души и делает ее чистую. Первое послание Иоанна. Покаяние сие состоит не в словах только «прости, Господи, помилуй, Господи», но при нем неизбежны все действия, условливающие отпущение грехов, то есть сознание определенной нечистоты помысла, взгляда, слова, соблазна или другого чего-нибудь. сознание своей в том виновности и безответственности, без самооправдания. Молитва об оставлении ради Господа до умерения духа. Что касается до великих грехов, то те тотчас должны исповедать духовному отцу и принять разрешение. Ибо в тех не успокоишь духа одним повседневным покаянием. Таким образом, обязанность непрерывного покаяния есть то же, что обязанность содержать совесть в чистоте и безукоризненности.
0: Умное делание о молитве Иисусовой. Схиигумена Харитона Дунаева. С книгой вас знакомил Дмитрий Поляков.
2: В Екатеринбурге 11 часов.
0: Новости. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» новости. В Херсонесе прошли обучающие экспресс-курсы повышения уровня квалификации экскурсоводов Нового Херсонеса в области истории городища и расположенных на нем церковных зданий и сооружений, сообщает сайт Крымской митрополии. Период античного и византийского Херсонеса Херсона охватывает как эпоху основания города, так и период, связанный с походом на Корсунь святого равноапостольного князя Владимира и его брак с царевной Анной. Программа обучения содержала следующие занятия. Показательную обзорную экскурсию от Нового Херсонеса до храма равноапостольного князя Владимира провели сами экскурсоводы Нового Херсонеса. При этом все участники задавали вопросы, комментировали, исходя из собственного опыта, приобретенного каждым экскурсоводом за последние 2 года. Комментарии по части православного глоссария давал насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря иеромонах Ириней Пиковский. Блок 1. Занятие по истории античного Херсонеса на территории городища провела Виктория Александровна Нестель, заведующая отделом античной истории Херсонеса Таврического. Занятие по христианской архитектуре византийского Херсона провела Татьяна Юсуповна Яшаева, заведующая отделом византийской истории Херсонес Таврический. По теме «Херсонес-Херсон» в контексте истории Византийской империи выступал Александр Александрович Роменский, старший научный сотрудник отдела византийской истории. Было совершено подведение итогов учебного дня, обсуждение часто возникающих во время экскурсии вопросов, намечены планы на будущее с перспективой проведения подобного рода лекториев и семинаров на регулярной основе. По завершении учебного дня всем участникам занятия в качестве задания на дом были розданы темы рефератов по всем 3 блокам со списком литературы. День интенсивного обучения вызвал большой интерес среди экскурсоводов и присутствующих смотрителей. Было принято решение проводить такие интенсивные обучающие семинары и лекции ежемесячно с привлечением не только экскурсоводов, но и смотрителей, братьев Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Продолжаем выпуск. В семейном центре «Архангельский лад» при храме Архангела Михаила состоялась замечательная и неожиданная встреча со Станиславом Шубертом. Это режиссер, документалист из Феодосии, специалист по пленочной съемке и киноархеолог. С 2019 года он работает в Арктике на архипелаге Шпицберген, а в Крыму проводит свой короткий отпуск. Станислав встретился с учениками театральной студии «Лада». Гость Архангельского «Лада» рассказал, как снимал свой фильм «Русский Шпицберген» об ученых, шахтерах и всех, кто живет и трудится в Арктике. Слушатели узнали, как Станислав восстановил советские кинотеатры в поселке Пирамида, это самый северный кинотеатр в мире, и в Баренцбурге, как разбивал архив советской кинопленки, которую со всего Союза отправляли в Арктику. Ее десятилетиями никто не видел, а там шедевры Тарковского, Феллини, грузинский кинематограф, редкие советские киножурналы, будто перемещающие на машине времени и показывающими кино в том качестве, в каком оно было задумано авторами, без современной оцифровки. Всего более 650 пленок. Также Станислав Шуберт создал в Баренцбурге радиостанцию под названием «Майя», в честь балерины Майи Плисецкой, которая в раннем детстве жила в Арктике. Детям и родителям было интересно узнать, что в Арктике почти нет запахов. Послушать истории о таянии ледников, о полярном дне и полярной ночи, северном сиянии, о встречах с дикими животными, белым медведем, тюленями, оленями, песцами и птичкой Пуночкой. Это арктический воробей. Также Станислав Шуберт снимал виды храма Архангела Михаила на советский пленочный аппарат, а мы с нетерпением ждем проявленных фотографий. И еще одно сообщение нашего выпуска. Благотворительная помощь Свято-Троицкого женского монастыря была осуществлена Республиканской детской клинической больнице. Вы слушаете новости с сайта Крымской митрополии. Крымское региональное отделение Союза женщин России, благотворительный фонд «Будем милосердны», детский центр «Семья» от А до Я при поддержке Свято-Троицкого женского монастыря города Симферополя передали необходимые медикаменты и препараты в Республиканскую детскую клиническую больницу. В первую очередь это лекарства для тех, кто не может ждать, для детей, которым нужна немедленная помощь. Председатель общественного совета при Минздраве Республики Крым Нонна Бахарева сердечно поблагодарила настоятельницу Свято-Троицкого женского монастыря города Симферополя игуменью Ефросинью Вислову за участие в делах милосердия и благотворительности. Огромное спасибо матушке Ефросинии и монахиням Свято-Троицкой обители. Они с нами не в первый раз и каждый раз плечом к плечу, без лишних слов. Именно благодаря такой поддержке благотворительный фонд «Будем милосердны» может делать то, что должен, подчеркнула Нонна Бахарева. Спасибо каждому, кто остается рядом, особенно сейчас. Дорогие братья и сестры, вы слушали новости Крымской митрополии. Хранит вас Господь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие братья и сестры, продолжается наш эфир. Роль императора Всероссийского многими русскими мыслителями виделась как роль удерживающего, согласно словам Священного Писания. Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Второе послание Фессалоникийцам, 2-7 стихи. Убийство русского царя, царя Иофетова, воспринималось и самими убийцами как всемирный исторический акт, открывающий дверь новому периоду истории, истории без удерживающей власти царя, кесаря, кайзера и так далее. Не случайно после убийства царской семьи рухнули все монархии континентальной Европы. Во всемирно-историческом плане это означало переход человечества к новому периоду. Была эпоха судей, она сменилась эпохой царей. Эпоха царей завершилась в 1918 году. На ее смену пришла эпоха власти хаоса, народа, демократии. Людям, живущим в России и за ее пределами, важно осознавать, что император Николай II привел Россию и мир к порогу гегемонии православной империи. Но как царство Христа было отвергнуто народом израильским, так и это всемирно значимое православное царство было отвергнуто Германской империей, Австро-Венгерской империей, Турцией, мировым сионистским движением, американским еврейским капиталом, союзной, в кавычках, Британской империей, союзной, в кавычках, Францией, польскими сепаратистами, финскими сепаратистами, мировым социалистическим движением, масонским движением, римско-католической церковью, российским старообрядческим капиталом. Для осуществления проекта Великой России

III в Европе нельзя было воевать без согласия русского царя, а он этого согласия не давал. Еще пример. Пробужденный после многовекового сна Мерлин в фантастической мерзящей мощи Льюиса узнает, что современная Англия бессильно бороться с демоническим нашествием и предлагает прибегнуть к помощи императора. Известие, что императора больше нет, повергает великого мага в ужас. Когда лучшие из римских императоров учиняли гонения на христиан, при исключительной веротерпимости Рима, это было вызвано прежде всего столкновением двух мировых универсальностей – церкви и империи. Чтобы, продолжая честно исполнять свой долг, примириться с церковью, Константин Великий мог стать только христианином. Но уже апостол Павел считает языческого императора удерживающим мировое зло. Это становится на столетие стержневой идеей христианской философии и политики. В ее развитии появляется принцип симфонии церкви и христианского царства, которые поддерживают друг друга, оставляя за собой свои сферы деятельности. Причем церковь, не вмешиваясь в дела управления, имеет право нравственного суждения по любому политическому решению. Универсальность империи сознавалась всегда. До восстановления Западной империи Карлом Великим для западных христиан императором был византийский Василевс, а оттуда Константинополь, Новый Рим. Пятый Вселенский собор признает равенство чести римского и константинопольского епископов, так как последний епископ царского города. Оттуда же, после захвата Константинополя турками, Москва становится Третьим Римом. Универсальность права подтверждается императором. В средние века на Западе полноценный юрист должен был иметь диплом императорской школы. При этом он мог вовсе не служить императору, а служить, скажем, французскому королю, который в тот момент мог враждовать с императором. Средневековой университет, вместилище универсального знания – это тоже своеобразное отражение римской идеи универсальной империи. Империя на протяжении 2500 лет лучше справлялась с функцией вселенского арбитра. Поэтому неудивительно, что значительная часть западной политологии и журналистики враждебны самому понятию «империя». Оно противостоит космополитической идее новой мировой универсальности. Империя есть нечто с царем царей во главе, объединяющее государство, разумеется, потерявшее часть своей независимости, в основном внешней.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, слушайте Писание. Текст читает Денис Гаврилов.
2: Глава 11. От какого порока происходит ночное обольщение? Качество помыслов, охраняемых в течение дня небрежно, обнаруживается во время ночного покоя. И потому, когда случается какое-нибудь такое обольщение, то вину этого надо искать не во сне, а в нерадении предшествующего времени. Это есть обнаружение, скрывающееся внутри болезни, не порожденное изначально ночным временем, а скрытую во внутренних изгибах души вывело на поверхность кожи во время сна, обличая тайную горячку страсти, которую мы произвели в течение дня, питаясь вредными помыслами. Так как и болезни телесные не тогда начинаются, когда обнаруживаются в яве, а произошли они от нерадения в прежнее время, когда от неразумного употребления пищи, противной здоровью, произведены вредные смертоносные соки. Глава 12. Чистота плоти не может быть приобретена без чистоты сердца. И потому Творец и Создатель человеческого рода, Бог, лучше всех зная природу и исправление своего творения, там приложил старание целительства, где находится начальная причина болезни. Спаситель говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». От Матфея 5:28. Указывая на невоздержанные глаза, он осуждает не столько их, сколько внутреннее чувство, которое худо пользуется их служением для видения. Ибо сердце больно уязвляется стрелою похоти и смотрит с вожделением. Благодеяние зрения, дарованное ему Творцом, обращает по своей порочности к служению дурным делам, и скрытую в нем самом болезнь похоти обнаруживает по поводу смотрения. Потому и предписывается спасительная заповедь тому, из-за чьей порочности происходит злокачественная болезнь по случаю видения. Не говорится: «Всяким хранением блюди свои глаза, которые и следовало бы хранить больше всего, если бы от них исходило действие похоти». Ибо глаза исполняют для души простую должность видения и больше ничего. Но говорится: «Больше всего хранимого храни сердце твое». Притча 4:23. К нему преимущественно должно прилагаться целительство, потому что оно везде может злоупотреблять служением глаз. Глава 13. Возникающие плотские помыслы тотчас надо изгонять из сердца. Итак, первым предохранением этой чистоты да будет то, что, когда придет нам на ум мысль о женщине, по тонкой хитрости и дьявольского внушения, производимое сначала воспоминанием о матери, сестрах, родственницах или о святых женах, мы должны поспешить скорее выгнать ее из наших сердец, чтобы искуситель не поразил нашего ума и не увлек бы хитро к тем лицам, посредством которых мог бы внушать вредные помыслы. Потому мы всегда должны помнить эту заповедь: «Больше всего хранимого храни сердце твое» — притча 4:23. И по первоначальному велению Божию заботливо должны блюсти зловредную голову змея — Бытие глава 3, то есть ростки худых помыслов, с которыми дьявол пытается вползти в нашу душу, чтобы, если голова его по нашему упущению проникнет до сердца, не вползло и остальное его тело, то есть согласие на сластолюбие. Если он войдет, то ядовитым жалом, без сомнения, умертвит плененный дух. Также мы должны истреблять восстающих грешников нашей земли, то есть плотские чувства, рано утром при их пробуждении, Псалом 100, и разбивать о камень вавилонских детей, Псалом 136, пока они еще малы. А если они не будут убиты, пока молоды, то, выросши при потворстве, они на нашу погибель восстанут с большей силою, или, по крайней мере, с большим трудом и стенанием будут побеждены. ибо пока сильный дух наш, будучи вооружен, охраняет дом свой страхом Божиим, ограждая входы сердца своего, то будет в безопасности и все имущество его, то есть богатство трудов и добродетелей, приобретенное долгим временем. Если же дьявол победит его посредством согласия с плотскими помыслами, то расхитит его оружие, на которое он надеялся, то есть память Святого Писания и страх Божий, и добычу его разделит, то есть заслуги добродетели рассеет всякими противными пороками. Глава 14. Мы должны стараться не восхвалять целомудрие, а изъяснять действия его. Умалчивая обо всем, что в Писании изложено в похвалу этой добродетели, ибо у меня намерение не похвалу целомудрию высказывать, а по преданию святых отцов определить качество его, как надо приобрести, сохранить его и какова должна быть его цель. Я изложу только одно изречение святого апостола Павла, из которого видно, как он в послании к фессалоникийцам вознес целомудрие над всеми добродетелями, почтив его таким благородным словом. Глава 15. Добродетель целомудрия апостол называет святынею. «Воля Божия, говорит, есть освящение ваше» 1 к Солунинам 4-3. Чтобы не оставить для нас сомнительным или неясным, что он хотел назвать освящением, правду ли, или любовь, или смирение, или терпение, ибо во всех этих добродетелях приобретается святость. Он прибавляет и ясно указывает, что, собственно, хотел назвать святостью. «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». 1 к Солунинам, 4, с 3 по 5. Смотри, какими похвалами он превозносит целомудрие, называя его честью сосуда, то есть тела нашего, и святынею. Напротив, кто вдается в страсти похотения, тот находится в бесчестии и нечистоте, и бывает чужд святыни. Немного дальше апостол прибавляет, опять называя его святостью. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, кто отвергает это, тот отвергает не человека, а Бога, который дал нам Духа Своего Святаго». Глава 7, стих 8. К своей заповеди он присоединил ненарушимый авторитет, говоря: «Кто отвергнет это, то есть, что я сказал о святости, отвергает не человека, то есть меня, который это заповедую, но Бога, который во мне говорит, который также назначил сердце наше в жилище Святому Духу Своему». Видишь в простых ясных словах, какими именами, сколькими похвалами он превознес целомудрие, во-первых, приписывая собственной этой добродетели святость, потом утверждая, что ею надо очищать сосуд нашего тела от нечистоты. В-третьих, отвергнув бесчестие и поношение, надо пребывать в честности и святости. Наконец, показал, что через нее Святый Дух будет обитать в нашем сердце, что составляет высшее воздаяние совершенной награды и блаженства. Глава 16. О другом свидетельстве апостола о той же святости. Хотя речь клонится к концу книжки, но я приведу еще другое, подобное этому, свидетельство того же апостола. Он пишет к евреям: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». К евреям 12-14. Здесь также ясно показал, что без святости, которую обыкновенно называют непорочностью духа или чистотою тела, нельзя увидеть Бога. И здесь также прибавляет, разъясняя ту же мысль: «Наблюдайте, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, как Исав». Там же стих 16. Глава 17. Надежда на высшую награду должна усиливать оберегание целомудрия. Итак, насколько велика небесная награда целомудрию, тем большим наветом врагов оно подвергается, и потому мы должны быть ревностнее не только в воздержании тела, но и в сокрушении сердца с частыми молитвенными воздыханиями, чтобы и печь плоти нашей, которую вавилонский царь постоянно разжигает возбуждением плотской похоти, погасить росою Святаго Духа, нисходящей в наши сердца. Глава 18. Целомудрие основывается на смирении, а знание на целомудрии. По словам старцев, как нельзя приобрести этой добродетели, целомудрие, если прежде не положить основы смирения в сердце? Так говорят, невозможно достигнуть источника истинного знания, пока будет оставаться в сокровенности нашей души корень противного ему порока. Можно еще приобрести непорочность без дара знания, но знание духовного невозможно приобрести без чистоты целомудрия. Премудрость 1-4. Поскольку дары различны, и не всем дается одинаковая благодать Святаго Духа, а только какой кто своим усердием или старанием сделается способным и достойным. Наконец, хотя совершенная добродетель непорочности была во всех святых апостолах, однако дар знания больше изобиловал в апостоле Павле, потому что он усердием и прилежанием сделал себя способным к нему. Книга 7. О духе сребролюбия. Глава 1. Третий подвиг предстоит нам против духа сребролюбия, которое можем назвать любовью к деньгам. Эта страсть чужда, не свойственна нашей природе. В монахе она происходит от вялости испорченного расслабленного духа и случается чаще в начале отречения, худо предпринятого и соединенного с недостаточной любовью к Богу. Ибо раздражение других страстей присуще человеческой природе, как бы врожденные, некоторым образом сросшиеся с плотью, и, будучи почти современны с самым рождением, предваряют развлечение добра и зла, и хотя сначала увлекают человека, однако долгим трудом бывают побеждены. Глава 2. Болезнь сребролюбия гибельна. А эта болезнь сребролюбия, приходя позднее, извне навязывается душе, и оттого легче можно предостеречься и отвергнуть ее. А будучи оставлена без внимательности и однажды закравшись в сердце, бывает гибельнее всех и труднее прогнать ее, ибо она становится корнем всех зол, предоставляя многочисленные поводы к порокам. Глава 3. Какая польза бывает для нас от естественных страстей? Например, простые движения плоти видим не только в отроках, в которых невинность предшествует еще развлечению добра и зла, но и в младенцах, питающихся молоком. Они хоть и не имеют похоти, однако обнаруживают в себе движение плоти естественным возбуждением. Подобным образом усматриваем и проявление гнева в младенцах до того, как познают добродетель терпения. Видим, что они раздражаются на обиды, также понимают шуточные слова и бранные. А иногда сил нет, а желание мщения, возбуждаемое гневом, есть. Я говорю это не для того, чтобы обвинять природу в настоящем состоянии, но чтобы показать, что из тех движений, похотения и гнева, которые происходят от нас, некоторые для пользы насаждены в нас, а некоторые извне приходят от нашего нерадения и произвола злой воли. Ибо плотские движения, о которых мы сказали выше, по распоряжению Творца с пользою насаждены в нашем теле для рождения детей и распространения потомства, а не для бесчестных дел блудных, прелюбодеяний, которые осуждаются законом. Также возбуждение гнева присвоено нам со спасительной целью, чтобы мы, гневаясь на свои пороки и погрешности, с большим усердием упражнялись в добродетелях и духовных подвигах, проявляя всякую любовь к Богу и терпение к нашим братьям. Также мы знаем, какова польза печали, которая причисляется к прочим порокам, когда меняет расположение, ибо она необходима для страха Божия, однако гибельна, когда бывает для мира, как учит апостол, говоря, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. 2 Коринфянам 7:10. Глава 4. Без оскорбления для Творца можем сказать, что в нас есть некоторые природные пороки. Итак, хотя эти движения, похоти и гнева, вложены в нас Творцом, однако Он не может быть виновным, когда мы, злоупотребляя ими, захотим печалиться о бесплодных мирских выгодах, пожелая направить их на вредные дела, а не для спасительного покаяния и исправления пороков. Или когда будем гневаться не на самих себя для своей пользы, а вопреки запрещению Господню на братьев наших. Ибо если бы кто железо, данное для необходимого полезного употребления, захотел обратить на убийство невинных, то он не может обвинять в этом Творца вещества, когда сотворенное им для необходимого употребления, для удобства хорошей жизни, человек употребит на вредное дело». Глава 5. О пороках, которые без врожденного пожелания допускаются по нашей испорченности. Впрочем, мы говорим, что некоторые пороки возникают без всякого предшествующего природного повода, а по произволу только развращенной злой воли, зависти, само сребролюбие, не имеют в нас никакой основы со стороны природного инстинкта и приобретаются извне. Впрочем, сколь легко уберечься и уклониться от тех пороков, столь же жалкой делают они душу, когда займут и овладеют ею, и едва ли допустят употребить лекарства для исцеления ее. Потому что или не заслуживают исцеления скорым врачеванием те, кто уязвлены пороками, которых могли не знать или избежать, или легко победить, или потому что, имея скверную основу, не способны возводить строение добродетелей до верха совершенства. Глава 6. Болезнь сребролюбия, принятая однажды, с большим трудом изгоняется. Потому эта болезнь никому не должна казаться маловажной, которой можно бы пренебречь. Как легко можно уклониться от нее, так, возобладав кем-либо, она едва позволяет воспользоваться лекарствами для исцеления. Ибо она есть вместилище пороков, корень всех зол и неистребимый подстрекатель к злу, как апостол говорит. Корень всех зол есть сребролюбие, то есть любовь к деньгам. 1 к Тимофею 6:10. Глава 7. Какими пороками сребролюбие порождается и сколько зол оно порождает? Итак, эта страсть, возобладав расслабленной и холодную душою монаха, сначала побуждает его к малому стяжанию, предоставляя некоторые справедливые и как бы разумные предлоги, по которым он должен сберечь или приобрести немного денег. Ибо жалуется, что предоставляемое монастырем недостаточно, едва может быть переносимо даже здоровым крепким телом. Что же надо будет делать, если приключится болезнь тела и не будет припрятано немного денег, чтобы подкрепить немощь? Содержание монастыря скудно, небрежность к больным очень велика. Если не будет ничего собственного, что можно бы употребить на заботу о теле, то придется умереть жалким образом. Да и одежда, предоставляемая монастырем, недостаточно, если не позаботиться достать себе откуда-нибудь другую. Наконец, нельзя долго жить в одном и том же месте или монастыре, и если монах не приготовит себе денег на путевые расходы и переправу через море, то не сможет, когда захочет переселиться, и, будучи стеснен крайней бедностью, он постоянно будет проводить жизнь работническую и жалкую, без всякого успеха. Всегда нищей ногой он вынужден будет с бесчестием содержаться на чужом иждивении. Итак, когда такими помыслами прельстит свой ум, то размышляет, как бы ему приобрести хоть один динарий. Динарий — мелкая серебряная монета. Тогда заботливым умом отыскивает частное дело, которым мог бы заниматься без ведома настоятеля. Затем, продав плоды его тайно и получив желаемую монету, он сильно беспокоится о том, как бы удвоить ее, монету, скорее, недоумевает, где бы положить или кому верить. Потом часто озабочивается тем, что можно бы купить на нее и какую торговлю удвоить ее. Когда и это удастся ему, то возникает сильнейшая алчность к золоту, и тем сильнее возбуждается, чем большее количество прибыли получается. Ибо с умножением денег увеличивается и неистовство страсти. Тогда представляется долговечная жизнь, преклонная старость, разные продолжительные болезни, которые не могут быть переносимы в старости, если в молодости не будет заготовлено побольше денег. Таким образом, жалкой становится душа, связанная змеиными узами, когда с непотребным старанием желает умножить скверно собранные сбережения, сама для себя порождая язву, которая жестоко распаляется, и всецело занятая помыслами о прибыли, ничего другого не видит взором сердца, как только то, откуда бы можно достать денег, с которыми бы скорее выйти из монастыря, туда, где бы блеснула какая-нибудь надежда на получение денег. Из-за этого не побоится допустить злодеяния лжи, ложной клятвы, воровства, нарушить верность, воспламениться вредным гневом. А если потеряет надежду на прибыль, то не побоится нарушить честность, смирение и, как другим чрево, так ему золото и надежда корысти становятся всем вместо Бога. Потому святой апостол, имея в виду зловредный ад этой болезни, назвал ее не только корнем всех зол, 1 к Тимофею 6:10, но и идолослужением, говоря «умертвите любостяжание», по-гречески «сребролюбие», которое есть идолослужение, Колоссянам 3:5. Итак, видишь, до какого порока эта страсть постепенно возрастает, так что апостол называет ее идолослужением, потому что, оставив образ и подобие Божие, которое благоговейно служащий Богу должен сохранять в себе чистым, хочет вместо Бога любить и хранить изображения людей, запечатленные на золоте. Глава 8. Сребролюбие препятствует всем добродетелям. Таким образом, преуспевая в уклонении к худшему, будучи не способен иметь не то что добродетели, но даже и тени добродетелей, смирения, любви, послушания, монах негодует на все, ропщет на всякое дело и воздыхает. Он, не имея уже никакого опасения, как свирепейший невзнузданный конь несется к стремнине, ежедневной пищей и обыкновенную одеждою остается недоволен, заявляет, что он дольше не будет переносить это. Также кричит, что Бог не только здесь находится, что спасение его не заключено только в этом месте. Потому тяжело стонет, что если он скоро не выйдет отсюда, то легко погибнет. Глава 9. Монах, имеющий деньги, не может пребывать в киновии. Таким образом, имея деньги путевым запасом для своего непостоянства, на помощь их опираясь, как на крылья, и уже готовый к переселению, надменно отвечает на все приказания и, ведя себя как чужестранный, посторонний, все нуждающееся в исправлении презирает, во всем нерадив и всем пренебрегает. Хотя он и хранит воровски спрятанные деньги, но жалуется, что не имеет обуви и одежды и негодует, что не скоро дают ему. А если по распоряжению настоятеля что-нибудь из этого сперва дадут тому, кто совершенно ничего не имеет, то он воспламеняется сильным гневом, думает, что его презирают как постороннего, не стараясь прилагать свои руки ни к какому делу, порицает все, что для пользы монастыря требуется сделать. Потом старательно выискивает предлоги к огорчению и гневу, дабы не казалось, что он по легкомысленности выходит из монастыря. Впрочем, недовольствуется только своим выселением, дабы не подумали, что он из-за своего порока оставил монастырь. но не перестает, кого может, развращать тайным роптанием. Если же трудности времени, пути или плавания воспрепятствуют его путешествию, то, сидя постоянно с унылым скорбным сердцем, не перестает причинять или возбуждать скорби. Утешение, касающееся выхода и извинения своей легкомысленности, он будет находить не иначе, как в неустроенности монастыря. Глава 10. Какой труд для сребролюбия должен совершить оставляющий монастырь? Таким образом, он отходит, более и более разжигаемый страстью к своим деньгам, которые, будучи приобретены, никогда не позволяют монаху оставаться в монастыре или жить по установленному правилу. А когда эта страсть, как лютый зверь, отлучив его от собрания стада, разлучением с товарищами сделает скотиною, годной в добычу, и удалением из общежития приготовит к пожиранию, то заставляет его день и ночь неутомимо работать в надежде на прибыль, хотя прежде он не старался заниматься даже легкими делами монастырскими. Страсть эта не позволяет ему ни совершать обыкновенные молитвы, не соблюдать определенные посты и правила бдений, не исполнять обязанности и частные занятия, каковы частные молитвы, чтения, размышления, взаимные услуги братьев и тому подобное, пока не удовлетворит страсти корыстолюбия или не приобретет на ежедневные потребности, и тем приобретением, каким думал погасить огонь страсти, он еще больше воспламеняет его».
1: Это было духовное слово, писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Текст читал Денис Гаврилов.

0: В эфире православный радиоканал «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
2: Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. Успенская обитель милосердия для одиноких и тяжелобольных людей, учрежденная при соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы, это город Екатеринбург, ВИС, официально откроется только в ноябре месяце, но уже сейчас, в июле месяце, сюда будут заселять первых подопечных. Руководитель проекта, сестра милосердия Татьяна Курлаева, ездит по адресам и знакомится с теми, кто станет ее жителями. На первом адресе ее встречают мама и дочка. Бабушка Таня, несмотря на свои слегка за 80 лет, ухаживает за мамой, которой уже 102 года. Старушка рассказала, что до недавнего времени справлялась сама, к тому же ей на помощь приходили прихожане Успенского собора. Но силы тают, а у мамы прогрессирует деменция. Она стала чаще падать, и поднять ее бабушка Таня уже не может. В этих случаях она зовет на помощь живущую неподалеку помощницу добровольца православной службы милосердия. Узнав про скорое открытие Успенской обители, баба Таня надеется, что разместит там маму временно, а сама сможет отдохнуть и поправиться, чтобы вновь ухаживать за ней дома. Среди потенциальных подопечных, с которыми ведут переговоры, есть еще одна бабушка с деменцией. Ухаживает за ней родная дочка Ольга. Но год назад небольшая семья пережила кризис. У Ольги родился ребенок, и почти в это же время у мамы случился инсульт, который усугубил дементное нарушение. Бабушка почти непрестанно кричит, не дает спать ночами, а нужно еще и заботиться о грудном ребенке. Разместить бабушку в обители хотят временно, чтобы Ольга также могла выдохнуть и восстановиться душевно и физически. Возможно, в обитель примут и сестру милосердия православной службы милосердия Екатерину Фадеевну. До 2016 года она выходила на пост в противотуберкулезном диспансере для взрослых, участвовала в сопровождении царского крестного хода. После первого инсульта ее руки потеряли подвижность, и она попросила найти для нее служение по силам. Так она стала периодически выходить на фасовку продуктов для нуждающихся. Народные обеды. Сейчас за ее плечами еще несколько приступов, и она сама нуждается в уходе. Также в обитель просится бабушка, у которой сын живет в Америке. Переезжать за границу бабушка отказывается, поэтому сын нанимает сиделок или договаривается, чтобы маму навещали сестры милосердия и добровольцы. Возможно, теперь она переедет в обитель. Об этом и будут говорить с сыном, который уже прибыл из-за океана. Готовить обитель к открытию помогают неравнодушные жертвователи. В рамках сбора, открытого на сайте Православной службы милосердия, а также по итогам благотворительных акций в поддержку проекта, удалось собрать средства на ремонт. Отремонтировали пока не все. Кое-что будут доделывать до осени, но в помещениях удалось заменить обои, покрасить потолки и стены, заменить напольное покрытие. Татьяна Курлаева радуется и тому, что в обители есть прекрасный вместительный домовый храм, в который можно попасть прямо из жилых комнат. К тому же в обители создана безбарьерная среда, так что любой маломобильный человек сможет легко добраться до храма. Окормлять обитель и совершать богослужение в домовом храме будет иерей Константин Вострецов. Также сотрудничать с обителью будет врач, специалист по паллиативной помощи Елена Шарф, имеющий огромный многолетний опыт оказания помощи тяжелобольным подопечным. Кроме сестер милосердия, которые будут трудиться в обители в режиме сутки через трое, станет помогать доброволец Елена, который попал в служение милосердия через свою личную историю. Некоторое время назад Елене потребовалась операция, после которой она впала в кому. Когда пришла в себя, то увидела, что ей на помощь пришли совершенно незнакомые ей люди. Теперь женщина восстановилась и решила отблагодарить добрых людей и Бога за возможность жить полноценно. Она пришла в добровольцы, выходила на пост в доме для престарелых и инвалидов «Малахит», прошла специализированное обучение по уходу за пожилыми и тяжело больными людьми. а недавно благословилась у духовника православной службы милосердия, чтобы выходить к подопечным Успенской обители милосердия. Штат сотрудников Успенской обители еще формируется, ищут повара, помощника руководителя по закупкам, штатных сестер. Если у вас есть желание работать в сфере ухода за пожилыми и тяжелобольными людьми или попробовать себя в добровольчестве, звоните по телефону, номер телефона 7-922-217-47-93. Еще раз повторю номер телефона 7-922-217-43-93. Спросить Татьяну. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.
3: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свой круглосуточный эфир. Сегодня 24 июля, день недели, пятница, седмица, восьмая по Пятидесятнице. Напоминаю, что сегодня Церковь вспоминает равноапостольную Ольгу, великую княгиню российскую во святом крещении Елену, 969 год. В Киеве во времена княжения Ольги уже были христиане, хотя они были в малом числе. Вероятно, даже то, что она знала их. Беседы с ними окончательно открыли ей святость Христова учения, и стала она в душе христианкой. Но в Киеве, наполненном язычниками, она считала небезопасным для себя принять святое крещение. И вот, слыша, что вера Христова пришла на Русь от греков, мудрая Ольга пожелала и сама побывать в этой стране. Взяв с собой несколько бояр и родственников, она прибыла в Царьград, явилась к патриарху Полиевкту. Живое отеческое участие принял патриарх, надо сказать, в русской княгине. Около 3 месяцев пробыла Ольга в Царьграде, изучая веру христианскую под руководством самого патриарха. Ежедневно посещала она храмы Божии, красота церквей, стройное пение, торжественность богослужений. Все это действительно сильно подействовало на ее душу и на ее сердце. И, наконец, исполнил Господь ее пламенное желание. Ольга была просвещена святым крещением и наречена Еленой в память равноапостольной царицы. Крестным отцом ее был сам император греческий Константин. Патриарх совершил божественную литургию, за которой и причастил новопросвещенную пречистых тайн Христовых, причем обратился к ней с такими словами: «Благословенна ты между женами русскими, что возлюбила свет истинный и отвергла мрак. Ты избежала этим вечной смерти и обрела жизнь бессмертную. Сего времени станут ублажать тебя все сыны земли русской». Слова эти были пророческими. Вместе с Ольгой крестились и многие из числа пришедших с ней, и была радость великая не только в русской земле, но и во всем Царьграде. При возвращении ее в Отечество патриарх дал ей в благословение Святой Крест с частицами древа животворящего креста Господня. Вместе с Ольгой по распоряжению патриарха отправились в Россию пресвитеры и клирики церковные для совершения богослужений. Святая, равноапостольная, великая княгиня Ольга, моли Бога о нас. Дорогие братья и сестры, познакомьтесь, пожалуйста, с нашим эфирным днем на сегодняшнюю пятницу, 24 июля. Итак, в 12 часов 15 минут слушайте новости культуры «Выход в свет», в 12:30 «Звучащая книга», священник Ярослав Шипов, рассказы «Долгота дней». Сегодня вашему вниманию 2 рассказа, рассказ «Соборование» и «Елисавета». В 13 часов 10 минут цикл «Детям о Боге», «Новый завет» в пересказе для детей, звучит «Святое Евангелие». Далее эфир продолжает программа «Виктории Кауган» в 13 часов 30 минут. В 14 часов 20 минут «Беседы о вечном» в нашей студии. Священник Александр Дубасов и матушка Елена Дубасова. Вы слушаете продолжение нашей программы. Напоминаем о том, что отец Александр, матушка Елена и их семья стали победителями президентского конкурса для семей. Семейный конкурс назывался «Это у нас семейное». Далее наш эфир продолжает в 15 часов 30 минут. Цикл Ольги Мануйловой о писателях и не только, «Синичкин календарь». В 16:10 слушайте «Православный календарь». В 16 часов 40 минут цикл «Детям о Боге» в повторе. В 17 часов 20 минут гость в студии. Вашему вниманию встреча с магистрантом Екатеринбургской духовной семинарии,
консультантом паломнической службы Екатеринбургской епархии, адвокатом Виталием Игоревичем Ванькевичем. Разговор о Сербии, ее истории, связи с русским народом. И в 17 часов 57 минут вы знакомитесь с вечерней программой передач на сегодняшнюю пятницу, 24 июля.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня поселок Дубровка. Он возник в годы первых пятилеток, а точнее в 1914 году в связи со строительством лесопильного завода и целлюлозно-бумажной фабрики. Тогда поселок назывался Невская Дубровка. Шли годы, поселок рос и развивался, увеличивалось и население. В те годы Дубровка делилась аж на три населенных пункта.

раненых с пятачка. Условное название, под которым плацдарм вошел в историю, связано с тем, что этот небольшой участок земли на карте можно было покрыть пятикопеечной монетой – пятачком. Вообще, о Невском пятачке солдаты говорили: «Кто на Невском пятачке побывал, тот смерть свою повидал». Остаться в живых там или не быть раненым было практически невозможно. Путь обратно с пятачка был такой. Либо тебя выносили вперед ногами, образно говоря, либо с тяжелым ранением. Сегодня здесь многое напоминает о тех тяжелейших временах. Вся территория поселка представляет из себя сплошной воинский мемориал. Так, на правом берегу расположен памятник героям метростроя. Его открыли к 70-летию Великой Победы в месте, где метростроевцы строили танковую переправу через Неву для прорыва к Невскому пятачку. Причем же здесь строители метро? Именно строители Ленинградского метрополитена были мобилизованы на строительство оборонительных сооружений и переправ, помогая переправлять как можно больше сил на борьбу с противником. В центре памятника – фигура метростроителя с винтовкой и ребенком на руках, а вокруг фигуры – символические изображения тюбингов. Также на берегу, в месте, где в Неву впадает речка Дубровка, стоит часовня памяти. По бокам от нее в склоне можно заметить две железобетонные огневые точки и памятник десантникам. Отсюда просматривается вся панорама Невского плацдарма. Еще одна, новая, часовня стоит в новых жилых кварталах, тоже на берегу Невы. Она освящена в честь святого великомученика Георгия Победоносца и сооружена в год 70-летия Победы, память о деревне Выборгская Дубровка, уничтоженной в 1942 году в ходе боев. Еще одно важное святое место – пятикупольный храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших», освященный в 2010 году к 65-й годовщине Великой Победы. Это своеобразный памятник погибшим на Невском пятачке. С пятачка ее хорошо видно. Церковь очень красива и очень удачно расположена. В основе проекта – дореволюционные чертежи и эскизы в неорусском стиле. На противоположном берегу находится Невский плацдарм, который долго удерживался советскими войсками и где шли наиболее ожесточенные бои за прорыв блокады Ленинграда. Советский поэт-фронтовик Михаил Дудин после войны напишет об этих местах следующее. «Здесь погибали самые храбрые. На этом проклятом клочке земли длиной 2,5 километра и шириной 600 метров. Здесь земля так насыщена металлом, осколками, что на ней и расти ничто не хочет. Здесь даже не захотели восстанавливать жилой массив и огранивали мемориальный комплекс, где сохранены остатки траншей и воронок. Сегодня мемориал объединяет множество памятных мест. Начинается он с 7-метрового рубежного камня. Два вросших друг в друга куба, чугунный и гранитный, олицетворяют мужество и стойкость защитников Невского пятачка. На одной из каменных граней строчки поэта Роберта Рождественского. «Вы живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы». Также частью мемориального комплекса в разные годы стали памятник малолетним узникам фашистских лагерей и часовня святого Георгия Победоносца, вокруг которого простираются бесконечные братские могилы. Здесь место перезахоронения останков советских воинов, найденных поисковиками в ходе ежегодных вахт памяти. Сердце мемориала – интернациональная аллея памяти и славы. Здесь расположены памятники защитникам Ленинграда из различных регионов России и бывших союзных республик. Аллея заканчивается 3-метровым поклонным крестом, который установили в 2005 году. Его можно заметить с воды. Всего, по официальным данным, общие потери Ленинградского фронта на Невском пятачке составили до 120 тысяч человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести и попавшими в плен. Многие из них внесены в книгу памяти. Примечательно, что среди этих имен есть имя отца Владимира Путина, Владимира Спиридоновича, который сражался в этих местах в рядах прославленного 330-го стрелкового полка и был тяжело ранен осенью 1941 года. В память о деревнях и селах, уничтоженных фашистами на пятачке, также установлена призрачная

0: крохотная деревня. Архитекторы создали композицию в виде белых остовов нескольких домов, которые символизируют навсегда исчезнувшие 38 ленинградских деревень и их жителей. К счастью, Дубровку на правом берегу Невы послевоенные годы восстановили. В наше время здесь активно развивается завод «Невский ламинат», преемник того самого деревообрабатывающего предприятия «Невская Дубровка», с которого когда-то началась история поселка. Завод является одним из крупнейших производителей мебельно-древесно-стружечной плиты. В завершении хочется сказать, что сегодня Дубровка – это очень красивый и ухоженный жилой массив с красивыми парками, променадом и футбольным полем вдоль Невы. Здесь строят все больше маленьких и уютных домиков, постепенно застраивая все территории, где когда-то стояли Выборгская и Невская Дубровка, давая тем самым этим местам новую жизнь. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
1: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжается. Священник Ярослав Шипов. Рассказы «Долгота дней». Сегодня прозвучат два рассказа: «Соборование» и рассказ «Елизавета».
2: Соборование. Уговорили меня военные лететь за 600 верст в таежное зимовье, чтобы причастить и пособоровать тяжко болящего. Случай, конечно, исключительный, и я сам сразу не мог понять, какое отношение имеют офицеры нашей дорожно-строительной части к промысловику, затерявшемуся на одном из притоков далекой реки, и каким боком ко всему этому касателен я. Выяснилось, что кто-то из командиров некогда побывал в тех краях на рыбалке, познакомился с охотником, а потом к нему летали и за красной рыбой, и за пушниной, из которой шили шапки и воротники своим женам. Мое же касательство объяснялось тем, что таежный человек этот был верующим и, заболев, стал требовать батюшку, а ближайшим из батюшек, как ни прикидывали, оказывался я. То есть, измеряя по карте, можно было отыскать священника и поближе, но доставить его к болящему никакой возможности не было. А через наш район проходила нитка газопровода, тянувшаяся как раз из тех диких мест, и вдоль нее регулярно летали патрульные вертолеты. По всему выходило, надо лететь. Рано утром, затемно еще, отвезли меня из деревни в аэропорт. Гляжу, стоит среди заснеженного поля Ан-2 на широких лыжах. Говорят, что все, мол, очень здорово получается. На перекладных вертолетах лететь было бы долго, а этот борт, все бывалые люди говорят именно борт, а не самолет, доставит меня вместе с каким-то оборудованием в далекий город, откуда до зимовья рукой подать. К тому же, говорят, борт этот аж из самой Москвы, и, стал быть, пилоты — мои земляки. Взлетели. Сначала я все посматривал в окошко, угадывая знакомые деревни. Потом пошли сплошные леса. Вспугнули стадо лосей. А они бросились прямиком через речку. Лед проломился, однако лоси легко выбрались на другой берег и успокоились. Мы уже пролетели над ними. Потом я задремал. Проснулся от крика. Пилоты что-то громко кричали друг другу, ударили по рукам, наверное, спорили. В другой раз проснулся без всякого повода. Посмотрел за окошко, опять гоним лосей, тех же самых, через ту же речку, но в обратную сторону. Пока я соображаю, по какой причине мы могли совершить столь неожиданный маневр, внизу открывается барачный ансамбль знакомого мне поселка. Ан-2 садится между двумя рядами воткнутых в снег сосенок, обозначающих взлетно-посадочную полосу, и скользит прямо к избушке диспетчера. Когда шум двигателя затихает, второй пилот выбирается из кабины. «Вот, батя!» — говорит он, потягиваясь. «В этот край таежный только самолетом можно долететь». «Можно, соглашаюсь. Но можно еще на машине. От моей деревни 2 часа. Да и на велосипеде за день вполне можно добраться, если, конечно, ни к кому в гости не заезжать». «Извини, отец, это первый пилот. Мы тут поспорили из-за встречного. Ан-2 или Як-12?» «Подлетели. Конечно, Ан-2. Ну и с дороги немного сбились. Не местные ведь. Сейчас быстренько подзаправимся и дальше». Однако подзаправиться нам не удалось. Горючего не было. И машину за ним собирались отправлять только на следующий день. Разместились в ветхом деревянном домишке, над входом в который кто-то написал мелом «Хотель» и пририсовал 5 звездочек. Первый пилот пошел заниматься самолетом, Ан-2 следовало закрепить, чтобы не унесло ветром. Второй, как самый молодой, побежал в поселок за продуктами, а мне выпало топить печь. Готовых дровишек не было, диспетчер дал бензопилу и показал остатки бревенчатого сарая, определенного в потопленные нужды. Две стены деревянного сооружения были уже почти полностью выпилены нашими предшественниками. Частично пострадала и третья стена, но крыша отчего-то сохраняла свое правильное положение в пространстве. Диспетчер смотрел на крышу с мрачной настороженностью и, похоже, видел в ней что-то мистическое. «Все падает, а она не падает», — сказал он тихо, словно боясь потревожить ее, и растерянно обратился ко мне. «Ничего, когда-нибудь и она упадет», — успокоил я диспетчера. Но и после нового ущерба, нанесенного третьей стене, крыша не развалилась. Конечно, и древесина прежняя была хороша, и плотники прежде посмекали стены нынешних были, однако, несмотря на все это, перед Ньютоном становилось крайне неловко. Ну, действительно, все падает, а она не падает. Избушка была так выстужена, что толком прогреть ее не удалось. Спать легли в верхней одежде и даже в шапках. Дымоход не перекрывали. Дважды за ночь я вставал, подкладывал дровишек, и к рассвету мы смогли снять ушанки. А утром прилетел вертолет, и на борту его был тот самый охотник. Вертолетчики рассказали, как им случайно удалось узнать, что старик совсем плох, и они прихватили его, чтобы доставить в больницу, в свою, ведомственную, находившуюся как раз в том самом поселке при газокомпрессорной станции, куда по случайности попали мы. И случайно начальству срочно потребовалось направить вертолет именно в эту точку, и случайно в больнице дежурил именно тот врач, который бывал у старика на рыбалке, знал его хвори. Тут, помнится, все они заметили, что случайностей для одного раза неправдоподобно много, и смущенно затихли. Потом старика перенесли из промозглого вертолета в избушку. Он был очень слаб, однако на исповедь и причащение сил хватило. Во время соборования сознание стало угасать, и когда диспетчер, не дозвонившись до спящей больницы, направился за дежурным доктором, я предупредил, что врач может уже и не приходить, но медицинское заключение пусть выпишет. А мне пора было читать канон на разлучение души от тела. Врач пришел. С готовым медицинским заключением, но пришел. «Удостовериться», словно извиняясь, объяснил он мне. Мог не объяснять. Удостоверение в виде медицинской бутылки с делениями до 500 граммов торчало из кармана старенького пальто. «Что ж, говорю, доктор, у вас пробочка-то резиновая», и указываю на сосуд. «Она своим запахом весь напиток может испортить».
1: «Не извольте беспокоиться, пробочка завернута в полиэтилен. Да и вообще, я только что из емкости перелил. Все предусмотрено», и достает из другого кармана стопку мензурок. «Помянем. Но прежде чем помянуть, мы еще скинемся и отправим доктора за столярным изделием. Придет больничная нянечка и обмоет усопшего. В свой черед совершится чин отпевания, и диспетчер сбегает к пожарному щиту за горсткой песка, которому суждено будет стать погребальной земелькой. Вот тогда и помянем старого промысловика. Диспетчер, доктор, столяр, нянечка, я и 4 пилота. Потом приползет МАЗ с многотонной цистерной, ему ехать на нефтебазу как раз мимо моего дома. Прощаясь, пилоты поинтересуются насчет нагромождения случайностей. И я, поторапливаемый сигналами автомобиля, отвечу им на ходу, что ничего случайного не бывает. Ну, а когда дела наши восходят к сферам небесным, то события начинают развиваться и вовсе с неотвратимостью падающего парового молота. И в этот момент крыша сарая
2: рухнула. «Все ж таки упала», — растерянно прошептал диспетчер, глядя на оседающее облако снежной пыли. Я попросил доктора сильно не увлекать пилотов удостоверением, потому что когда-никогда горючее привезут, и надо будет лететь. «Все продумано», — заверял меня доктор. «Так что же в нем небесного, в мужичке этом?» — не унимался один из летчиков. «Душа!» — отвечал я, стараясь перекричать хриплое рокотание бензовоза, к которому мы приближались, и я, и провожавшая меня кавалькада. Летчик, непонимающе, пожал плечами. «Знаешь, сколько она стоит?»
3: «Так разве ж у нее может быть стоимость?» — усмехнулся пилот.
2: «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» — сказал Господь. «Она дороже, чем весь мир, понимаешь?» «Его душа?» – переспросил он, кивая в сторону домика, где мы оставили охотника. Водитель МАЗа, перегнувшись через сиденье, нетерпеливо приоткрыл дверцу кабины. «И его, и твоя, и моя!» – прокричал я, забираясь в кабину. «Ты уж, отец, извини!» – досадливо сказал водитель, когда мы тронулись. «Я бы, конечно, подождал, но Гранька, ну, которая горючку отпускает, такая стерва. Если до 3 часов не успеешь бочку залить, пиши пропало. То обед у нее, то учет, то еще фигня какая-нибудь». Елизавета. В начале 20 века местные мужички дерзновенно поползли вверх по речушкам и ручейкам до самых истоков. Корчевали лес, строили избы, засеивали полоски земли. Народило зерно, потребовались мельницы. Накопилось хлеба, стали появляться дороги, а на дорогах постоялые дворы, кузницы и конюшни. Незаселенными остались только болота. Да и то, если среди болота была открытая вода, на берегах селился какой-нибудь угрюмый бобыль, промышлявший рыбалкой. Эпоха сельскохозяйственного романтизма, запечатлевшая на себе имя Петра Столыпина, продолжалась недолго. Впоследствии ее достижения были заботливо разорены и стерты из памяти. В нашем краю один хуторишко остался, реликтовый. Было в нем 4 двора и 4 жителей, родственники друг дружки. Несколько раз я наведывался туда, чтобы причастить Елизавету, тоже, кстати, реликтовую. Душа ее чудесным образом сохранила отцветы прежнего воспитания. Елизавете было 70 лет, однако называть ее бабкой было никак невозможно – и прежде всего потому, что она, в отличие от деревенских старух, прямо держала спину. «Ты, Елизавета, ступаешь словно боярышня», — говорил ей районный глава, заехавший как-то по рыжечке. «Не попадал ли к вам на хутор какой-нибудь князь?» «Разве что с продотрядом», — отвечала она. «Это она так шутит», — пояснили местные жители. В 1941 году 17-летняя Елизавета работала на строительстве оборонительных сооружений. Попала под обстрел, получила осколочные ранения и, провалявшись по госпиталям, обрела царственную осанку. Отец ее вскоре погиб на фронте, мать, разрываясь между борьбой за трудодни и обихаживанием искалеченной дочери, тоже протянула недолго. И осталась Елизавета одна. Но как-то приноровилась, целую жизнь прожила. При том, что спина совсем не гнулась, ни дров наколоть, ни грядку вскопать, ни даже гриб сорвать невозможно. С ней было легко разговаривать. Она читала Иоанна Златоуста и хорошо понимала сущность духовных битв. Но утешительнее всего было слушать ее рассуждения по всяким житейским поводам. Как-то заезжаем с председателем колхоза. Поисповедовал я Елизавету, причастил, Выходим на крыльцо, а председатель обсуждает с шофером что-то животрепещущее.
3: «Зачем ругаешься?» – спрашивает его Елизавета.
4: «Без этого на Руси нельзя, первейшее дело!» – и разводит руками.
3: «Не русское это дело», – вздыхает Елизавета. «Когда человек молится, он верит, что каждое его слово услышат и поймут».
4: «Ну, растерянно улыбается председатель.
3: «А если над нашей землей мат-перемат висит? Богородица позатыкает уши, а мы будем удивляться, что страна в дерьме».
4: «Ну ты еще скажи, что ранешние мужики не матерились».
3: «Редко», — говорит Елизавета. «Это все от кожаных курток пошло, от комиссаров до уполномоченных разных, от нерусских. Знаешь, как Христос в Писании называется? Бог Слово. И за каждое сказанное слово нам с тобой на страшном суде ответ держать придется. Вот они и поганят, и пакостят слова наши».
4: «Может, мужики раньше и вина не пили?» – встревает шофер.
3: «Питье не грех, грех опивство».
4: «Пили.
3: Но каждый вечер надобно молитву читать со всей семьей, и чтобы язык во рту проворачивался. Отец раз на вечернюю молитву не попал, уснул пьяным. В воскресенье пошел на исповедь, а батюшка его к причастию не допускает. Все причащаются, а он стоит в стороне. То-то позору было. Целый год, наверное, корил себя, да перед нами винился. В другой раз меня привез сюда здешний церковный староста. Был он в неважном расположении духа, поскольку занятий бесприбыльных не любил, и как только звали меня причащать болящих, глаза его наполнялись печалью. День был жаркий, вода в радиаторе подвыкипела, и староста решил долить. «Чё-то у вас колодец стал вроде еще глубже», — пожаловался он.
4: «Так ведрами-то по дну бьем, он и углубляется», — отвечала Елизавета.
3: Староста задумался, а потом тихо спросил меня. «Шутит, что ли?»
4: «Ты чего на приход сунулся?» — поинтересовалась Елизавета.
3: «Церкву восстанавливать. Большой в тебе подарок русскому православию.
4: Вы, батюшка, не знаете, как у нас его кличут? Пройдохой».
3: «Далеко не все», — возразил староста.
4: «Да, только половина района, а остальные — проходимцам. Но те и другие между собой не спорят. Оба именования ему к лицу».
3: «Вот вы все на меня ругаетесь. А я всю жизнь тружусь, ты знаешь. И не кем-нибудь, а бригадиром. С послевоенных времен в колхозе, на стройке. Ни праздников, ни выходных. На курорт в первый раз только перед пенсией попал».
4: «Вот и зря, что без праздников», — тихо сказала Елизавета.
3: «Это в каком смысле?»
4: «Ты тут иконочками торговал Казанской Божьей Матери».
3: «Они сейчас при мне, могу продать», и полез в портфель.
4: «Угомонись, я тебе одну историю расскажу. Как-то пришлась летняя Казанская, а по-новому это 21 июля, на воскресенье. И поутру весь народ на покосы отправился».
3: «21-го? А чего так поздно-то? Ворошить разве? Или метать?»
4: «Идут они, а навстречу им Богородица. Мол, почему, мужики, мимо храма идете?»
3: «Они объясняют: сенокос, спешим, боимся дождя, рук не хватает».
4: «А она: ступайте в храм славить воскресение моего сына, а я вам свои руки отдам». Послушались они, вернулись на воскресную службу, а уж сено в тот год заготовили, до сих пор коровы едят».
3: «Когда это было?» — спросил староста. «В какой деревне?»
4: «Давно», — еще отец рассказывал. Он, наконец, достал пачку бумажных иконок.
3: «И правда, рук нету, отдала».
4: «Так ты будешь брать-то? Недорого».
3: «Да у меня есть, еще дедово». Деда моего тоже в старосты долго уговаривали. Отказался. Сейчас, говорит, я в одном кармане в храм несу, а то не приведи Господи, в двух карманах из храма поволоку. На обратном пути он вдруг вспомнил, а ее, между прочим, тоже как-то чудно прозывали. Негнущаяся, что ли, или несгибаемая? О, точно! Несгибаемая Елизавета.
5: Дорогие братья и сестры, сегодня в звучащей книге вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова. Наш эфир продолжается.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает выпуск новостей. Вы слушаете новости Санкт-Петербургской метрополии. В праздник Казанской иконы Божьей Матери исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов с прихожанами планируемого храмового комплекса Всех Святых на Юго-Западе посетил раненых воинов СВО, проходящих лечение в филиале номер 2 госпиталя Военно-медицинской академии в Стрельне. По видеозаписи удалось пообщаться с женами и матерями воинов. Был совершен молебен, объединивший раненых и их семьи. Отец Рустик, беседуя с бойцами, подчеркнул, что взаимная поддержка и непрестанная молитва друг за друга дают силы для преодоления недугов и возвращения к нормальной жизни. Пусть Пресвятая Богородица, заступница усердная, через свою казанскую икону исцелит ваши раны, укрепит дух и сохранит семьи, сказал батюшка. Бойцам привезли домашние пироги, блины, мороженое и другие угощения, приготовленные прихожанами. Мы продолжаем наш выпуск. Божественную литургию совершил 17 июля, день памяти святых царственных страстотерпцев, праведного Евгения Боткина, в храме Спаса Нерукотворного Зимнего дворца, настоятель иеромонах Марк Святогоров в сослужении братии Александра Невской лавры. Пел сводный хор храмов епархии, за богослужение молились сотрудники музея. Настоятель коснулся значения трагических событий 1918 года, выразил искреннюю благодарность руководству Эрмитажа и реставраторам, чьи труды позволили возродить храм и возобновить богослужение. «Как важно не забывать свою историю», — сказал отец Марк. «Этот храм хранит память о торжественных богослужениях, радостных и трагических событиях. Поэтому хорошо, что он живет, что здесь совершается евхаристическая молитва. Приходят люди не только полюбоваться убранством, но и помолиться о себе, родных и близких, о своем Отечестве. Человеческая память несовершенна, но Господь помнит всех». Необходимо не прерывать молитву, чтобы Бог слышал нас и никогда не оставлял нас своей неизреченной милостью, сказал настоятель иеромонах Марк Святогоров. Напоминаем, семья последнего российского императора Николая II, несколько слуг и придворный врач Евгений Боткин были зверски убиты в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Русская православная церковь прославила в чине страстотерпцев царскую семью в 2000 году, Евгения Боткина в 2016. Придворный собор в Зимнем дворце был освящен 25 июля 1763 года архиепископом Гавриилом во имя образа Спасителя кисти Феодота Ухтомского 1693 год, находившегося в молитвенной комнате при алтаре. После обновления был освящен повторно в 1839 году митрополитом Филаретом. Здесь хранились подаренные императору Павлу I мальтийские святыни, каждый год на месяц переносившиеся в Павловский собор в Гатчине. Храм пострадал при штурме Зимнего дворца и в 1918 году был закрыт. 9 декабря 2014 года собор открыли для посетителей после реставрации, а 25 декабря была отслужена первая за 96 лет божественная литургия. Перед ней храм был освящен иерейским чином. Итак, божественную литургию совершил 17 июля, день памяти святых царственных страстотерпцев, праведного Евгения Боткина в храме Спаса Нерукотворного Зимнего дворца, настоятель иеромонах Марк Святогоров в сослужении братья Александра Невской лавры. Дорогие братья и сестры, вы слушали новости Санкт-Петербургской метрополии. Хранит вас Господь!

0: детям о Боге.
1: Работает православный радиоканал «Воскресение» Екатеринбургской епархии. Новый Завет в пересказе для детей. Звучит Святое Евангелие.
2: Исцеление слепого. Однажды приходит Иисус Христос в селение Вифсаиду и приводит к нему слепца и просит, чтобы он прикоснулся к нему. Иисус Христос взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил: «Видишь ли что-нибудь?» Тот отвечал: «Вижу людей, только не могу разобрать хорошенько, деревья это или люди. Они ходят». Иисус Христос опять возложил свои руки на глаза прозревшего и велел ему взглянуть. Когда тот в другой раз открыл свои глаза, то уже стал видеть все ясно. Иисус Христос послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и никому там не рассказывай». Иисус Христос спрашивает учеников, за кого они считают его, и открывает им о своих страданиях, смерти и воскресении. Иисус Христос однажды спросил своих учеников: «За кого люди считают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за кого-нибудь из пророков». Тогда он спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Петр отвечал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус Христос запретил ученикам своим, чтобы они никому не рассказывали, что Он есть Иисус Христос. В это время Иисус Христос стал часто говорить ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, что он много пострадает от старейшин и первосвященников и книжников, что его убьют, и он в третий день воскреснет.

Преображение Господне. В израильской земле была очень высокая гора – Фавор. Однажды Иисус Христос взял трех своих учеников – Петра и двух братьев – Иакова и Иоанна – и повел их на эту гору, чтобы там помолиться. Взошли на самый верх горы. Иисус Христос стал молиться. Ученики же очень устали, входя на гору, и они сели отдохнуть и задремали. Во время молитвы Иисус Христос преобразился. Вы, мои друзья, разумеется, часто видели образ Иисуса Христа и молились перед иконой Спасителя. Взгляните на его образ. Что вы видите? Вы видите красивого, с особенно добрым лицом человека, лет 30. Какие добрые глаза! Как рассыпались по плечам темнорусые вьющиеся волосы! У него небольшая борода и усы. Он высокого роста, тонок и строен. Нижняя длинная одежда его вроде длинной рубашки синего цвета. Верхняя одежда красного цвета, вроде шали или одеяла, перекинута через одно плечо. На ногах у него надеты сандалии, деревянные подошвы, привязанные к ногам ремнями. Короче сказать, у него настоящее человеческое тело и лицо, как у каждого из нас. Тут же во время преображения лицо Иисуса Христа сделалось светлым, сияло как солнце, от него исходил как от солнца свет. Одежды его сделались белы, как снег, блестели, как снег, и светились.

Господа. Оттого-то, дети, и в Царстве Небесном будет хорошо. В раю праведники будут радоваться, что будут видеть самого Бога. Наконец пророки Моисей и Илья вознеслись на небо. Тогда апостол Петр, которому было так сладко и хотелось, чтобы это никогда не кончилось, воскликнул: «Учитель, Господи, как хорошо нам здесь! Прикажи, мы поставим здесь три палатки, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Он от радости даже не понимал, что говорил. Когда апостол Петр говорил, на гору спустилось светлое облако, и они все очутились в этом облаке. Ученики испугались, а из облака послышался голос: «Это сын мой возлюбленный, в котором все мое благоволение, которого я более всего люблю». Это говорил сам Бог Отец. Ученики испугались еще более и пали лицом на землю. Иисус Христос подошел к ним, дотронулся до них и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Они поднялись с земли, оглянулись кругом и никого не видели близ себя, кроме одного Иисуса Христа. Когда они сходили с горы, Иисус Христос велел никому не рассказывать о том, что они видели, до тех пор, пока Он не воскреснет из мертвых. Исцеление бесноватого отрока. Когда Иисус Христос с Петром, Иаковом и Иоанном были на горе Фавор, остальные ученики оставались под горою. Туда собралось и множество народа с больными и бесноватыми. Лишь только Иисус Христос сошел с горы, как подошел к нему человек и, став перед ним на колени, сказал: «Учитель, Господи, жалься над моим сыном, который один у меня. Он одержим злым духом и каждый месяц беснуется. Злой дух схватывает его так, что он вскрикивает, мучает его так, что у него изо рта течет пена, и он костенеет, и на силу оставляет его, когда уже измучает. Я просил учеников твоих, чтоб они изгнали злого духа, но они не могли исцелить моего сына». Иисус Христос отвечал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». Привели. Бес стал трясти мальчика. Тот стал валяться и спускать пену. Иисус Христос спросил отца, давно ли с ним это делается. Отец ответил: «С детства. Он часто бросается в огонь, в воду. Помоги нам, если можешь». Иисус Христос сказал ему: «Могу, если веришь. Для верующего все возможно. Верую, Господи, помоги моему неверию». Желал бы еще более веровать. Иисус Христос сказал: «Дух немой и глухой, я приказываю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Злой дух стал сильно трясти мальчика и вышел. Тот лежал точно мертвый, и многие говорили: «Он умер». Иисус Христос взял мальчика за руку, поднял его, и тот стал здоров и спокоен. Иисус Христос отдал его отцу. Ученики, когда Иисус Христос остался наедине с ними, спросили: «Почему мы не могли изгнать бес?» Иисус Христос отвечал: «Оттого, что у вас мало веры. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет для вас невозможного. Этот же род, злые духи, изгоняется молитвою и постом. Надобно верить, молиться и быть воздержанным, чтобы творить чудеса, изгонять злых духов. Они боятся и слушаются только святых». Наставление Иисуса Христа своим ученикам.

Однажды Иисус Христос пришел в город Капернаум. Когда он вошел в дом, то спросил своих учеников: «О чем вы спорили дорогою?» Ученики молчали. Им стыдно было признаться от того, что дорогою они спорили, кто из них больше. Иисус Христос сказал им: «Кто хочет быть первым, да будет из всех последним и всем слугою». Не считайте, дети, себя лучше, умнее и выше других. Всегда думайте, что вы знаете меньше других, что нужно еще много-много учиться вам, чтобы быть умными, как другие. Всегда думайте, что много в вас недостатков. Надо еще исправиться вам, чтобы быть добрыми и заслужить, чтобы вас хвалили. Старайтесь все делать сами и другим услужить, а не то, чтобы вам все подавали и за вас все делали. Иисус Христос призвал дитя, поставил его посреди апостолов и сказал: «Истинно говорю вам, если не исправитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Посмотрите на добрых детей. Они любят своих родителей, ласковы к ним, слушаются старших. Они что думают, то и говорят, никогда не обманывают. Добрые дети никого не обижают, не ссорятся между собой, не берут чужого. Добрые дети не гордятся, ласковы, играют со всеми. И только злые дети не хотят говорить с детьми, у которых бедные родители и у которых нет хорошего платья. Дети, будьте добрыми. Апостол Петр спросил у Иисуса Христа: «Господи, сколько раз прощать брату моему, обижающему меня?» «До 7 раз?» Иисус Христос отвечал ему: «Не 7, но 70 раз. Дети, сколько бы вас ни обижали, не сердитесь. Прощайте каждый раз.

Вы слушали цикл «Детям о Боге. Новый завет в пересказе для детей». Звучало Святое Евангелие.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в мемориальный дом-музей Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. Рядом со мной научный сотрудник данного музея Олег Олегович Шабатовский. Олег Олегович регулярно проводит экскурсии от музея. Это по литературному кварталу, по определенным улицам Екатеринбурга и, конечно же, по историческому центру Уральской столицы. Год назад я посетила вашу экскурсию и была в восторге, потому что вы говорили и об уральских писателях, и о становлении горнозаводского Урала, именно плотины, храма Святой Екатерины, который до 1930-х годов присутствовал на площади труда. Это ранее это Екатеринская площадь, Белая площадь. И только вот спустя год решила подойти к вам с мыслью: давайте запишем интервью. Все рассказывать, конечно, не будем. Экскурсия — это полтора часа. И самый лучший инструмент рассказа — показ. Поэтому всех пригласим к вам на экскурсии. Вы потом подскажете, когда будут они и куда обращаться. Ну, а для начала здравствуйте, Олег Олегович.
2: Здравствуйте, Виктория. Да, как вы верно заметили, я являюсь научным сотрудником Мемориального дома-музея Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. В некотором смысле моя миссия – это популяризация творчества данного писателя. Он сыграл довольно важную жизнь… Ой, господи. Он сыграл, да, довольно важную роль в жизни нашего региона. Можно сказать, что он первый автор, который концептуально осмыслил наш регион и в некотором роде его создал, как бы. Люди, которые живут там на протяжении многих лет на определенной территории, они зачастую сами даже, ну, не способны, как бы, отразить свое отличие от людей, которые там живут в других регионах, не понимают, что их жизнь на самом деле, ну, вот сферы всевозможные, культурная, экономическая, социальное, что они действительно отличаются от многих других частей нашей большой родины. Вот. И в некотором роде, несмотря на то, что действительно люди здесь жили совершенно особенным образом, довольно-таки обособленно от других регионов страны, сами они, в общем-то, ну, не то чтобы это могли в некотором роде отразить. Ну, для этого и существует, в общем-то, культура, художественная в том числе, для того, чтобы продемонстрировать, как в зеркале, в общем-то, некие особенности, некую уникальность. И в данном случае Дмитрий Наркисович Мамин Сибиряк – это, конечно, автор, который большую роль сыграл в становлении нашего региона, ну, в концептуальном его осмыслении. И, ну, даже давайте возьмем, да, его псевдоним Сибиряк. Почему он взял себе такой псевдоним? Хотя был коренным уральцем, да, он был уроженцем Десимо-Шайтанского завода. Это один из заводов, входящих в структуру нижнетагильских заводов. Ну, вот. То есть он был коренным уральцем, причем по меньшей мере уже в шестом поколении, как минимум. Вот. Тем не менее, он взял себе псевдоним Сибиряк, потому что в ту эпоху, это уже, напомню, вторая половина XIX века, Урал не воспринимался как какая-то уникальная часть территории Российской империи. То есть Урал был как бы границей между Сибирью и Центральной Россией, так как люди, которые здесь жили, они все-таки там по менталитету, по характеру быта, они ближе все-таки были к сибирякам, да, поэтому он взял себе вот такой вот псевдоним, и парадоксальным образом так вышло, что именно под этим псевдонимом он и продемонстрировал читающей публике уникальность нашего региона, его природы, истории, быта, и нанес не только на литературную карту России, став первым писателем, собственно, изобразившим Урал, но и, скажем так, в сферу общественного сознания, да, его близкий друг Алексей Казьмич Денисов, известный художник и камнерез, смог там спустя 20 лет после начала карьеры Мамина прибавить к своей фамилии топоним Уральский, Денисов Уральский, да, так получился. Вот, ну, что касается моей экскурсии, вообще, конечно, по городу, да, по историческому центру вводится огромное количество экскурсий. В чем отличительная особенность моей экскурсии? Это то, что я опираюсь на материал, собственно говоря, созданный писателем «Маминым сибиряком».
1: То есть это вот через призму мамина Дмитрия Наркисовича вы проводите экскурсию, то есть она в этом имеет даже эксклюзивную нотку.
2: Да, в некотором роде я бы даже сказал, что, ну, напомнил или объяснил тем, кто не знает. Дмитрий Наркисович, помимо того, что стал первым бытописателем города Екатеринбурга, изобразив его во множестве своих художественных произведений, он также стал и первым историографом нашего города, так как вообще первый исторический труд о городе Екатеринбурге был написан Дмитрием Наркисовичем по заказу городского головы Ильи Ивановича Симанова в 1888 году. В 1889 году вышел историко-статистический сборник, который назывался «Город Екатеринбург». Там, в общем-то, была представлена подробная информация, в общем-то, о всех строениях города, о всех предприятиях, всевозможных там бизнесах, да, которые у нас здесь развивались в ту эпоху. После отмены крепостного права у нас город стал рельсо-капиталистического развития очень активные, и появилась потребность как бы создать вот такой вот историко-статистический сборник, ну, который помог бы людям, которые, ну, вот занимаются, да, производством, ну, как бы вообще понимать рынок, так скажем, ну и какие там направления развивать и так далее. Вот, и для этого сборника Симанов, городской голова, он заказал вот исторический очерк о городе, собственно говоря, от самого его рождения. И Дмитрий Наркисович его написал, собственно говоря, вот этот очерк, который так и назывался, «Город Екатеринбург», это, можно сказать, основа всего местного краеведения. Первое произведение о нашем городе, написанное таким вот живым литературным языком. Ну, Дмитрий Наркисович, помимо того, что он хорошо разбирался и в современности, так скажем, в которой жил, круг его общения здесь в Екатеринбурге в основном состоял из местных адвокатов, молодых журналистов,
1: писателей также.
2: Ну да, ну у нас литературная среда как таковая была не очень развита все время, в то время, но да, и писатели ныне малоизвестные тоже в круг его общения входили. Ну вот, это одна из частей его, так скажем, интересов. Другая – это краеведение. Огромное количество краеведов, выдающихся, Наркис Чупин, там, Анисим Егорович Клер тоже были людьми, с которыми он близко общался. И, в общем-то, историю тоже родного края он хорошо знал. Ну и плюс, конечно же, старожилы, очевидцы всевозможные, они тоже были все источником, так скажем, информации, вдохновения и так далее. В общем, труд был написан. И вот, опираясь на него, да, я, в общем-то, создал такую вот экскурсию. Ну, в данном случае, да, значение мамина сибиряка, его сложно вообще преувеличить. Даже, ну, вот мы проходим, например, исторический центр нашего города, это, по сути, плотина городского пруда. Это, ну, первое вообще сооружение, которое в нашем городе было возведено и до сих пор, в общем-то, его украшает. Вот, со стороны пруда, собственно говоря, еще в второй половине 19 века был разбит сквер, общественный сквер, в котором стояли два памятника. Один Петру Первому императору, инициатору, собственно говоря, строительства нашего города Екатеринбурга, а второй его супруге Екатерине, тоже императрице впоследствии, и женщине, которая дала имя нашему городу. Вот сейчас на этих местах, где стояли Петр и Екатерина, стоят бюсты, памятники двум известным уральским писателям, Павлу Петровичу Бажову и Дмитрию Наркисовичу Мамину Сибиряку, что, на мой взгляд, очень так ярко подчеркивает вообще, какую роль эти два человека сыграли в жизни нашего региона. Оба они его действительно концептуально осмыслили, в общем-то говоря, можно сказать, подарили и нам, жителям региона, и всей остальной стране, и всему миру, в общем-то, истории о вот этом вот уникальном крае.
1: А вы памятники проходите в ходе экскурсии? Говорите о них?
2: Ну, в данном случае мы останавливаемся, в первую очередь, около памятника основателям города Василию Никитичу Татищеву, да, и Велиму Ивановичу Денину. Они по другую сторону, так скажем, плотины.
1: Со стороны часовни, что было.
2: Да, со стороны часовни. Часовня, построенная на месте алтаря самого старого храма в нашем городе, собора Святой Екатерины. Причем, кстати, собор Святой Екатерины, он даже моложе, чем наш город. Он начал строиться еще в марте 1723 года, хотя как бы дата основания нашего города официально это 18 ноября 1723 года. Это день, когда на Екатеринбургском железоделательном заводе была выпущена первая партия полосового железа. Вот. Ну, собор этот изначально был деревянный, он потом в итоге сгорел в 50-е годы 18 века. Был уже отстроен каменный собор, простоявший до 30-х годов 20 века. Но в итоге его снесли. Ну, у нас вообще в городе как бы несколько вот соборов снесли в советские годы. Не то чтобы это была практика такая прям обязательная, да, многие, в общем-то, храмы остались, просто стали использовать их под другие несколько нужды. Там Вознесенский собор стал краеведческим музеем, например. Вот. Но в данном случае просто собор находился прямо напротив областного комитета коммунистической партии. Это как бы такие идеологические враги, да, получается. Ну и, в общем, его решили уничтожить. Но в честь 275-летия города, да, вот как раз на этом месте, на площади Труда, то, что сейчас называется, возвели часовенку в память, в общем-то, вот, о самом первом храме нашего города. Есть такой писатель Алексей Иванов, да, достаточно известный сейчас, уральский писатель, автор и художественных произведений, и документальной литературы, посвященной нашему краю. И вот он в определенный момент начал, значит, осмыслять Урал как, ну, вот определенный этап истории Урала, да, от создания первых горных заводов до конца 19 века, как некое цивилизационное образование, то есть уникальную культурно-экономическую, социальную среду, нигде, в общем, в мире аналогов, которые не находятся. И в данном случае, да, действительно, можно вот рассмотреть Урал с такой точки зрения, как, ну, совершенно необыкновенный такой, необыкновенная форма культуры, экономики, которая, ну, в некотором роде задавала тон, да, в определенные периоды жизни нашего государства, вообще, ну, всему, так скажем, всей политике и промышленности, да, как самый развитый промышленный регион у нас был, и так далее и тому подобное. Ну и, в общем-то, да, как я уже сказал, исторический центр нашего города, то, что сейчас называется исторический сквер, то, что в народе принято называть плотинка, это, в общем-то, территория, вот, на которой располагался Екатеринбургский железоделательный завод. Ну и даже вот уникальность нашего края, да, чем бы я мог ее подчеркнуть, например. Вообще в краеведении, в исторической науке, допустим, как отсчитывается дата основания, да, того или иного поселения. Ну, там есть разные практики, так скажем, иногда тенденциозные. Там всегда стараются, в общем, тому или иному населенному пункту придать больший вес за счет его историчности. Да, чем он старше, тем лучше. Вот. А у нас на Урале, например, практика уникальная совершенно. У нас даты основания поселений отсчитываются от даты запуска завода. Вот. То есть, по сути своей, у нас поселения-то возникали, как правило, вокруг заводов. Вот. Причем, если поселение было совсем небольшим, оно так и называлось «Завод». Например, город Екатеринбург, да, официальной датой основания которого считается 18 ноября 1723 года, он городом-то стал, в общем-то, почти полвека спустя, в эпоху правления императрицы Екатерины II. Ну, кстати, очень удобно запомнить, да, что в эпоху Екатерины I, в общем-то, он получил имя. В эпоху Екатерины II получил, собственно говоря, статус города. А вообще, ну, допустим, с точки зрения исторической науки, если мы будем там рассчитывать начало города от непрерывной там жизни, да, допустим, русского населения, которое здесь появилось, то мы могли бы, например, назвать дату там 70-е годы 17 века.
1: Это то как... есть еще до... Да. Горнозаводского вот этого, до создания завода, здесь жили люди, то есть были как поселки.
2: Вообще люди здесь жили еще 10 тысяч лет назад, на самом деле. Но это были, конечно, не русские люди, это были первобытные люди, там бронзовый век и так далее. Ну, там можете зайти в Екатеринбургский, в Свердловский областной краеведческий музей, в общем-то, полюбоваться на... артефакты тех времен доисторических, так скажем, то есть там вспомнить шибистского идола, да, и он там старше египетских пирамид в два раза, в общем, деревянный идол, который хранится сейчас в краеведческом музее. Вот. Ну а что касается русского населения, да, оно появилось здесь в 70-е годы 17 века. Это были старообрядческие общины на озере Шарташ. И, в общем-то, там люди, скрывавшись, так скажем, бежавшие от властей официальных после раскола церкви, вот они многие останавливались здесь на Урале, в общем-то, и организовывали общины, поселения. Вот, то есть мы можем, например, с этого времени отчитывать историю Екатеринбурга. С другой стороны, например, опять же на территории современного Екатеринбурга был построен еще в 1703 году Уктузский железоделательный завод. В реке, которая сейчас называется Патрушиха, тогда называлась Уктузка, был построен завод, на который как раз был командирован Василий Никитич Татищев. В 1720 году он должен был сделать заключение о том, способен ли этот завод там обеспечивать государство необходимым количеством продукции, металла. Вот Василий Никитич сделал вывод, что завод на это не способен. Он, ну, действительно, там Патрушиха достаточно мелководная река, там из шести молотов, которые, ну, приводились в движение энергии воды, там действовало только два, остальные простаивали. Ну, вот он как раз выбрал новое место для строительства нового завода, чтобы там, ну, Уктузский, в общем, не справлялся с возложенными на него задачами. Ну и, собственно, это место, это вот как раз где сейчас располагается плотина городского пруда.
1: И Екатеринбург — это один из немногих городов, которому возвращено историческое название. То есть он не Свердловск, а с 1991 года переименован, как было когда-то, в 1723, и сейчас Екатеринбург.
2: Не, ну он, конечно, не единственный.
1: Один из немногих.
2: Да, ну вот даже забавно можно вспомнить, что Василий Никитич Татищев, да, фигура вообще совершенно уникальная, такой типичный представитель своего времени, птенец гнезда Петрова, там человек с просто обширнейшими интересами, знаниями, любая задача, в общем, которая на него возлагалась, выполнялась им с особым рвением и с блестящим результатом. И просто, чтобы отметить масштабы вот этой вот личности, можно сказать, что он был, в общем-то говоря, основателем четырех городов России. Это город Екатеринбург, Пермь, Оренбург и Тольятти. Ну, изначально он назывался Ставрополь. Вот, ну и вот как раз город Пермь тоже можно вспомнить, он же тоже назывался Молотов в советские годы, ну, до 50-х годов 20 века. Вот, так что его создатель, ну, создатель Егоршинского, ой, Мотовилихинского завода, ну вот, тоже был инициатором его создания именно Василий Никитич Татищев. Василий Никитич, помимо прочего, инженер-артиллерист, участник Северной войны, участник таких крупных битв, как Нарвская, Полтавская, и автор первого учебника по истории России в нашей стране.
1: А дружили ли Татищев с Дегениным? Или они разные, читали, были разные люди? То есть, если Татищев человек русский, страстный, эмоциональный, такая открытый, то Вильгельм Дегенин или Вильям Иванович, как здесь принято было к нему обращаться, был противоположностью. А были ли они между собой, завязались ли у них добрые дружеские отношения между собой, все-таки отцы-основатели?
2: Ну да, так вышло у нас в истории нашего города, что у нас два основателя. Связано это было с тем, что вообще здесь на Урале важную роль играли представители промышленной династии Демидовых. У них, в общем-то, были все карты, так скажем, на руках. Но действительно, они смогли организовать производство очень высокопрофессионально, благодаря чему, в общем, очень хорошие отношения у них были с императором. И они себя здесь чувствовали, в общем-то, очень хорошо и вольготно. И вот как раз Татищев, представитель власти, очень энергичный и активный человек, он этим людям, в данном случае Никите Демидову, его сыну Акинфию, несколько мешал. Вот, так как они были на прямой связи с императором, в общем-то, могли ему непосредственно писать. Вот, они пользовались этой возможностью и обвинили Татищева во взяточничестве. Он был вызван для разбирательств в Санкт-Петербург, где, в общем-то, ну, в итоге с него обвинения были сняты, действительно. Но, тем не менее, на его место должны были поставить другого человека. Да, на его место был поставлен Вильям Иванович Генин, который вполне, в общем, оценил планы Василия Никитича Татищева, а у того планы были, ну, действительно грандиозные. Он, в общем-то, помимо того, что решил, ну, построить здесь на Исете железоделательный завод, он здесь решил сосредоточить, в общем-то, администрацию всех казенных заводов Урала и Сибири, то есть Екатеринбургский завод, он должен был стать таким стратегическим центром вообще огромного региона. Он планировал провести через Екатеринбург главную дорогу, которая бы связывала Сибирь и Центральную Россию, до этого она проходила через Верхотурье, он планировал, ну, строительство там учебных заведений всевозможных, хотел перенести сюда ярмарку ирбитскую, вот, и так далее. Ну, в общем, планы у него были грандиозные, ну, и, в общем-то, Генин, он эти планы оценил. Ну, а что касается вашего вопроса, как они общались, ну, они были людьми достаточно разными, но они были крупными профессионалами, то есть, если там Татищев, да, известен как автор первого учебника по истории, допустим, Генин, он автор первого в России учебника по горнозаводскому делу. Вот, то есть у одного была более такая узкая специализация, про Генина сейчас идет речь в первую очередь, да, он был организатором нескольких предприятий, заводов. Вот, Татищев, он был человеком такой, ну, энциклопедической вообще направленности, знаний, и любая ему задача была под силу. Они не то чтобы часто пересекались, ну, там, переписка, да, какая-то была, какое-то общение, но оно было скорее профессиональным в первую очередь, и говорить о том, что, да, существует там такое точка зрения, мнение, но, может, оно как-то художественно обоснованное, я даже не знаю, что тут сказать, о том, что да, люди были разные, у них были сложные отношения, но мне почему-то так не кажется, если честно.
1: Они делали свою работу, да, свою, да, миссию выполняли.
2: Да, они не были друзьями, они были профессионалами.
1: Коллегами, можно сказать. А как Дмитрий Наркисович Мамин Сибиряк отзывался о городе, о Екатеринбурге?
2: Ну, город Екатеринбург, ну, вообще в своей жизни, да, такой достаточно длинной и сложной, он по-разному отзывался в разные периоды своей жизни о городе, но мы вот в первую очередь помним его слова о том, что Екатеринбург – это его любимый город, вот, что он является подлинным патриотом своего города, у него там целые цитаты есть подробные, которые вот это его отношение описывает. Ну и даже тот факт, что он город Екатеринбург изобразил в огромном количестве своих художественных произведений под разными, правда, именами. Иногда это был Екатеринбург, иногда это был город Узел, например, в его самом известном романе «Приваловские миллионы» он так назвал.
1: Почему город Узел?
2: Ну, для решения, так скажем, своих художественных задач, да, он решил придумать такой вот авторский топоним «Узел, связывающий Сибирь и Центральную Россию», «Узел, связывающий Северный и Южный Урал», в общем, такой город, средоточие, в общем, ну, вот такого, таких вот пересечений всевозможных. Город Узел, да, это в Приваловских миллионах, там, допустим, в рассказах «Поправка доктора Осокина» или в рассказе «Башка» называет город Пропадинск. Ну, там очень легко узнается Екатеринбург, опять же, вплоть до конкретных мест. В данном случае он решал другую художественную задачу, да, он там описывал жизнь, скажем так, социального дна провинциального города, поэтому вот название выбрал такое. Загорье в некоторых повестях у него фигурирует такой топоним. Сосногорск. В общем,
1: из-за того, что много деревьев. Сосногорск.
2: Ну да, сосновые леса, видимо. И горы, конечно же.
1: Олег Олегович, спасибо вам большое за эту беседу, за этот экскурс исторический. Хочется беседовать, задавать вопросы, разговаривать дальше. Но я всем радиослушателям напомню, что беседовала сегодня я с Олегом Олеговичем Шабатовским, научным сотрудником Мемориального дома-музея Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Вы водите экскурсии от музея, сколько раз в год они бывают, ну, проводятся, и как записываться через телефон музея, получается, подскажите.
2: Ой, ну в данном случае у нас, да, сейчас некоторые сложности.
1: Реконструкция.
2: Да, музей закрывается на реконструкцию. Сколько это займет времени, сложно сказать, может быть год. Но в летний период, да, мы проводим уличные пешеходные экскурсии, как правило, по пятницам, примерно в 6 часов вечера. Информацию подробную можно узнать на сайте Объединенного музея писателей Урала, ОМПУ.ру, в группах в социальной сети ВКонтакте. Ну и да, на конец месяца текущего июля запланированы две экскурсии. Одна по местам старого города Екатеринбурга, рубежа 19-20 веков, по питейным заведениям историческим. Другая, собственно, посвящена историческому центру города, тем зданиям, которые сохранились от некогда функционировавшего завода, который положил начало нашему городу.
1: А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
2: До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, на православном радиоканале «Воскресенье» новости. В день памяти преподобной Ефросинии в миру Евдокии, великой княгини Московской, глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в храме архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных в поселке Джамбул. Накануне вечером высокопреосвященнейший архипастырь совершил вечернее богослужение с чтением акафиста святым царственным страстотерпцем в Свято-Успенском кафедральном соборе города Ташкента. Перед началом божественной литургии митрополит Викентий совершил чин освящения новых икон для храма. За божественной литургией его высокопреосвященству сослужили митрофорный протоиерей Владимир Ляпин, настоятель храма иерей Александр Балухатин, иеромонах Фома Габдрахманов, иерей Дмитрий Земцов, иерей Антоний Загорец, диакон Петр Гнатик, иеродиакон Дорофей Башко и иеродиакон Макарий. За богослужением молились настоятельницы Свято-Троицкого Никольского женского монастыря города Ташкента, игуменья Екатерина Мальгина и настоятельница Свято-Покровского женского монастыря города Дустабада, игуменья Евгения Арымбетова, а также многочисленные прихожане храма. По окончании божественной литургии было совершено торжественное славление, после чего высокопреосвященнейший владыка Викентий осветил крест для новой часовни, строящейся на местном кладбище. В завершении богослужения митрополит Викентий обратился к духовенству, матушкам-игуменям и пастве со словом архипастырского назидания. Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним днем, когда мы прославляем преподобную великую княгиню Ефросинию Московскую. В этот радостный день мы продолжаем благоукрашать нашу церковь, освящаем святые иконы и крест с куполом. Это видимая красота храма, от которой исходит великая духовная сила Божия, украшающая нас добродетелями, смирением, терпением, милосердием, кротостью и любовью к Богу и ближним. Сегодня мы обращаем наше внимание к подвигам преподобной Ефросинии. Она была супругой святого благоверного великого князя Дмитрия Донского и матерью восьмерых детей, трех дочерей и пяти сыновей. Вся ее семья жила в Боге, в вере, в благочестии, а жизнь самой княгини стала непрестанным подвигом молитвы. Годы, в которые она жила, нельзя назвать временем спокойного княжеского благолепия. Это были постоянные войны, трудности и испытания, через которые она проходила с горячей молитвой. Вспомним, например, Куликовскую битву, 1380 год. Муж, по благословению преподобного Сергия Радонежского, уходит на страшную войну. Представляете, что чувствовала супруга? Но она не отчаивалась, не рвала на себе волосы, а преклоняла колено и молилась, чтобы Господь даровал победу русскому воинству и сохранил жизнь ее мужу. Ее молитва была простой, но удивительно сильной и принесла свои плоды. В 1382 году случилось новое испытание – нашествие татар. Снова слезы и горячая молитва. Затем князю Дмитрию нужно было ехать в Орду за ярлыком на княжение, и никто не знал, вернется ли он живым. Позже туда отправили их сына Василия, которого оставили в заложниках, и он долгие 2 года провел в унизительном плену. И снова княгиня-мать слезно молилась о сыне. Вся ее жизнь была соткана из испытаний. Великий князь Дмитрий Донской скончался, не дожив до 40 лет. Вдова вместе с сыном Василием взяла на себя тяжелейшее бремя управления государством. Но она несла этот крест с великой надеждой на помощь Божью. Она была истинной подвижницей. Под пышными княжескими одеждами носила тяжелые вериги, чтобы удручать свою плоть и бороться со страстями. А перед смертью она приняла монашеский постриг с именем Ефросиния. Будучи во власти, в славе и в почете, она оставалась глубоко верующим человеком. Все скорби она переносила ради вечного спасения, руководствуясь словами Спасителя: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, а все остальное приложится вам». Господь не оставлял ее, помогал решать сложнейшие земные проблемы, даровал ей дар чудотворения еще при жизни. Однажды слепец с верой коснулся ее одежды и прозрел. Сама же княгиня делала вид, что не замечает этого, смиренно сознавая, что чудеса творит не она, а благодать Божия. Подобные чудеса по ее молитвам совершаются и по сей день. Преподобная Ефросиния – это высочайший пример того, как человек, находясь на почетном служении, не оставляет Бога. Все дела совершает ради Бога и стремится к небу. Нам нужно иметь такой же духовный настрой. Бог ценит нас, когда мы с благодарностью относимся к Его крестным страданиям. Спаситель проливал свою кровь не ради того, чтобы дать нам земной комфорт, а чтобы открыть двери рая. Когда мы даже не думаем о вечности, а желаем только земных благ, мы забываем о смысле Его жертвы. Господь по своей милости дает нам и земное благополучие, но с расчетом на то, что мы вразумимся, возблагодарим Его и еще сильнее устремимся к благам небесным. Мы находимся в храме Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Небесные жители ждут нас, они хотят, чтобы мы пришли в Царство Небесное. Есть богословское мнение, что когда Архангел Михаил со светлыми ангелами низверг с небес возгордившегося Деницу и отпавших с ним духов, на небе образовалось пустующее место. И теперь светлые ангелы желают, чтобы мы своей добродетельной жизнью восполнили число тех отпавших духов. Наши предки не случайно строили храмы в честь Архистратига Михаила, чтобы подвигнуть нас жить ради вечности. Отпавшие духи не каются в своей гордыне и будут вечно мучиться. А мы, люди, хотя и грешим, но имеем великий дар покаяния, который так угоден Богу, сказал владыка. Митрополит Викентий совершил литургию в поселке Джамбул и освятил крест для новой часовни на местном кладбище. Вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие слушатели, братья и сестры, сегодня в беседах о вечном мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино, отцом Александром Дубасовым и его матушкой Еленой Дубасовой, которые стали победителями президентского конкурса для семей. Семейный конкурс назывался «Это у нас семейные». Итак, вашему вниманию продолжение нашей беседы.
2: У нас, получается, первый день, когда день открытия, то все семьи выстраиваются по своим федеральным округам в национальных костюмах, либо в тех костюмах, которые, скажем, как-то подчеркивают вашу семью. И, естественно, люди надели все национальные костюмы. Это потрясающе.
3: С флагами, зрелище. В костюмах, вот прямо вот, вот великолепно.
2: И взрослые, и дети. И мы, наверное, шли, ну, наверное, минут 15 вот в таких костюмах обошли. В такой традиционный хоровод. Это все можно посмотреть, если зайти, скажем, на площадку «Это у нас семейная», выйдет платформа, и на ней все новости, все вот какие-то там ролики, интервью
1: да,
2: с какими-то семьями.
3: Ну да, все это в открытом доступе.
2: Да,
3: как бы.
2: Это да и интересно. Это очень интересно, потому что там есть и видео, и фото, и все можно посмотреть, это окунуться. Ну и, конечно, захотеть участвовать
3: да,
2: в этом
3: да,
2: сезоне.
3: Вот,
1: а
3: чтобы...
1: как выглядели вы?
3: Вы знаете, вот по сравнению с другими семьями очень невзрачно, я бы сказал. Я так говорю, да. Но я, когда мы поехали, я говорю прихожанам, говорю, братья и сестры, вот мы собираемся с семьей участвовать, да, поэтому просим ваших молитв. И когда мы уже приехали, все, вот уже такие победители, я говорю, братья и сестры, вы знаете, на фоне других семей мы были очень невзрачные. Но, не знаю, вот были ли у кого-то такая поддержка в виде 150-200 прихожан, да, и всех их семей, которые вот так вот участвовали. Поэтому мы были в Москве участниками, да, а, в общем-то, участвовали все, вот весь наш приход,
1: да,
3: который
1: болели, за
3: болели
1: вас,
3: молились, старались, как-то
1: конечно.
3: Поддерживали.
1: Не просто там, как говорят, мы за вами, за вас кулачки
3: да,
1: поддержим.
3: Это...
1: Ну, что это кулачки
3: что
1: поддержать?
3: Что кулачки,
1: а
3: да, посредством, когда люди
1: весь
3: молятся.
1: Весь приход молится, что
3: да.
1: вы, что вы.
2: У нас присутствовала
1: Божья помощь какая была.
2: Три, на этом конкурсе в Москве три священнические семьи.
3: Это которых мы видели. А еще мы что-то было?
2: Которых мы знали и видели. Да, может, кто-то еще был. Это были с Челябинска
3: с Пензы.
2: И с Пензы.
3: Угу. А на полуфинале это, по-моему, побольше.

0: же было. Еще
1: на полуфинале?
0: Был.
1: Ну, это наш, получается,
0: федеральный округ. Мы федеральный видели. То есть еще мы видели священников.
1: А это финалисты, то есть вот три семьи. И на первом сезоне, ну вот насколько я помню, тоже было три священнические семьи.
0: То есть, Витя, это вот такая вот, это у нас семейная, да? Это основное, это культурный код России, в который входит в том числе и православие. Вот, и поэтому, естественно, как бы организаторы это понимали, знали, в общем-то, как, каким-то образом отмечали, да, это все, и, соответственно, это тоже, ну, как-то вот на что-то обращали внимание, да, то есть поэтому вот эта вот многонациональность, многообразие и различные, значит, виды профессий, занятий, которые вот всеми занимаются, да, все это как-то вот каким-то образом усматривалось, учитывалось, да, и, соответственно, вот все мы, так скажем, в этом конкурсе принимали участие, соревновались, да, то есть, ну, и вот что мне понравилось, да, нужно было быть таким вот прямо вот, ну, вот, просто радостным, да, радостным от того, что ты участвуешь. И у нас это как-то так вот получилось, что вот это настроение было действительно приподнятое. То есть и его не надо было преподавать искусственно как-то, да, заставлять себя. Просто вот от этого участия, да, вот как-то вот прямо так хорошо было на душе. И трудности, с одной стороны, в нашей семье какие? То есть мы выглядели невзрачно, казалось бы, внешне, но какие у нас были трудности? У нас, наверное, одна из самых таких, будем так говорить, семей по разнице в возрасте. Да? То есть у нас самому маленькому участнику было 2,5 месяца, а самому старшему нашему 80, почти 7 лет. Вот я думаю, что вот эта разница мы, наверное, всех превзошли. Ну, может, кто-то чуть-чуть это приблизился, но все-таки 2,5 месяца и 86, да, почти 87 лет, это такая разница существенная.
1: Ну, 86,
0: да? Вот, разница. Поэтому тут мы вот это мы подчеркнули. А еще что я сказал, когда мы давали интервью, что, вы знаете, очень хотелось бы, что вот, чтобы семьи нашей страны, вот они вот сейчас так вот участвуют, сплочаются, но чтобы постепенно мы вышли на такой уровень, когда страна, государство, наше отечество может поддержать всякую семью, да, то есть даже без различия, участвует она в конкурсе или нет. Это, конечно, наше. Я говорил, что давайте будем думать, говорить, давайте будем молиться, да, чтобы семья, если она образовывается, она уже имела от государства определенные привилегии. То есть или просто человек живет, занимается бизнесом, где-то, может, спортсмен, там, искусством занимается, преподает в медицине. Хорошо, замечательно, прекрасно, да? То есть человек работает, получает соответствующую зарплату и все остальное. А вот человек семейный, как ему быть, да? То есть, а вот если ты создал семью, то тебе огромный бонус, ну, какой-то в каком-то определенном виде, да? А если ты начал рожать детей, то эти бонусы должны идти таким образом, чтобы многодетная семья, ну, в общем-то, не была в состоянии, в таком, что ли, ну, в тяжелом материальном состоянии.
1: Нуждающемся.
0: То есть, что отец там работает и задействован на нескольких объектах, где-то работает, несколько работ берет, да, мама там дома, она тоже выбивается из сил, да, а чтобы вот государство понимало, что самый ценный ресурс у государства, это, конечно, ну, государство это понимает, да, то есть, ну, вот, именно еще мало того, что понимает, но чтобы и поддерживало, да, то есть, что семья это главный ресурс, народ самый главный ресурс. Если это бы, скажем так, постепенно бы получалось, то это было бы прекрасно, да? А я еще что предложил, да? То есть заключил брак, тебе дают свидетельство, а на обратной стороне сертификат на ипотеку 10%. Родил ребенка, еще 10, 20, 30%, еще одного, еще. Все, четверо детей, у тебя квартира уже, как говорится, ты в ней можешь жить, это квартира твоя, тебе не надо платить тяжелую эту ипотеку, а где взять деньги? Даже если это было бы без процентов. Вот, предположим, сейчас семейная ипотека есть, да, там что-то процента 4, по-моему, вот это.
1: 3,5.
0: Да? Или 3,5, ну, казалось бы, немного. Ну, а само-то вот это вот, само выплачивание, это как называется, вот это тело-то вот это вот, выплата, оно такое неподъемное для простой семьи, где дети, работает один отец, да, редко когда, да и работает не всегда на каких-то там таких местах, где там какие-то большие деньги, да, как правило, это деньги только на содержание семьи. И тут, конечно, государство, я считаю, должно включиться и вот такие семьи поддерживать, да, чтобы...
1: Ну вот да, если взять, например, пример даже нашу семью, да, то есть семья детей, которая у нас участвовала в конкурсе, то есть у них 4 ребенка, работает, получается, только папа, потому что мама вот сейчас в декрете
0: с
1: двухмесячным четвертым, и детские пособия они не получают. То есть как бы 4 ребенка, одна зарплата, и на пособие они не проходят. И не такая уж, скажем, зарплата, которая, ну, как-то там сверх какая-то.
2: 6 человек прокормить.
0: Да, 6, только на прокормить.
1: Средняя, присредняя, то есть.
0: То есть только прокормить. А вот чтобы еще как-то улучшить свои жилищные условия,
1: в принципе, невозможно. Какие-то платные все услуги. Что мне тут подумалось, что у нас, в общем, в конкурсе всегда приветствовалась многодетность, династии какие-то, что люди занимаются одним и тем же делом, участники СВО, национальные семьи, так как, скажем, год народов России, что мы имеем в своей семье. У нас 3 поколения, получается, многодетных. То есть бабушка у нас многодетная семья. У нас многодетная семья. И вот у старшей дочки у нас тоже получается многодетная семья. То есть 3 поколения многодетных семей. Ну, возможно, что-то там и дальше еще как-то по корням выше.
0: Да, потому что мы-то, в общем, ставим планку высокую детям своим,
1: да,
0: задаем.
1: Да, мы говорим, мы жадные, нам надо.
0: Дайте нам, в хорошем смысле жадные, да, дайте нам много внуков, да. То есть, если мы уж 5 раз родили, чтобы у нас это внуков-то не было там.
2: Сейчас у нас 5 детей в семье.
0: 5 детей, 5 внуков пока, да. То есть, вот, 2 дочки замужем, да, остальные пока еще вот это не семейные. Вот, ну вот, и вот, скажем, да, хорошо, 5 внуков, неплохо, да. Но если было бы 2 детей у нас, 5 внуков, это было бы замечательно. Замечательно. Да. Было 2 детей, стало 5 внуков. Ну, какая добавка, да, какая прибыль прекрасная. Но у нас-то 5 детей. Поэтому я как-то писал стихотворение, говорю,
1: 25.
0: Дайте нам 25.
1: То есть, было 5, стало дайте 25.
2: Вот у меня вопрос все-таки, я этот вопрос, он очень болезненный, я его не могу не задать, потому что сейчас очень много говорится именно про российскую семью. Именно про российскую семью и про вот этих наших молодых ребят, девушек, которые открыто заявляют, что они рожать не хотят,
0: да,
2: и не хотят иметь,
0: конечно,
2: семьи. А мы вокруг видим много других народов, у которых детей много. И они вот прям демонстрируют вот эту многодетность.
0: Это наша, с одной стороны, это боль, очень... а с другой стороны, это нам наша задача. Вот, пожалуйста, смотрите, да, и берите пример. То есть, видите, в царской России рождалось много. Но и, в общем-то,
1: много
0: погибало, но все равно, в общем-то, сильно прибавлялось.
1: Разрасталось.
0: То есть население очень было.
2: Но поскольку... Мы же даже вспоминаем сейчас царские дни, какая была численность населения при Николае
0: II. По-моему, 180 II. Миллионов, да,
2: что-то,
0: близко к этому.
2: Очень, да, хорошее, во много раз больше, чем сейчас.
0: То есть при царствовании, царстве Николая, да, вот, конечно, очень сильно... Да, Россия тогда прямо наполнялась, несмотря вопреки того, что... Много и умирало, смертность была. А у нас сейчас получается, что нам не надо очень слишком много рожать, как было раньше, 10-12 детей, но это уж, как говорится, только какие-то очень индивидуальные, очень исключительные семьи, да. У нас сейчас все-таки сохранение детей, ну, достаточно высокое, медицина хорошая, поэтому если бы наша страна пропагандировала бы, проповедовала, везде бы показывала, да, все бы вот все то, что мы вот где-то вот воспринимаем, да, кино, в интернете, газеты, журналы, да, говорилось, да, что семья, во-первых, человек нормальный должен создать семью, если он нормальный, да, и чтобы семья начиналась от 3 детей. Вот пока у тебя один ребенок, да, это твой, второй твой, а вот 3 – это уже у тебя семья. И вот это вот очень хорошо, это надо пропагандировать. Ведь обратите внимание, когда мы жили уже, вот, ну, скажем, в 20 веке, при советской власти, да, там очень много было пропаганды, которую народ прекрасно поддерживал. Если была пропаганда, скажем, здорового образа жизни.
2: В хорошем смысле.
0: Прекрасно,
2: это слово пропаганда,
0: хорошо, да, в хорошем смысле. Было, значит, говорились о том, что надо работать, что труд облагораживает человека, обогащает его. Ну, так это же наша страна, вот ведь вспомним, да, ведь фабрики, заводы, какие-то другие, вот везде люди работали, трудились и старались, и не работать-то, в общем-то, государство тоже своими, может быть, не сами простыми способами, но поддерживало, да, то есть и человек любил работать, человек, вот сейчас вот взять наше старшее поколение, говорит, да, мы без работы вообще не представляем, да, как это можно было жить без работы, а работали, там, стажи были по 50 лет, да, и больше, то есть прекрасно. прекрасно, хорошо. И оказывается, это все государство может. Но государство не может жить без общества. То есть поэтому мы говорим, что эти задачи должно решать государство и общество. Общество, то есть не то, что государство только лишь в одностороннем порядке что-то предлагает, насаждает, да, а общество там где-то в какой-то прострации находится. Да. Нет, все мы должны понимать это, да, что наша задача, наши просторы наполнять добрыми, хорошими гражданами, хорошими людьми, да. Это задача родителей. А чтобы родители были грамотные, да, вот задача государства, соответственно, родителей воспитывать, да, то есть показывать, рассказывать, приводить, вот все делать, весь комплекс. Видите, вот у нас 90-е годы показали, что если, скажем так, человека отпустить, то он может не туда прийти. То есть, что мы имели, в общем-то, на начало специальной военной операции, она показала, ярко показала, да, что, оказывается, вот наш народ-то вообще пошел не туда. Он пошел на лживую приманку Запада за комфортом, все остальное. А это не наше мировоззрение, это не наш внутренний мир. Наша страна, она знает, именно умеет страдать, умеет отдавать свою жизнь за ближнего, да, умеет жить по Евангелию, да, то есть нет больше той любви, чем душу свою дать за други свои. Да. Мы умеем это делать. Это наш и есть на самый главный наш национальный код нашей страны. Многообразие, да, многонациональность, это не какая-то одна национальность, да, это много. У нас 190 национальностей, по-моему, проживает ведь в России. И все это по-настоящему это свойство.
1: Сокровище.
0: Это сокровище, это империя. Это по-настоящему. То есть империя не ассимилирует какую-то национальность в какую-то другую, одну в другую.
2: Но русский-то народ, это все равно государство, образующий
0: имперский народ.
2: Это
0: с одной стороны,
2: народ.
0: Это имперский народ, а с другой стороны, всякий живущий в России, это и есть русский. Да? То есть это уже выше национальности. Есть у тебя национальность, башкир, татарин, там, узбек, что кто-то еще, но если ты живешь в России.
2: А я так полагаю, что русский – это православный.
0: А вот это еще выше. Прекрасно, прекрасно. Вот истинный все-таки русский, я считаю, это, конечно же, мы, собственно, носители этой религии, и, с другой стороны, сложно наши. Нам, да, вот как-то по-другому на это смотреть, да, но, конечно же, вот одно из, я тут где-то, что какой-то у нас конкурс был, я говорил, что, вы знаете, наш национальный такой культурный код, это в том числе и православие. В том числе и православие. Потому что это действительно так. Если это такой был момент, да, что когда человек выбирает веру, да, то есть это все равно, что когда он хочет построить дом, он выбирает землю. Вот он выбрал землю, да, и там строит дом. Так вот, мы, в общем-то, имеем великое счастье, что страна, государство, отечество, наши добрые предки за нас землю выбрали, веру нам дали. Это вера христианская, православная. Вот, и поэтому это, конечно, замечательно и прекрасно. Поэтому кто из семей захочет участвовать в этом конкурсе, так, что этот конкурс дает? Да, это, конечно, он дает сплочение семьи, дает возможность прожить вместе, дает возможность записать это все, то, что, может быть, не было, никогда бы семья бы и на это бы не подвиглась это сделать, да, и, соответственно, это такой богатейший архив семьи. Потом уже будут и потомки где-то вот смотреть, и сами люди будут это все воспоминать, а это будет прекрасно. Это уже хорошо. А если получится еще участвовать в конкурсах, если получится еще и проходить полуфинал, выходить в финал, и, соответственно, там быть, это просто прекрасно. Вот это очень хорошо семью, так скажем, облагораживает, да, то есть делает ее, собственно, по-настоящему семьей, да, то есть вот к этому надо идти, стараться, вот, и будет все хорошо.
1: А я бы хотела немножко тоже добавить, что есть такая пословица, что один ребенок – это не ребенок, два ребенка – это полребенка, а три ребенка – это ребенок. И, конечно, очень здорово, если в семье есть многодетная семья, то есть от трех и больше. Замечательно, это легче в воспитании. Но нисколько не хуже семьи, которые с одним или с двумя детками. То есть всем ведь дается по-разному. И также нисколько, например, я не уберу, скажем, из списка семей, у которых нет деток. То есть всяко бывает. Но вот мне видится прям огромная проблема, и, естественно, это идет, скажем, не только от нас, от людей, то есть и сверху со стороны государства – что не позиционируется о создании семьи, о создании семьи, скажем, вовремя, и когда семья, скажем, организуется...
0: Человек уже задумал организовать семью, да, оказывается, да, что лет многие 30. Вещи он опустил. Нет, мужчине в 30 лет нормально.
1: Мужчине,
0: для
1: да.
0: девушки все-таки 30 да, лет уже вот немножко бывает тяжеловато.
1: Возраст, то есть вот у нас в медицине уже, скажем, 28 лет называется старородящая.
0: Старородящая.
1: Старородящая.
0: Я думал, поздно родящая.
1: Вот сейчас немножко срок сдвинули, сейчас на 30-летних его перенесли, но тем не менее, то есть, конечно, всему свое время. И когда, скажем, в 30 или в 32, там, скажем, года девушка вышла замуж и хочет родить, а возникает такая проблемка, что не получается.
0: Да, организм
1: не получается,
0: уже
1: организм не тот, и, конечно...
0: Не настроился, как бы, вот, на эти рельсы не встал.
1: Семью нужно организовывать, ну, скажем, от 20, конечно, там и есть и в 16 лет организуют, и 18.
0: Ну, 16,
1: скажем,
0: это нонсенс, 18.
1: Молодые еще, но вот, скажем, от 20 задумываться, искать своего спутника жизни, подбирать.
0: Нет, задумываться-то как раз надо раньше, а уже в 20 организовывать.
1: В детском садике уже задумываться.
0: Конечно, вот, а уже в 20 организовываешь,
1: прям подглядывать, скажем, своего спутника жизни, испытывать на жизненном пути, насколько он вам подходит. И, конечно, хорошо создавать семьи и рожать детей.
0: И молиться, чтобы семья-то создалась, и чтобы детки были. Это же все. У нас вот сколько я знаю семей, которые, например, семью создали, деток нет. Раз, какой вариант? Да, берут из детдома, берут ребенка из детдома, а потом начинают сами рожать, и у них такая семья
1: прямо
0: просто идет.
1: Как горшочек
0: варить. Какие молодцы прямо это. Вот, то есть, пошли на какой-то определенный подвиг, и получилось. Ну, не каждому, конечно, дано. И речь о взять сироту из детдома, это, конечно, такое сердце надо, просто удивительное. Да, ну, если это удалось.
1: В конкурсе вот тоже называются таких деток... Дети, рожденные сердцем. То есть приемными
0: есть...
1: деток семей очень много. Ну, кто-то это, скажем, выносит на общий круг.
0: Кто-то не афиширует.
1: Кто-то не афиширует, да. Но такие детки есть. И...
0: А я еще такой, знаешь, это слышал, вот что один ребенок семьи – это эгоист, двое – это соперники, а трое – это уже вот заботливый. Ну, заботливый. И на самом деле у нас как в нашей семье было? У нас третий ребенок, когда родился, еще, вот у нас третий, у нас на четвертом это началось, третий, когда родился, у нас было две девочки, и третий, значит, мальчик родился. И две старшие девочки, одной было 5, другой 2,5, вот, они к нему относились как к живой игрушке. Ну, маленькие еще. А вот когда четвертый ребенок родился, сразу же почувствовал, они уже повзрослели, и старшая направляет, соответственно, младших, и все проявляют заботу. Сейчас у нас также у детей, вот у них 4 детей, вот, соответственно, уже старшие могут, а младшим, ну, по крайней мере, посидеть. По крайней мере, мама говорит, посиди, пожалуйста, заплачет, подойди, меня позови. Да, то есть вот где-то на кухне, например, что-то готовит, один ребенок сидит там, ну, то есть даже играет рядышком, да, прибегает мама, там, Саша плачет, например, все прекрасно, хорошо. То есть это уже, это забота, это и они уже, получается, воспитываются, да, вот в этом окружении, вот в этой атмосфере заботы друг о друге, да, то есть нельзя, например, взять только себе. Потому что, ну, это не твое, это общее, это наше, да, то есть вот это прекрасно, когда нет моего, нет меня, нет такого яркого, такого большого я, эгоистичного, который все вокруг, все только бегают и сдувают с тебя пушинки и пылинки, да, а есть мы, есть семья, это вот очень прекрасно. И в многодетной семье-то это не надо как бы специально культивировать, оно само по себе вырастает. А вот если семья, как бы один ребенок в семье, конечно, это немножко как бы тяжелее все это привить ребенку, это понимание, да, что не все вокруг тебя крутится, вертится, и что ты, в общем-то, ну, один из, да, то есть поэтому, ну, бывает, что семьи, вот, я помню, один многоуважаемый священник говорил, мы хотели с матушкой огромную семью, но родился только один ребенок. Такое тоже бывает. То есть, конечно, в этом нисколько нельзя, ты, скажем, говорить, что это...
1: Сложнее.
0: Да, это говорит, что воспитать-то
2: хорошего.
0: Сложнее. Хотя, с другой стороны, ведь, опять же, раз всякое рассуждение мужчине о рождении ребенка, да, ну, немножко такое, я считаю, ну, лицемерное. Почему, да? Потому что сам-то ты ведь не рожаешь, да, и поэтому всякие и мужчина, который там начинает что-то говорить, да, о рождении, да, ну, как-то надо говорить с пониманием, что ведь женщина рожает, когда она рожает, это очень сложно. Это выносить, течение 9 месяцев, да, то есть полностью свою жизнь перестроить, да, ты даже что-то порой где-то покушать-то не можешь, да, почему? Потому что это отражается на плод, все. И потом впоследствии, когда ты уже родила тяжелейшие роды, да, а потом, когда что-то съел, у ребенка живот начинает болеть, да, потому что в твоем молоке вот это вот что-то туда к ребенку приходит, да. Что-то.
2: Все приходит.
0: А для нас-то, еще людей-то верующих, ты еще говоришь, да, что-то даже помыслил, подумал скверно, и то это отражается на твоей семье, на твоем ребенке, да. Поэтому вот даже так более широко можно на это посмотреть, да. Но тем не менее, да, если уж есть возможность рожать, надо рожать в свое время, да, то есть где-то родный возраст от 20-35 у женщины, да, надо стараться, конечно, быть лучше в эти рамки войти. У кого-то чуть подольше, у кого-то чуть пораньше, ну, это, как говорится, уже следующий вопрос. Но вот именно общее...
2: Ну, с 20 лет можно вполне рожать.
0: Кто должен это делать? Это должно общество и государство должно понимать, должно это быть все прописано, вот прямо прописано это все быть, да, и то есть буквально с школьный год, с садика, может, да, потихоньку все это вот прививать, насаждать, вот чтобы ребенок уже смотрел на мир не похотным взглядом, да, не грязным, не такой вот прямо таким неприятным, да, а именно смотрел с точки зрения Господи, обращался: Господи, как ты меня видишь? Где ты меня видишь? Видишь ты, что мне надо монашеское устроение себе прививать, да, и быть, то есть, в этом направлении двигаться, да, или что, чтобы я стал, ну, у меня создалась семья, я стал, значит, имел мужа или там жену, да, имел детей и все остальное. Господи, как ты это видишь? Помоги мне, да, чтобы это был действительно избранник. Избранник, избранница, да, достойные, да, чтобы любили вначале на первом этапе себя, это чтобы любовь развивалась, в смысле, друг друга, не себя, а друг друга, вот, развивалась эта любовь, да, вот, и потом появлялись дети, да, и это уже любовь реализовывалась уже в детях, да, и, соответственно, дальше, дети дальше шли, да, и вот все остальное. Вот, поэтому это большая задача, и мы, вот, скажем так, церковь об этом уже всегда говорила, да, и мы с вами часто об этом говорим, да, а вот все-таки как-то вот понимание такое общественно-государственное стало появляться вот, ну, вот буквально вот после уж так уж мы... Уж
2: народ зашевелился.
0: Зашевелился. С ковида немножко чуть-чуть, да, нас так дернули, да. Ну и потом с началом специальной военной операции тоже как-то так вот эта пелена упала, что оказывается, куда мы идем, что мы делаем, да, какой Запад. Им кроме наших ресурсов, да, нашего достояния, да, им ничего не нужно. Нам, мы и наша страна, им нужно то, как, ну, понятно, да, как сырьевая
2: колония.
0: База.
2: Колонии, да. Разделите государство на огромное количество других. Все это было прописано.
0: У них есть опыт этот, да, это у Запада есть прекрасный опыт. Да. Африка, Индия, Азия, Америка.
2: Такая маленькая Великобритания, да, а сколько ее стран,
0: да,
2: кормят?
0: То есть, у них этот опыт есть, да, то есть мне... И я думаю, всему нашему государству, нашей стране не очень-то хочется участвовать в этих экспериментах. Пусть где-то они проходят, но вот наша страна все-таки это, наша страна это святая Русь. И вот к этому надо идти, к этой святости.
2: К этому надо стремиться.
0: Да.
3: Дорогие слушатели, братья и сестры, вы слушали продолжение нашей беседы с настоятелем храма святых мучеников Флорой Лавры села Косулино Каменской епархии, отцом Александром Дубасовым и матушкой Еленой Дубасовой. Напоминаю, их семья стала победителями президентского конкурса для семей. Этот семейный конкурс назывался так: «Это у нас семейное».

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» новости. В Херсонесе прошли обучающие экспресс-курсы повышения уровня квалификации экскурсоводов Нового Херсонеса в области истории городища и расположенных на нем церковных зданий и сооружений, сообщает сайт Крымской митрополии. Период античного и византийского Херсонеса Херсона охватывает как эпоху основания города, так и период, связанный с походом на Корсунь святого равноапостольного князя Владимира и его брак с царевной Анной. Программа обучения содержала следующие занятия. Показательную обзорную экскурсию от Нового Херсонеса до храма равноапостольного князя Владимира провели сами экскурсоводы Нового Херсонеса. При этом все участники задавали вопросы, комментировали, исходя из собственного опыта, приобретенного каждым экскурсоводом за последние 2 года. Комментарии по части православного глоссария давал насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря иеромонах Ириней Пиковский. Блок 1. Занятие по истории античного Херсонеса на территории городища провела Виктория Александровна Нестель, заведующая отделом античной истории Херсонеса Таврического. Занятие по христианской архитектуре византийского Херсона провела Татьяна Юсуповна Яшаева, заведующая отделом византийской истории Херсонес Таврический. По теме «Херсонес-Херсон» в контексте истории Византийской империи выступал Александр Александрович Роменский, старший научный сотрудник отдела византийской истории. Было совершено подведение итогов учебного дня, обсуждение часто возникающих во время экскурсии вопросов, намечены планы на будущее с перспективой проведения подобного рода лекториев и семинаров на регулярной основе. По завершении учебного дня всем участникам занятия в качестве задания на дом были розданы темы рефератов по всем 3 блокам со списком литературы. День интенсивного обучения вызвал большой интерес среди экскурсоводов и присутствующих смотрителей. Было принято решение проводить такие интенсивные обучающие семинары и лекции ежемесячно с привлечением не только экскурсоводов, но и смотрителей, братьев Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Продолжаем выпуск. В семейном центре «Архангельский лад» при храме Архангела Михаила состоялась замечательная и неожиданная встреча со Станиславом Шубертом. Это режиссер, документалист из Феодосии, специалист по пленочной съемке и киноархеолог. С 2019 года он работает в Арктике на архипелаге Шпицберген, а в Крыму проводит свой короткий отпуск. Станислав встретился с учениками театральной студии «Лада». Гость Архангельского Лада рассказал, как снимал свой фильм «Русский Шпицберген» об ученых, шахтерах и всех, кто живет и трудится в Арктике. Слушатели узнали, как Станислав восстановил советские кинотеатры в поселке Пирамида, это самый северный кинотеатр в мире, и в Баренцбурге, как разбивал архив советской кинопленки, которую со всего Союза отправляли в Арктику. Ее десятилетиями никто не видел, а там шедевры Тарковского, Феллини, грузинский кинематограф, редкие советские киножурналы, будто перемещающие на машине времени и показывающими кино в том качестве, в каком оно было задумано авторами, без современной оцифровки. Всего более 650 пленок. Также Станислав

0: почитай всем народам империи.
1: Покоились и в окне погас.
0: Покрасить потолки и стены, заменить напольное покрытие. Татьяна Курлаева радуется и тому, что в обители есть прекрасный вместительный домовый храм, в который можно попасть прямо из жилых комнат. К тому же в обители создана безбарьерная среда, так что любой маломобильный человек сможет легко добраться до храма. Окормлять обитель и совершать богослужение в домовом храме будет иерей Константин Вострецов. Также сотрудничать с обителью будет врач, специалист по паллиативной помощи Елена Шарф, имеющая огромный многолетний опыт оказания помощи тяжелобольным подопечным. Кроме сестер милосердия, которые будут трудиться в обители в режиме сутки через трое, станет помогать доброволец Елена, которая попала в служение милосердия через свою личную историю. Некоторое время назад Елене потребовалась операция, после которой она впала в кому. Когда пришла в себя, то увидела, что ей на помощь пришли совершенно незнакомые ей люди. Теперь женщина восстановилась и решила отблагодарить добрых людей и Бога за возможность жить полноценно. Она пришла в добровольцы, выходила на пост в доме для престарелых и инвалидов «Малахит», прошла специализированное обучение по уходу за пожилыми и тяжело больными людьми. А недавно благословилась у духовника православной службы милосердия, чтобы выходить к подопечным Успенской обители милосердия. Штат сотрудников Успенской обители еще формируется, ищут повара, помощника руководителя по закупкам, штатных сестер. Если у вас есть желание работать в сфере ухода за пожилыми и тяжелобольными людьми или попробовать себя в добровольчестве, звоните по телефону, номер телефона 7-922-217-47-93. Еще раз повторю номер телефона 7-922-217-43-93. Спросить Татьяну. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 24 июля по новому стилю или 11 по старому. И сегодня память. Святых III начала IV века великомученицы Ефимии Всехвальной и мученика Киндея Сицкого, пресвитера. Равноапостольной Ольги, великой княгини российской X века во святом крещении Елены. Обретение мощей священномученика Илариона Троицкого, архиепископа Верейского, в 1998 году. Прославляются иконы Божией Матери – Ворколабовская, Рудненская, Радьковская и Оковецкая, Ржевская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим об удивительной женщине – мудростью и трудами которой подготовлена почва для переломного момента в истории нашего Отечества. События 988 года. Крещение Руси святым князем Владимиром. Речь пойдет о святой равноапостольной великой княгине Ольге, бабке святого князя Владимира. Мы не знаем точно, когда и где появилась на свет Ольга. Единственное, что можно утверждать более или менее достоверно, родиной княгини была Псковская земля. Сведения о святой княгине в исторических источниках крайне противоречивы. В одном месте говорится, что молодой князь Игорь, зашедший во время охоты в псковские леса, захотел переплавиться на другой берег реки Великой и уже сидя в лодке, обнаружил, что перевозчик – необычайно красивая девушка. Князь стал заигрывать с ней и был явно обескуражен, когда получил смелый, мудрый и весьма резкий ответ и отпор. Престыженный, Игорь молча уехал, а вскоре прислал к целомудренной деве сватов. Согласно же повести временных лет, на красоту и ум Ольги обратил внимание во время одной из своих поездок в Псков великий князь Олег Вещий. А в 903 году он устроил брак князя с пленительной псковитянкой. Ольга, скорее всего, не была ни первой, ни единственной женой Игоря, однако почти сразу же стала самой любимой. Так что «име же Игорь потом ины жены, но Ольгу мудрости ее ради паче иных чтяше». Прекрасная княгиня достигла и большего. Ей удалось занять второе место в политической иерархии древнерусского государства и прочно удерживать его на протяжении всего Игорева княжения, направляя политику мужа в нужную ей сторону. С 912 года после смерти князя Олега Игорь стал править в Киеве единовластно. Он успешно осуществил несколько военных походов. В правлении Игоря, лояльно относившегося к христианской религии, вера Христова распространилась в Киеве настолько, что христиане составляли значительную часть общества. В 943 году князь Игорь был убит древлянами. Боясь мести за убийство киевского князя и желая укрепить свое положение, древляне отправили послов к княгине Ольге. Но Ольга, тогда еще язычница, хитростью заманив в Киев старейшин и всех знатных мужей древлян, мучительной смертью отомстила им за смерть мужа, после чего организовала на них военный поход. Столица древлян была сожжена, а народ покорился Киеву. Как язычница, она не могла тогда вместить заповедь о прощении и любви к врагам. Но и среди киевской дружины, возглавляемой ее сыном Святославом, далеко не все разделяли стремление княгини Ольги управлять государством. Ко всему прочему, по языческим обрядам жена должна была следовать за мужем в мир загробный. Возможно, именно в этот момент у будущей святой происходит в душе кризис, и она решается поехать в Константинополь, дабы принять крещение и получить политическую поддержку. Княгиня Ольга прибывает в Царьград ко двору императора Романа I Локопина. Просьба о крещении и предложение союза чрезвычайно обрадовали императора. Возведение на киевский престол княгини-христианки сразу обеспечило бы империи могущественного и верного союзника. Вскоре в
Святой Софии Константинопольский император Роман и его сын, патриарх Феофилакт, совершили святое таинство. Первая из русского княжеского дома, святая Ольга, была крещена с наречением имени Елена в честь матери Константина Великого. Внимая наставлением патриарха о молитве, посте, воздержании и соблюдении церковного устава, святая Ольга особенно близко к сердцу приняла требование щедрой милостыни. Ободренная патриархом, святая княгиня вернулась в Киев, где ей предстояла нелегкая борьба с язычниками за власть и за судьбу христианства на Руси. Борьба в Киеве не вылилась в серьезную междоусобицу. Видимо, дипломатичной Ольге удалось убедить сына Святослава, что наживать себе врагов в лице императора Византии и всех киевских христиан небезопасно. Несомненно, Святослав, в свою очередь, надеялся на скорую смерть уже пожилой матери. Но святой княгине Ольге Бог отпустил еще четверть века, из которых 15 лет она была единоличной властительницей Киева. Она решительно отказалась от вторичного брака. Святая успешно управляла государством и укрепила власть великого киевского князя. Великая княгиня объезжала русскую землю с целью упорядочения гражданской и хозяйственной жизни народа. При ней русская земля была разделена на волости. Во многих местах она поставила погосты, ставшие административными и судебными центрами. Богомудрая Ольга вошла в историю и как великая созидательница культуры Киевской Руси. Много трудов приложила святая княгиня Ольга и для укрепления обороны страны. Она привела ко Христу и святому крещению многих киевлян, предпринимала попытки повлиять и на сына убежденного язычника, но князь Святослав остался глух к призывам матери. Святая Ольга построила в Киеве храм во имя святителя Николая, заложила деревянный храм во имя святой Софии при мудрости Божией. Святая княгиня в своих владениях сокрушала идолов и на местах языческих капищ устанавливала каменные кресты. В конце жизни блаженная Ольга претерпела много скорбей. Святослав, не принявший святое крещение, покинул престарелую мать и переселился в город Переяславец на Дунае. Кроме того, он мешал ее мероприятиям по утверждению христианства на Руси. В 968 году Киев осадили печенеги. Святая княгиня с внуками, в числе которых был князь Владимир, оказалась в смертельной опасности. Когда весть об осаде достигла Святослава, он поспешил на помощь, и печенеги были обращены в бегство. Святая

0: моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Дорогие братья и сестры, продолжается наш эфир. Роль императора Всероссийского многими русскими мыслителями виделась как роль удерживающего, согласно словам Священного Писания. Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Второе послание Фессалоникийцам, 2-7 стихи. Убийство русского царя, царя Иофетова, воспринималось и самими убийцами как всемирный исторический акт, открывающий дверь новому периоду истории, истории без удерживающей власти царя, кесаря, кайзера и так далее. Не случайно после убийства царской семьи рухнули все монархии континентальной Европы. Во всемирно-историческом плане это означало переход человечества к новому периоду. Была эпоха судей, она сменилась эпохой царей. Эпоха царей завершилась в 1918 году. На ее смену пришла эпоха власти хаоса, народа, демократии. Людям, живущим в России и за ее пределами, важно осознавать, что император Николай II привел Россию и мир к порогу гегемонии православной империи. Но как царство Христа было отвергнуто народом израильским, так и это всемирно значимое православное царство было отвергнуто Германской империей, Австро-Венгерской империей, Турцией, мировым сионистским движением, американским еврейским капиталом, союзной, в кавычках, Британской империей, союзной, в кавычках, Францией, польскими сепаратистами, финскими сепаратистами, мировым социалистическим движением, масонским движением, римско-католической церковью, российским старообрядческим капиталом. Для осуществления проекта Великой России императору Николаю II, как и его царственным предкам, приходилось противостоять всем вышеназванным силам, которые, несмотря на явные противоречия между собой, в период завершения Великой войны имели единую волю, направленную на то, чтобы воспрепятствовать проекту Великой России, осуществляемому царем. Таким образом, царь Николай II, так же как Господь Иисус Христос, встал на пути осуществления всемирного глобалистского проекта по воцарению Третьего Царя. В этом была их вина, и за это они были убиты. Однако после Голгофской жертвы, которую Господь принес на кресте, Он воскрес в третий день. И через 82 года после принесения себя в жертву России царь Николай II вместе со своей семьей был прославлен в лике святых. На месте расправы и дания праха земле возникли величественный храм на крови и монастырь в честь святых царственных страстотерпцев. Все описанное выше находит удивительное подтверждение. Например, в индоиранской традиции сохранилась память о событиях глубокой древности, прообразовавших крестный путь на Голгофу царской семьи. На протяжении многих веков люди прекрасно улавливали различия между императором и просто монархом. Присмотр

возвращаемся к самому титулу императора. Империум – это вообще высшая власть в Риме еще республиканского периода. Это являлось только почетным титулом главы государства. Как лицо уважаемое, он был императором, но императором не работал. По должности он был принцепсом, первенствующим, подразумевалось первоначально первенствующим в Сенате. И пусть византийский титул мало о чем говорит, ибо Василевс – это просто царь. Уже во времена Ахеменидского Ирана, а при Римской империи окончательно, в сознании народов складывается идея универсальной империи. Не то чтобы империя могла поглотить весь обитаемый мир. На это претендовал только Александр Македонский, а у него-то империя как раз не удалась. Но веками император мыслился единственным, первенствующим среди вполне суверенных правителей и республик. На него возлагали миссию поддержания политического равновесия, элементарной порядочности в международных отношениях. Эта мысль дожила до нашей эпохи. В 1894 году в одном из французских некрологов на смерть императора Александра III писалось: «Европа почувствовала, что она теряет арбитра, который всегда руководился идеей справедливости». Другой француз тогда же отмечал, что в царствовании Александра III в Европе нельзя было воевать без согласия русского царя, а он этого согласия не давал. Еще пример. Пробужденный после многовекового сна Мерлин в фантастической мерзящей мощи Льюиса узнает, что современная Англия бессильна бороться с демоническим нашествием и предлагает прибегнуть к помощи императора. Известие, что императора больше нет, повергает великого мага в ужас. Когда лучшие из римских императоров учиняли гонения на христиан, при исключительной веротерпимости Рима, это было вызвано прежде всего столкновением двух мировых универсальностей – церкви и империи. Чтобы, продолжая честно исполнять свой долг, примириться с церковью, Константин Великий мог стать только христианином. Но уже апостол Павел считает языческого императора удерживающим мировое зло. Это становится на столетие стержневой идеей христианской философии и политики. В ее развитии появляется принцип симфонии церкви и христианского царства, которые поддерживают друг друга, оставляя за собой свои сферы деятельности. Причем церковь, не вмешиваясь в дела управления, имеет право нравственного суждения по любому политическому решению. Универсальность империи сознавалась всегда. До восстановления Западной империи Карлом Великим для западных христиан императором был византийский Василевс, а оттуда Константинополь, Новый Рим. Пятый Вселенский собор признает равенство чести римского и константинопольского епископов, так как последний епископ царского города. Оттуда же, после захвата Константинополя турками, Москва становится Третьим Римом. Универсальность права подтверждается императором. В средние века на Западе полноценный юрист должен был иметь диплом императорской школы. При этом он мог вовсе не служить императору, а служить, скажем, французскому королю, который в тот момент мог враждовать с императором. Средневековой университет, вместилище универсального знания – это тоже своеобразное отражение римской идеи универсальной империи. Империя на протяжении 2500 лет лучше справлялась с функцией вселенского арбитра. Поэтому неудивительно, что значительная часть западной политологии и журналистики враждебны самому понятию «империя».
оно противостоит космополитической идее новой мировой универсальности. Империя есть нечто с царем царей во главе, объединяющее государство, разумеется, потерявшее часть своей независимости, в основном внешней.

За красотой и мощью мира есть лик воскресшего Христа, Его божественная сила, Его любовь и чистота. Он с нами тих и осторожен, как свет иконы в темноте. Он, как таинственный художник, спасает веру на холсте. Он на холсте большой вселенной оставил жизнь и узкий путь. И пусть дорогою священной все верные к нему идут.

0: Детям о Боге.
1: Работает православный радиоканал «Воскресение» Екатеринбургской епархии. Новый Завет в пересказе для детей. Звучит Святое Евангелие.
2: Исцеление слепого. Однажды приходит Иисус Христос в селение Вифсаиду и приводит к нему слепца и просит, чтобы он прикоснулся к нему. Иисус Христос взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил: «Видишь ли что-нибудь?» Тот отвечал: «Вижу людей, только не могу разобрать хорошенько, деревья это или люди. Они ходят». Иисус Христос опять возложил свои руки на глаза прозревшего и велел ему взглянуть. Когда тот в другой раз открыл свои глаза, то уже стал видеть все ясно. Иисус Христос послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и никому там не рассказывай». Иисус Христос спрашивает учеников, за кого они считают его, и открывает им о своих страданиях, смерти и воскресении. Иисус Христос однажды спросил своих учеников: «За кого люди считают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за кого-нибудь из пророков». Тогда он спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Петр отвечал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус Христос запретил ученикам своим, чтобы они никому не рассказывали, что Он есть Иисус Христос. В это время Иисус Христос стал часто говорить ученикам своим, что ему должен идти в Иерусалим, что он много пострадает от старейшин и первосвященников и книжников, что его убьют, и он в третий день воскреснет.

Преображение Господне. В израильской земле была очень высокая гора – Фавор. Однажды Иисус Христос взял трех своих учеников – Петра и двух братьев – Иакова и Иоанна – и повел их на эту гору, чтобы там помолиться. Взошли на самый верх горы. Иисус Христос стал молиться. Ученики же очень устали, входя на гору, и они сели отдохнуть и задремали. Во время молитвы Иисус Христос преобразился. Вы, мои друзья, разумеется, часто видели образ Иисуса Христа и молились перед иконой Спасителя. Взгляните на его образ. Что вы видите? Вы видите красивого, с особенно добрым лицом человека, лет 30. Какие добрые глаза! Как рассыпались по плечам темнорусые вьющиеся волосы! У него небольшая борода и усы. Он высокого роста, тонок и строен. Нижняя длинная одежда его вроде длинной рубашки синего цвета. Верхняя одежда красного цвета, вроде шали или одеяла, перекинута через одно плечо. На ногах у него надеты сандалии, деревянные подошвы, привязанные к ногам ремнями. Короче сказать, у него настоящее человеческое тело и лицо, как у каждого из нас. Тут же во время преображения лицо Иисуса Христа сделалось светлым, сияло как солнце, от него исходил как от солнца свет. Одежды его сделались белы, как снег, блестели, как снег, и светились. По сторонам его явились тоже в светлом виде пророки Моисей и Илия. Иисус Христос говорил им о своих страданиях и смерти. Когда апостолы проснулись и увидели славное преображение своего учителя, увидели Моисея и Илью, им сделалось и страшно, и приятно. Испугались они того, что увидели славу Божию. Обрадовались же потому, что для человека нет блаженства выше, как видеть Господа. Оттого-то, дети, и в Царстве Небесном будет хорошо. В раю праведники будут радоваться, что будут видеть самого Бога. Наконец пророки Моисей и Илия вознеслись на небо. Тогда апостол Петр, которому было так сладко и хотелось, чтобы это никогда не кончилось, воскликнул: «Учитель, Господи, как хорошо нам здесь! Прикажи, мы поставим здесь три палатки, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Он от радости даже не понимал, что говорил. Когда апостол Петр говорил, на гору спустилось светлое облако, и они все очутились в этом облаке. Ученики испугались, а из облака послышался голос: «Это сын мой возлюбленный, в котором все мое благоволение, которого я более всего люблю». Это говорил сам Бог Отец. Ученики испугались еще более и пали лицом на землю. Иисус Христос подошел к ним, дотронулся до них и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Они поднялись с земли, оглянулись кругом и никого не видели близ себя, кроме одного Иисуса Христа. Когда они сходили с горы, Иисус Христос велел никому не рассказывать о том, что они видели, до тех пор, пока Он не воскреснет из мертвых. Исцеление бесноватого отрока. Когда Иисус Христос с Петром, Иаковом и Иоанном были на горе Фавор, остальные ученики оставались под горою. Туда собралось и множество народа с больными и бесноватыми. Лишь только Иисус Христос сошел с горы, как подошел к нему человек и, став перед ним на колени,
сказал: «Учитель, Господи, жалься над моим сыном, который один у меня. Он одержим злым духом и каждый месяц беснуется. Злой дух схватывает его так, что он вскрикивает, мучает его так, что у него изо рта течет пена, и он костенеет, и на силу оставляет его, когда уже измучает. Я просил учеников твоих, чтоб они изгнали злого духа, но они не могли исцелить моего сына». Иисус Христос отвечал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». Привели. Бес стал трясти мальчика. Тот стал валяться и спускать пену. Иисус Христос спросил отца, давно ли с ним это делается. Отец ответил: «С детства. Он часто бросается в огонь, в воду. Помоги нам, если можешь». Иисус Христос сказал ему: «Могу, если веришь. Для верующего все возможно. Верую, Господи, помоги моему неверию». Желал бы еще более веровать. Иисус Христос сказал: «Дух немой и глухой, я приказываю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Злой дух стал сильно трясти мальчика и вышел. Тот лежал точно мертвый, и многие говорили: «Он умер». Иисус Христос взял мальчика за руку, поднял его, и тот стал здоров и спокоен. Иисус Христос отдал его отцу. Ученики, когда Иисус Христос остался наедине с ними, спросили: «Почему мы не могли изгнать бес?» Иисус Христос отвечал: «Оттого, что у вас мало веры. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет для вас невозможного. Этот же род, злые духи, изгоняется молитвою и постом. Надобно верить, молиться и быть воздержанным, чтобы творить чудеса, изгонять злых духов. Они боятся и слушаются только святых». Наставление Иисуса Христа своим ученикам. Однажды Иисус Христос пришел в город Капернаум. Когда он вошел в дом, то спросил своих учеников: «О чем вы спорили дорогою?» Ученики молчали. Им стыдно было признаться от того, что дорогою они спорили, кто из них больше. Иисус Христос сказал им: «Кто хочет быть первым, да будет из всех последним и всем слугою. Не считайте, дети, себя лучше, умнее и выше других. Всегда думайте, что вы знаете меньше других, что нужно еще много-много учиться вам, чтобы быть умными, как другие. Всегда думайте, что много в вас недостатков. Надо еще исправиться вам, чтобы быть добрыми и заслужить, чтобы вас хвалили. Старайтесь все делать сами и другим услужить, а не то, чтобы вам все подавали и за вас все делали». Иисус Христос призвал дитя, поставил его посреди апостолов и сказал: «Истинно говорю вам, если не исправитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Посмотрите на добрых детей. Они любят своих родителей, ласковы к ним, слушаются старших. Они что думают, то и говорят, никогда не обманывают. Добрые дети никого не обижают, не ссорятся между собой, не берут чужого. Добрые дети не гордятся, ласковы, играют со всеми. И только злые дети не хотят говорить с детьми, у которых бедные родители и у которых нет хорошего платья. Дети, будьте добрыми. Апостол Петр спросил у Иисуса Христа: «Господи, сколько раз прощать брату моему, обижающему меня? До 7 раз?» Иисус Христос отвечал ему: «Не 7, но 70 раз. Дети, сколько бы вас ни обижали, не сердитесь.
прощайте каждый раз.

Вы слушали цикл «Дети Мабоги», «Новый завет в пересказе для детей», звучало Святое Евангелие.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает выпуск новостей. Вы слушаете новости Санкт-Петербургской митрополии. В праздник Казанской иконы Божией Матери, исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов, с прихожанами планируемого храмового комплекса Всех Святых на Юго-Западе посетил раненых воинов СВО, проходящих лечение в филиале номер 2 госпиталя Военно-медицинской академии в Стрельне. По видеозаписи удалось пообщаться с женами и матерями воинов. Был совершен молебен, объединивший раненых и их семьи. Отец Рустик, беседуя с бойцами, подчеркнул, что взаимная поддержка и непрестанная молитва друг за друга дают силы для преодоления недугов и возвращения к нормальной жизни. Пусть Пресвятая Богородица, заступница усердная, через свою казанскую икону исцелит ваши раны, укрепит дух и сохранит семьи, сказал батюшка. Бойцам привезли домашние пироги, блины, мороженое и другие угощения, приготовленные прихожанами. Мы продолжаем наш выпуск. Божественную литургию совершил 17 июля, день памяти святых царственных страстотерпцев, праведного Евгения Боткина, в храме Спаса Нерукотворного Зимнего дворца, настоятель иеромонах Марк Святогоров в сослужении братьев Александра Невской лавры. Пел сводный хор храмов епархии, за богослужение молились сотрудники музея. Настоятель коснулся значения трагических событий 1918 года, выразил искреннюю благодарность руководству Эрмитажа и реставраторам, чьи труды позволили возродить храм и возобновить богослужение. «Как важно не забывать свою историю», — сказал отец Марк. «Этот храм хранит память о торжественных богослужениях, радостных и трагических событиях. Поэтому хорошо, что он живет, что здесь совершается евхаристическая молитва. Приходят люди не только полюбоваться убранством, но и помолиться о себе, родных и близких, о своем Отечестве. Человеческая память несовершенна, но Господь помнит всех». Необходимо не прерывать молитву, чтобы Бог слышал нас и никогда не оставлял нас своей неизреченной милостью, сказал настоятель иеромонах Марк Святогоров. Напоминаем, семья последнего российского императора Николая II, несколько слуг и придворный врач Евгений Боткин были зверски убиты в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Русская православная церковь прославила в чине страстотерпцев царскую семью в 2000 году, Евгения Боткина в 2016. Придворный собор в Зимнем дворце был освящен 25 июля 1763 года архиепископом Гавриилом во имя образа Спасителя кисти Феодота Ухтомского 1693 год, находившегося в молитвенной комнате при алтаре. После обновления был освящен повторно в 1839 году митрополитом Филаретом. Здесь хранились подаренные императору Павлу I мальтийские святыни, каждый год на месяц переносившиеся в Павловский собор в Гатчине. Храм пострадал при штурме Зимнего дворца и в 1918 году был закрыт. 9 декабря 2014 года собор открыли для посетителей после реставрации, а 25 декабря была отслужена первая за 96 лет божественная литургия. Перед ней храм был освящен иерейским чином. Итак, божественную литургию совершил 17 июля, день памяти святых царственных страстотерпцев, праведного Евгения Боткина в храме Спаса Нерукотворного Зимнего дворца, настоятель иеромонах Марк Святогоров в сослужении братьев Александра Невской лавры. Дорогие братья и сестры, вы слушали новости Санкт-Петербургской митрополии. Хранит вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, мы встречаемся снова в нашей студии с Виталием Игоревичем Ванькевичем, магистрантом Екатеринбургской духовной семинарии, адвокатом, консультантом паломнической службы Екатеринбургской епархии. Виталий Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень приятно. Спасибо, что...
1: И вы снова на православном радиоканале «Воскресенье». Итак, наше знакомство с Сербией продолжается. Но я должна сказать, что вы не серб, вы русский человек, уроженец города Екатеринбурга, как выяснилось. Это ваша родина, но так случилось, что вы 15 лет прожили в Сербии. И вы знаете, конечно же, вот мы с вами обсуждали уже этот момент, что очень такая... по-настоящему трагическая история у сербского народа, и она, конечно же, перекликается с русским народом и с нашей историей. И здесь хотелось бы понять, вот мне даже самой, я не была в Сербии никогда, но у меня какие-то тоже свои ощущения есть, и то, что я посмотрела, то, что я почитала, я хотела бы понять, все-таки скажите, вот везде говорится, что мы один народ, об этом говорят сами сербы, когда с ними беседуют, разговаривают, совершенно с простыми людьми, и молодыми, и старыми, они все говорят, что мы с русскими один народ. Как это понять?
2: Да, продолжим действительно нашу тему. Спасибо, что пригласили. Приветствую всех и братьев и сестер, и Евгения Игоревна. Но смотрите, когда говорят, что мы один народ, это объединение примерно в таком же духовном смысле, когда говорится, речь идет не о крови, сколько именно о духе. Но как народ это означает, что не только в вероисповедании, но и в традициях, в отношениях, в бытовом смысле мы очень похожи между собой. А вот уже что сформировало вот эту вот близкость между сербским и русским народом? Поведение в сложных ситуациях, когда есть выбор. Выбор между жизнью и смертью, когда есть вот это вот радушие и гостеприимство, которым славится русский народ, и которое без сомнения, можно говорить, есть в сербском народе, которое, на самом деле, это очень большой комплексный вопрос, и когда мы вот их поставим между собой в сравнительном, между собой начнем сравнивать, мы увидим, что мы на самом деле очень похожи. Но вот если брать крупные взаимосвязи, которые нас подводят к этому, то давайте вот так скажем, отношение к подвигу, к жертве, вот, оно практически у нас взято из общего нашего православного взгляда. Вот еще раз напомню, вот из прошлой передачи мы вспоминали Николая Велимировича, епископа Жичкова, да, святителя.
1: Николая Сербского.
2: Да, Николая Сербского. Когда он называл подвиг русского народа и страстотерпца царя Николая, называл вторым князем Лазаревым. А то, что совершил русский народ, называл именно Второй Косовской битвой, это именно то возвышение и именно то определение, в котором разрешается большинство вопросов. Отношение к самому главному, к жизни, к смерти, к Богу, к тому, какой выбор бы сделал какой народ. И вот этот вот выбор народа, да, нас делает одним и тем же. Посмотрите, вот во время Второй мировой войны на территории Европы в основном даже славянские государства стали частью машины вермахта. На чешских заводах производилось оружие, которым действовало на фронте Восточном, которым убивали советских граждан, наших братьев, наших прадедов, дедов, отцов там. Понимаете, а вот Югославия показала истинный пример –

0: вот того самого духа, именно о котором мы говорим, когда говорим «один народ», она показала дух сопротивления. Больше 300 тысяч партизан к концу 44-го года. Больше 300 тысяч ушедших в сопротивление. Даже в тех областях, которые были непригодны для партизанской жизни, как равнина, как, например, Воеводина, это Срем, где всего лишь одно небольшое укрытие, Фрушская гора, где-то 15 на 17 километров, там хребет небольшой. Даже там были партизаны, и против них проводились акции, и против населения проводились акции устрашения, и также сжигали, как сжигали в белорусских деревнях. Нигде такого не делали. То, что позволял себе вермахт, это преступная организация, да, вместе с фашистской Германией на территории Сербии, также должно быть нам понятно и включено в общий список наших жертв, которые понесли народы Советского Союза. Именно такую же жертву понес и народ Сербии за освобождение. Это очень важно. И вы знаете, когда, что было в апреле 41 года, перед тем еще было несколько месяцев до нападения на Советский Союз, правительство Югославии готовило и подписало пакт о вступлении в ось, которую возглавляла фашистская Германия, Япония, Италия, и для того, чтобы выступить на стороне Третьего Рейха. В Белграде собралось множество людей, выкрикивая фразу, ставшую знаменательной. Она на сербском звучит: «Более гроб, него роб. Лучше умереть, чем быть рабом». Отсюда произошло движение, которое называлось «Равногорское», под руководством генерала Дражи Михайловича. А с другой стороны началось партизанское движение, которое, как известно, возглавлял Иосип Броз Тито. Но главное, что не один из... Основная, большая часть населения бывшей Сербии, но Югославии, да, но она больше всего Сербия, как республика там была, выбрала путь борьбы. Этого не выбрал ни один. Вот, пожалуйста, еще одно указание на то, что такое быть один народ. Один народ – это быть народом жертвы, выбрать путь Голгофы.
1: Вот, и в этом... То есть это получается так же, что сербский народ выбрал крест, а не хлеб.
0: Да. Вы абсолютно правильно заметили, это самый тяжелый выбор, потому что вот как князю Лазарю, явившись ангел накануне битвы, предложил царство земное или небесное, а князь Лазарь сказал: земное царство пропадающее, я выбираю царствие небесное, я иду на смерть, я не сдамся, и мы все погибнем. Так, в общем-то, и началось обрушение средневековой Сербии тем, что оно превратилось в иго турецкое на 500 лет. Вот это такие крупные вещи, да, это такие крупные исторические события, которые нас показывают, что мы в своем понимании вот видим, что один народ. Также это мы можем брать и другие вот бытовые вещи, это незлобливость, это дружелюбие, это любовь к праздникам и вообще-то и к веселью, это оптимистическое отношение к жизни, это та православная радость. Вспомню вот эти вот, опять же, вот никуда не можем уйти мы от сербского златоуста владыки Николая.
1: Николая Сербского, да, мы Николай его очень Сербский. Любим. Да. И он очень у нас много звучал на православном.
0: Да, ведь, конечно.
1: Я сама его лично периодически читаю.
0: И вот эти вот песни, которые сочинил, да. Стихи, да, они поются и в сербском народе, исполняются и на праздниках, и дети поют их, и в школах. Вот. И наш вот, прежде всего, выбор православия сделал сербов такими стойкими.
1: А то еще, есть сербский народ – народ стойкий.
0: Мы можем без сомнения сказать, что это стойкий народ. И вот сейчас мы немножечко, может быть, перейдем к истории, которая очень сложная, и которая покажет нам о том, что сербский народ, на самом деле, народ, который прошел горнило всех испытаний. Вот. А вы, пожалуйста, по мере необходимости задавайте мне какие-то вопросы.
1: Уточнять буду что-то, да.
0: Вот, для того, чтобы еще раз понять положение Сербии, надо немножко все-таки взглянуть и на географию. А география такова, что вот место, где славянские племена, которые имели имя собственное сербское, населились, это Балканский полуостров. Это середина реки Дунай, это низовье реки Дунай, это впадение Дуная там в Черное море. Да, вот здесь происходит население славянских племен. Но и в то же время эта территория Балкан, это место, окруженное уже сформированными в каком-то смысле и очень сильными государствами. Когда происходит установление этих племен в более концентрированную структуру, их окружает Венгерское королевство, их окружает Венецианская республика, Византия и государство франков. Вот. И конфликт, который происходит, происходит все через Балканы. Балканы становятся местом, узким горлом, через которое в течение первых 7, 8, 9 века проходят и гунны, проходят авары. То есть какие только орды не проходили, потрясая и смалывая вместе с землей и жизнь вот этих племен, и жизнь начинающих вот этих протокультур сербских, которые на этом месте обитали. Вот, поэтому, смотрите, это мы говорим только 7-8 век, и на самом деле уже 7-8 века это территория, через которую проходят огромные миграции военной силы. И получается, что вот на таком проходном дворе Сербия построила свою государственность, и нужно было как-то выжить. И вот эта вот стойкость – это результат приспособления, а с другой стороны, постоянного поиска независимости. Смотрите, очень интересный факт. Место, которое Сербия выбрала для своих племен, да, как сказать, выбрано, данное ли не Богом, вождями, каким образом, мы не знаем. Но то, что они занимали, входило в состав и Римской империи, и Византийской, эти территории. Просто ни Рим, ни Византия фактически не контролировали, но территория, которую занимали сербские племена, она формально всегда входила в состав Византии или Рима. Сначала Рима, а потом Византии. То есть получалось, они не только выстроили свое государство в таком, как бы сказать, на дороге военных миссий, а они еще и выстроили ее буквально в чужих владениях, не спрашивая при этом владельцев. Как вы думаете, какое было отношение к таким гостям, которых как бы никто и не звал, со стороны Константинополя?
1: Ну, сложный вопрос. Я думаю, ничего хорошего они о них не думали, о сербах. Да, как они так вот умудрились построить свою государственность, как вы говорите, на проходном дворе между Римом и Византией. Так я поняла?
0: Ну, эти территории принадлежали сначала Риму, потом уже Византии, когда разделение произошло. Тут уже было смешанное влияние даже касаемо церковных, например, взаимоотношений. Но это даже тяжело себе представить, в каких условиях формировался вот этот характер. Но вот вы можете себе представить, что одно из таких вот государств сербских первоначальных, это небольшие области, это княжеские области. Например, называлась она Дукля или Зета. Это вот со столицы в Подгорице, там вот от Подгорицы до Скадарского езера. Озеро, то есть это я езеро на сербском сказал. Очень, это у меня часто бывает. Вот, Таскадарского озера находилось такое одно из государств под названием Дукля, которое тоже имело в основе своей сербский корень, сербские племена. Так вот, у них было одновременно архиепископия была и католическая, находилась в их составе, в Сплите, и в то же время находилась архиепископия и православной церкви, византийской церкви, то есть одновременно. Начнем с того, что основатель, вот самый важный, главный династии, от которого сербская церковь и берет свое начало, Стефан Неманя, когда он передал власть своему сыну, тоже Стефану, он получил корону и от Папы Римского, Гонория VIII. И фактически благословение на власть получил от римской курии. Но его брат, святой Савва, все-таки венчал его по православному обряду.
1: То есть святой Савва – это брат Стефана Немани?
0: Нет, он сын Стефана Немани. Но второй сын тоже был Стефан. Их было три – Стефан, Немани, Вук. Вот. Савва был Растко в свое время, когда был молодым человеком. Но когда он уже замонашивал на Афоне, он стал Саввой. И вот просто он свой отец оставил власть в 1097 году, а он собрался новей и передал власть своему другому сыну, тоже Стефану, который звался Стефан.
1: Это можно так называть двоих сыновей одним и тем же именем?
0: Отца звали Стефан Немания, а другого сына звали Стефан. Может быть,
1: У всех были разные имена.
0: Да, но отец
1: просто
0: назвал...
1: Просто много одного... Стефанов, поэтому
0: да, немножечко... Да, тяжело разобраться, фамилии были большие, да. И династия, конечно, тоже она разрасталась
1: с именами. Это все постепенно разберемся.
0: Мы подойдем, да, потом к этому. Мы сейчас говорим вот о том, о той территории и о тех сложностях, которые стояли перед Сербией в ее время, когда она еще даже не сделала свой православный выбор. А мы уже перешли немножко дальше. Вот если мы говорим про 7, 8 век, 9 век, то это все время, когда Византия в борьбе с сарацинами то ослабевала. Болгария увеличивала, вы понимаете, как сказать, были конфликты и с болгарским царством у сербов. Болгария включила в свой состав славянские племена, элемент, и приняла от них язык, а потом приняла от Кирилла и Мефодия, в их учеников, и христианскую веру, и книги, и богословие, и язык, и стали... Они приняли христианство в 864 году, болгары. А вот с Сербией у них отношения складывались очень тяжело. И это тоже показывает, что и с соседями приходилось, с сербами, не только с ордами, приходящими с севера, иметь конфликты. Им предстояло еще и с соседями найти взаимопонимание. Потому что болгары были настолько, расширяли свое владение, расширяли свою мощь и представление о своем природном ареале, что они на сербов смотрели как на тех, которые должны были войти в их состав. Но тут уже была игра и Византии. Византия увидела в сербских племенах возможность противопоставления болгарскому царству. Потому что конфликт Византии и болгар, он начался раньше. Он начался раньше. И фактически сербы здесь тоже выступали как разменные монеты иногда. Их в большой дипломатии использовали. Вот. Но в Византии были серьезные трудности с Болгарией. Вот император Никифор в 811 году погиб во время сражения с болгарским войском. По мере восхождения Болгарии вот к своей такой мощи после этого факта, болгары фактически обрушились на Сербию и на одного из первых князей Властимира, который был. И происходили трехлетняя примерно была где-то битва, военный конфликт с перерывами в течение 3 лет, пока Властимир не смог отстоять свою такое молодое княжество, которое тоже стремилось к независимости. Как только ослабевала власть Византии на этих территориях в то время, вот мы говорим сейчас про 9 век, тут же население быстро, как пишут авторы сербские, начинало заниматься гусарством, то есть пиратством в переводе. Это так вот на славянском языке. Особенно жители приморских городов пытались грабить торговые суда, которые ходили по Средиземному морю, то есть по Адриатическому морю, они имели такую вот экономическую возможность себя снабжать. Вот. А примерно где-то с 9 века сюда вот прибывают эмиссары и христианские миссионеры, как от католиков, так и от Византийской православной ортодоксальной церкви. И появляются храмы.
1: 9 век.
0: Да, примерно в 9 веке.
1: Можно сказать, появляется в Сербии православие.
0: Да, начинается зарождение, появляется. И в то же время, как только Сербия имеет возможность, она тут же отказывается. Ну, Сербия, мы не говорим Сербия, мы говорим сербские племена. Они тут же отказываются от чиновников византийских, присваиваемых, от, значит, церковных служителей, и пытаются жить, выстраивать жизнь самостоятельно. То есть вот это вот нахождение на чужой территории их всегда связывало тем, что они вынуждены были и признавать власть Византии над собой, принимать определенный подчиненный статус и взаимодействовать. Потому что в противном случае они превращались в нежелательный элемент, как мы говорим. Тем более, как бы находясь на канонической территории старой Византии, у которой просто руки не доходили навести там порядок, потому что постоянные войны.
1: Там... То есть просто пришел, как я полагаю, вот другой народ, mm-hmm. да, вот на эту территорию mm-hmm. Византии. Пришли сербы.
0: Это было великое время славян.
1: А сербы, да, вообще, они откуда взялись?
0: Вот это вот всегда этот вопрос.
1: Можно сказать, это русские откуда взялись?
0: Это главный вопрос,
1: откуда взялись сербы?
0: Который, можно сказать, занимает и мучает и сербскую общественность, и научные круги, и наши тоже славянофильские круги, и те, кто изучает историю славян. Откуда же мы взялись? Ну, вот,
1: и почему так интересно Сербия? Вот на самом деле, вот она очень интересная, ведь маленькая страна такая боевая, жизнерадостная, православная, столько мученичества претерпела. Она очень привлекает внимание. Это вот действительно искренне так.
0: Потому что, как полагаем...
1: Еще вы не сказали, откуда сербы взялись.
0: Да, да. Давайте попробуем вернуться. Но действительно, ответа стопроцентного не существует на этот вопрос. Есть, вы знаете, сербов есть и расселение и по Северной Европе, и по Балтике. Есть понятие лужички сербы. Это вот сербы, проживающие на современной территории современной Федеративной Республики Германии, которые называют других сербов, которые живут там, где находится Сербия, южными сербами. То есть, понимаете, вопрос о том, есть теория аутохтонного происхождения сербов на берегу Дуная, но это экзотические теории, их наука, конечно, не поддерживает. А основанием, знаете, что является? Наличие и открытие в прошлом веке, в середине прошлого века, такого места под названием Липенский Вир, одной из древнейших цивилизаций, которая насчитывала 8000 лет назад. Примерно. Раскопки археологические проведены на берегу Дуная, и там найдено такое протонаселение, у которого были зачатки письменности, иероглифы, символы символической, где есть определенные там вырезанные предметы, рыбы, почитания, ну, как предполагается, богини земли, плодородия, такие известные. Но это вот на этих территориях находится, может быть, одно из самых старых в Европе известных мест расселения человека. Это давало такую пищу для размышления, но для одних, но мы-то как бы понимаем, что это тяжело прийти к однозначности, выводу такому. Поэтому рассматривался вопрос расселения с Днепра, то есть из восточной, северной России, да, так скажем, Киевской Руси того времени, Балтики, и также и индарийские теории, и теории о том, что происхождение связано с иллирами. Это одна из таких тем, и ну, она более узкоспецифичная. То есть до конца есть только набор мнений авторов и книг на эту тему, поэтому сказать нельзя. Можно сказать, что вот сербы пришли в тяжелой ситуации, выбрали себе вот это вот место близкое морю, близко Византии, границе.
1: Они сами выбрали.
0: Они сами выбрали. Да. Их никто не приводил. Угу. Они расселились, заселили эту территорию и преимущественно стали населением там.
1: Потому что это вообще интересная тема расселения народов.
0: Да.
1: Вот я знаю, что люди есть, которые очень специально, даже у нас вот батюшка, отец Дмитрий Моисеев, он занимается тоже вот этим вопросом расселения народов. Вот это очень интересно.
0: Ну, она действительно интересна ведь и с богословской темы, с теологической, а связана с происхождением, да, человека и о том, как же расселились-то народы после Адама и Евы.
1: Да,
0: что
1: да,
0: произошло?
1: Да, да.
0: Где эти рукава, куда направления произошли. Есть и теории генетические, известный есть автор Клёцов такой, который рассматривает наличие генов, изучает гены по национальным группам, по географическим, и пытается установить взаимосвязь между народами, кто от кого произошел. Есть и такой подход, это уже современный подход, связанный, да, с возможностью современной науки, генетики, проводить такие исследования.
1: Ну вот все-таки, знаете, у нас очень быстро пробегает время, эфир. Вот я вам рассказывала, да, что я смотрела один из многочисленных фильмов, когда серб приехал на Донбасс. И вот он все-таки говорит, вот меня это не оставляет цитата, что вот вы как сказали, что почему мы с сербами являемся одним народом, что вы говорите, что речь идет не о крови, а прежде всего о духе, что мы очень похожи друг с другом. И просто объяснили просто по пунктам, в чем мы похожи, что вот наше поведение в сложных ситуациях, отношение к жертве, отношение к самому главному. Но вот он, вот серб, приехавший на Донбасс, специально познакомиться вот с тем, что происходит сейчас, потому что это очень близко сербам, то, что сейчас происходит на Донбассе. Он сказал, русская и сербская кровь – это одна кровь. Вот как бы вот вы могли вот это вот пояснить все-таки? Если у вас есть какой-то
0: я
1: ответ
0: только
1: на этот вопрос.
0: Вопрос, конечно, и ответ только из духовной области.
1: Конечно,
0: одна кровь.
1: Думаю,
0: мы понимаем, что одна кровь, опять же, кровь жертвы народа-мученика.
1: Да.
0: После НАТО-бомбардировок Югославии Сербия кровью расплатилась за вот эти вот геополитические амбиции. И мученичество, и монашество, и церковного клира, и уничтожение храмов на территории Косово, и сколько, около 300-400 тысяч беженцев с территории Косово-Метохия. Это все та одна кровь. То, что мы видим, когда говорим о Донбассе, это бомбы, которые бросают на голову
1: они
0: людей.
1: Они еще были ведь начинены ураном, по-моему.
0: Да, объединенному ураном.
1: Да, да, да, да. Он тоже об этом говорил.
0: Использовались сердечники из объединенного урана для более твердости.
1: Чтобы
0: пробития
1: народ заразить техники. Онкологией.
0: И они в том числе называли
1: сербский
0: это технической
1: народ.
0: Особенностью, хотя какая там борьба с танком, если по танку попадает бомба, он и без уранового сердечника будет приведен в негодность военную. Вот.
1: Но это вообще похоже на Хиросиму.
0: Это больше похоже, вы знаете, на то, что долговременная программа, в которой именно слабились нацисты, размышляя о том, как они будут поступать с населением оккупированных стран, как они переселят куда они часть ликвидируют. Вот здесь выступает такая же черта о том, что этот объединенный уран должен был медленно убивать. А если убивает медленно, то это уже какой-то процент. А если они будут проводить гей-пропаганду, вот эту вот антихристианскую, эту садомистическую, то это приведет к какому-то проценту нерожденных детей. И когда вот их рациональный ум сложит это все одно с другим, они хотят получить результат. Это систематический подход. И, видимо, вот здесь мы не откроем, никто нам эту военную тайну не откроет, но мы можем проанализировать, зачем им это было нужно. Им нужно было провести эксперимент, увидеть и получить результаты. Какой результат? Результат роста онкологии в Сербии в огромном количестве. Я не могу сейчас сказать проценты, но это действительно большой процент. Есть исследования на эту тему Министерства здравоохранения Сербии. Да. Именно последствия, которые вот возникают через десятки лет, они этим и должны были нанести ущерб. Это медленное нанесение ущерба.
1: Вот как издеваться можно над людьми. Вот Эмир Кустурица же сказал, что наш народ, сербы, их ненавидит. НАТО, которые бомбили Сербию в 1999 году, насколько я помню, да? Это было такое преступление, которое нам никогда не забыть. Вот это тоже вот одна из тем, потому что я сама очень люблю кино, и мир искусства, и Эмира Кустурицы. И вот тоже, если даст Бог нам поговорить и о творчестве, вот вообще, как я вам говорила, что кто-то сказал о том, что Эмир Кустурица переехал в Россию. А вы говорите, зачем ему переезжать в Россию, когда он вот, да, столько пережил в своей родной стране, и он никогда не уедет из Сербии.
0: На самом деле, правильно говорит Эмир Кустурица, он великий режиссер и человек искусства. Он, если бы он не чувствовал души людей, он бы не стал бы таким режиссером, потому что режиссер снимает правду, правда людям интересна. Он знает и прямо может объективно высказаться об этой проблеме. Никогда Сербия об этом не забудет. То, что она кажется, что со стороны, что она живет в другом ритме, что она вот в связи с посещением ее руководителя в эти дни Киева, что выглядит достаточно, как сказать, для всех, ну, вызывает неприятные эмоции.
1: Вы имеете в виду, что вот недавно совсем побывал президент Александр Вучич, встретился с Зеленским.
0: Да, встречался.
1: И люди, как правило, видят только поверхностный взгляд, откуда они могут вообще понимать вот всю глубину происходящего, например, в душе даже президента Александра Вучича.
0: Вот именно это и хотел сказать.
1: Все поверхностное такое суждение.
0: Я хотел сказать, что да, потому что, как вы вот сейчас только что слышали в этой программе, мы очень сильно упомянули о том испытании, искушении, которое Сербия прошла на своем пути. В Первой мировой войне было потеряно около 2-3 миллионов человек. Прибавьте около 3 миллионов во Второй мировой войне. Сербия обескровлена, Сербия лишена практически своего живого потенциала, который должен развивать и жить в стране, созданной святым Савой и всей династией Неманичей и православной церковью, которая должна радовать нас своими людьми, своей культурой. Вот. Сербия вынуждена вести себя подобным образом. Но мы же заметили то, что он на этом посещении сделал минимальное количество жестов, которые был вынужден сделать.
1: И чтобы, Александр Вучич.
0: Да, Александр Вучич.
1: С Зеленским.
0: Чтобы Сербии выжить, ей приходилось принимать более серьезные и более противоречивые решения. И в то же время мы должны знать, что в определенный момент Сербия всегда покажет свою природу, свой тот настоящий дух борьбы и вот то, с чем они схожи с русскими, потому что они не сдадутся. Я думаю, что это основное свойство этого народа. Они не сдадутся.
1: Ну да, и мы же тоже знаем, что русские не сдаются.
0: Ну вот, я уверен и про сербов. Они народ очень выдержанный, и у них есть такое выражение «действовать из ената». Из ената, то есть вопреки. То есть вопреки обстоятельствам. Хоть как бы внешне не выглядело, что они с чем-то согласились, что-то приняли, внутри у них все кипит. И в один момент может выплеснуться событиями. Ну, эти события все уже, говорю, наверное, знают из истории. Как что только не говорилось про убийство эрцгерцога Фердинанда, но сделала его сербская организация во главе сербов, мечтавших о жизни югославян. А почему они это сделали, другой вопрос. И кто там стоял? И вот мы же хотим продолжить эту серию передач о Сербии. И вот на самом деле нам бы хотелось, конечно, постепенно вас, дорогие слушатели, братья и сестры, подводить вот к этим темам, чтобы вам было понятнее. Вот мы немножко коснулись старой истории Сербии, а я хотел напомнить, что паломническая служба Екатеринбургской митрополии планирует в сентябре, в октябре месяце поездку паломническую по святым местам Сербии. И вот вторым днем этой поездки как раз и будет старая территория старой Сербии, где эти сербские племена фактически заявили о своей самостоятельности и откуда вышли и появились на свет вот Неманичи, это Лоза, правителей церковных и королей, и князей, которые, в общем-то, и сделала Сербию Сербией, потому что до христианства славянские племена, ну, не отличались какой-то большой любовью к литературе или искусству, ее просто не было. Именно христианство, соединившись вот с этой вот эмоциональной и особой этнической группой, дало такой удивительный всплеск и разнообразие, и многообразие, которое мы называем славянский мир. И вот южные славяне, которыми являются наши братья сербы, они представляют вот этот вот уникальный сплав, который возник на границе Византии и славянского мира. И вот во второй день нашего путешествия мы как раз и прибудем по плану в Рашку, это древняя область, в которой фактически начал править Стефан Немания. Это одна из областей, в которых были заселены сербскими племенами. Этих областей было достаточно много. Вот. И это Рашка область, и старая крепость Рас, она именно то место, откуда и начинается история сербской церкви, история святого Савы и целой династии Неманичей. В этой же области находится и самый известный монастырь Сербии Студеница, который был создан, и его основателем является отец святого Савы. Когда он принял монашество, он начал строительство этого монастыря. Как называется это на сербском языке, а и в старославянском есть Задужбина. Задужбина значит учреждение, да, церковное, вот в данном случае монастырь, который создается и финансируется вот ктитором, дарителем, которым выступал именно Стефан Немания. Это станет традицией всей династии. И многие святыни Сербии именно построены по этому принципу. И вот мы во второй день поездки как раз и побываем вот на этой старинной территории сербской и увидим, где начиналась та самая старинная Сербия, где возникла православная сербская традиция. Это, думаю, это будет очень интересно. Мы соприкоснемся и со святынями, и там же находятся и мощи самого Стефана Немании, иначе святого Симеона Мироточивого. А о том, что это, почему мощи стали мироточивыми и какая была история, мы попытаемся вам, ну, и расскажем в следующий раз. А также много еще чего расскажем о Сербии и из других исторических тем. Мы будем постепенно подниматься вверх по векам.
1: Да, это было бы прекрасно. У меня только вот самый последний вопрос, на который вы ответите вот в данный момент очень коротко. Люди, извините за выражение, полезут в интернет, кто интересуется, насколько вот можно верить то, что можно посмотреть о Сербии именно в интернете?
0: Ну,
1: Можно, очень коротко
0: посмотреть уже. Можно. Знаете, существуют серьезные исследования. Нужно смотреть исследования по Сербии, которые изданы Институтом славяноведения. Mm-hmm. Если хотите обратиться к научной, исторической и действительно документальной литературе. Если посмотреть на другие ресурсы, которых множество, которые рассказывают о Сербии, я бы все-таки ресурсы православной русской церкви рекомендовал, потому что там проверена информация.
1: Вот это очень важно. Да. Благодарю вас за интереснейшую беседу. Правда, на самом деле всегда так интересно открывать новый народ, тем более народ, хотела сказать, побратим, но наш брат по духу, именно сербский народ. Дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня был Виталий Игоревич Ванкевич, магистрант Екатеринбургской духовной семинарии, адвокат, консультант паломнической службы Екатеринбургской епархии.
0: Спасибо.
1: До встречи.
0: До встречи всем. Спасибо
1: большое. Господь.
0: Спаси Господь. До свидания, братья и сестры.
2: В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, на православном радиоканале «Воскресенье» новости. В день памяти преподобной Ефросинии в миру Евдокии, великой княгини Московской, глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в храме архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных в поселке Джамбул. Накануне вечером высокопреосвященнейший архипастырь совершил вечернее богослужение с чтением акафиста святым царственным страстотерпцем в Свято-Успенском кафедральном соборе города Ташкента. Перед началом божественной литургии митрополит Викентий совершил чин освящения новых икон для храма. За божественной литургией его высокопреосвященству сослужили митрофорный протоиерей Владимир Ляпин, настоятель храма иерей Александр Балухатин, иеромонах Фома Габдрахманов, иерей Дмитрий Земцов, иерей Антоний Загорец, диакон Петр Гнатик, иеродиакон Дорофей Башко и иеродиакон Макарий. За богослужением молились настоятельницы Свято-Троицкого Никольского женского монастыря города Ташкента, игуменья Екатерина Мальгина и настоятельница Свято-Покровского женского монастыря города Дустабада, игуменья Евгения Арымбетова, а также многочисленные прихожане храма. По окончании божественной литургии было совершено торжественное славление, после чего высокопреосвященнейший владыка Викентий освятил крест для новой часовни, строящейся на местном кладбище. В завершении богослужения митрополит Викентий обратился к духовенству, матушкам-игуменям и пастве со словом архипастырского назидания. «Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним днем, когда мы прославляем преподобную великую княгиню Ефросинию Московскую. В этот радостный день мы продолжаем благоукрашать нашу церковь, освящаем святые иконы и крест с куполом. Это видимая красота храма, от которой исходит великая духовная сила Божия, украшающая нас добродетелями, смирением, терпением, милосердием, кротостью и любовью к Богу и ближним. Сегодня мы обращаем наше внимание к подвигам преподобной Ефросинии. Она была супругой святого благоверного великого князя Дмитрия Донского и матерью восьмерых детей, трех дочерей и пяти сыновей. Вся ее семья жила в Боге, в вере, в благочестии, а жизнь самой княгини стала непрестанным подвигом молитвы. Годы, в которые она жила, нельзя назвать временем спокойного княжеского благолепия. Это были постоянные войны, трудности и испытания, через которые она проходила с горячей молитвой. Вспомним, например, Куликовскую битву, 1380 год. Муж, по благословению преподобного Сергия Радонежского, уходит на страшную войну. Представляете, что чувствовала супруга? Но она не отчаивалась, не рвала на себе волосы, а преклоняла колено и молилась, чтобы Господь даровал победу русскому воинству и сохранил жизнь ее мужу. Ее молитва была простой, но удивительно сильной и принесла свои плоды. В 1382 году случилось новое испытание – нашествие татар. Снова слезы и горячая молитва. Затем князю Дмитрию нужно было ехать в Орду за ярлыком на княжение, и никто не знал, вернется ли он живым. Позже туда отправили их сына Василия, которого оставили в заложниках, и он долгие 2 года провел в унизительном плену. И снова княгиня-мать слезно молилась о сыне. Вся ее жизнь была соткана из испытаний. Великий князь Дмитрий Донской скончался, не дожив до 40 лет. Вдова вместе с сыном Василием взяла на себя тяжелейшее бремя управления государством. Но она несла этот крест с великой надеждой на помощь Божью. Она была истинной подвижницей. Под пышными княжескими одеждами носила тяжелые вериги, чтобы удручать свою плоть и бороться со страстями. А перед смертью она приняла монашеский постриг с именем Ефросиния. Будучи во власти, в славе и в почете, она оставалась глубоко верующим человеком. Все скорби она переносила ради вечного спасения, руководствуясь словами Спасителя: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, а все остальное приложится вам». Господь не оставлял ее, помогал решать сложнейшие земные проблемы, даровал ей дар чудотворения еще при жизни. Однажды слепец с верой коснулся ее одежды и прозрел. Сама же княгиня делала вид, что не замечает этого, смиренно сознавая, что чудеса творит не она, а благодать Божия. Подобные чудеса по ее молитвам совершаются и по сей день. Преподобная Ефросиния – это высочайший пример того, как человек, находясь на почетном служении, не оставляет Бога. Все дела совершает ради Бога и стремится к небу. Нам нужно иметь такой же духовный настрой. Бог ценит нас, когда мы с благодарностью относимся к Его крестным страданиям. Спаситель проливал свою кровь не ради того, чтобы дать нам земной комфорт, а чтобы открыть двери рая. Когда мы даже не думаем о вечности, а желаем только земных благ, мы забываем о смысле Его жертвы. Господь по своей милости дает нам и земное благополучие, но с расчетом на то, что мы вразумимся, возблагодарим Его и еще сильнее устремимся к благам небесным. Мы находимся в храме архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Небесные жители ждут нас, они хотят, чтобы мы пришли в Царство Небесное. Есть богословское мнение, что когда архангел Михаил со светлыми ангелами низверг с небес возгордившегося Деницу и отпавших с ним духов, на небе образовалось пустующее место. И теперь светлые ангелы желают, чтобы мы своей добродетельной жизнью восполнили число тех отпавших духов. Наши предки не случайно строили храмы в честь архистратига Михаила, чтобы подвигнуть нас жить ради вечности. Отпавшие духи не каются в своей гордыне и будут вечно мучиться. А мы, люди, хотя и грешим, но имеем великий дар покаяния, который так угоден Богу, сказал владыка. Митрополит Викентий совершил литургию в поселке Джамбул и освятил крест для новой часовни на местном кладбище. Вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.

0: дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, несколько слов о дальнейшей программе передач. Итак, в 18:05 Елена Крыжановская «Сказки 30-го королевства» читает Лика Пташук. Далее художественное чтение в 18:45. Вы слушаете передачи литературно-драматической редакции, и сегодня это будет рассказ Ивана Бунина «Чаша жизни». В 19:20 звучащая книга, и здесь вашему вниманию рассказы священника Ярослава Шипова в нашем эфире. Далее в 20:15 беседы о вечном в нашей студии священник Александр Дубасов и матушка Елена Дубасова. Напоминаю, их семья стали победителями президентского конкурса для семей. Семейный конкурс назывался так: «Это у нас семейные». Вы слушаете продолжение беседы. В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем мы приглашаем вас послушать псалмы царя Давида со 116 по 120 в 21:40. Псалмы читает Лев Прыгунов. В 22:30 духовное слово. И здесь вашему вниманию Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 23:30 схиигумен Харитон Дунаев. Умное делание о молитве Иисусовой. Дорогие наши слушатели, такие передачи вы сможете послушать на православном радиоканале «Воскресенье» в вечерние часы. Дорогие слушатели, наш эфир продолжается. Вечерняя страничка для детей «Сказки 30-го королевства» Елены Крыжановской. Сказки читает Лика Пташук.
1: Лужа на асфальте. Санька бегом вылетел из дома. Плюх! А на асфальте перед подъездом плескалась роскошная лужа. Часть лужи теперь хлюпала в Санькиных ботинках. Оставшаяся после недавнего дождя, лужа широко разлилась и синела, будто море. Нельзя сказать, что Санька не ожидал увидеть это явление перед подъездом. Да он, можно сказать, даже надеялся на присутствие лужи, потому что вместе с другими ребятами собирался пускать в ней кораблики. А плюх произошел от того, что Санька с разгону прыгнул через широкую лужу, но уж больно широка она оказалась. Но обижаться не стоило. Игра прошла весело, и флотилия под бумажными парусами плавала в точности, как по настоящему морю. Через несколько дней Санька также на полной скорости выбежал из подъезда своего дома. Он торопился к своему другу Алику. Они собирались играть вместе. Плюх! Но нет! Теперь-то Санька никак не ожидал встретить лужу. В такой теплый сухой денек, когда все мальчишки выбежали в рубашках с короткими рукавами и в летних сандалиях, и Санька, естественно, был одет точно так же, и значительная часть обмелевшей лужи попала в его сандалии и разозлила Саньку. Он повернулся к луже и, терять все равно было нечего, ноги были и так мокрые, сердито пнул лужу ногой, так что брызги разлетели широким веером. Алик уже дожидался друга. Он видел все сражение от начала и до конца и стал смеяться. «Противная лужа!» — возмущенно сказал Санька. «Просто свинство разливаться вот так под ногами у людей! И как только она не высохла в такой жаркий день!» «Кораблики в ней ходили замечательно», — сказал Алик, отвлекая Саньку от сегодняшнего неоправданного плюха. Но Санька не желал отвлекаться. «Но тогда она была морем, а сейчас болото, и она никому не нужна. Надо засыпать ее песком». «Надо смотреть под ноги», — сказал, подходя, другой мальчик постарше. Санька обиженно засопел. К ним подошел Юра, брат Алика. Всякому хотелось бы иметь такого брата, и Санька считал, что у него на такое сказочное везение столько прав, как и у Алика. В конце концов, они росли рядом, учатся они в одном классе, играют вместе, и оба Александры. Так почему же старший брат достался только одному из них? «Все равно эта лужа совершенно никому не нужна», — повторил Санька, дрыгая ногой, чтобы вытряхнуть воду из сандалий. Юра оценивающе глянул на лужу, а потом на двух мальчишек. «А хотите, докажу, что эта лужа может иметь громадное значение, не хуже, чем океан?» «Нас пар!» — заинтересовался Алик. «Да зачем спорить? Просто я расскажу и посмотрим, согласитесь вы или нет». «Ну, давай! Встаньте поближе, возьмитесь за руки, закройте глаза и сосчитайте до трех». Санька и Алик так и сделали. «Раз, два, три!» — хором сказали они. И вдруг асфальт под ногами у мальчишек резко ушел вниз, и двор, привычный им с раннего детства, куда-то исчез, и вокруг засвистел ветер. Ребята сообразили, что они летят. «Ух, здорово!» — закричал Алик. «Мы стали как птицы!» «Скорее, как мошки или комары!» — сказал его брат. «Мы сильно уменьшились. Эй, не отпускай руку, а то свалишься. Крылья-то у нас не появились». «А куда же это мы летим?» – удивился Санька, посмотрев на друзей и увидев, что никаких летальных аппаратов или крыльев у них действительно нет. Все трое остались на вид совершенно такими же, как были во дворе, хотя Юра и говорил, что они все уменьшились. «Да я сам не знаю. Главное, что летим», – ответил Юра. И они летели. Внизу простиралась ровная серая равнина. Ни одного домика, ни одного деревца не было видно под ней. И вообще ничего живого нельзя было заметить с высоты, на которой находились мальчики. «Юрка, что это? Пустыня?» «Да, пустыня». «О, наверное, это Сахара», — высказался Алик. «Это мы, значит, попали в Африку». «Какая же это Сахара?» — возразил Санька. «Ведь всем известно, что Сахара — пустыня песочная, а это что, одни же камни?» «Песочная», — передразнил Алик, — «грамотей. Пустыни бывают песчаные, но здесь и вправду одни только камни. А Юрик, почему это?» Старший брат пояснил, что бывает на свете и каменные пустыни, а бывают и смешанные. Но эта пустыня совсем особенная. Она асфальтовая. «Мы просто стали ужасно маленького роста. И это бескрайнее серое море асфальта – пятачок нашего двора перед Санькиным подъездом». Тут Алик на лету задрыгал ногами и стал радостно показывать рукой в направлении дальнего края пустыни, который поднимался небольшой горкой. «Ой, я вижу пальмы и большущее озеро и дворец! Нет, это не дворец, там белая многоэтажка, наверное, целый город. А давай спустимся!» – закричал Санька. «Раз, два, три!» Он раскинул руки, словно крылышки самолета, и стремительно пошел на снижение. Остальные против воли стали падать за ним. «Да что ты натворил?» — ругался Юра. «Мы сейчас плюхнемся вот здесь, под горой, и до твоего города останется еще ого-го, сколько топать пешком. Да это не город вовсе, нечего там смотреть». «А что же, это мираж?» — испуганно спросил Алик, и от огорчения даже перекувыркнулся в полете. «Нет, это не мираж», — отозвался Юра. «Это просто лужа возле подъезда, а в ней коробка от сигарет. Вот тебе и многоэтажка». «А пальмы?» — робко возразил Санька. «Трава». «Ой!» Они приземлились на серую каменистую поверхность, кое-где прорезанную трещинами. Солнце палило хуже, чем в настоящей пустыне. От асфальта шел жар, и над ним пробегала прозрачная волна нагретого воздуха, в которой колыхались все предметы, точно под водой. Мальчишки сердито зашагали к линии горизонта. Им казалось, что они правильно выбрали путь к горке, за которой должно открыться громадное синее озеро, если это, конечно, был не мираж. Шли они очень долго. Так, по крайней мере, им показалось. Жара, кажется, усилилась, и очень хотелось пить. «Эх, ну хоть бы совсем маленькое озерцо встретилось!» — вздыхал Алик и облизывал пересохшие губы. «Юра, а может, раз, два, три?» — неуверенно спросил Санька. «Нельзя, не получится. Надо сперва точно выяснить, куда мы попали и какого мы роста в мире. А то кто тебя знает, может, ты нас в настоящую пустыню перенес, и на нас сейчас из-за холма разбойники на верблюдах выскочат». «Ну, Юрка!» — заныли мальчишки. «Мы же не нарочно! Мы же не хотели в пустыню! А я просил вас снижаться? Просил? Летели бы себе дальше!» Санька виновато шмыгнул носом. «Ребята, простите меня! Это я виноват, что мы влипли! И про лужу я не поверил, и сюда нас забросил я!» «Да никто на тебя и не сердится!» — примирительно отозвался Юра. Алик кивнул. «И вообще, мы уже пришли!» Они втроем стояли на горке, а далеко внизу синело море и лежал белый город. Настоящий! Ребята обрадовались и хотели бежать с горы наперегонки. Но Алик предложил. «А давайте прыгнем! Раз и прямо на берегу! Давай! Раз, два, три!» Взявшись за руки, мальчишки прыгнули к городу и оказались прямо на берегу. Земля от их дружного прыжка ощутимо вздрогнула.

0: и он показал на водную синь. «Осторожно приглядитесь, и вы увидите, что на пляжах полно народу. А эти белые коробки на самом деле роскошные пятизвездочные отели на берегу. Просто мы теперь великаны!»
1: «Да не может этого быть!» — воскликнул Санька. «Да лужа, как лужа! Да что в ней?»
0: «Опять? Посмотри внимательно, видишь кораблик?»
1: «Ну, вижу! Игрушечный катер, как мой мизинец, даже еще меньше.
0: А если игрушечный, то почему у него мотор?» — спросил Алик. Все трое с интересом следили, как катерок резво бежит по волнам недалеко от берега. По воде за ним тянулась белая пенистая ниточка. И плыл он против ветра. Приглядевшись как следует, мальчишки заметили в коробках окошки, а на окошках развивающиеся занавески. На крыше ближайшего к пляжу отеля торчала тонюсенькая, едва различимая проволочка, антенна.
1: «Ой!» — снова шепотом сказал Алик. «Мы, наверное, им землетрясение устроили. Так плюхнулись на их берег».
0: «Да, но, к счастью, кажется, ничего не сломалось», — неуверенно заметил Санька. «Ой, давайте поскорее выберемся отсюда». «Возьмитесь за руки и закройте глаза», — сказал Юра. И когда все трое зажмурились, он сосчитал. «Раз, два, три».
1: «Ух ты! Ты вот это приключение!» — выдохнул Санька, оглядываясь по сторонам, убедившись, что они снова перед подъездом его дома в своем знакомом дворе на краю лужи.
0: «Ой, я теперь и ступить боюсь», — сказал Алик. «А вдруг и здесь у нас под ногами настоящий город, только совсем крошечный?»
1: «Да нет, здесь просто лужа», — успокоил мальчишек Юра. «Просто значение всего на свете не зависит от размеров. Бывает, что маленькое озерцо так же важно для жизни, как огромное море. Во всем есть смысл».
0: «Но как все-таки может быть у большого и маленького на свете одинаковая важность?» Санька морщил лоб и смотрел на свое отражение в сером водяном зеркале. Алик немного подумал и сказал: «А что, бывает, и очень часто. Ведь если слово написать хоть самыми маленькими, хоть трехметровыми буквами, все равно оно будет одно и то же. Например, мама».
1: «О, это я понимаю», — согласился Санька. «Но все равно удивительно».
0: «И хорошо, что удивительно», — сказал Юра. «Почему же мы не должны удивляться тому, как здорово все устроено в мире и как он точно создан?»
1: «Удивительно!» Хором не то подумали, не то вздохнули мальчишки, стоя на краю лужи и вглядываясь в свои неясные отражения. В луже по трем отражениям мальчишеских лиц весело прыгали тысячи маленьких солнц.
2: Это были сказки 30-го королевства Елены Крыжановской. Со сказками ребят знакомила Лика Пташук.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы начинаем цикл художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни».

0: назад, когда уездный город Стрелецк был еще проще и просторней, семинарист Кир Иорданский, сын псаломщика, влюбился, приехав на каникулы в Саню Диисперову, дочь заштатного священника, за которой от нечего делать ухаживал консисторский служащий Селихов, пользовавшийся отпуском.
1: Саня была особенно беззаботна и без причины счастлива в то лето. Каждый вечер ходила гулять

0: всех ее поклонников нравился ей один иорданский. Но она его боялась. Он пугал ее своей молчаливой любовью, огнем черных глаз и синими волосами. Она вспыхивала, встречаясь с ним взглядом, и притворялась надменной, не видящей его.
1: А Селихов был губернский франт. Он держался всех любезнее, смешил ее подруг, был остроумен, находчив и заносчиво, играя тросточкой, поглядывал на иорданского. Даром, что мал был ростом. Да и заштатному священнику казался он приятным и дельным молодым человеком. Не то что иорданский, дюжий и нищий семинар. И однажды, в июльский вечер, когда в городе все катались, все гуляли, и в золотистой пыли, поднятой стадом, садилось в конце долгой улицы солнце, когда шла Саня в кладбищенскую рощу под руку с Селиховым, а сзади среди подруг Сани шагал сумрачный иорданский, и, покачиваясь, гудел великан Горизонтов, тоже семинарист, Селихов небрежно глянул на них через плечо и, наклоняясь к ее лицу, нежно прижимая ее руку, в полголоса сказал: «Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна. Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна. Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна».
2: 30 лет, избегая встречаться, почти никогда не видя друг друга, не забывали друг о друге иорданский и Селихов. Все свои силы употребили они на состязание в достижении известности, достатка и почета. Давным-давно жили они оба в Стрелецке и, состязаясь, много достигли. Иорданский стал протоиереем, и весь уезд дивил своим умом, строгостью и ученостью.
1: А Селихов разбогател и прославился беспощадным ростовщичеством.
2: Иорданский купил дом на Песчаной улице.
1: Не отстал от него и Селихов. Назло ему купил дом вдвое больше, и как раз рядом с ним.
2: Встречаясь, они не кланялись, делали вид, что даже не помнят друг друга, но жили в непрестанной думе друг о друге, во взаимном презрении. Презирали они, не замечали и жен своих. Иорданский на 10-м году супружества равнодушно лишился своей некрасивой жены.
1: А Селихов почти никогда не разговаривал с Александрой Васильевной. Вскоре после свадьбы он застал ее однажды заплаканной, в мордовском костюме, с косой, заплетенной под девичьей.
0: Она стояла в спальне перед своим комодом, перед раскрытой венчальной шкатулкой, где лежали фотографические карточки, между ними и карточка иорданского. Пудрила свое распухшее лицо и покусывала губы, чувствуя приступ новых слез.
1: Он знал, что это были слезы по молодости, по тому счастливому лету, что однажды выпадает в жизни каждой девушки, что не в иорданском тут дело, но простить ей этих слез не мог. И всю жизнь ревновал ее к отцу Киру, самолюбивый, как все маленькие росты.
2: А тут всю жизнь чувствовал к ней тяжелую, холодную злобу.
0: И шли дни за днями, годы за годами, и осталась у Александры Васильевны одна дума, одна мечта о доме. Она была уже слаба, полна и склонна к слезам, к грусти, состарился и сел.
1: Состарился и Селихов, но о своей посмертной воле он упрямо молчал. Аккуратный, спокойный и бескровный, чуть горбясь и заложив холодные пальцы своих всегда дрожащих рук в немодные прямые карманы панталонов, он похаживал по своим чистым пустым комнатам среди мебели в чехлах, да насмешливо что-то обдумывал. Жизнь прошла, прошла и злоба на глупость людскую. Осталось одно презрение. Он делался все суше и меньше, вынимал золотое пенсне все небрежнее и прикладывал его к переносице при осмотре вещей, приносимых в заклад. Все мимолетнее. Всему цену знал он теперь. Дом купил он у помещика, старый, с деревянными колоннами, с садом. Дом попался ему удивительный. На дворе в морозном пару краснело солнце, в доме было тепло. На дворе палил летний зной, в доме было прохладно. И смешивался с прохладой мирный запах нафталина. Летом, часов с 10 до 3, пекло как раз ту сторону, на которой стоял дом. Но спасали зимние рамы, они никогда не вынимались. Весь дом дрожал и гудел, звеня люстрой, когда вскачь неслись с вокзала и на вокзал извозчики. Они тучей поднимали рыжую пыль, которая покрывала все крыши, все стены и окна на песчаной улице. Но Селихов на улицу никогда не выходил. Бродя по комнатам, он обдумывал и все изменял завещание.
0: Александра же Васильевна сидела в своей спальне, окнами во двор вязала чулок. Она думала о прошлом, о будущем, порою привычно, не бросая работы, плакала. Под мерный стук часов муж мерно ходил из комнаты в комнату, равнодушно поджидая закладчиков, то слезливых, то не в меру развязанных, и с загадочной усмешкой поглядывал в кабинет, на железный несгораемый шкаф с большими железными шишками на скрепах, похожими на большие глаза.
1: Но порою наступала полная тишина. Он останавливал часы, садился за громадное старинное бюро и слышался в доме только неторопливый и прилежный скрип гусиного пера. Но что писал Селихов? Что готовил он ей под старость?
0: Она знала одно, что ему ничего не стоило оберечь ее на нищету, на позор перед целым городом, лишить ее не только денег, вещей, но и этого дома, своего угла. Он ведь не замечал, не видел ее. Он сперва на «ты», а потом совсем запретил ей разговаривать с ним. При гостях он был иной. Со всеми любезен, шутлив, меток на слово, мил и сдержан, даже в карточных спорах. Но гости 2-3 человека, и все одни и те же. Помощник исправника, податный инспектор, и нотариус. Бывали не больше 2-3 раз в году.
2: Отец Кир пил. Вечный хмель свой он оправдывал своим умом и тем, что живет он в Стрелецке, в этом полустепенном городишке, где только возле неуклюжего собора и базарной площади белеют каменные дома хлеботорговцев, а по окраинам хибарки, нищета. Высокий, дородный, он похож был на боярина. Долго был силен и красив. В женской прогимназии, где он преподавал, в него влюблялись самые восторженные девушки. Те полные волооки, до времени разившиеся, у которых бывают такие чудесные пепельные волосы, такой нежный цвет лица и такой горячий румянец застенчивости. Не могли они спокойно видеть его черных соколиных глаз, его синих кудрей, лежавших по плечам, осыпанным перхотью, по коричневому подряснику, сладко пропахнувшего ладаном. Портили его только зубы, коричневые от неумеренного курения. Всегда и всем, не делая никаких исключений, он говорил «ты». Ведь были же пастыри, говорившие так вельможам и князьям, даже царю самому. Они поучали и наставляли их сурово, порою обрывали их. «Благослови, пастух», — сказал как-то один вельможа одному такому пастырю. «Благословляю во имя Отца и Сына и Святаго Духа самую глупую овцу стада моего», — ответствовал пастырь. С купцами отец Кир был груб, с начальниками скор и находчив на резкое слово, с вольнодумцами краток и беспощадно логичен. В Стрелецке редко попадали в руки адресатов цветные открытки, но отец Кир исправно получал даже самые красивые с видами Кавказа и Крыма от племянника, молодого, но уже видного чиновника при губернаторе. Отец Кир пригрозил почтмейстеру лишением места за пропажу хотя бы одного письма к нему. И весь город говорил об этом с восхищением. Весь город восторгался отцом Киром как человеком необыкновенного ума и редкой учености. За великую честь считали принять и угостить его. Но приглашение отец Кир принимал разборчиво. В свой же дом никого не пускал. А дом его, длинный и невысокий, по кирпичу беленый мелом, был далеко виден по широкой улице. Нигде не росло ни единого деревца, разве какая-нибудь кривая яблонька на Мещанском пустыре. Но за железной крышей протоиерейского дома пыльно и бледно зеленели верхушки молодых тополей. Везде входом служили калитки. У отца Кира был подъезд, к которому, впрочем, никто не подъезжал. Вечно заперты были ворота отца Кира. Подворотня заложена тяжелой тесиной. Отворялись эти ворота только тогда, когда приезжал водовоз, старичок в кумачной рубахе. Только он один мог свободно выведывать о домашней жизни отца Кира у плечистой стрепухи в сапогах, когда она подставляла под бочку ушат, а он пускал в него толстую струю воды. Только к водовозу был снисходителен отец Кир. Он шутил над ним. Шутками отвечал ему и водовоз. А Это был удивительный человек. Он никого не боялся, ни о чем не тужил. Доволен был решительно всем.
3: «Желудь!» — громко и строго кричал отец Кир, выходя на крыльцо. «Желудь!»
4: «Аюшки!» — беззаботно отзывался старичок, подъехавший на бочке к воротам и с трудом, согнувшись в три погибели, поднимавший тесину.
3: «А, опять неполную привяз?»
5: «Опять?»
3: «Смотри, отколочу!»
5: «И то неплохо, дураков в алтаре бьют!»
2: Но однажды, узнав, что желудь привез бочку воды и Селихову, отец Кир и желудя лишил своего благословения, навсегда прогнал его со двора долой. Зимой на песчаной улице было много снегу. Было серо и пустынно. Весной солнечно, весело, особенно при взгляде на белую стену протоиерейского дома, на чистый стекла, на серо-зеленые верхушки тополей в голубом небе. А вот летом было очень жарко. От пыли небо тускло серебрилось. В полдень вскачь неслись извозчики, поспешая к вокзалу, стоявшему за городом под горой. В час они медленно тянулись назад и везли приезжих, чаще всего купцов, с ковровыми сумками, которые и теперь еще называются сагдиевояжами, а не то распространителей граммофонов, молодых бритов евреев в английских картузах с английскими трубочками в зубах. Встречаясь с отцом Киром, кажется, одни эти евреи глядели без страха. Хотя он не терпел их, особенно их языка, он однажды на вокзале запретил евреям разговаривать на своем языке, сказав:
3: «Здесь вам не синагога, ясно?»
2: Дородный и строгий проходил он по песчаной улице в коричневом подряснике, в палевой соломенной шляпе, поглаживая кончиками пальцев наперстный крест. И все боялись его. Под забором сапожника когда-то по целым дням играли в ладышки мещанские подростки. Там, бывало, стучали в забор свинчатки и раздавались крики: «Плот сожег! Ника!» А подростки эти были лодыри дерзкие. Но от протоиерея они ушли играть подальше, к хибаркам на спуске к вокзалу. Бегали ватагой мальчишки, запускали в него змея, постоянно цеплявшегося за струны телеграфных столбов и оставлявшего на них свой мочальный хвост. Но, завидя отца Кира, они рассыпались куда попало. Пробирались по теневой стороне, по ухабистому тротуару, мимо ворот и окошечек с горшками цветов. Какая-нибудь старуха, настолько переломленная, склоненная к земле, что было удивительно, как может идти этот прямой угол. Но совсем не из-за тени, жидкой и короткой, пробиралась она там, а лишь бы не попасть на глаза отцу Киру. Ой, он не любил старух. Этих страстных поклонниц юродивого Яши, обитавшего в старой часовне над склепом в кладбищенской роще, он ненавидел человеческое безобразие. Загорелый мещанин, потевший в черном картузе и толстой чуйке, шел посредине улицы, как будто вольно заложив руки назад. Что ж ему, он ведь не здешний, он шел с вокзала. Но, увидавши отца Кира, он с решимостью отчаяния вдруг обнажал голову и быстро направлялся к нему. В левой руке отца Кира была высокая палка, серебряным набалдашником. Правой приостановясь, он благословлял широко и властно, а благословив, совал к губам покорно искавшим ее.
6: «Откуда?»
2: — громко спрашивал он.
5: «Липецкий».
6: «Надень картуз. Как у вас нынче сады, а?»
5: «Цвели дивно, ваше преподобие, но ветер, ветер, Господь с ним, всю зябь обил».
6: «Садоводы, обестолочь, не знаете своего дела, но ладно, ступай с Богом, ступай».
2: Не терпел отец Кир и бродяг, беспаспортных, пришлых людей. Песчаная улица была не избалована зрелищами. Однажды, когда появился на ней серп с бубном и обезьяной, несметное количество народа высыпало за калитки. У серба было сизое рябое лицо, синеватые белки длинных глаз, серебряные серьга в ухе, пестрый платочек на тонкой шее, рваное пальто с чужого плеча и женские башмаки на худых ногах. Вот те ужасные башмаки, что даже в Стрелецке валяются на пустырях. Стуча в бубен, он тоскливо-страстно пел то, что поют все они спокон веку о родине. Он, думая о ней далекой, знойной, рассказывал Стрелецку, что есть где-то серые каменистые горы, синее море, белый пароход, пел он. А спутница его, обезьяна, была довольно велика и страшна. Старик вместе с тем младенец, зверь с человеческими печальными глазами, глубоко запавшими под вогнутым лобиком, под высоко поднятыми облезлыми бровями. Только до половины покрывала ее шерсть густая, остистая, похожая на енотовую накидку, а ниже все было голым. И потому носила обезьяна ситцевые в розовых полосках подштанники, из которых смешно торчали маленькие черные ножки и тугой голый хвост. Она тоже, думая что-то свое, чуждое Стрелецку, привычно скакала, подкидывала зад под песни и под удары в бубен, а сама все хватала с тротуара камешки, пристально морщись, разглядывала их, быстро нюхала и отшвыривала прочь. Лохматый сапожник, прибежавший позднее всех, крикнул, что надо бить и обезьяну, и серба, что этот серб непременно вор. Все подхватили его слова, зашумели, но показался вдали отец Кир. И улица мгновенно опустела. Все скрылись по калиткам. Он же, приблизясь к сербу, запретил ему ходить по улицам Стрелецка. Он строго и кратко приказал ему уйти вон из города, постараться добиться до родины, исправиться и заняться честным трудом.

Прозвучала первая часть художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни» в исполнении священника Екатеринбургской епархии отца Андрея Щукина и актеров Дмитрия Бабушкина и Светланы Абашевой. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, помогай всем Господь!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» новости. В Херсонесе прошли обучающие экспресс-курсы повышения уровня квалификации экскурсоводов Нового Херсонеса в области истории городища и расположенных на нем церковных зданий и сооружений, сообщает сайт Крымской митрополии. Период античного и византийского Херсонеса Херсона охватывает как эпоху основания города, так и период, связанный с походом на Корсунь святого равноапостольного князя Владимира и его брак с царевной Анной. Программа обучения содержала следующие занятия. Показательную обзорную экскурсию от Нового Херсонеса до храма равноапостольного князя Владимира провели сами экскурсоводы Нового Херсонеса. При этом все участники задавали вопросы, комментировали, исходя из собственного опыта, приобретенного каждым экскурсоводом за последние 2 года. Комментарии по части православного глоссария давал насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря иеромонах Ириней Пиковский. Блок 1. Занятие по истории античного Херсонеса на территории городища провела Виктория Александровна Нестель, заведующая отделом античной истории Херсонеса Таврического. Занятие по христианской архитектуре византийского Херсона провела Татьяна Юсуфовна Яшаева, заведующая отделом византийской истории Херсонес Таврический. По теме «Херсонес-Херсон» в контексте истории Византийской империи выступал Александр Александрович Роменский, старший научный сотрудник отдела византийской истории. Было совершено подведение итогов учебного дня, обсуждение часто возникающих во время экскурсии вопросов, намечены планы на будущее с перспективой проведения подобного рода лекториев и семинаров на регулярной основе. По завершении учебного дня всем участникам занятия в качестве задания на дом были розданы темы рефератов по всем 3 блокам со списком литературы. День интенсивного обучения вызвал большой интерес среди экскурсоводов и присутствующих смотрителей. Было принято решение проводить такие интенсивные обучающие семинары и лекции ежемесячно с привлечением не только экскурсоводов, но и смотрителей, братьев Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Продолжаем выпуск. В семейном центре «Архангельский лад» при храме Архангела Михаила состоялась замечательная и неожиданная встреча со Станиславом Шубертом. Это режиссер, документалист из Феодосии, специалист по пленочной съемке и киноархеолог. С 2019 года он работает в Арктике на архипелаге Шпицберген, а в Крыму проводит свой короткий отпуск. Станислав встретился с учениками театральной студии «Лада». Гость Архангельского Лада рассказал, как снимал свой фильм «Русский Шпицберген» об ученых, шахтерах и всех, кто живет и трудится в Арктике. Слушатели узнали, как Станислав восстановил советские кинотеатры в поселке Пирамида, это самый северный кинотеатр в мире, и в Баренцбурге, как разбивал архив советской кинопленки, которую со всего Союза отправляли в Арктику. Ее десятилетиями никто не видел, а там шедевры Тарковского, Феллини, грузинский кинематограф, редкие советские киножурналы, будто перемещающие на машине времени и показывающими кино в том качестве, в каком оно было задумано авторами, без современной оцифровки. Всего более 650 пленок. Также Станислав Шуберт создал в Баренцбурге радиостанцию под названием «Майя», в честь балерины Майи Плисецкой, которая в раннем детстве жила в Арктике. Детям и родителям было интересно узнать, что в Арктике почти нет запахов. Послушать истории о таянии ледников, о полярном дне и полярной ночи, северном сиянии, о встречах с дикими животными, белым медведем, тюленями, оленями, песцами и птичкой Пуночкой. Это арктический воробей. Также Станислав Шуберт снимал виды храма Архангела Михаила на советский пленочный аппарат, а мы с нетерпением ждем проявленных фотографий. И еще одно сообщение нашего выпуска. Благотворительная помощь Свято-Троицкого женского монастыря была осуществлена Республиканской детской клинической больнице. Вы слушаете новости с сайта Крымской митрополии. Крымское региональное отделение Союза женщин России, благотворительный фонд «Будем милосердны», детский центр «Семья» от А до Я при поддержке Свято-Троицкого женского монастыря города Симферополя передали необходимые медикаменты и препараты в Республиканскую детскую клиническую больницу. В первую очередь это лекарства для тех, кто не может ждать, для детей, которым нужна немедленная помощь. Председатель общественного совета при Минздраве Республики Крым Нонна Бахарева сердечно поблагодарила настоятельницу Свято-Троицкого женского монастыря города Симферополя игуменью Ефросинью Вислову за участие в делах милосердия и благотворительности. Огромное спасибо матушке Ефросинии и монахиням Свято-Троицкой обители. Они с нами не в первый раз и каждый раз плечом к плечу, без лишних слов. Именно благодаря такой поддержке благотворительный фонд «Будем милосердны» может делать то, что должен, подчеркнула Нонна Бахарева. Спасибо каждому, кто остается рядом, особенно сейчас. Дорогие братья и сестры, вы слушали новости Крымской митрополии. Хранит вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжается. Священник Ярослав Шипов. Рассказы «Долгота дней». Сегодня прозвучат два рассказа: «Соборование» и рассказ «Елизавета».
2: Соборование. Уговорить.

шили шапки и воротники своим женам. Мое же касательство объяснялось тем, что таежный человек этот был верующим и, заболев, стал требовать батюшку, а ближайшим из батюшек, как ни прикидывали, оказывался я. То есть, измеряя по карте, можно было отыскать священника и поближе, но доставить его к болящему никакой возможности не было. А через наш район проходила нитка газопровода, тянувшаяся как раз из тех диких мест, и вдоль нее регулярно летали патрульные вертолеты. По всему выходило, надо лететь. Рано утром, затемно еще, отвезли меня из деревни в аэропорт. Гляжу, стоит среди заснеженного поля Ан-2 на широких лыжах. Говорят, что все, мол, очень здорово получается. На перекладных вертолетах лететь было бы долго, а этот борт, все бывалые люди говорят именно борт, а не самолет, доставит меня вместе с каким-то оборудованием в далекий город, откуда до зимовья рукой подать. К тому же, говорят, борт этот аж из самой Москвы, и, стал быть, пилоты — мои земляки. Взлетели. Сначала я все посматривал в окошко, угадывая знакомые деревни. Потом пошли сплошные леса. Спугнули стадо лосей. А они бросились прямиком через речку. Лед проломился, однако лоси легко выбрались на другой берег и успокоились. Мы уже пролетели над ними. Потом я задремал. Проснулся от крика. Пилоты что-то громко кричали друг другу, ударили по рукам, наверное, спорили. В другой раз проснулся без всякого повода. Посмотрел за окошко, опять гоним лосей, тех же самых, через ту же речку, но в обратную сторону. Пока я соображаю, по какой причине мы могли совершить столь неожиданный маневр, внизу открывается барачный ансамбль знакомого мне поселка. Ан-2 садится между двумя рядами воткнутых в снег сосенок, обозначающих взлетно-посадочную полосу, и скользит прямо к избушке диспетчера. Когда шум двигателя затихает, второй пилот выбирается из кабины. «Вот, батя!» — говорит он, потягиваясь. «В этот край таежный только самолетом можно долететь». «Можно, соглашаюсь». Но можно еще на машине. От моей деревни 2 часа. Да и на велосипеде за день вполне можно добраться, если, конечно, ни к кому в гости не заезжать. Извини, отец, это первый пилот. Мы тут поспорили из-за встречного. Ан-2 или Як-12? Подлетели. Конечно, Ан-2. Ну и с дороги немного сбились. Не местные ведь. Сейчас быстренько подзаправимся и дальше. Однако подзаправиться нам не удалось. Горючего не было. И машину за ним собирались отправлять только на следующий день. Разместились в ветхом деревянном домишке, над входом в который кто-то написал мелом «Хотель» и пририсовал 5 звездочек. Первый пилот пошел заниматься самолетом, Ан-2 следовало закрепить, чтобы не унесло ветром. Второй, как самый молодой, побежал в поселок за продуктами, а мне выпало топить печь. Готовых дровишек не было, диспетчер дал бензопилу и показал остатки бревенчатого сарая, определенного в потопленные нужды. 2 стены деревянного сооружения были уже почти полностью выпилены нашими предшественниками. Частично пострадала и 3-я стена, но крыша отчего-то сохраняла свое правильное положение в пространстве. Диспетчер смотрел на крышу с мрачной настороженностью и, похоже, видел в ней что-то мистическое. «Все падает, а она не падает», — сказал он тихо, словно боясь потревожить ее, и растерянно обратился ко мне. «Ничего, когда-нибудь и она упадет», — успокоил я диспетчера. Но и после нового ущерба, нанесенного 3-й стене, крыша не развалилась. Конечно, и древесина прежняя была хороша, и плотники прежде посмекали стены нынешних были, однако, несмотря на все это, перед Ньютоном

0: становилось крайне неловко. Ну, действительно, все падает, а она не падает. Избушка была так выстужена, что толком прогреть ее не удалось. Спать легли в верхней одежде и даже в шапках. Дымоход не перекрывали, дважды за ночь я вставал, подкладывал дровишек, и к рассвету мы смогли снять ушанки. А утром прилетел вертолет, и на борту его был тот самый охотник. Вертолетчики рассказали, как им случайно удалось узнать, что старик совсем плох, и они прихватили его, чтобы доставить в больницу, в свою, ведомственную, находившуюся как раз в том самом поселке при газокомпрессорной станции, куда по случайности попали мы. И случайно начальству срочно потребовалось направить вертолет именно в эту точку, и случайно в больнице дежурил именно тот врач, который бывал у старика на рыбалке, знал его хвори. Тут, помнится, все они заметили, что случайностей для одного раза неправдоподобно много, и смущенно затихли. Потом старика перенесли из промозглого вертолета в избушку. Он был очень слаб, однако на исповедь и причащение сил хватило. Во время соборования сознание стало угасать, и когда диспетчер, не дозвонившись до спящей больницы, направился за дежурным доктором, я предупредил, что врач может уже и не приходить, но медицинское заключение пусть выпишет. А мне пора было читать канон на разлучение души от тела. Врач пришел. С готовым медицинским заключением, но пришел. «Удостовериться», словно извиняясь, объяснил он мне. Мог не объяснять. Удостоверение в виде медицинской бутылки с делениями до 500 граммов торчало из кармана старенького пальто. «Что ж, говорю, доктор, у вас пробочка-то резиновая», и указываю на сосуд. «Она своим запахом весь напиток может испортить».
1: «Не извольте беспокоиться, пробочка завернута в полиэтилен. Да и вообще, я только что из емкости перелил, все предусмотрено», и достает из другого кармана стопку мензурок. «Помянем».
0: Но прежде чем помянуть, мы еще скинемся и отправим доктора за столярным изделием. Придет больничная нянечка и обмоет усопшего. В свой черед совершится чин отпевания, и диспетчер сбегает к пожарному щиту за горсткой песка, которому суждено будет стать погребальной земелькой. Вот тогда и помянем старого промысловика. Диспетчер, доктор, столяр, нянечка, я и 4 пилота. Потом приползет МАЗ с многотонной цистерной. Ему ехать на нефтебазу как раз мимо моего дома. Прощаясь, пилоты поинтересуются насчет нагромождения случайностей. И я, поторапливаемый сигналами автомобиля, отвечу им на ходу, что ничего случайного не бывает. Ну а когда дела наши восходят к сферам небесным, то события начинают развиваться и вовсе с неотвратимостью падающего парового молота. И в этот момент крыша сарая рухнула. «Все-таки упала», — растерянно прошептал диспетчер, глядя на оседающее облако снежной пыли. Я попросил доктора сильно не увлекать пилотов удостоверением, потому что когда-никогда горючее привезут, и надо будет лететь.
1: «Все продумано», — заверял меня доктор.
0: «Так что же в нем небесного, в мужичке этом?» — не унимался один из летчиков.
2: «Душа!» — отвечал я, стараясь перекричать хриплое рокотание бензовоза, к которому мы приближались, и я, и провожавшая меня кавалькада.
0: Летчик, непонимающе, пожал плечами. «Знаешь, сколько она стоит?»
3: «Так разве ж у нее может быть стоимость?» — усмехнулся пилот.
0: «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» — сказал Господь. «Она дороже, чем весь мир, понимаешь?»
2: «Его душа?» — переспросил он, кивая в сторону домика, где мы оставили охотника.
0: Водитель МАЗа, перегнувшись через сиденье, нетерпеливо приоткрыл дверцу кабины. «И его, и твоя, и моя!» — прокричал я, забираясь в кабину. «Ты уж, отец, извини!» — досадливо сказал водитель, когда мы тронулись. «Я бы, конечно, подождал, но Гранька, ну, которая горючку отпускает, такая стерва! Если до 3 часов не успеешь бочку залить, пиши пропало. То обед у нее, то учет, то еще фигня какая-нибудь». Елизавета. В начале 20 века местные мужички дерзновенно поползли вверх по речушкам и ручейкам до самых истоков. Корчевали лес, строили избы, засеивали полоски земли. Народилось зерно, потребовались мельницы. Накопилось хлеба, стали появляться дороги, а на дорогах постоялые дворы, кузницы и конюшни. Незаселенными остались только болота. Да и то, если среди болота была открытая вода, на берегах селился какой-нибудь угрюмый бобыль, промышлявший рыбалкой. Эпоха сельскохозяйственного романтизма, запечатлевшая на себе имя Петра Столыпина, продолжалась недолго. Впоследствии ее достижения были заботливо разорены и стерты из памяти. В нашем краю один хуторишко остался – Реликтовый. Было в нем 4 двора и 4 жителей, родственники друг дружки. Несколько раз я наведывался туда, чтобы причастить Елизавету, тоже, кстати, реликтовую. Душа ее чудесным образом сохранила отцветы прежнего воспитания. Елизавете было 70 лет, однако называть ее бабкой было никак невозможно, и прежде всего потому, что она, в отличие от деревенских старух, прямо держала спину. «Ты, Елизавета, ступаешь, словно боярышня», — говорил ей районный глава, заехавший как-то по рыжечке. «Не попадал ли к вам на хутор какой-нибудь князь?» «Разве что с продотрядом», — отвечала она. «Это она так шутит», — пояснили местные жители. В 41-м году 17-летняя Елизавета работала на строительстве оборонительных сооружений. Попала под обстрел, получила осколочные ранения и, провалявшись по госпиталям, обрела царственную осанку. Отец ее вскоре погиб на фронте, мать, разрываясь между борьбой за трудодни и обихаживанием искалеченной дочери, тоже протянула недолго. И осталась Елизавета одна. Но как-то приноровилась, целую жизнь прожила. При том, что спина совсем не гнулась, ни дров наколоть, ни грядку вскопать, ни даже гриб сорвать невозможно. С ней было легко разговаривать. Она читала Иоанна Златоуста и хорошо понимала сущность духовных битв. Но утешительнее всего было слушать ее рассуждения по всяким житейским поводам. «Как-то заезжаем с председателем колхоза. Поисповедовал я Елизавету, причастил. Выходим на крыльцо, а председатель обсуждает с шофером что-то животрепещущее. «Зачем ругаешься?» — спрашивает его Елизавета. «Без этого на Руси нельзя, первейшее дело!» — и разводит руками. «Не русское это дело», — вздыхает Елизавета. «Когда человек молится, он верит, что каждое его слово услышат и поймут». «Ну, растерянно улыбается председатель. «А если над нашей землей мат-перемат висит? Богородица позатыкает уши, а мы будем удивляться, что страна в дерьме».
3: «Ну ты еще скажи, что ранешние мужики не матерились».
0: «Редко», — говорит Елизавета. «Это все от кожаных курток пошло. От комиссаров до уполномоченных разных, от нерусских. Знаешь, как Христос в Писании называется? Бог – Слово. И за каждое сказанное слово нам с тобой на страшном суде ответ держать придется. Вот они и поганят, и пакостят,
1: слова наши. «Может, мужики раньше и вина не пили?» — встревает шофер.
0: «Питье не грех, грех опивство».
1: «Пили.
0: Но каждый вечер надобно молитвы читать со всей семьею, и чтобы язык во рту проворачивался. Отец раз на вечернюю молитву не попал, уснул пьяным. В воскресенье пошел на исповедь, а батюшка его к причастию не допускает. Все причащаются, а он стоит в стороне. Тут позору было. Целый год, наверное, корил себя, да перед нами винился. В другой раз меня привез сюда здешний церковный староста. Был он в неважном расположении духа, поскольку занятий бесприбыльных не любил, и как только звали меня причащать болящих, глаза его наполнялись печалью. День был жаркий, вода в радиаторе подвыкипела, и староста решил долить. «Чё-то у вас колодец стал вроде еще глубже», — пожаловался он.
1: «Так ведрами-то по дну бьем, он и углубляется», — отвечала Елизавета.
0: Староста задумался, а потом тихо спросил меня. «Шутит, что ли?»
1: «Ты чего на приход сунулся?» — поинтересовалась Елизавета.
3: «Церкву восстанавливать. Большой в тебе подарок русскому православию.
1: Вы, батюшка, не знаете, как у нас его кличут?
0: Пройдохой».
3: «Далеко не все», — возразил староста.
1: «Да, только половина района, а остальные — проходимцам. Но те и другие между собой не спорят. Оба именования ему к лицу.
3: Вот вы все на меня ругаетесь, а я всю жизнь тружусь, ты знаешь. И не кем-нибудь, а бригадиром. С послевоенных времен в колхозе, на стройке. Ни праздников, ни выходных, но курорт в первый раз только перед пенсией попал».
0: «Вот и зря, что без праздников», — тихо сказала Елизавета.
3: «Это в каком смысле?»
1: «Ты тут иконочками торговал Казанской Божией Матери».
3: «Они и сейчас при мне, могу продать», — и полез в портфель.
1: «Угомонись, я тебе одну историю расскажу. Как-то пришлась летняя Казанская, а по-новому это 21 июля, на воскресенье. И поутру весь народ на покосы отправился».
3: «21-го? А чего так поздно-то? Ворошить разве? Или метать?»
1: «Идут они, а навстречу им Богородица. Мол, почему, мужики, мимо храма идете?»
3: «Они объясняют: сенокос, спешим, боимся дождя, рук не хватает».
1: «А она: ступайте в храм славить воскресение моего сына, а я вам свои руки отдам». Послушались они, вернулись на воскресную службу. А уж сено в тот год заготовили, до сих пор коровы едят.
3: «Когда это было?» — спросил староста. «В какой деревне?»
0: «Давно», — еще отец рассказывал. Он, наконец, достал пачку бумажных иконок.
3: «И правда, рук нету, отдала».
1: «Так ты будешь брать-то? Недорого».
0: «Да у меня есть, еще дедова.
1: Деда моего тоже в старосты долго уговаривали. Отказался. Сейчас, говорит, я в одном кармане в храм несу, а то, не приведи Господи, в двух карманах из храма поволоку».
0: На обратном пути он вдруг вспомнил, а ее, между прочим, тоже как-то чудно прозывали. «Не гнущаяся, что ли? Или несгибаемая?»
3: «О, точно! Несгибаемая Елизавета!»
4: Дорогие братья и сестры, сегодня в звучащей книге вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова. Наш эфир продолжается.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. Успенская обитель милосердия для одиноких и тяжелобольных людей, учрежденная при соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы, это город Екатеринбург, ВИС, официально откроется только в ноябре месяце, но уже сейчас, в июле месяце, сюда будут заселять первых подопечных. Руководитель проекта «Сестра милосердия» Татьяна Курлаева ездит по адресам и знакомится с теми, кто станет ее жителями. На первом адресе ее встречают мама и дочка. Бабушка Таня, несмотря на свои слегка за 80 лет, ухаживает за мамой, которой уже 102 года. Старушка рассказала, что до недавнего времени справлялась сама, к тому же ей на помощь приходили прихожане Успенского собора. Но силы тают, а у мамы прогрессирует деменция. Она стала чаще падать, и поднять ее бабушка Таня уже не может. В этих случаях она зовет на помощь живущую неподалеку помощницу добровольца православной службы милосердия. Узнав про скорое открытие Успенской обители, баба Таня надеется, что разместит там маму временно, а сама сможет отдохнуть и поправиться, чтобы вновь ухаживать за ней дома. Среди потенциальных подопечных, с которыми ведут переговоры, есть еще одна бабушка с деменцией. Ухаживает за ней родная дочка Ольга. Но год назад небольшая семья пережила кризис. У Ольги родился ребенок, и почти в это же время у мамы случился инсульт, который усугубил дементное нарушение. Бабушка почти непрестанно кричит, не дает спать ночами, а нужно еще и заботиться о грудном ребенке. Разместить бабушку в обители хотят временно, чтобы Ольга также могла выдохнуть и восстановиться душевно и физически. Возможно, в обитель примут и сестру милосердия православной службы милосердия Екатерину Фадеевну. До 2016 года она выходила на пост в противотуберкулезном диспансере для взрослых, участвовала в сопровождении царского крестного хода. После первого инсульта ее руки потеряли подвижность, и она попросила найти для нее служение по силам. Так она стала периодически выходить на фасовку продуктов для нуждающихся. Народные обеды. Сейчас за ее плечами еще несколько приступов, и она сама нуждается в уходе. Также в обитель просится бабушка, у которой сын живет в Америке. Переезжать за границу бабушка отказывается, поэтому сын нанимает сиделок или договаривается, чтобы маму навещали сестры милосердия и добровольцы. Возможно, теперь она переедет в обитель. Об этом и будут говорить с сыном, который уже прибыл из-за океана. Готовить обитель к открытию помогают неравнодушные жертвователи. В рамках сбора, открытого на сайте Православной службы милосердия, а также по итогам благотворительных акций в поддержку проекта, удалось собрать средства на ремонт. Отремонтировали пока не все. Кое-что будут доделывать до осени, но в помещениях удалось заменить обои, покрасить потолки и стены, заменить напольное покрытие. Татьяна Курлаева радуется и тому, что в обители есть прекрасный вместительный домовый храм, в который можно попасть прямо из жилых комнат. К тому же в обители создана безбарьерная среда, так что любой маломобильный человек сможет легко добраться до храма. Окормлять обитель и совершать богослужение в домовом храме будет иерей Константин Вострецов. Также сотрудничать с обителью будет врач, специалист по паллиативной помощи Елена Шарф, имеющая огромный многолетний опыт оказания помощи тяжелобольным подопечным. Кроме сестер милосердия, которые будут трудиться в обители в режиме сутки через трое, станет помогать доброволец Елена, которая попала в служение милосердия через свою личную историю. Некоторое время назад Елене потребовалась операция, после которой она впала в кому. Когда пришла в себя, то увидела, что ей на помощь пришли совершенно незнакомые ей люди. Теперь женщина восстановилась и решила отблагодарить добрых людей и Бога за возможность жить полноценно. Она пришла в добровольцы, выходила на пост в доме для престарелых и инвалидов «Малахит», прошла специализированное обучение по уходу за пожилыми и тяжело больными людьми. А недавно благословилась у духовника православной службы милосердия, чтобы выходить к подопечным Успенской обители милосердия. Штат сотрудников Успенской обители еще формируется, ищут повара, помощника руководителя по закупкам, штатных сестер. Если у вас есть желание работать в сфере ухода за пожилыми и тяжелобольными людьми или попробовать себя в добровольчестве, звоните по телефону, номер телефона 7-922-217-47-93. Еще раз повторю номер телефона 7-922-217-43-93. Спросить Татьяну. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие слушатели, братья и сестры, сегодня в «Беседах о вечном» мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино, отцом Александром Дубасовым и его матушкой Еленой Дубасовой, которые стали победителями президентского конкурса для семей. Семейный конкурс назывался «Это у нас семейные». Итак, вашему вниманию продолжение нашей беседы.
2: У нас, получается, первый день, когда день открытия, то все семьи выстраиваются по своим федеральным округам в национальных костюмах, либо в тех костюмах, которые, скажем, как-то подчеркивают вашу семью. И, естественно, люди надели все национальные костюмы. Это потрясающе.
3: С флагами, зрелище. В костюмах, вот прямо вот, вот великолепно.
2: И взрослые, и дети. И мы, наверное, шли, ну, наверное, минут 15 вот в таких костюмах обошли. В такой традиционный хоровод. Это все можно посмотреть, если зайти, скажем, на площадку «Это у нас семейная», выйдет платформа, и на ней все новости, все вот какие-то там ролики, интервью,
1: да,
2: с какими-то семьями.
3: Да, все это в открытом доступе,
2: да,
3: как бы.
2: Да, и интересно. Это очень интересно, потому что там есть и видео, и фото, и все можно посмотреть, это окунуться, ну и, конечно, захотеть участвовать в этом сезоне.
1: Вот, а как выглядели вы?
3: Вы знаете, вот по сравнению с другими семьями очень невзрачно, я бы сказал. Я так говорю, да. Но я, когда мы поехали, я говорю прихожанам, говорю, братья и сестры, вот мы собираемся семьей участвовать, да, поэтому просим ваших молитв. И когда мы уже приехали, все, вот уже такие победители, я говорю, братья и сестры, вы знаете, на фоне других семей мы были очень невзрачные. Но не знаю, вот были ли у кого-то такая поддержка в виде 150-200 прихожан, да, и всех их семей, которые вот так вот участвовали. Поэтому мы были в Москве участниками, да, а, в общем-то, участвовали все, вот весь наш приход, который
1: болели,
3: молились, старались, как-то
1: конечно.
3: Поддерживали.
1: Не просто там, как говорят, мы за вами, за вас кулачки,
3: да,
1: поддержим.
3: Это...
1: Ну, что это кулачки
3: что
1: поддержали?
3: Такое кулачки, да, посредством, когда люди молятся.
1: Весь приход молится, что вы.
2: У нас присутствовала на этом конкурсе в Москве три священнические семьи.
3: Это которых мы видели. А еще мы что-то
2: которых было? Мы знали и видели, да, может, кто-то еще был. Это были с Челябинска
3: Пензы.
2: И с Пензы.
3: Угу. А на полуфинале это, по-моему, побольше было. Еще
2: на полуфинале,
3: был.
2: Ну, это наш, получается,
3: федеральный
2: округ.
3: Мы федеральный видели. Это еще мы видели священников.
2: А это финалисты, то есть вот три семьи. И на первом сезоне, ну вот насколько я помню, тоже было три священнические семьи.
3: То есть, видите, это вот такая вот, это у нас семейная, да? Это основное, это культурный код России, в который входит в том числе и православие. Вот, и поэтому, естественно, как бы организаторы это понимали, знали, в общем-то, каким-то образом отмечали, да, это все, и, соответственно, это тоже, ну, как-то вот на что-то обращали внимание, да, то есть поэтому вот эта вот многонациональность, многообразие и различные, значит, виды профессий, занятий, которые вот всеми занимаются, да, все это как-то вот каким-то образом усматривалось, учитывалось, да, и, соответственно, вот все мы, так скажем, в этом конкурсе принимали участие, соревновались, да, то есть, ну и вот, что мне понравилось, да, нужно было быть таким вот прямо вот, ну, вот, просто радостным, да, радостным от того, что ты участвуешь. И у нас это как-то так вот получилось, что вот это настроение было действительно приподнятое. То есть и его не надо было преподавать искусственно как-то, да, заставлять себя. Просто вот от этого участия, да, вот как-то вот прямо так хорошо было на душе. И трудности, с одной стороны, в нашей семье какие? То есть мы выглядели невзрачно, казалось бы, внешне, но какие у нас были трудности? У нас, наверное, одна из самых таких, будем так говорить, семей по разнице в возрасте, да, то есть у нас самому маленькому участнику было 2,5 месяца, а самому старшему нашему 80, почти 7 лет. Вот я думаю, что вот эта разница мы, наверное, всех превзошли. Ну, может, кто-то чуть-чуть где-то приблизился, но все-таки 2,5 месяца и 86, да, почти 87 лет, это такая разница существенная.
2: Ну, 86,
3: да?
2: Разница.
3: Вот, поэтому тут мы вот это мы подчеркнули. А еще что я сказал, когда мы давали интервью, что, вы знаете, очень хотелось бы, чтобы семьи нашей страны. Вот они вот сейчас так вот участвуют, сплочаются. Но чтобы постепенно мы вышли на такой уровень, когда страна, государство, наше отечество может поддержать всякую семью, да, то есть даже без различия, участвуют она в конкурсе или нет. Это конечно, наше. Я говорил, что давайте будем думать, говорить, давайте будем молиться, да, чтобы семья, если она образовывается, она уже имела от государства определенные привилегии. То есть или просто человек живет, занимается бизнесом, где-то, может, спортсмен, там, искусством занимается, преподает в медицине. Хорошо, замечательно, прекрасно, да? То есть человек работает, получает соответствующую зарплату и все остальное. А вот человек семейный, как ему быть, да? То есть, а вот если ты создал семью, то тебе огромный бонус, ну, какой-то в каком-то определенном виде, да? А если ты начал рожать детей, то эти бонусы должны идти таким образом, чтобы многодетная семья, ну, в общем-то, не была в состоянии, в таком, что ли, ну, в тяжелом материальном состоянии.
2: Нуждающимся.
3: То есть, что отец там работает и на нескольких объектах, где-то работает, несколько работ берет, да, мама там дома, она тоже выбивается из сил, да, а чтобы вот государство понимало, что

0: это было бы без процентов. Вот, предположим, сейчас семейная ипотека есть, да, там что-то процента 4, по-моему, вот это.
1: 3,5.
0: Да? Или 3,5, ну, казалось бы, немного. Ну, а само-то вот это вот, само выплачивание, то это как называется, вот это тело-то вот это вот, выплата, оно такое неподъемное для простой семьи, где дети, работает один отец, да, редко когда, да и работает не всегда на каких-то там таких местах, где там какие-то большие деньги, да, как правило, это деньги только на содержание семьи. И тут, конечно, государство, я считаю, должно включиться и вот, вот такие семьи поддерживать, да, чтобы...
2: Ну вот да, если взять, например, пример даже нашу семью, да, то есть семья детей, которая у нас участвовала в конкурсе, то есть у них 4 ребенка, работает, получается, только папа, потому что мама вот сейчас в декрете с двухмесячным четвертым, и детские пособия они не получают. То есть как бы 4 ребенка, одна зарплата, и на пособие они не проходят. И не такая уж, скажем, зарплата, которая, ну, как-то там сверх какая-то.
1: 6 человек прокормить.
0: Да, 6, только на прокормить.
2: Средняя, присредняя, то есть.
0: То есть только прокормить, а вот чтобы чтобы еще как-то улучшить свои жилищные условия,
2: ну, да, так, это садики, в принципе, все же у нас невозможно. Такие, какие-то платные все услуги. Что мне тут подумалось, что у нас, в общем, в конкурсе всегда приветствовалась многодетность, династии какие-то, что люди занимаются одним и тем же делом, участники СВО, национальные семьи, так как, скажем, год народов России, что мы имеем в своей семье. У нас 3 поколения, получается, многодетных. То есть бабушка у нас многодетная семья.
0: Угу.
2: У нас многодетная семья. И вот у старшей дочки у нас тоже получается многодетная семья. То есть 3 поколения многодетных семей.
0: Угу.
2: Ну, возможно, что-то там и дальше еще как-то по корням выше.
0: Да, потому что мы-то, в общем, ставим планку высокую детям своим,
2: да,
0: задаем.
2: Да, мы
0: что...
2: говорим, мы жадные, нам надо...
0: Дайте нам, в хорошем смысле жадные, да, дайте нам много внуков, да. То есть, если мы уж 5 раз родили, чтобы у нас это внуков-то не было там.
1: У нас 5 детей в семье.
0: 5 детей, 5 внуков пока, да. То есть, вот, 2 дочки замужем, да, остальные пока еще вот это не семейные. Вот, ну вот, и вот, скажем так, хорошо, 5 внуков, неплохо, да. Но если было бы 2 детей у нас, 5 внуков, это было бы замечательно. Было 2 детей, стало 5 внуков. Ну, какая добавка, да, какая прибыль прекрасная. Но у нас-то 5 детей, поэтому я как-то писал стихотворение, говорю,
2: 25.
0: Дайте нам 25.
2: Было 5, стало дайте 25.
1: Вот у меня вопрос все-таки, я этот вопрос, он очень болезненный, я его не могу не задать, потому что сейчас очень много говорится именно про российскую семью. Именно про российскую семью и про вот этих наших молодых ребят, девушек, которые открыто заявляют, что они рожать не хотят,
0: да, да,
1: и не хотят,
0: да, боль,
1: иметь,
0: конечно,
1: семьи. А мы вокруг видим много других народов, у которых детей много. И они вот прям демонстрируют вот эту многодетность.
0: Это наша, с одной стороны,
1: это
0: боль,
1: очень...
0: а с другой стороны, это нам наша задача. Вот, пожалуйста, смотрите, да, и берите пример. То есть, видите, в царской России рождалось много. Но и, в общем-то,
2: много
0: погибало, но все равно, в общем-то, сильно прибавлялось.
2: Разрасталось.
0: То есть население очень было.
1: Ну, поскольку... Мы же даже вспоминаем сейчас, да, царские,
0: да,
1: дни,
0: да,
1: какая была,
0: да,
1: численность населения при Николае
0: II. По-моему, 180
1: II.
0: Миллионов, да,
1: что-то,
0: близко к этому.
1: Очень, да, хорошее,
0: вот,
1: во много раз больше, чем сейчас.
0: То есть при царствовании, царстве Николая, да, вот, конечно,
1: надо
0: очень сильно...
1: Надо прямо уточнить,
0: да,
1: это,
0: Россия
1: что-то
0: тогда прямо
1: интересно.
0: наполнялась, несмотря, вопреки того, что... Много и умирало,
1: смертность.
0: А у нас сейчас получается, что нам не надо очень слишком много рожать, как было раньше, 10-12 детей, но это уж, как говорится, только какие-то очень индивидуальные, очень исключительные семьи, да. У нас сейчас все-таки сохранение детей, ну, достаточно высокое, медицина хорошая, поэтому если бы наша страна пропагандировала бы, проповедовала, везде бы показывала, да, все бы вот все то, что мы вот где-то вот воспринимаем, да, кино, в интернете, газеты, журналы, да, говорилось, да, что семья, во-первых, человек нормальный должен создать семью, если он нормальный, да, и чтобы семья начиналась от 3 детей. Вот пока у тебя один ребенок, да, это твой, второй твой, а вот 3 – это уже у тебя семья. И вот это вот очень хорошо, это надо пропагандировать. Ведь обратите внимание, когда мы жили уже, вот, ну, скажем, в 20 веке, при советской власти, да, там очень много было пропаганды, которую народ прекрасно поддерживал. Если была пропаганда, скажем, здорового образа жизни.
1: В хорошем смысле.
0: Прекрасно.
1: Вот это слово

0: Хорошо, да, в хорошем смысле. Было, значит, говорились о том, что надо работать, что труд облагораживает человека, обогащает его. Ну, так это же наша страна, вот ведь вспомним, да, ведь фабрики, заводы, какие-то другие, вот везде люди работали, трудились и старались. И не работать-то, в общем-то, государство тоже своими, может быть, не сами простыми способами, но поддерживало, да, то есть и человек любил работать. Человек, вот сейчас вот взять наше старшее поколение, говорит, да, мы без работы вообще не представляем, да, как это можно было жить без работы. А работали, там, стажи были по 50 лет, да, и больше. То есть прекрасно, хорошо. И оказывается, это все государство может. Но государство не может жить без общества. То есть поэтому мы говорим, что эти задачи должно решать государство и общество. Общество, то есть не то, что государство только лишь в одностороннем порядке что-то предлагает, насаждает, да, а общество там где-то в какой-то прострации находится. Да. Нет, все мы должны понимать это, да, что наша задача, наши просторы наполнять добрыми, хорошими гражданами, хорошими людьми, да. Это задача родителей. А чтобы родители были грамотные, да, задача государства, соответственно, родителей воспитывать, да, то есть показывать, рассказывать, приводить, вот, ну вот, вот все делать, весь комплекс. Видите, вот у нас 90-е годы показали, что если, скажем так, человека отпустить, то он может не туда прийти. То есть, что мы имели, в общем-то, на начало специальной военной операции, мы прямо она показала, ярко показала, да, что, оказывается, вот наш народ-то вообще пошел не туда. Он пошел на лживую приманку Запада за комфортом, все остальное. А это не наше мировоззрение, это не наш внутренний мир. Наша страна, она знает, именно умеет страдать, умеет отдавать свою жизнь за ближнего, да, умеет жить по Евангелию, да, то есть нет больше той любви, чем душу свою дать за други свои. Да. Мы умеем это делать. Это наш и есть на самый главный наш национальный код нашей страны. Многообразие, да, многонациональность, это не какая-то одна национальность, да, это много. У нас 190 национальностей, по-моему, проживает ведь в России. И все это по-настоящему это свойство.
1: Сокровище.
0: Это сокровище, это империя. Это по-настоящему. То есть империя не ассимилирует какую-то национальность в какую-то другую, одну в другую.
1: Но русский-то народ, это все равно государство, образующий
0: имперский народ.
1: Это
0: с одной стороны,
1: народ.
0: Это имперский народ, а с другой стороны, всякий живущий в России, это и есть русский. Да? То есть это уже выше национальности. Есть у тебя национальность, башкир, татарин, там, узбек, что кто-то еще, но если ты живешь в России.
1: А я так полагаю, что русский – это православный.
0: А вот это еще выше. Прекрасно, прекрасно. Вот истинный все-таки русский, я считаю, это, конечно же, ну, мы, собственно, носители этой религии, и, с другой стороны, сложно наши. Нам, да, вот как-то по-другому на это смотреть, да, но, конечно же, вот одно из, я тут где-то, что какой-то у нас конкурс был, я говорил, что, вы знаете, наш национальный такой культурный код, это в том числе и православие. В том числе и православие, потому что, ну, это действительно так. Если вот это такой был момент, да, что когда человек выбирает веру, да, то есть все равно, что когда вот он хочет построить дом, он выбирает землю. Вот он выбрал землю, да, и там строит дом. Так вот, мы, в общем-то, имеем великое счастье, что страна, государство, отечество, наши добрые предки за нас землю выбрали, веру нам дали. Это вера христианская, православная. Вот, и поэтому это, конечно, замечательно и прекрасно. Поэтому кто из семей захочет участвовать в этом конкурсе, так, что этот конкурс дает? Да, это, конечно, он дает сплочение семьи, дает возможность прожить вместе, дает возможность записать это все, то, что, может быть, не было, никогда бы семья бы и на это бы не подвиглась это сделать, да, и, соответственно, это такой богатейший архив семьи. Потом уже будут и потомки где-то вот смотреть, и сами люди будут это все воспоминать, а это будет прекрасно. Это уже хорошо. А если получится еще участвовать в конкурсах, если получится еще и значит, проходить полуфинал, выходить в финал и, соответственно, там быть, ну, это просто прекрасно. Вот это очень хорошо семью, так скажем, облагораживает, да, то есть делает ее, собственно, по-настоящему семьей, да, то есть вот к этому надо идти, стараться, вот, и будет все хорошо.
2: А я бы хотела немножко тоже добавить, что есть такая пословица, что один ребенок – это не ребенок, два ребенка – это полребенка, а три ребенка – это ребенок. И, конечно, очень здорово, если в семье есть многодетная семья, то есть от трех и больше. Замечательно, это легче в воспитании. Но нисколько не хуже семьи, которые с одним или с двумя детками. То есть всем ведь дается по-разному. И также нисколько, например, я не уберу, скажем, из списка семей, у которых нет деток. То есть всяко бывает. Но вот мне видится прям огромная проблема. И, естественно, это идет, скажем, ну, не только от нас, от людей, то есть и сверху со стороны государства, что не позиционируется о создании семьи, о создании семьи, скажем, вовремя. И когда семья, скажем, организуется...
0: Человек уже задумал организовать семью, да, оказывается, да, что лет многие 30. Вещи он опустил. Нет, мужчине в 30 лет нормально.
2: Мужчине,
0: для
2: да.
0: Для девушки все-таки 30 да, лет уже вот немножко бывает тяжеловато.
2: Возраст, то есть вот у нас в медицине уже, скажем, 28 лет называется старородящая.
0: Старородящая.
2: Старородящая.
0: Я думал, поздно родящая.
2: Вот сейчас немножко срок сдвинули, сейчас на 30-летних его перенесли, но тем не менее, то есть, конечно, всему свое время. И когда, скажем, в 30 или в 32, там, скажем, года девушка вышла замуж и хочет родить, а возникает такая проблемка, что не получается.
0: Да, организм
2: не
0: тоже...
2: Не получается, организм не тот, и, конечно...
0: Не настроился, как бы, вот, на эти рельсы не встал.
2: Семью нужно организовывать, ну, скажем, от 20... Конечно, там и есть и в 16 лет организуют, и в 18...
0: Ну, 16 скажем, это нонсенс, 18...
2: Молодые еще. Но вот, скажем, от 20 задумываться, искать своего спутника жизни, подбирать...
0: Нет, задумываться-то как раз надо раньше, а уже в 20 организовывать.
2: В детском садике уже задумываться.
0: Конечно, вот. А уже в 20 организовываешь,
2: прям подглядывать, скажем, своего спутника жизни, испытывать на жизненном пути, насколько он вам подходит. И, конечно, хорошо создавать семьи и рожать детей.
0: И молиться, чтобы семья-то создалась, и чтобы детки были. Это же все... У нас вот сколько я знаю семей, которые, например, семью создали, деток нет. Раз, какой вариант? Да, берут из детдома, берут ребенка из детдома, а потом начинают сами рожать, и у них такая семья и просто идет.
2: Как горшочек варить.
0: Какие молодцы прямо это. Вот, то есть, пошли на какой-то определенный подвиг, и получилось. Ну, не каждому, конечно, дано. И речь о взять сироту из детдома, это, конечно, такое сердце надо, просто удивительное. Да, ну, если это удалось.
2: В конкурсе вот тоже называются таких деток... Дети, рожденные сердцем.
0: То есть
2: приемными есть... деток семей очень много. Ну, кто-то это, скажем, выносит на общий круг.
0: Кто-то не афиширует.
2: Кто-то не афиширует, да. Но вот такие детки есть. И...
0: А я еще такой, знаешь, это слышал, вот что один ребенок в семье – это эгоист, двое – это соперники, а трое – это уже вот заботливый. Ну, заботливый. И на самом деле у нас как в нашей семье было? У нас третий ребенок, когда родился, еще, вот у нас третий, у нас на четвертом это началось. Третий, когда родился, у нас было две девочки, и третий, значит, мальчик родился. И две старшие девочки, одной было 5, другой 2,5. Вот. Они к нему относились как к живой игрушке. Ну, маленькие еще. А вот когда четвертый ребенок родился, сразу же почувствовал, они уже повзрослели, и старшая направляет, соответственно, младших, и все проявляют заботу. Сейчас у нас также у детей, вот у них 4 детей, вот, соответственно, уже старшие могут, а младшим, ну, по крайней мере, посидеть. По крайней мере, мама говорит, посиди, пожалуйста, заплачет, подойди, меня позови. Да, то есть вот где-то на кухне, например, что-то готовит, один ребенок сидит там, ну, то есть даже играет рядышком, да, прибегает мама, там, Саша плачет, например, все прекрасно, хорошо. То есть это уже, это забота, это и они уже, получается, воспитываются, да, вот в этом окружении, вот в этой атмосфере заботы друг о друге, да, то есть нельзя, например, взять только себе. Потому что, ну, это не твое, это общее, это наше, да, то есть это прекрасно, когда нет моего, нет меня, нет такого яркого, такого большого я, эгоистичного, который все вокруг, все только бегают и сдувают с тебя пушинки и пылинки, да, а есть мы, есть семья, это вот очень прекрасно. И в многодетной семье-то это не надо как бы специально культивировать, оно само по себе вырастает. А вот если семья, как бы один ребенок в семье, конечно, это немножко как бы тяжелее все это привить ребенку, это понимание, да, что не все вокруг тебя крутится, вертится, и что ты, в общем-то, ну, один из, да, то есть поэтому, ну, бывает, что семьи, вот я помню, один многоуважаемый священник говорил, мы хотели с матушкой огромную семью, но родился только один ребенок. Такое тоже бывает. То есть, конечно, в этом нисколько нельзя, ты, скажем, говорить, что это...
2: Сложнее.
0: Да, это говорит, что воспитать-то
1: хорошего.
0: Сложнее. Хотя, с другой стороны, ведь, опять же, раз всякое рассуждение мужчине о рождении ребенка, да, ну, немножко такое, я считаю, ну, лицемерное. Почему, да? Потому что сам-то ты ведь не рожаешь, да, и поэтому всякий мужчина, который там начинает что-то говорить, да, о рождении, да, ну, как-то надо говорить с пониманием, что ведь женщина рожает, когда она рожает, это очень сложно. Это выносить в течение 9 месяцев, да, то есть полностью свою жизнь перестроить, да, ты даже что-то порой где-то покушать-то не можешь, да, почему? Потому что это отражается на плод, все. И потом впоследствии, когда ты уже родила тяжелейшие роды, да, а потом, когда что-то съел, у ребенка живот начинает болеть, да, потому что в твоем молоке вот это вот что-то туда к ребенку приходит, да. Что-то...
1: Все приходит.
0: А для нас-то, а для нас-то еще людей-то верующих, ты еще говоришь, да, что-то даже помыслил, подумал скверно, и то это отражается на твоей семье, на твоем ребенке, да. Поэтому вот даже так более широко можно на это посмотреть, да. Но тем не менее, да, если уж есть возможность рожать, надо рожать в свое время, да, то есть детородный возраст от 20-35 у женщины, да, надо стараться, конечно, быть лучше в эти рамки войти. У кого-то чуть подольше, у кого-то чуть пораньше, ну, это, как говорится, уже следующий вопрос. Но вот именно общее...
1: Ну, с 20 лет можно вполне рожать.
0: Кто должен это делать? Это должно общество и государство должно понимать, должно это быть все прописано, вот прямо прописано это все быть, да, и то есть буквально с школьных год, с садика, может, да, потихоньку все это вот прививать, насаждать, вот чтобы ребенок уже смотрел на мир не похотным взглядом, да, не грязным, не такой вот прямо таким неприятным, да, да, а именно смотрел с точки зрения Господи, обращался: Господи, как ты меня видишь? Где ты меня видишь? Видишь ты, что мне надо монашеское устроение себе прививать, да, и быть, то есть в этом направлении двигаться, да, или что, чтобы я стал, ну, у меня создалась семья, я стал, значит, имел мужа или там жену, да, имел детей и все остальное. Господи, как ты это видишь? Помоги мне, да, чтобы это был действительно избранник. Избранник, избранница, да, достойные, да, чтобы любили вначале на первом этапе себя, это чтобы любовь развивалась, в смысле, друг друга, не себя, а друг друга, вот, развивалась эта любовь, да, вот, и потом появлялись дети, да, и это уже любовь реализовывалась уже в детях, да, и, соответственно, дальше, дети дальше шли, да, и вот все остальное. Вот, поэтому это большая задача, и мы вот, скажем так, церковь об этом уже всегда говорила, да, и мы с вами часто об этом говорим, да, а вот все-таки как-то вот понимание такое общественно-государственное стало появляться вот, ну, вот буквально вот после уж так уж мы...
1: Народ зашевелился.
0: Зашевелился. С ковида немножко чуть-чуть, да, нас так дернули, да, ну, и потом с началом специальной военной операции тоже как-то так вот эта пелена упала, что оказывается, куда мы идем, что мы делаем, да, какой Запад. Им, кроме наших ресурсов, да, нашего достояния, да, им ничего не нужно. Нам, мы и наша страна, им нужно то, как, ну, понятно, да, как сырьевая
1: колония.
0: База.
1: Колония, да. Разделите государство на огромное количество других. Все это было прописано.
0: У них есть опыт этот. Да, это у Запада есть прекрасный опыт.
1: Да.
0: Африка, Индия, Азия, Америка.
1: Такая маленькая Великобритания, да, а сколько ее стран,
0: да,
1: кормит.
0: То есть у них этот опыт есть, да. То есть мне, и я думаю, всему нашему государству, нашей стране не очень-то хочется участвовать в этих экспериментах. Пусть где-то они проходят, но вот наша страна все-таки это, наша страна это святая Русь. И вот к этому надо идти, к этой святости.
1: К этому надо стремиться.
0: Да.
1: Дорогие слушатели, братья и сестры, вы слушали продолжение нашей беседы с настоятелем храма святых мучеников Флорой Лавры села Косулино Каменской епархии отцом Александром Дубасовым и матушкой Еленой Дубасовой. Напоминаю, их семья стала победителями президентского конкурса для семей. Этот семейный конкурс назывался так: «Это у нас семейное».

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает выпуск новостей. Вы слушаете новости Санкт-Петербургской митрополии. В праздник Казанской иконы Божьей Матери, исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов с прихожанами планируемого храмового комплекса Всех Святых на Юго-Западе посетил раненых воинов СВО, проходящих лечение в филиале номер 2 госпиталя Военно-медицинской академии в Стрельне. По видеозаписи удалось пообщаться с женами и матерями воинов. Был совершен молебен, объединивший раненых и их семьи. Отец Рустик, беседуя с бойцами, подчеркнул, что взаимная поддержка и непрестанная молитва друг за друга дают силы для преодоления недугов и возвращения к нормальной жизни. Пусть Пресвятая Богородица, заступница усердная, через свою казанскую икону исцелит ваши раны, укрепит дух и сохранит семьи, сказал батюшка. Бойцам привезли домашние пироги, блины, мороженое и другие угощения, приготовленные прихожанами. Мы продолжаем наш выпуск. Божественную литургию совершил 17 июля, день памяти святых царственных страстотерпцев, праведного Евгения Боткина, в храме Спаса Нерукотворного Зимнего дворца, настоятель иеромонах Марк Святогоров в сослужении братьев Александра Невской лавры. Пел сводный хор храмов епархии, за богослужение молились сотрудники музея. Настоятель коснулся значения трагических событий 1918 года, выразил искреннюю благодарность руководству Эрмитажа и реставраторам, чьи труды позволили возродить храм и возобновить богослужение. «Как важно не забывать свою историю», — сказал отец Марк. «Этот храм хранит память о торжественных богослужениях, радостных и трагических событиях. Поэтому хорошо, что он живет, что здесь совершается евхаристическая молитва. Приходят люди не только полюбоваться убранством, но и помолиться о себе, родных и близких, о своем Отечестве. Человеческая память несовершенна, но Господь помнит всех». Необходимо не прерывать молитву, чтобы Бог слышал нас и никогда не оставлял нас своей неизреченной милостью, сказал настоятель иеромонах Марк Святогоров. Напоминаем, семья последнего российского императора Николая II, несколько слуг и придворный врач Евгений Боткин были зверски убиты в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Русская православная церковь прославила в чине страстотерпцев царскую семью в 2000 году, Евгения Боткина в 2016. Придворный собор в Зимнем дворце был освящен 25 июля 1763 года архиепископом Гавриилом во имя образа Спасителя кисти Феодота Ухтомского 1693 год, находившегося в молитвенной комнате при алтаре. После обновления был освящен повторно в 1839 году митрополитом Филаретом. Здесь хранились подаренные императору Павлу I мальтийские святыни, каждый год на месяц переносившиеся в Павловский собор в Гатчине. Храм пострадал при штурме Зимнего дворца и в 1918 году был закрыт. 9 декабря 2014 года собор открыли для посетителей после реставрации, а 25 декабря была отслужена первая за 96 лет божественная литургия. Перед ней храм был освящен иерейским чином. Итак, божественную литургию совершил 17 июля, день памяти святых царственных страстотерпцев, праведного Евгения Боткина в храме Спаса Нерукотворного Зимнего дворца, настоятель иеромонах Марк Святогоров в сослужении братья Александра Невской лавры. Дорогие братья и сестры, вы слушали новости Санкт-Петербургской митрополии. Хранит вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобай вы меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстну мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов и страстей.

Но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя туз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленной плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, аса каянный припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь.

песнь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Боже Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего,
и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, а сии жалея, вина себе тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю тебя, пришедши же согрешение мое, милосерден твоим, прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред тобою, яко благ и человеколюбец, в руце твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Аллилуйя! Псалом 116. Славьте Господа все народы, восхваляйте Его все люди, ибо непреложна милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовеки. Аллилуйя! Псалом 117. Прославляйте Господа, ибо Он благ, и навеки милость Его. Да скажет так дом Израилев, Он благ, и навеки милость Его. Да скажет дом Ааронов, Он благ, и навеки милость Его. Да скажут боящиеся Господа, Он благ, и навеки милость Его. В скорби призвал я Господа, и Он услышал меня, и даровал сердцу моему простор. Господь подает мне помощь, и я не устрашусь. Что сотворит мне человек? Господь подает мне помощь, и я буду взирать без страха на врагов моих. Лучше надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели уповать на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним боролся я с ними. Обступали, окружили меня, но именем Господним боролся я с ними. Окружили меня, будто пчелы соты, и яростью пылали, точно огонь в терновнике. Но именем Господним боролся я с ними. Незринут был я, и едва не упал, но Господь поддержал меня. Крепость моя Господь, Его воспеваю, и был Он мне во спасение». Клики радостные спасенных слышны в обителях праведников. Десница Господня явила силу. Десница Господня вознесла меня. Десница Господня явила силу. Не умру, но жив буду и поведаю дела Господни. Наказывая, поучал меня Господь, смерти же не предал меня. Отверзите мне врата правды, войдя в них я прославлю Господа. Вот врата Господни, только праведники войдут в них. Прославлю Тебя, ибо услышал Ты меня и явил мне спасение. Камень, что отвергнут был строителями, встал во главу угла. От Господа был он, и дивен взором нашим. Сей день сотворен Господом. Возрадуемся же и возвеселимся. О Господи, спаси нас! О Господи, поспеши помочь! Благословен грядущий во имя Господне. Благословляем вас из дома Господня. Бог наш Господь, и явился Он нам. Соберитесь во множестве на праздник в храме перед жертвенником. Ты Бог мой, и прославлю Тебя. Ты Бог мой, и превознесу Тебя. Прославлю Тебя, ибо услышал Ты меня и явил мне спасение. Прославляйте Господа, ибо Он благ, и навеки милость Его.
3: Аллилуйя! Псалом 118. Блаженны непорочные на путях своих, соблюдающие закон Господень. Блаженны познающие откровение Его, всем сердцем ищут они Его. ибо те, кто не творит беззаконий, путями его ходят. Ты заповедал крепко хранить заповеди твои, да будут правыми пути мои, и сохраню повеления твои. Тогда не постыжусь я, взирая на заповеди твои. Прославлю тебя в правде сердца моего, когда постигну праведные суды твои. Повеления твои сохраню, не оставляй меня. Как исправит юноша путь свой, когда сохранит он слова твои? Всем сердцем моим искал я тебя, не отстрани меня от заповедей твоих. В сердце моем сберег я слова твои, да не согрешу пред тобой. Благословен ты, Господи, научи меня повелением твоим. Устами моими возвещал я изреченное устами твоими. На пути откровений твоих услаждался я, словно великим богатством. О заповедях твоих размышлять буду и уразумею пути твои. Повелением твоим научусь, не забуду слов твоих. Воздай должное мне, рабу твоему, даруй мне жизнь и сохраню слова твои. Отверзи очи мои и уразумею чудеса, явленные законом твоим. Пришлец я на земле, не скрой от меня заповедей твоих. Отрадно душе моей внимать судам твоим во всякое время. Наказал ты гордых, прокляты уклоняющиеся от заповедей твоих. Сними с меня позор и унижение, ибо искал я откровений твоих. Ибо собрались князья и на меня клеветали, раб же твой размышлял о повелениях твоих. Ибо откровения твои в поучении мне, и советниками моими стали повеления твои. Поникла душа моя, возврати мне жизнь словом твоим. Пути мои возвестил я тебе, и услышал ты меня, научи меня повелением твоим. Дай уразуметь мне путь повелений твоих, размышлять буду о чудесах твоих. Впала в дремоту душа моя от уныния, утверди меня в словах твоих. Удали от меня пути неправды, и по закону твоему помилуй меня. Путь истины избрал я, и судов твоих не забыл. Припал я к откровениям твоим, Господи, не посрами меня. Путем заповедей твоих ходил я, когда расширил ты душу мою. Сделай законом для меня, Господи, путь повелений твоих, и буду вечно искать его. Вразуми меня, да познаю закон твой, и сохраню его в сердце моем. Наставь меня на стезю заповедей твоих, ибо она желанна мне. Склони сердце мое к откровениям твоим, а не к наживе неправедной. Отврати очи мои, дабы не узреть мне суеты. На пути твоем даруй мне жизнь. Дай рабу твоему принять слово твое со страхом. Сними с меня поношение, о котором я помышляю, ибо суды твои благи. Возжелал я заповедей твоих, правдой твоей даруй мне жизнь. И да снизойдет на меня милость твоя, Господи, и буду спасен по слову твоему, и дам ответ тем, кто порочит меня, ибо я уповаю на слова твои. И не отними слов правды от уст моих, ибо я на суды твои уповаю, и сохраню навсегда закон твой на вечные времена. Просторно стало сердцу моему, ибо искал я заповедей твоих, и говорил я об откровениях твоих пред царями, и не смущался, и поучался заповедям твоим, которые возлюбил. И простирал я руки мои к заповедям твоим, которые возлюбил, и углублялся в повеления твои. Дай мне, рабу твоему, помнить слова твои, на которые ты велел мне уповать. Утешило это меня в унижении моем, ибо слово твое вернуло мне жизнь. Гордые дерзостно попирали закон, но не уклонился я от закона твоего. Вспоминал я суды твои от века, Господи, и утешался. Печаль объяла меня при виде грешников, отвергающих закон твой. Воспевал я повеления твои во время странствия моего. Вспоминал я в ночи имя твое, Господи, и хранил закон твой. Был он в сердце моем, ибо искал повелений твоих. Ведом тебе удел мой, Господи, сказал я, сохраню закон твой. Помолился я пред лицом твоим всем сердцем моим, помилуй меня по слову твоему. Помыслил я о путях твоих и вновь направил стопы мои к откровениям твоим. Приготовился я и не смутился, сохраняя заповеди твои. Сети грешников опутали меня, но я закона твоего не забыл. В полночь вставал я прославлять тебя за правые суды твои. Друг я всем боящимся тебя и хранящим заповеди твои. Милости твоей, Господи, исполнена земля. Повелением твоим научи меня. Благо сотворил ты рабу твоему, Господи, по слову твоему. Милосердию, покорности и разумению научи меня, ибо верю заповедям твоим. Доколе не испытал я унижений, я согрешал, но ныне храню слово твое. Благ ты, Господи, и по благости твоей научи меня повелением твоим. Умножилась и восстала на меня неправда людей гордых, я же всем сердцем моим познавать буду заповеди твои. Отвердела, будто сыр, сердце у них, я же закону твоему поучаюсь. Благо мне, что смирил ты меня. Да научусь повелением твоим, благ мне закон уст твоих, дороже он многого множества золота и серебра. Руки твои сотворили меня и создали меня. Вразуми меня и научусь заповедям твоим. Боящиеся тебя увидят меня и возвеселятся, ибо я на слова твои уповал. Уразумел я, Господи, что праведны суды твои, и воистину смирил ты меня. Да осенит меня милость твоя, да утешит меня по слову твоему, что сказал ты рабу твоему. Да не зайдут на меня щедроты твои, и жив буду, ибо закон твой наставляет меня. Да постыдятся гордые, ибо они неправедно и беззаконно поступали со мной. Я же размышлять буду о заповедях твоих. Да направят меня на путь твой боящиеся тебя и познавшие откровения твои. Да будет сердце мое непорочно хранить повеления твои, и не буду я посрамлен. Изнемогает душа моя, ожидая от тебя спасения, на слова твои уповал. Изнемогли очи мои в ожидании слова твоего, когда утешишь ты меня, ибо стал я точно мех, скованный морозом, но повелений твоих не забыл. Много ли дней жизни остается рабу твоему, когда рассудишь ты меня с гонителями моими? Поведали мне беззаконники измышления свои, но далеки они от закона твоего, Господи. Все заповеди твои истина, неправедно гонят меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но не оставил я заповедей твоих. По милости твоей верни мне жизнь и сохраню откровение уст твоих. Вовеки, Господи, слово твое пребывает на небесах. Из рода в род неизменна истина твоя. Сотворил ты землю, и существует она. Как заповедал ты, наступает день, ибо все в мире подвластно тебе. Если бы не соблюдал я закона твоего, постигла бы меня гибель в унижении моем. Вовеки не забуду повелений твоих, ибо они даровали мне жизнь. Я твой, спаси меня, ибо я ищу повелений твоих. Стерегли меня грешники, задумав погубить меня, но я откровения твои уразумел. Увидел я, что всему приходит конец, но бесконечно широка заповедь твоя. Как возлюбил я закон твой, Господи! Всяк день он наставляет меня. Умудрил ты меня больше, чем врагов моих, заповедью твоею, и навеки она моя. Вразумился я больше учителей моих, ибо откровения твои наставляют меня. Вразумился я больше старцев, ибо ищу заповедей твоих. От всякого пути греховного удалялся я, да сохраню слова твои. От судов твоих я не уклонялся, ибо даровал ты мне закон. Как сладки в гортани моей слова твои! Они слаще меда в устах моих. С заповедями твоими вразумился я и возненавидел всяк путь неправды. Светильник стопам моим закон твой и свет его на путях моих. Поклялся я неизменно хранить суды правды твоей. Смирился я глубоко. Господи, даруй мне жизнь словом твоим. Прими, Господи, обеты, что по доброй воле произнес я устами моими, и судам твоим научи меня. Душа моя в руках твоих навеки, и я закона твоего не забыл. Расставили грешники сети мне, но не изменил я заповедям твоим,
2: навеки унаследовал я откровения Твои, ибо они радость сердца моего. Возжелал я в сердце моем исполнять вовеки повеления Твои, да наградишь Ты меня. Беззаконных я возненавидел, закон же Твой возлюбил. Ты — податель помощи и заступник мой, на слова Твои уповаю. Отойдите от меня, люди лукавые, и познавать буду заповеди Бога моего. Защити меня словом Твоим, и жив буду, и не посрами меня в надежде моей. Помоги мне, и обрету спасение, и поучаться буду повелением Твоим. Унизил Ты нарушающих повеления Твои, ибо неправедны помыслы их. Нарушителем воли Твоей признал я всех грешников на земле, и вот возлюбил я откровения Твои. Дай мне всегда страшиться Тебя, Господи, ибо грозит мне суд Твой. Рассудил я и поступил по правде, не предай меня оскорбителям моим. Прими раба Твоего для блага его, да не клевещут на меня гордые. Очи мои изнемогли, ожидая спасения и слова правды Твоей. Поступи с Твоим рабом по милости Твоей, и повелением Твоим научи меня. Раб я Твой, вразуми меня, и познаю откровения Твои. Пришло время Тебе, Господи, явить силу Твою. Попрали закон Твой, и вот возлюбил я заповеди Твои больше золота и топаза. И устремлялся ко всем заповедям Твоим, всяк путь неправды возненавидел. Дивны откровения Твои, познает их душа моя. Явленные в Писании слова Твои просвещают и вразумляют младенцев. Я отверз в молитве уста мои и воспрянул духом, ибо заповедей Твоих возжелал. Воззри на меня и помилуй меня, как судишь Ты милостиво любящих имя Твое. Стопы мои направь словам Твоим, и да не овладеет мною беззаконие. Избавь меня от клеветы человеческой и сохраню заповеди Твои. Сиянием лица Твоего озари раба Твоего и научи меня повелением Твоим. Потоки слез изливают очи мои, ибо не сохранил я закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и правы суды Твои. Заповедал Ты правду в откровениях Твоих и полноту истины Твоей. Истомился я, стремясь к Тебе, ибо враги мои слова Твои забыли, пламенно слово Твое, и раб Твой возлюбил его. Я самый юный и унижен я, но повелений Твоих не забыл. Правда Твоя — правда вовеки, и закон Твой — истина. Беды и скорби овладели мной, но заповеди Твои в поучение мне. Правда — вечное откровение Твои, вразуми меня и жив буду. Воззвал я всем сердцем моим, услышь меня, Господи. Повелений Твоих ищу. Воззвал я к Тебе, спаси меня и сохраню откровения Твои. Встал я до зари и воззвал к Тебе, на слова Твои уповаю. Встретили утро очи мои, да поучусь словам Твоим. Зов мой услышь, Господи, по милости Твоей. Судом Твоим правым даруй мне жизнь. Приблизились гонители мои беззаконные, от закона Твоего отступили они. Близок Ты нам, Господи, и все пути Твои истина. С давних пор познал я из откровений Твоих, что навеки даровал Ты их. Воззри на унижение мое, избавь меня, ибо я закона Твоего не забыл. Рассуди тяжбу мою и избавь меня. По слову Твоему даруй мне жизнь. Далеки грешники от спасения, ибо не искали они повелений Твоих. Велики щедроты Твои, Господи. Судом Твоим даруй мне жизнь. Много у меня гонителей и угнетателей, но откровений Твоих не оставил я. Видел я неразумных и сокрушался, ибо не сохранили они слов Твоих. Воззри, как возлюбил я заповеди Твои, Господи, по милости Твоей даруй мне жизнь. Основа слов Твоих — истина, и вечны суды правды Твоей. Князья преследовали меня без вины моей, но слов Твоих устрашилось сердце мое. Возрадовался я о словах Твоих, точно обрел богатство великое. Неправду возненавидел я и возгнушался ею, а закон Твой возлюбил. Всяк день семикратно восхвалял я Тебя за праведные суды Твои. Великий мир осеняет любящих закон Твой, и не страшны им соблазны. Ждал я, что Ты даруешь мне спасение, Господи, и заповеди Твои возлюбил. хранит душа моя откровения Твои и крепко возлюбила их. Я храню заповеди Твои, откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою, Господи. Да вознесется к Тебе моление мое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да вознесется прошение мое к Тебе, Господи, по слову Твоему избавь меня. И зальется из уст моих песнопения, когда научишь Ты меня повелением Твоим. Возгласит язык мой слова Твои, ибо заповеди Твои правда. Да спасет меня рука Твоя, ибо я заповеди Твои возлюбил. Желал я, чтобы Ты спас меня, Господи, закон Твой поучает меня. Жива будет душа моя и восхвалит Тебя, и Твой суд оправдает меня. Блуждаю, словно овца потерявшаяся, но Ты найдешь раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Песнь восхождения. Псалом 119. «Ко Господу воззвал я в скорби моей, и услышал Он меня. Господи, избавь душу мою от уст неправедных, от человека лживого. Что постигнет его, и что навлечет на него язык его лживый? Острые стрелы сильного огненосны. Увы мне, длятся скитания мои. Поселился я в шатрах кедарских. Много скиталась душа моя. С ненавидящими мир был я в мире. Когда говорил я с ними, восставали на меня без вины моей». Песнь восхождения. Псалом 120. «Возвел я очи мои на горы Господни, откуда придет помощь мне. Помощь мне будет от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст поколебаться стопам твоим, Израиль, и не задремлет хранитель твой. Нет, не задремлет и не уснет хранитель Израилев. Господь сохранит тебя, Господь будет покровом над рукою правой твоей. Днем солнце не опалит тебя, и луна не будет тебе во вред ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь охранит всякий вход твой и исход твой отныне и вовеки».
4: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.
5: В Екатеринбурге 22 часа.
0: Новости.
4: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, на православном радиоканале «Воскресенье» новости. В день памяти преподобной Ефросинии в миру Евдокии, великой княгини Московской, глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в храме архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных в поселке Джамбул. Накануне вечером высокопреосвященнейший архипастырь совершил вечернее богослужение с чтением акафиста святым царственным страстотерпцем в Свято-Успенском кафедральном соборе города Ташкента. Перед началом божественной литургии митрополит Викентий совершил чин освящения новых икон для храма. За божественной литургией его высокопреосвященству сослужили митрофорный протоиерей Владимир Ляпин, настоятель храма иерей Александр Балухатин, иеромонах Фома Габдрахманов, иерей Дмитрий Земцов, иерей Антоний Загорец, диакон Петр Гнатик, иеродиакон Дорофей Башко и иеродиакон Макарий. За богослужением молились настоятельницы Свято-Троицкого Никольского женского монастыря города Ташкента, игуменья Екатерина Мальгина, и настоятельница Свято-Покровского женского монастыря города Дустабада, игуменья Евгения Арымбетова, а также многочисленные прихожане храма. По окончании божественной литургии было совершено торжественное славление, после чего высокопреосвященнейший владыка Викентий осветил крест для новой часовни, строящейся на местном кладбище. В завершении богослужения митрополит Викентий обратился к духовенству, матушкам-игуменям и пастве со словом архипастырского назидания. «Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним днем, когда мы прославляем преподобную великую княгиню Ефросинию Московскую. В этот радостный день мы продолжаем благоукрашать нашу церковь, освящаем святые иконы и крест с куполом. Это видимая красота храма, от которой исходит великая духовная сила Божия, украшающая нас добродетелями, смирением, терпением, милосердием, кротостью и любовью к Богу и ближним. Сегодня мы обращаем наше внимание к подвигам преподобной Ефросинии. Она была супругой святого благоверного великого князя Дмитрия Донского и матерью 8 детей, 3 дочерей и 5 сыновей. Вся ее семья жила в Боге, в вере, в благочестии, а жизнь самой княгини стала непрестанным подвигом молитвы. Годы, в которые она жила, нельзя назвать временем спокойного княжеского благолепия. Это были постоянные войны, трудности и испытания, через которые она проходила с горячей молитвой. Вспомним, например, Куликовскую битву, 1380 год. Муж, по благословению преподобного Сергия Радонежского, уходит на страшную войну. Представляете, что чувствовала супруга? Но она не отчаивалась, не рвала на себе волосы, а преклоняла колено и молилась, чтобы Господь даровал победу русскому воинству и сохранил жизнь ее мужу. Ее молитва была простой, но удивительно сильной и принесла свои плоды. В 1382 году случилось новое испытание – нашествие татар. Снова слезы и горячая молитва. Затем князю Дмитрию нужно было ехать в Орду за ярлыком на княжение, и никто не знал, вернется ли он живым. Позже туда отправили их сына Василия, которого оставили в заложниках, и он долгие 2 провел в унизительном плену. И снова княгиня-мать слезно молилась о сыне. Вся ее жизнь была соткана из испытаний. Великий князь Дмитрий Донской скончался, не дожив до 40. Вдова вместе с сыном Василием взяла на себя тяжелейшее бремя управления государством. Но она несла этот крест с великой надеждой на помощь Божью. Она была истинной подвижницей. Под пышными княжескими одеждами носила тяжелые вериги, чтобы удручать свою плоть и бороться со страстями. А перед смертью она приняла монашеский постриг с именем Ефросиния. Будучи во власти, в славе и в почете, она оставалась глубоко верующим человеком. Все скорби она переносила ради вечного спасения, руководствуясь словами Спасителя: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, а все остальное приложится вам». Господь не оставлял ее, помогал решать сложнейшие земные проблемы, даровал ей дар чудотворения еще при жизни. Однажды слепец с верой коснулся ее одежды и прозрел. Сама же княгиня делала вид, что не замечает этого, смиренно сознавая, что чудеса творит не она, а благодать Божия. Подобные чудеса по ее молитвам совершаются и по сей день. Преподобная Ефросиния – это высочайший пример того, как человек, находясь на почетном служении, не оставляет Бога. Все дела совершает ради Бога и стремится к небу. Нам нужно иметь такой же духовный настрой. Бог ценит нас, когда мы с благодарностью относимся к Его крестным страданиям. Спаситель проливал свою кровь не ради того, чтобы дать нам земной комфорт, а чтобы открыть двери рая. Когда мы даже не думаем о вечности, а желаем только земных благ, мы забываем о смысле Его жертвы. Господь по своей милости дает нам и земное благополучие, но с расчетом на то, что мы вразумимся, возблагодарим Его и еще сильнее устремимся к благам небесным. Мы находимся в храме архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Небесные жители ждут нас, они хотят, чтобы мы пришли в Царство Небесное. Есть богословское мнение, что когда архангел Михаил со светлыми ангелами низверг с небес возгордившегося Деницу и отпавших с ним духов, на небе образовалось пустующее место. И теперь светлые ангелы желают, чтобы мы своей добродетельной жизнью восполнили число тех отпавших духов. Наши предки не случайно строили храмы в честь архистратига Михаила, чтобы подвигнуть нас жить ради вечности. Отпавшие духи не каются в своей гордыне и будут вечно мучиться. А мы, люди, хотя и грешим, но имеем великий дар покаяния, который так угоден Богу, сказал Владыка. Митрополит Викентий совершил литургию в поселке Джамбул и освятил крест для новой часовни на местном кладбище. Вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш радиоэфир. Империи в истории. Империя и провинция. Слушайте продолжение. Интересно, что рабства универсального не существовало. Рабство из школьных учебников, толпы невольников в огромных латифундиях – это встречалось, но только в Италии, Северной Африке и не везде. Совершенно другим, патриархальным, мелковладельческим было рабство в Элладе. Оставалось ветхозаветным рабство в Иудее с обязательным отпускать рабов в юбилейные годы. А в Египте и вообще никакого рабства не было, зато имелось зависимое крепостное крестьянство, из чего надлежало сделать вывод, что египетская провинция была феодальной частью Римской империи. Можно сделать вывод. Провинции, охватывающие почти все Средиземноморье, благополучно сохраняли нисколько не поврежденный Римом уклад жизни со своими обычаями, часто со своим законодательством, со своими неповторимыми социополитическими и социоэкономическими отношениями. Да, их связывал чисто условный, выполнявший роль государственной присяги, культ императора. Но и такие чисто имперские учреждения, как почта, дороги, в какой-то степени регулируемое мореплавание к общей радости провинций. И все они были разными, хотя и не все равноправными. Наиболее уважаемыми, наиболее самостоятельными были старые римские союзники, старые римские друзья, близкие по культуре или охотно принявшие Рим. Но все жили по-разному. Таким образом, по крайней мере, Рим подсказывал, что империя не может существовать без понятия провинции. А провинция – это не оскорбление, а обозначение некой самоуправляемой, сохраняющей свой неповторимый облик территории. Рим создал идею универсальной империи как идею общего блага. Рим не навязывал принципов организации хозяйства, торговли, существования рабства или отсутствия такового, форм зависимости, колоната, прохождения службы полисными, муниципальными чинами. Романизация – это дороги, почты, водопроводы, истребление пиратства, организация судоходства, безусловно, общее благо для всего Средиземноморья. Рим правил, опираясь не только на титул римского гражданина, на название друга и союзника римского народа. Рим, безусловно, правил под лозунгом единства во имя общего блага. И этого хватало до тех пор, пока сохранялся имперский этнос. Империя и провинциальная элита. Есть, разумеется, и другие общие черты империи. Каждая империя стремится создать имперскую знать, аристократию, в состав которой обязательно приглашаются представители знати народов, завоеванных империей, или, что часто бывало, прибегших к помощи империи. У русского народа имперская культура вполне сложилась к XVI веку. Известный тезис «Москва, Третий Рим» не имел ни малейшего оттенка самодовольства. Напротив, он воспринимался как огромная тяжесть, которую христианский долг повелевает принять по той бесхитростной причине, что нет другого мощного проводника восточно-христианской культуры, больше некому после падения Константинополя этим заниматься. Тогда же вполне проявляется и важный аспект. Включение сначала отдельных представителей, а потом и целых народов в имперскую культуру. Это не подразумевало превращение всех в русских. Культурные границы, в отличие от этнических, достаточно подвижны. А русская имперская культура ухитрялась включать в себя даже представителей других религий при всем том, что Россия никогда не забывала о своей миссии. Российская империя.
Российская империя существует с XV века. Царь значит император. Западничество ведет к нарушению долга. СССР – неудачная пародия. Россия приобретает черты империи, сохраняя автономию инородческих правителей. Еще не став единой и независимой державой. В XVI-XVII веках эта практика сохраняется. Мы видим в составе империи Казанское, Астраханское, Сибирское царство. Кстати, Казань около века никто не собирался завоевывать. Россию вполне устраивала независимая Казань при дружественной династии, так сказать, друг и союзник русского народа. Только укрепление на Казанском престоле Крымской династии явного врага и турецкого агента вынудило к жестким мерам. А вот идею имперскую, идею православного царства Россия приняла из рук погибшей Константинопольской империи в царствовании великого создателя нашей державы Иоанна III. А к середине XVI века за пределами России все православные были порабощены либо западными христианами, либо мусульманами. Россия получила двуглавого орла, символ симфонии церкви и царства. Сам же Иоанн принял титул «Царь». Во многих книгах можно прочесть об основании Российской империи в 1721 году. Это совершенно неверно. Царь и значит император. Примеры поразительной антиимперской и антинациональной, кстати, политики оставил нам Александр I. Стремясь быть благодетелем Европы, он уклоняется от православной политики на Балканах, ослабляет помощь грекам. Стремясь облагодетельствовать поляков, дарит им единую Польшу, которую тогда допустили бы существовать только под русским скипетром. И за это оставляет в руках Австрии исконно русские земли Галиции, вместе с возможностью спасти от естественной смерти унию и вырастить к концу XIX века украинский сепаратизм под австрийским желто-голубым стягом. Однако, несмотря на указанные деструктивные тенденции, Россия в петербургский период как никогда успешно исполняет свой имперский долг. В так называемых разделах Польши она освобождает предков нынешних украинцев и белорусов. В войнах русско-турецких и кавказских

считаю, имперское наследие. Мы курировали Балканы, вон с Балкан. И еще Кемаль-Паше денег побольше, чтобы воевал с греками и армянами, которых Россия всегда поддерживала. А стержневой этнос? После 1917 года великороссы всегда были, если не истребляемым, то угнетаемым народом. Доказательство тому в изобилии приводит демография. Имперская культура уничтожалась, начиная с февраля и по наши дни. Внутренняя политика даже самого жестокого из советских, сталинского режима, была принципиально антиимперской. Средним этносам не мешали втихую дискриминировать, а то и ассимилировать малые. Так, латгальцы оказались латышами, гуцулы и русины – украинцами, памирцы стали таджиками. Общее число этносов за советское время сократилось вдвое. Предрасположенность руссов к империи. Истоками имперской традиции на Руси могут быть три фактора. Конструктивное взаимодействие с другими этносами с глубокой древности. Второй фактор – военно-торговая специализация руссов, контролирующих Волго-Балтийский торговый путь. И третий фактор – принятие эстафеты имперской традиции от Византии в связи с принятием православной веры. В конце третьего тысячелетия до нашей эры предковая для славян абашевская культура приняла участие в формировании двух очагов поволжско-уральской металлургии. Сейменско-турбинский феномен оказал влияние на этногенез славянский, финно-угорский и в исторической перспективе тюркской общности, трех основных и языковых и этнических компонентов Российской империи в современной России. В ходе этих процессов сложилась древняя традиция на Руси обработки металла, сначала бронзы, потом железа. Наличие центров металлообработки повлияло на дальнейшую специализацию руссов, торговавших металлическими изделиями по Волго-Балтийскому торговому пути. Это повлияло не только на торговый, но и на военный характер склада древних руссов. И иерархичность их общественного устройства с дальнейшим выделением военной аристократии, имевшей продолжение в российском дворянстве. Императорские традиции пришли на Русь с крещением от Византии. Русь стала преемницей Византии не только в православной вере, но и в императорской традиции. Сейменско-турбинский феномен обеспечивался за счет подвижности единой военной аристократической прослойки. Он охватывал огромное пространство от Финляндии до Алтая. В этом историческом феномене трудно не увидеть прообраз будущей Российской империи, которая возникнет через 35 веков. Империи в истории. Наш эфир продолжается.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, слушайте Писание. Текст читает Денис Гаврилов.
2: Глава 11. От какого порока происходит ночное обольщение? Качество помыслов, охраняемых в течение дня небрежно, обнаруживается во время ночного покоя. И потому, когда случается какое-нибудь такое обольщение, то вину этого надо искать не во сне, а в нерадении предшествующего времени. Это есть обнаружение, скрывающееся внутри болезни, не порожденной изначально ночным временем, а скрытую во внутренних изгибах души вывела на поверхность кожи во время сна, обличая тайную горячку страсти, которую мы произвели в течение дня, питаясь вредными помыслами. Так как и болезни телесные не тогда начинаются, когда обнаруживаются в яве, а произошли они от нерадения в прежнее время, когда от неразумного употребления пищи, противной здоровью, произведены вредные смертоносные соки. Глава 12. Чистота плоти не может быть приобретена без чистоты сердца. И потому Творец и Создатель человеческого рода, Бог, лучше всех зная природу и исправление своего творения, там приложил старание целительства, где находится начальная причина болезни. Спаситель говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». От Матфея 5:28. Указывая на невоздержанные глаза, он осуждает не столько их, сколько внутреннее чувство, которое худо пользуется их служением для видения. Ибо сердце больно уязвляется стрелою похоти и смотрит с вожделением. Благодеяние зрения, дарованное ему Творцом, обращает по своей порочности к служению дурным делам, и скрытую в нем самом болезнь похоти обнаруживает по поводу смотрения. Потому и предписывается спасительная заповедь тому, из-за чьей порочности происходит злокачественная болезнь по случаю видения. Не говорится: «Всяким хранением блюди свои глаза, которые и следовало бы хранить больше всего, если бы от них исходило действие похоти». Ибо глаза исполняют для души простую должность видения и больше ничего. Но говорится: «Больше всего хранимого храни сердце твое» — притча 4:23. К нему преимущественно должно прилагаться целительство, потому что оно везде может злоупотреблять служением глаз. Глава 13. Возникающие плотские помыслы тотчас надо изгонять из сердца. Итак, первым предохранением этой чистоты — да будет то, что, когда придет нам на ум мысль о женщине, по тонкой хитрости и дьявольского внушения, производимая сначала воспоминанием о матери, сестрах, родственницах или о святых женах, мы должны поспешить скорее выгнать ее из наших сердец, чтобы искуситель не поразил нашего ума и не увлек бы хитро к тем лицам, посредством которых мог бы внушать вредные помыслы. Потому мы всегда должны помнить эту заповедь: «Больше всего хранимого храни сердце твое» — притча 4:23. И по первоначальному велению Божию заботливо должны блюсти зловредную голову змея — Бытие глава 3, то есть ростки худых помыслов, с которыми дьявол пытается вползти в нашу душу, чтобы, если голова его по нашему упущению проникнет до сердца, не вползло и остальное его тело, то есть согласие на сластолюбие. Если он войдет, то ядовитым жалом, без сомнения, умертвит плененный дух. Также мы должны истреблять восстающих грешников нашей земли, то есть плотские чувства, рано утром при их пробуждении, Псалом 100, и разбивать о камень вавилонских детей, Псалом 136, пока они еще малы. А если они не будут убиты, пока молоды, то, выросши при потворстве, они на нашу погибель восстанут с большей силою, или, по крайней мере, с большим трудом и стенанием будут побеждены. ибо пока сильный дух наш, будучи вооружен, охраняя дом свой страхом Божиим, ограждая входы сердца своего, то будет в безопасности и все имущество его, то есть богатство трудов и добродетелей, приобретенное долгим временем. Если же дьявол победит его посредством согласия с плотскими помыслами, то расхитит его оружие, на которое он надеялся, то есть память Святого Писания и страх Божий, и добычу его разделит, то есть заслуги добродетели рассеет всякими противными пороками. Глава 14. Мы должны стараться не восхвалять целомудрие, а изъяснять действия его. Умалчивая обо всем, что в Писании изложено в похвалу этой добродетели, ибо у меня намерение не похвалу целомудрию высказывать, а по преданию святых отцов определить качество его, как надо приобрести, сохранить его и какова должна быть его цель. Я изложу только одно изречение святого апостола Павла, из которого видно, как он в послании к фессалоникийцам вознес целомудрие над всеми добродетелями, почтив его таким благородным словом. Глава 15. Добродетель целомудрия апостол называет святынею. «Воля Божия, говорит, есть освящение ваше» 1 к Солунинам 4, 3. Чтобы не оставить для нас сомнительным или неясным, что он хотел назвать освящением, правду ли, или любовь, или смирение, или терпение, ибо во всех этих добродетелях приобретается святость. Он прибавляет и ясно указывает, что, собственно, хотел назвать святостью. «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести», а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. 1 к Солунинам, 4, с 3 по 5. Смотри, какими похвалами он превозносит целомудрие, называя его честью сосуда, то есть тела нашего, и святынею. Напротив, кто вдается в страсти похотения, тот находится в бесчестии и нечистоте, и бывает чужд святыни. Немного дальше апостол прибавляет, опять называя его святостью. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, кто отвергает это, тот отвергает не человека, а Бога, который дал нам Духа Своего Святаго». Глава 7, стих 8. К своей заповеди он присоединил ненарушимый авторитет, говоря: «Кто отвергнет это, то есть, что я сказал о святости, отвергает не человека, то есть меня, который это заповедую, но Бога, который во мне говорит, который также назначил сердце наше в жилище Святому Духу Своему». Видишь в простых ясных словах, какими именами, сколькими похвалами он превознес целомудрие, во-первых, приписывая собственной этой добродетели святость, потом утверждая, что ею надо очищать сосуд нашего тела от нечистоты. В-третьих, отвергнув бесчестие и поношение, надо пребывать в честности и святости. Наконец, показал, что через нее Святый Дух будет обитать в нашем сердце, что составляет высшее воздаяние совершенной награды и блаженства. Глава 16. О другом свидетельстве апостола о той же святости. Хотя речь клонится к концу книжки, но я приведу еще другое, подобное этому, свидетельство того же апостола. Он пишет к евреям: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». К евреям 12-14. Здесь также ясно показал, что без святости, которую обыкновенно называют непорочностью духа или чистотою тела, нельзя увидеть Бога. И здесь также прибавляет, разъясняя ту же мысль: «Наблюдайте, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, как Исав». Там же стих 16. Глава 17. Надежда на высшую награду должна усиливать оберегание целомудрия. Итак, насколько велика небесная награда целомудрию, тем большим наветом врагов оно подвергается, и потому мы должны быть ревностнее не только в воздержании тела, но и в сокрушении сердца с частыми молитвенными воздыханиями, чтобы и печь плоти нашей, которую Вавилонский царь постоянно разжигает возбуждением плотской похоти, погасить росою Святаго Духа, нисходящей в наши сердца. Глава 18. Целомудрие основывается на смирении, а знание на целомудрии. По словам старцев, как нельзя приобрести этой добродетели, целомудрие, если прежде не положить основы смирения в сердце? Так, говорят, невозможно достигнуть источника истинного знания, пока будет оставаться в сокровенности нашей души корень противного ему порока. Можно еще приобрести непорочность без дара знания, но знание духовного невозможно приобрести без чистоты целомудрия. Премудрость 1-4. Поскольку дары различны, и не всем дается одинаковая благодать Святаго Духа, а только какой кто своим усердием или старанием сделается способным и достойным. Наконец, хотя совершенная добродетель непорочности была во всех святых апостолах, однако дар знания больше изобиловал в апостоле Павле, потому что он усердием и прилежанием сделал себя способным к нему. Книга 7. О духе сребролюбия. Глава 1. Третий подвиг предстоит нам против духа сребролюбия, которое можем назвать любовью к деньгам. Эта страсть чужда, не свойственна нашей природе. В монахе она происходит от вялости испорченного расслабленного духа и случается чаще в начале отречения, худо предпринятого и соединенного с недостаточной любовью к Богу. Ибо раздражение других страстей присуще человеческой природе, как бы врожденные, некоторым образом сросшиеся с плотью, и, будучи почти современные с самым рождением, предваряют развлечение добра и зла, и хотя сначала увлекают человека, однако долгим трудом бывают побеждены. Глава 2. Болезнь сребролюбия гибельна. А эта болезнь сребролюбия, приходя позднее, извне навязывается душе, и оттого легче можно предостеречься и отвергнуть ее. А будучи оставлена без внимательности и однажды закравшись в сердце, бывает гибельнее всех и труднее прогнать ее, ибо она становится корнем всех зол, предоставляя многочисленные поводы к порокам. Глава 3. Какая польза бывает для нас от естественных страстей? Например, простые движения плоти видим не только в отроках, в которых невинность предшествует еще развлечению добра и зла, но и в младенцах, питающихся молоком. Они хоть и не имеют похоти, однако обнаруживают в себе движение плоти естественным возбуждением. Подобным образом усматриваем и проявление гнева в младенцах до того, как познают добродетель терпения. Видим, что они раздражаются на обиды, также понимают шуточные слова и бранные. А иногда сил нет, а желание мщения, возбуждаемое гневом, есть. Я говорю это не для того, чтобы обвинять природу в настоящем состоянии, но чтобы показать, что из тех движений, похотения и гнева, которые происходят от нас, некоторые для пользы насаждены в нас, а некоторые извне приходят от нашего нерадения и произвола злой воли. Ибо плотские движения, о которых мы сказали выше, по распоряжению Творца с пользою насаждены в нашем теле для рождения детей и распространения потомства, а не для бесчестных дел блудных, прелюбодеяний, которые осуждаются законом. Также возбуждение гнева присвоено нам со спасительной целью, чтобы мы, гневаясь на свои пороки и погрешности, с большим усердием упражнялись в добродетелях и духовных подвигах, проявляя всякую любовь к Богу и терпение к нашим братьям. Также мы знаем, какова польза печали, которая причисляется к прочим порокам, когда меняет расположение, ибо она необходима для страха Божия, однако гибельна, когда бывает для мира, как учит апостол, говоря, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. 2 Коринфянам 7:10. Глава 4. Без оскорбления для Творца можем сказать, что в нас есть некоторые природные пороки. Итак, хотя эти движения, похоти и гнева, вложены в нас Творцом, однако Он не может быть виновным, когда мы, злоупотребляя ими, захотим печалиться о бесплодных мирских выгодах, пожелая направить их на вредные дела, а не для спасительного покаяния и исправления пороков. Или когда будем гневаться не на самих себя для своей пользы, а вопреки запрещению Господню на братьев наших. Ибо если бы кто железо, данное для необходимого полезного употребления, захотел обратить на убийство невинных, то он не может обвинять в этом Творца вещества, когда сотворенное им для необходимого употребления, для удобства хорошей жизни, человек употребит на вредное дело. Глава 5. О пороках, которые без врожденного пожелания допускаются по нашей испорченности. Впрочем, мы говорим, что некоторые пороки возникают без всякого предшествующего природного повода, а по произволу только развращенной злой воли, зависти, само сребролюбие, не имеют в нас никакой основы со стороны природного инстинкта и приобретаются извне. Впрочем, сколь легко уберечься и уклониться от тех пороков, столь же жалкой делают они душу, когда займут и овладеют ею, и едва ли допустят употребить лекарства для исцеления ее. Потому что или не заслуживают исцеления скорым врачеванием те, кто уязвлены пороками, которых могли не знать или избежать, или легко победить, или потому что, имея скверную основу, не способны возводить строение добродетелей до верха совершенства. Глава 6. Болезнь сребролюбия, принятая однажды, с большим трудом изгоняется. Потому эта болезнь никому не должна казаться маловажной, которой можно бы пренебречь. Как легко можно уклониться от нее, так, возобладав кем-либо, она едва позволяет воспользоваться лекарствами для исцеления. Ибо она есть вместилище пороков, корень всех зол и неистребимый подстрекатель к злу, как апостол говорит. Корень всех зол есть сребролюбие, то есть любовь к деньгам. 1 к Тимофею 6:10. Глава 7. Какими пороками сребролюбие порождается и сколько зол оно порождает? Итак, эта страсть, возобладав расслабленной и холодную душою монаха, сначала побуждает его к малому стяжанию, предоставляя некоторые справедливые и как бы разумные предлоги, по которым он должен сберечь или приобрести немного денег. Ибо жалуется, что предоставляемое монастырем недостаточно, едва может быть переносимо даже здоровым крепким телом. Что же надо будет делать, если приключится болезнь тела и не будет припрятано немного денег, чтобы подкрепить немощь? Содержание монастыря скудно, небрежность к больным очень велика. Если не будет ничего собственного, что можно бы употребить на заботу о теле, то придется умереть жалким образом. Да и одежда, предоставляемая монастырем, недостаточно, если не позаботиться достать себе откуда-нибудь другую. Наконец, нельзя долго жить в одном и том же месте или монастыре, и если монах не приготовит себе денег на путевые расходы и переправу через море, то не сможет, когда захочет переселиться, и, будучи стеснен крайней бедностью, он постоянно будет проводить жизнь работническую и жалкую, без всякого успеха. Всегда нищей ногой он вынужден будет с бесчестием содержаться на чужом иждивении». Итак, когда такими помыслами прельстит свой ум, то размышляет, как бы ему приобрести хоть один динарий. Динарий — мелкая серебряная монета. Тогда заботливым умом отыскивает частное дело, которым мог бы заниматься без ведома настоятеля. Затем, продав плоды его тайно и получив желаемую монету, он сильно беспокоится о том, как бы удвоить ее, монету, скорее, недоумевает, где бы положить или кому верить. Потом часто озабочивается тем, что можно бы купить на нее и какую торговлю удвоить ее. Когда и это удастся ему, то возникает сильнейшая алчность к золоту, и тем сильнее возбуждается, чем большее количество прибыли получается. Ибо с умножением денег увеличивается и неистовство страсти. Тогда представляется долговечная жизнь, преклонная старость, разные продолжительные болезни, которые не могут быть переносимы в старости, если в молодости не будет заготовлено побольше денег. Таким образом, жалкой становится душа, связанная змеиными узами, когда с непотребным старанием желает умножить скверно собранные сбережения, сама для себя порождая язву, которая жестоко распаляется, и всецело занятая помыслами о прибыли, ничего другого не видит взором сердца, как только то, откуда бы можно достать денег, с которыми бы скорее выйти из монастыря, туда, где бы блеснула какая-нибудь надежда на получение денег. Из-за этого не побоится допустить злодеяния лжи, ложной клятвы, воровства, нарушить верность, воспламениться вредным гневом. А если потеряет надежду на прибыль, то не побоится нарушить честность, смирение и, как другим чрево, так ему золото и надежда корысти становятся всем вместо Бога. Потому святой апостол, имея в виду зловредный ад этой болезни, назвал ее не только корнем всех зол, 1 к Тимофею 6:10, но и идолослужением, говоря «умертвите любостяжание», по-гречески «сребролюбие», которое есть идолослужение, Колоссянам 3:5. Итак, видишь, до какого порока эта страсть постепенно возрастает, так что апостол называет ее идолослужением, потому что, оставив образ и подобие Божие, которое благоговейно служащий Богу должен сохранять в себе чистым, хочет вместо Бога любить и хранить изображения людей, запечатленные на золоте. Глава 8. Сребролюбие препятствует всем добродетелям. Таким образом, преуспевая в уклонении к худшему, будучи не способен иметь не то что добродетели, но даже и тени добродетелей, смирения, любви, послушания, монах негодует на все, ропщет на всякое дело и воздыхает. Он, не имея уже никакого опасения, как свирепейший невзнузданный конь несется к стремнине, ежедневной пищей и обыкновенную одеждою остается недоволен, заявляет, что он дольше не будет переносить это. Также кричит, что Бог не только здесь находится, что спасение его не заключено только в этом месте. Потому тяжело стонет, что если он скоро не выйдет отсюда, то легко погибнет. Глава 9. Монах, имеющий деньги, не может пребывать в киновии. Таким образом, имея деньги путевым запасом для своего непостоянства, на помощь их опираясь, как на крылья, и уже готовый к переселению, надменно отвечает на все приказания и, ведя себя как чужестранный, посторонний, все нуждающееся в исправлении презирает, во всем нерадив и всем пренебрегает. Хотя он и хранит воровски спрятанные деньги, но жалуется, что не имеет обуви и одежды и негодует, что не скоро дают ему. А если по распоряжению настоятеля что-нибудь из этого сперва дадут тому, кто совершенно ничего не имеет, то он воспламеняется сильным гневом, думает, что его презирают как постороннего, не стараясь прилагать свои руки ни к какому делу, порицает все, что для пользы монастыря требуется сделать. Потом старательно выискивает предлоги к огорчению и гневу, дабы не казалось, что он по легкомысленности выходит из монастыря. Впрочем, недовольствуется только своим выселением, дабы не подумали, что он из-за своего порока оставил монастырь. но не перестает, кого может, развращать тайным роптанием. Если же трудности времени, пути или плавания воспрепятствуют его путешествию, то, сидя постоянно с унылым скорбным сердцем, не перестает причинять или возбуждать скорби. Утешение, касающееся выхода и извинения своей легкомысленности, он будет находить не иначе, как в неустроенности монастыря. Глава 10. Какой труд для сребролюбия должен совершить оставляющий монастырь? Таким образом, он отходит, более и более разжигаемый страстью к своим деньгам, которые, будучи приобретены, никогда не позволяют монаху оставаться в монастыре или жить по установленному правилу. А когда эта страсть, как лютый зверь, отлучив его от собрания стада, разлучением с товарищами сделает скотиною, годной в добычу, и удалением из общежития приготовит к пожиранию, то заставляет его день и ночь неутомимо работать в надежде на прибыль, хотя прежде он не старался заниматься даже легкими делами монастырскими. Страсть эта не позволяет ему ни совершать обыкновенные молитвы, ни соблюдать определенные посты и правила бдений, ни исполнять обязанности и частные занятия, каковы частные молитвы, чтения, размышления, взаимные услуги братьев и тому подобное, пока не удовлетворит страсти корыстолюбия или не приобретет на ежедневные потребности, и тем приобретением, каким думал погасить огонь страсти, он еще больше воспламеняет его».
1: Это было духовное слово, писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Текст читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» новости. В Херсонесе прошли обучающие экспресс-курсы повышения уровня квалификации экскурсоводов Нового Херсонеса в области истории городища и расположенных на нем церковных зданий и сооружений, сообщает сайт Крымской митрополии. Период античного и византийского Херсонеса Херсона охватывает как эпоху основания города, так и период, связанный с походом на Корсунь святого равноапостольного князя Владимира и его брак с царевной Анной. Программа обучения содержала следующие занятия. Показательную обзорную экскурсию от Нового Херсонеса до храма равноапостольного князя Владимира провели сами экскурсоводы Нового Херсонеса. При этом все участники задавали вопросы, комментировали, исходя из собственного опыта, приобретенного каждым экскурсоводом за последние 2 года. Комментарии по части православного глоссария давал насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря иеромонах Ириней Пиковский. Блок 1. Занятие по истории античного Херсонеса на территории городища провела Виктория Александровна Нестель, заведующая отделом античной истории Херсонеса Таврического. Занятие по христианской архитектуре византийского Херсона провела Татьяна Юсуповна Яшаева, заведующая отделом византийской истории Херсонес Таврический. По теме «Херсонес-Херсон» в контексте истории Византийской империи выступал Александр Александрович Роменский, старший научный сотрудник отдела византийской истории. Было совершено подведение итогов учебного дня, обсуждение часто возникающих во время экскурсии вопросов, намечены планы на будущее с перспективой проведения подобного рода лекториев и семинаров на регулярной основе. По завершении учебного дня всем участникам занятия в качестве задания на дом были розданы темы рефератов по всем 3 блокам со списком литературы. День интенсивного обучения вызвал большой интерес среди экскурсоводов и присутствующих смотрителей. Было принято решение проводить такие интенсивные обучающие семинары и лекции ежемесячно с привлечением не только экскурсоводов, но и смотрителей, братьев Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Продолжаем выпуск. В семейном центре «Архангельский лад» при храме Архангела Михаила состоялась замечательная и неожиданная встреча со Станиславом Шубертом. Это режиссер, документалист из Феодосии, специалист по пленочной съемке и киноархеолог. С 2019 года он работает в Арктике на архипелаге Шпицберген, а в Крыму проводит свой короткий отпуск. Станислав встретился с учениками театральной студии «Лада». Гость Архангельского Лада рассказал, как снимал свой фильм «Русский Шпицберген» об ученых, шахтерах и всех, кто живет и трудится в Арктике. Слушатели узнали, как Станислав восстановил советские кинотеатры в поселке Пирамида, это самый северный кинотеатр в мире, и в Баренцбурге, как разбивал архив советской кинопленки, которую со всего Союза отправляли в Арктику. Ее десятилетиями никто не видел, а там шедевры Тарковского, Феллини, грузинский кинематограф, редкие советские киножурналы, будто перемещающие на машине времени и показывающими кино в том качестве, в каком оно было задумано авторами, без современной оцифровки. Всего более 650 пленок. Также Станислав Шуберт создал в Баренцбурге радиостанцию под названием «Майя», в честь балерины Майи Плисецкой, которая в раннем детстве жила в Арктике. Детям и родителям было интересно узнать, что в Арктике почти нет запахов. Послушать истории о таянии ледников, о полярном дне и полярной ночи, северном сиянии, о встречах с дикими животными, белым медведем, тюленями, оленями, песцами и птичкой Пуночкой. Это арктический воробей. Также Станислав Шуберт снимал виды храма Архангела Михаила на советский пленочный аппарат, а мы с нетерпением ждем проявленных фотографий. Дорогие братья и сестры, вы слушали новости Крымской митрополии. Хранит вас Господь.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы, ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстно мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю, Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю.

да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеяв во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое, милосерден Твоим, прости ми и разреши.

от всех сих, я же изглагол пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе Божий мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Продолжается наш эфир, дорогие братья и сестры. Схиигумен Харитон Дунаев «Умное делание о молитве Иисусовой». Текст читает Дмитрий Поляков.
1: С другой стороны, и то неверно, если б кто стал думать, что когда богообщение поставляется последнюю целью человека, то человек сподобится его после, в конце, например, всех трудов своих. Нет, оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека. Так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения. 132. Таинственного общения с Господом нашим Иисусом Христом сподобляются верующие во святом таинстве крещения. В крещении и миропомазании благодать входит внутрь, в сердце христианина, и потом постоянно пребывает в нем, вспомоществуя ему жить по-христиански и восходить от силы в силу в духовной жизни. 133. Жизнь есть сила действовать. Жизнь духовная есть сила действовать духовно или по воле Божией. Такая сила потеряна человеком, посему пока снова не дастся ему, он не может жить духовно, сколько бы ни полагал намерения. Вот почему излияние благодатной силы в душу верующего существенно необходимо для жизни истинно христианской. Истинно христианская жизнь есть жизнь благодатная. Возводится человек до святой решимости, но чтоб он мог и действовать по ней, необходимо, чтоб с его духом сочеталась благодать. При всем сочетании нравственная сила, знаменуемая только первым воодушевлением, запечатлевается в духе и остается при нем навсегда. Всем-то восстановление нравственной силы духа и состоит действие возрождения, совершаемого в крещении, где не спосылается человеку как оправдание, так и сила действовать по Богу в правде и преподобии истины. Послание к Ефесянам. 134. Царствие Божие в нас есть, когда Бог царствует в нас, когда душа во глубине своей исповедует Бога своим владыкою и покорствует Ему всеми силами, и Бог властно действует в ней и ежехотете, и ежедеете о благоволении. Послание к Филиппийцам. Начало сему царствию полагается в момент решимости работать Богу в Господе Иисусе Христе благодатью Святого Духа. Тогда человек-христианин, свое сознание и свободу, в которых состоит, собственно, существо человеческой жизни, предает Богу, а Бог принимает эту жертву, и таким образом происходит союз человека с Богом и Бога с человеком, устанавливается завет с Богом, прерванный падением и прерываемый произвольными грехами. Этот внутренний союз запечатлевается, утверждается и делается сильным к состоянию и самосохранению благодатную силою в божественных таинствах крещения, а для падавших по крещении – в таинстве покаяния, и потом постоянно подкрепляется в святом причащении. Так живут все христиане, и все, следовательно, носят в себе Царствие Божие, то есть покорствуют Богу как Царю и властвуются Богом как Царем. Говоря «на Царствии Божием в нас», всегда надобно прибавлять «в Господе Иисусе Христе благодатью Святого Духа». В этом печать христианского в нас Царствия Божие. Бог над всеми Царь, как Творец и Промыслитель, но истинно в душах царствует Он, и в душах истинно исповедуется Царем только по восстановлении прерванного падением союза с Ним душ. А это совершается Духом Святым в Господе Иисусе Христе, Спасителе нашим. 135. Припомните теперь притчу Господню о квасе, скрытом в трех сатях муки. Квас не вдруг делается заметным, но несколько времени остается скрытным, потом уже являет заметные действия и, наконец, проникает все тесто. Так и царствие в нас сначала сокровенно держится, потом обнаруживается, наконец раскрывается или является в силе. Обнаруживается оно показанными невольными влечениями внутрь пред Бога. Тут душа не самовластна, а подлежит стороннему воздействию. Кто-то берет ее и вводит внутрь. Это Бог, благодать Духа Святого, Господь и Спаситель. Как ни скажи, сила слова одна. Бог показывает этим, что принимает душу и хочет властвовать ею, и вместе приучает ее к своему властвованию, показывая, каково оно. Пока эти влечения не покажутся, а они показываются не вдруг, человек, по-видимому, действует более сам при скрытой помощи благодатной. Он напрягается вниманием и благонамерениями быть в себе, Бога помнить, отгонять пустомыслие и худомыслие, и всякое дело богоугодно совершать, напрягается и трудится до утомления, но успеть в этом ему никак не удается. И мысли его расхищаются, и страстные движения одолевают его, и в делах оказываются нестроения и ошибки. Все это от того, что Бог еще не являет своего властвования над душою. А как только покажется это, а показывается оно при сказанных влечениях, тотчас все внутри приходит в строй. Знак, что царь тут. 136. «Что же будет, спросишь ты, если Христос в нас? Плоть, уба, мертва греха ради, дух же живет правды ради. Видишь, сколько зол не иметь в себе Духа Святого, смерть, вражда на Бога, невозможность угодить Ему, покоряясь Его законам, быть Христовым и иметь Его в себе обитающим. Смотри также, сколько благ иметь в себе Духа, действительность быть Христовым, иметь в себе самого Христа, состязаться с ангелами». Ибо возыметь плоть мертвую для греха, значит начать жить вечную жизнью, еще здесь на земле носить в себе залог воскресения и удобность идти стезею добродетели. Апостол сказал не просто «плоть мертва», но присовокупил «греха ради», «для греха», дабы разумел ты, что умерщвляется порок, а не естество тела. Не о сем говорит апостол, напротив, хочет, чтобы тело было мертво, оставаясь живым. Когда тела наши для плотских воздействий ничем не разнятся от лежащих в могиле, это есть признак, что имеем в себе Сына, что в нас пребывает Дух, святой Златоуст. Как пред светом не может устоять тьма, так пред Христом Господом и Духом Его плотское, страстное, греховное. Но как бытие солнца не отнимает бытия тьмы, так и присутствие в нас Сына и Духа не отнимает бытия в нас чего-либо греховного и страстного, а только отнимает силу Его. Страстное и греховное, как только случай, тотчас выступает и предлагает себя сознанию и произволению. Если сознание обратит на то внимание и займется тем, то туда же может уклониться и произволение. Но если сознание и произволение в этот момент перейдут на сторону Духа и обратятся ко Христу Господу и Духу Его, то все плотское и страстное тотчас исчезает, как дым от дуновения ветра. Это и значит, плоть мертва, бессильна. Таков всеобщий закон жизни истинных христиан, но есть степени. Когда кто неисходно пребывает сознанием и произволением на стороне Духа в живом осязаемом общении со Христом Господом в Духе Его, то в ту пору плотское и страстное и показаться не может, как пред солнцем тьма и пред пламенем холод. Тут плоть совсем мертва, недвижима. Эту степень не разумеет в настоящем месте святой Павел. Святой Макарий Египетский нередко живописует сию степень. А общий порядок духовной жизни лучше всех описан у преподобного Исихия. Сущность его наставлений в следующем. Когда восстает плоть и страсть, отворотись от них невниманием, презрением, неприязнью, и обратись молитвенно ко Христу Господу в тебе сущему, и плотское и страстное тотчас отойдет. 137. Трудитесь в навыкновении молитвы Иисусовой. Благослови Господи. Веровать надобно, что Господь Иисус Христос внутрь нас есть, в силу крещения и причащения, по обетованиям самого Его, соединенным с сими таинствами. Ибо крещенные облекаются во Христа, а причащающиеся приемлют Господа. Еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Евангелие по Иоанну, говорит Господь. Только смертные грехи лишают нас всей великой к нам милости. Но кающиеся и по исповеди причащающиеся опять возвращают ее себе. Так веруйте». Если недостает веры, молитесь, чтобы Господь приложил ее вам и утвердил вас крепко и непоколебимо. 138. Кто внутрь себя, тому и мир духовный открыт. Отсюда видно, что как внутрь пребывания с зрением иного мира есть условие к возгреванию духовных чувств, так и обратно. Последние предполагают первые и своим рождением вызывают их. Совокупным же взаимодействием тех и других спеется духовная жизнь. Кто в чувстве, того дух связан и привязан, а у кого нет его, тот парит. Потому, чтоб успешнее пребывать внутрь, спеши до чувства, хотя тоже через напряженное самовнедрение. От того, кто хочет остаться с одним собиранием умовым, тот трудится напрасно. Одна минута, и все разлетается. Не дивно после сего, что ученые при всем образовании непрестанно мечтают. Это от того, что работают одною головою. 139. Вот делание для сил души с приспособлением их вместе и к движениям духа. Здесь видим, как каждая из них приспособлена к жизни духа или чувствам духовным. Но они же ведут и к укреплению начальных условий внутрь пребывания, а именно делание умовые к собранию внимания, делание воли к бодренности, а делание сердца к трезвению. Молитвование же или молитва покрывает все их и все совмещает. Даже в производстве своем она есть не что иное, как внутренняя, прежде изъясненная деятельность. Эти делания, проникнутые духовными стихиями, сродняют душу с духом и срастворяют. Отсюда очевидно, как существенно они необходимы и как худо делают увольняющие себя от них. Они сами причиной того, что у них труд идет без плода, потеют, но не видят плода, затем скоро остывают, и всему конец. 140. Пока не сядет душа умом своим в сердце, до тех пор не видит себя и не сознает как следует. 141. «Царствие Божие внутрь вас есть», — Евангелие по Луке, — говорит Господь, и потом для одного духовного делания заповедал: «Вниди в клеть твою и затвори двери» — Евангелие по Матфею. Это клеть сердца, по разумению всех святых отцов. По сей-то причине человек духовный, спасающийся, подвязающийся и называется внутренним. 142. В первый удар благодати зовущей вместе с вступлением внутрь открывается и сей мир. Зрение иного мира, независимо от человека, хочет ли он того или не хочет. После же зрение его, равно как и внутрь пребывания, предается свободе человека и должно быть делаемо. 143. Когда образуется неисходное внутрь пребывания, тогда образуется и стояние в мире Божьем. И обратно. Тогда только и благонадежно внутрь пребывания, когда укрепится стояние в ином мире. 144. Итак, вошедший внутрь, утвердись в зрении духовного мира и начинай возгревать деятельность жизни духовной, или переходи сначала к помышлению, чтобы потом возыметь и в чувстве показанные состояния. Все это есть спасенное устроение ума и сердца. Существенное неизбежное приготовление к сему — суть внутрь пребывания и зрения духовного мира. Первое вводит, а последнее поставляет человека в некоторой духовной атмосфере, благоприятствующей горению жизни. Потому можно сказать: только производи эти два приготовительные делания, и последнее пойдет само собою. Жалуются часто: ожестело сердце. Не дивно. Не собирается внутрь и не навык тому, не устанавливается, где должно, и не знает сердечного места. Как же быть исправной жизнедеятельности? Это то же, что сдвинуть сердце с места и требовать жизни. 145. Быть в каком-нибудь чувстве очень многозначительно в духовной жизни. В ком есть оно, тот уже внутрь себя и сердца, ибо мы всегда вниманием в действующей части. Если это сердце, то в сердце. 146. Дух благодати обитает в христианах со времени крещения и миропомазания, а приступание к таинствам покаяния и причащения — не есть ли приятие обильнейших притоков благодати? Тем, которые имеют уже духа, пристойно сказать «духа не угашайте» — первое послание к Солунинам. Но как им же сказать «исполняйтесь духом»? Благодать Святого Духа подается христианам, потому что такова сила веры христианской. Но живущий в христианах дух содевает спасение их не один, а вместе с свободными действиями и самого христианина. В всем отношении христианин может и оскорбить, и погасить духа, и может способствовать к тому, чтобы он ощутительно проявлял в нем свои воздействия. Когда сие бывает, тогда христианин сознает себя в необыкновенном состоянии, выражающемся тихою, глубокую, сладостную радостью, восходящую иногда до взыграния духа. Вот и упоение духовное. Противополагая его упоению вином, апостол говорит: «Не того, а вот этого упоения ищите», назвав его исполнением от духа. Так повеление «исполняться духом» есть не что иное, как предписание так себя держать или такие употреблять с своей стороны действия, которые способствовали бы или дали бы возможность и простор Святому Духу ощутительно проявиться, осязательно воздействовав на сердце. В писаниях мужей Божиих, удостоившихся такой благодати и даже постоянно пребывающих под осенением ее, находим указания на два особенно дела, требующиеся для того от человека – очищение сердца от страстей и молитвенное к Богу обращение. Эти же средства и апостол Павел указал. Впереди учил он, как очищать душу от страстей похоти и гнева, а здесь, вслед за словом «исполняйтесь духом», указывает и на молитву. Святой Златоуст ввел сии два способа и в толкование. Что молитва открывает Духу Божию свободу воздействовать на сердце, об этом он сказал, говоря: «Поющие псалмы исполняются духа». А что к тому же ведет и чистота от страстей, об этом он говорит вслед за тем: «В нашей ли власти исполняться духом?» «Да, в нашей». Когда будем очищать душу свою от лжи, жестокости, блуда, нечистоты и любостяжания, когда сделаемся добродушны, сострадательны, заботливы о себе, когда не будет в нас кощунства, смехотворства, когда мы сделаемся достойными того, то что воспретит Святому Духу приблизиться и прилететь к нам? И Он не просто приблизится, но исполнит сердце наше. 147. Сердцем распоряжаться никто не властен. Оно живет особую жизнью. Само по себе радуется, само по себе печалится. И тут с ним ничего не поделаешь. Только владыка всяческих, все содержащий в деснице своей властен, входить в него и влагать в него чувства, не соображаясь с натуральными течениями его изменений. 148. Читая в отцах о сердечном месте, которое обретает ум молитвою, надо понимать словесную силу сердца, помещенную Творцом в верхней части сердца, силу, которую сердце человеческое отличается от сердца скотов, имеющих силу воли или желания и силу ревности или ярости наравне с человеками. Сила словества выражается в совести или в сознании нашего духа без участия разума, в страхе Божием, в духовной любви к Богу и ближнему, в ощущении покаяния, смирения, кротости, в сокрушении духа или глубокой печали о грехах и в других духовных ощущениях, чуждых животным. Сила души, ум, хотя и духовно, но имеет местом своего пребывания головной мозг. Так и сила словества или дух человека, хотя и духовно, но имеет местом своего пребывания верхнюю часть сердца, находящуюся под левым сосцом груди, около сосца и несколько выше его. Соединение ума с сердцем есть соединение духовных помыслов ума с духовными ощущениями сердца. 149. Сердце – внутреннейший человек, или дух, где самосознание, совесть, идея о Боге с чувством зависимости от Него всесторонней, вся духовная жизнь вечно ценная. 150. Дух премудрости и откровения и сердце очищенное разны. Тот свыше от Бога, это от нас. Но в акте образования христианского ведения они нераздельно сочетаются и только совместно дают ведение. Сердце, как ни очищай, если можешь без благодати, не даст мудрости, а дух премудрости не придет, если не уготовано ему в жилище чистое сердце. Сердце здесь не в обычном смысле, а в смысле внутреннего человека. Есть в нас внутренний человек по апостолу Павлу или потаенный сердце человек по апостолу Петру. Это богоподобный дух, вдунутый в первозданного. Он несокрушимым пребывает и по падении. Отправление его суть – страх Божий, в основе коего лежит уверенность в бытии Бога с сознанием полной от него зависимости, совесть и недовольство ничем тварным. 151. Рычаг, действующий деятельностью – сердце. Там слагаются убеждения и сочувствия, определяющие волю и крепость ей дающие. 152. Назначение духа, как дают разуметь отправление его, есть держать человека в соотношении с Богом и божественным порядком вещей помимо всего окружающего его и текущего окрест его. Чтобы исполнить как должно такое назначение, ему, естественно, должно принадлежать ведение Бога и того божественного порядка, и того лучшего бытия, чутье которого свидетельствуется недовольством всем тварным. Оно, надобно полагать, и было в первозданном до падения. Дух его ясно зрел, Бога и все божеское. Так ясно, как ясно видит кто здравыми очами вещь пред собою. Но с падением очи духа закрылись, и он уже не видит, что видеть было ему естественно. Сам дух остался, и очи в нем есть, но закрыты. Он в таком положении, в каком тот, у кого бы веки срослись. Глаз цел, жаждет света, ищет, как бы увидеть его, чуя, что он есть, но сросшиеся веки мешают ему открыто быть и прямо войти в общение со светом. Что дух в таком положении в падшем, это до осязательности очевидно. Зрение духа человек хотел заменить умозрением, отвлеченнейшими построениями ума, идеальничанием, но из этого ничего никогда не выходило. Свидетельство тому все философские метафизики. 153. Когда сознание и свобода на стороне духа, человек духовен. Когда на стороне души, он душевен. Когда на стороне плоти, он плотен. 154. Все письмо ваше свидетельствует об обрадованном состоянии души вашей. Радуетесь милости Божией к вам, но вместе и страшитесь. Выходит, вы опытом изучили ту истину, что работать Господу подобает со страхом и радоваться Ему с трепетом. То и другое надо держать и неразлучно, чтоб как радости не допустить до спустя рукава, так и страха до подавления всякой отрады. Следует держать себя в крайнем благоговеянстве пред Богом, яко Отцом многомилостивым и многопопечительным о нас, но вместе и строгим, без малейшей поблажки. Страх не ушло бы опять все, теперь у вас в порядке вещей. По его действию изъявляете желание и готовность на средства как бы уберечь. Но не думаете ли вы сами одни в этом успеть? Заодно это думание может быть опять взято все. Напрягайтесь всячески уберечь, но самое убережение предайте в руки Господу. Не будете трудиться, Господь не станет за вас беречь. Обопретесь надеждою на свои усилия и труды, Господь отступит, как сочтенный вами ненужным, и опять вас встретит та же беда. Трудитесь до упада, напрягайте силы до последней степени, но самого дела убережения все-таки ожидайте от одного Господа. Ни того, ни другого не должно ослаблять ни труда и усилия, ни упования на единого Господа. Одно другое пусть подкрепляет, и из обоих сладится крепкая ограда. Господь всегда хочет нам всего самого спасительного и готов даровать его нам во всякое время, ожидает только нашей готовности или способности принять. Почему вопрос, как умудриться, чтоб сохранить, обращается в другой, как умудриться, чтоб содержать себя в готовности, всегда принимать готовую в нити в нас охранительную силу от Господа? А это как? Сознать себя пустую, ничего не содержащую, пустым сосудом. К всему присоединить сознание бессилия, самой наполнить пустоту сию, увенчать сие уверенностью, что сделать сие может только Господь, и не только может, но и хочет, и знает как. И затем, стоя умом в сердце, вопиять, ими же веся судьбами, благоустрой меня, Господи, с непоколебимым упованием, что и благоустроит, не даст в смятение ног ваших. Вы в восхищении от возвратившегося утешительного благонастроения. Этому естественно быть. Но поостерегитесь при этом пускаться в мечтательные гадания, а так вот оно в чем и как, а я не знала. Это вражеский помысел, оставляющий за собой пустоту или вводящий в нее. Все надо одно твердить, слава тебе, Господи, прибавляя Боже милости в буди. Если остановитесь на таком помысле, то к нему тотчас приплетутся воспоминания, как трудились и бились, что делали и чего удалялись, при каких ваших положениях благонастроение показывалось и отходило, при каких осталось и установилось. И затем последует решение. Так, я всегда так буду делать. И впадете вы в мечтательное самомнение, что, наконец, секрет духовного благонастроения открыт и в ваших руках. В следующую же молитву обличится вся лживость подобных мечтаний. Молитва будет пуста, нетверда и малоутешительна. Утешение будет только от воспоминания о предыдущем добром настроении, а не от обладания им. И придется вздохнуть и осудить себя. А если не умудрится на это душа, то лживое настроение продлится, и благодать опять отстранится. Ибо такое мечтательное настроение показывает, что душа опять оперлась на свои труды, а не на милость Божию. Благодать всегда благодать, и ни к какому труду не привязана. Кто привязывает ее к труду, тот за это самое может лишиться ее. Затвердите это хорошенько. Научительные отступления благодати направлены именно к тому, чтобы пособить затвердить сей спасительный урок. 155. Великой милости сподобились вы от Господа. Это вам одобрение прежних трудов и поощрение на большие. А может быть, еще и вот что. Не подходят ли спереди искушения внутренние или скорби и тяготы внешние? Такова мысль святого Исаака. Ощутишь, говорит, особое действие благодати. Смотри строго на все стороны, не отяготила бы какая напасть. Но ближе скорбных напастей припадки самовосхваления. Собирайте тогда все из прежней жизни, чего по совести похвалить не можете, и завалите этим восстающие помыслы, как иной раз вспышку огня заваливают землею, чтобы не породился от малого большой пожар. За самовосхвалением и самооценом следуют греховные помыслы и движения, и другое немалое. От всего этого спаси вас, Господи. Господь одобряет ваше желание уединения, но времени не указывает. Надо ждать определенных указаний, а до того блюсти внутреннее безмолвие и продолжать усердно дела по благоустройству обители. Как блюсти внутреннюю неразвлеченность при хлопотах? Делать дела усердно, внимательно, постоянно и без попыхов. Всякое дело, какое предлежит вам делать, принимайте как самим Богом порученное и делайте его как Божие. Мысль и будет с Господом. Этому можно навыкнуть с помощью Божией. 156. Пребывать в мире с Богом нельзя без непрерывного покаяния. Условие к миру с Богом апостол Иоанн поставляет такое. «Аще сердце наше не зазрит нам». Первое послание Иоанна. Если нет ничего, на совести можно иметь дерзновение и доступ к Богу в чувстве мира. А если есть, то мир нарушается. Бывает, что на совести от сознания греха. Но по тому же апостолу мы никогда не бываем без греха, и это так решительно, что тот уже лжец, кто иначе думает и чувствует. Первое послание Иоанна. Следовательно, нет минуты, когда бы кто не имел чего на совести, вольного или невольного, а потому нет минуты, когда бы не возмущался его мир с Богом. Отсюда следует, что все необходимо очищать свою совесть, чтобы быть в мире с Богом. Очищается же совесть покаянием, следовательно, непрерывно должно каяться. Ибо покаяние смывает всякую скверну с души и делает ее чистую. Первое послание Иоанна. Покаяние сие состоит не в словах только «прости, Господи, помилуй, Господи», но при нем неизбежны все действия, условливающие отпущение грехов, то есть сознание определенной нечистоты помысла, взгляда, слова, соблазна или другого чего-нибудь. сознание своей в том виновности и безответственности, без самооправдания. Молитва об оставлении ради Господа до умерения духа. Что касается до великих грехов, то те тотчас должны исповедать духовному отцу и принять разрешение. Ибо в тех не успокоишь духа одним повседневным покаянием. Таким образом, обязанность непрерывного покаяния есть то же, что обязанность содержать совесть в чистоте и безукоризненности.
0: Умное делание о молитве Иисусовой. Схиигумена Харитона Дунаева. С книгой вас знакомил Дмитрий Поляков.
2: В Екатеринбурге полночь.

клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дерзновенно ополчитеся противу начал и властей злобы поднебесные, и победивши тех коварства, вся благая начинание ваше добре совершисти, воспевающе всесильному человеку.

Радуйтесь, посланные от Господа, вразумляйте заблудшие сыны Израилевы. Радуйтесь, предвозвестившие Христово от Девы славное рождение. Радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца. Радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие. Радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие. Радуйтесь, верные раби Господни, вся хотение Его исполнившие. Радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие. Радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие. Радуйтесь, со всеми избранными торжествующие на небеси в славе вещавшие.

Сия избавшися, все святые предыдости в небесный покой, на место злачно и прохладно, иди же потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божия нетленная, пение и гласы празднующих, тому уботоржествуете со всеми.

Око не видя и ухо не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их же вы ныне наслаждаетесь, апостоли святые, сего ради благоговейно взываем вам. Радуйтесь, святые апостоли, с предтечею Иоанном, ближайшие друзи Христовы. Радуйтесь по Пресвятей Деве Марии, первостоятели у престола Святые Троицы. Радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления. Радуйтесь светом веры Христовой, омраченные люди просветившие. Радуйтесь, семя Слова Божия в сердца человеческое всеявшие. Радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие. Радуйтесь, святые отцы, седьмию вселенскими соборы исповедания православной веры утвердившие. Радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия. Радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры. Радуйтесь, и доныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов. Радуйтесь, святые иерархи, словом и житием светло просиявшие. Радуйтесь, во свете невечернем, с духовными вашими.

и верно тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстного сего жития, плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют. Осему, бо с радостью благодарно поем Богу,

Святые мученицы, яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола Владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашу во Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить. Радуйтесь, претерпевшие страшные мучения. Радуйтесь, явлющие на себе Христовых страстей изображения. Радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства. Радуйтесь, через огонь и воду прошедшие и в покой вечный вшедшие. Радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон. Радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие. Радуйтесь за славу и честь Царя Небесного, мужественно воинствовавшие. Радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие. Радуйтесь, велию благодать от Господа получившие. Радуйтесь, много и различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие. Радуйтесь, все святые.

Вы, бояко рай насажденные, вистися посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от него же вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире всем презрести, и радостно в небесный вертоград в недости поющая.

Ты добродетели преподобных отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и души пагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир я же в мире любви ради Божию волею оставившие. Радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие. Радуйтесь, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившие. Радуйтесь, постницы, волчбе и жажде временное житие препроводившие. Радуйтесь, столпницы, мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие. Радуйтесь, затворницы, сердечной тишине Бога взыскавшие. Радуйтесь, девственницы, целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие. Радуйтесь, послушницы, Христово смирение стяжавшие. Радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие. Радуйтесь, мудрые и кротцые монахов наставницы бывшие. Радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие. Радуйтесь, в покой Господа своего вшедшие. Радуйтесь, все святые.

Хотя все благи Господь, явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко велием сда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сон мы святых угодник своих, различне тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие.

веруя в мя, аще умрет, жив будет, рече Господь. Вам же, святие, все изрядно приличествуют сии владычни глаголы. Вы, бо аще умросте на земли плотью, но душами в вышнем селении всегда живи сущи, многое неизреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сице возглашающим вам, радуйтесь о горнее мудрствующим вашим умом истинного Бога познавшие, радуйтесь о правую вашу в святую Троицу веру непорочно сохранившие, радуйтесь о Христа Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавшие, радуйтесь о спасительные Его страсти, несумненно веровавшие, радуйтесь о православием, яко звезды блистающие, радуйтесь о праведностию, яко феникс процветающие, радуйтесь о плотью на земли, умом же на небеси пожившие, радуйтесь о временную смертью, на бесконечную жизнь пришедшие, радуйтесь о тесным путем, евангельски шествовавшие, радуйтесь о узкими враты, Царствия Небесного достигшие, радуйтесь о вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим тепле к Богу ходатаи, радуйтесь.

0: же всі святі по трудях земних почивають, умним очі сім своїм представляючи, а ще й не можем постигнуть і сущаго там облаженства. Ми земні і плоті облажені, обачи вірою сіє пророзумівающі і серцем предкушающі, поєм дивному во святих своїх Богу. Алілуя!
1: Алілуя!
0: Исчитаем множество звезд и всем имена нарицай, Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же дело сущи руку Твоею, якоже песка морского из чести, сицы и всех святых по имени нарищи немогуще, токмо изряднейшая рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившая, именуем глаголюще, радуйтесь, Адам и Ева, правцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авели и Сифе, первые в мире благочестия рачителие, радуйтесь, Ное, вторые рода нашего рода начальниче, и Аврааме, завета Божия преемниче, радуйтесь, Моисее, боговидче, и Аароне, первый ветхозаветный священниче, радуйтесь, Еноши Илие, плотью смерти не вкусившие и на небо восхищении. Радуйтесь, Исаии, Давиде и Данииле, зрители и тайн Бога Вседержителя. Радуйтесь, Иоакиме и Анно, родившие Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего. Радуйтесь, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы. Радуйтесь, Николае, Василии, Григории, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовой. Радуйтесь, Антонии, Пахомии, Ефимии, Ларионии, Савво, великие монахов-наставницы. Радуйтесь, Георгии, Димитрии, Евстратии, Пантелеимоне, велицы и мученицы Христовы. Радуйтесь, Варвару, Ирину, Параскеву, Екатерину и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие.

Все святые Твои, Господи, ангельски подражая чин, беспрестанно славят Пресвятое имя Твое на небеси. Свят, свят, свят вопиющий.

от глагола ти, како вы, все святи, подоба страстни нам бывши человецы, не преодолени страстьми бысте, мужеством вашим бесплотные враги победисте. Мы же, прославляющие укрепившего вас Господа, хвалим доблести вашей, умиленно вопием. Радуйтесь, святи, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь, любви Его ради живота своего не щадившие, радуйтесь, мир и миродержителя победившие, радуйтесь, вся сети древнего змия, яко паучину разорившие, радуйтесь, смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь, покорившие волею свою, воле Отца Небесного, радуйтесь, прославившие Господа в душах и телесах ваших, радуйтесь, возвеличившие Его во всех делях ваших, радуйтесь, воздвизавшие руцы ваши на творении дел благих, радуйтесь, направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь, не приложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь, всегда помышлявшие о благих небесных и вечном веселье, радуйтесь, все святые,

спасение путем правошествующее, и о судьбах правды Божия поучающиеся, си святи, явитеся, яко древеса благоплодное при исходящих вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем едеме неизреченного наслаждающееся блаженство, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих, Богу же поющих,

Стена тверда нам противу лица вражия, вы есте все святи, и тепле молитвенницы ко Христу, о всем роде христианским, тем же отстрел невидимого борителя присну вами защищаеми, радостно взываем, радуйтесь о рода человеческого вели и украшения, радуйтесь о странстве земном, присная нам отрада и утешение, радуйтесь о в брани со врагами, спасение нашего сильнее нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия, молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь о сами искушении бывше, и нам во искушениях помогающие, радуйтесь о покаянию нас грешных, зело радующийся, радуйтесь о на различных местах земли во вся времена праведно пожившие, радуйтесь ащи и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до днесь в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие, и на лоне Авраам ли почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется, радуйтесь, все святые,

песни наша хвалебная, аще бытьмо численней были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших всей святий, и нам немощным удобие любите молчание, но да не явимся ленивее и неблагодарнее за полученное вас ради милости и благодеяния Божия, поем прославление.

Светильницы света не вечернего вы есте, все святи, у престола Пресвятые Троицы, с ангельскими чинами в молитве о нас присногоящий, и на светлую спасение стезю наставляющие вопиющих вам сице, радуйтесь о светильнице огня невещественного, радуйтесь о насельнице обителей Отца Небесного, радуйтесь о грозде и винограда Христова, радуйтесь о благоухании цветы райстии, радуйтесь о животочнии реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь о дожденосней облаце, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь о духовней ветре, зиму ныне от сердец наших прогоняющие, радуйтесь о сладкопесвине, славе духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь, мысленные горы к небеси нас возводящие, радуйтесь, умного солнца лучи, милость Его на нас изливающие, радуйтесь, добрые кормчие, от потопления греховного нас спасающие, радуйтесь, вернее путевождие в небесное Отечество нас путеводящие, радуйтесь, все святые.

богоданную вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповести может освяти, якоже бо капли морские поедини исчерпати сицы чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний несть мощно исчести, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество и вся действующему в вас Господу зовем,

Поющий тебя, Владыко Вседержителю, восхваляем все Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явил еси преснопамятные святые Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившия, их же молитвами от всех зол избавляешь, вопиющая к ним. Радуйтесь, святие Божии угодницы, с пресвятейшей всея твари присно Девою Мариею. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святие цари и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитати сподоблившиеся. Радуйтесь, нелицеприятнее земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностнее словесных овец пастырие, от пастыря начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведнее земледелатели, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливее странницы, небесного Отечества достигшие. Радуйтесь, юродивее поношение и укорение Христа ради претерпевшие. Радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подаваешь и на небеси мзду приявшие. Радуйтесь, во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужи и жены, яко вы едино есте, о Господи, и души ваша в руце Божией. Радуйтесь, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечные славы причастны будут.

о всеблаженней угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О всеблаженней угодницы Божией, вси святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя! Аллилуйя!

О всеблаженней угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

Архангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное, мы же, им подражающе, зовем вам радостно. Радуйтесь, святые, от века Богом предуведение и предуставление к славе небесней. Радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас –

0: каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя! Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня. Не устрашусь, что сделает мне человек. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением, глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока, десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оны. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Псалом 118. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему.
Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои — утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истоевает от скорби, укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой.
он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и видению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим по Слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истоевает душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое. Истоевают очи мои о Слове Твоем, я говорю, когда Ты утешишь меня. Я стал как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего, когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои истина, несправедливо преследуют меня. Помоги мне, едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст Твоих. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо
Ты научаешь меня, как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они — веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгорь отметаешь Ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истоевают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставам Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забывай.

0: взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавство, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Возри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня по слову Твоему, оживи меня. Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляют Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.
1: Псалом 119. Песнь восхождения. Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст Тебе и что прибавит Тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Псалом 120. Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге Твоей, не воздремлет хранящий Тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель Твой, Господь — сень Твоя с правой руки Твоей. Днем солнце не поразит Тебя, ни луна ночью. Господь

0: Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.
1: Псалтирь звучащая. Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
2: Наш эфир продолжается. Священник Ярослав Шипов. Рассказы «Долгота дней». Сегодня прозвучат два рассказа: «Соборование» и рассказ «Елизавета».
3: Соборование. Уговорили меня военные лететь за 600 верст в таежное зимовье, чтобы причастить и пособоровать тяжкоболящего. Случай, конечно, исключительный, и я сам сразу не мог понять, какое отношение имеют офицеры нашей дорожно-строительной части к промысловику, затерявшемуся на одном из притоков далекой реки, и каким боком ко всему этому касателен я. Выяснилось, что кто-то из командиров некогда побывал в тех краях на рыбалке, познакомился с охотником, а потом к нему летали и за красной рыбой, и за пушниной, из которой шили шапки и воротники своим женам. Мое же касательство объяснялось тем, что таежный человек этот был верующим и, заболев, стал требовать батюшку, а ближайшим из батюшек, как ни прикидывали, оказывался я. То есть, измеряя по карте, можно было отыскать священника и поближе, но доставить его к болящему никакой возможности не было. А через наш район проходила нитка газопровода, тянувшаяся как раз из тех диких мест, и вдоль нее регулярно летали патрульные вертолеты. По всему выходило, надо лететь. Рано утром, затемно еще, отвезли меня из деревни в аэропорт. Гляжу, стоит среди заснеженного поля Ан-2 на широких лыжах. Говорят, что все, мол, очень здорово получается. На перекладных вертолетах лететь было бы долго, а этот борт, все бывалые люди говорят именно борт, а не самолет, доставит меня вместе с каким-то оборудованием в далекий город, откуда до зимовья рукой подать. К тому же, говорят, борт этот аж из самой Москвы, и, стал быть, пилоты — мои земляки. Взлетели. Сначала я все посматривал в окошко, угадывая знакомые деревни. Потом пошли сплошные леса. Вспугнули стадо лосей. А они бросились прямиком через речку. Лед проломился, однако лоси легко выбрались на другой берег и успокоились. Мы уже пролетели над ними. Потом я задремал. Проснулся от крика. Пилоты что-то громко кричали друг другу, ударили по рукам, наверное, спорили. В другой раз проснулся без всякого повода. Посмотрел за окошко. Опять гоним лосей, тех же самых, через ту же речку, но в обратную сторону. Пока я соображаю, по какой причине мы могли совершить столь неожиданный маневр, внизу открывается барачный ансамбль знакомого мне поселка. Ан-2 садится между двумя рядами воткнутых в снег сосенок, обозначающих взлетно-посадочную полосу, и скользит прямо к избушке диспетчера. Когда шум двигателя затихает, второй пилот выбирается из кабины. «Вот, батя!» — говорит он, потягиваясь. «В этот край таежный только самолетом можно долететь». «Можно, соглашаюсь, но можно еще на машине. От моей деревни 2 часа». «Да и на велосипеде за день вполне можно добраться, если, конечно, ни к кому в гости не заезжать». «Извини, отец, это первый пилот. Мы тут поспорили из-за встречного. Ан-2 или Як-12?» «Подлетели, конечно, Ан-2». Ну и с дороги немного сбились. Не местные ведь. Сейчас быстренько подзаправимся и дальше. Однако подзаправиться нам не удалось. Горючего не было. И машину за ним собирались отправлять только на следующий день. Разместились в ветхом деревянном домишке, над входом в который кто-то написал мелом «Хотель» и пририсовал 5 звездочек. Первый пилот пошел заниматься самолетом, Ан-2 следовало закрепить, чтобы не унесло ветром. Второй, как самый молодой, побежал в поселок за продуктами, а мне выпало топить печь. Готовых дровишек не было, диспетчер дал бензопилу и показал остатки бревенчатого сарая, определенного в потопленные нужды. 2 стены деревянного сооружения были уже почти полностью выпилены нашими предшественниками. Частично пострадала и 3-я стена, но крыша отчего-то сохраняла свое правильное положение в пространстве. Диспетчер смотрел на крышу с мрачной настороженностью и, похоже, видел в ней что-то мистическое. «Все падает, а она не падает», — сказал он тихо, словно боясь потревожить ее, и растерянно обратился ко мне. «Ничего, когда-нибудь и она упадет», — успокоил я диспетчера. Но и после нового ущерба, нанесенного 3-й стене, крыша не развалилась. Конечно, и древесина прежняя была хороша, и плотники прежде посмекали стены нынешних были, однако, несмотря на все это, перед Ньютоном становилось крайне неловко. Ну, действительно, все падает, а она не падает. Избушка была так выстужена, что толком прогреть ее не удалось. Спать легли в верхней одежде и даже в шапках. Дымоход не перекрывали, 2 раза за ночь я вставал, подкладывал дровишек, и к рассвету мы смогли снять ушанки. А утром прилетел вертолет, и на борту его был тот самый охотник. Вертолетчики рассказали, как им случайно удалось узнать, что старик совсем плох, и они прихватили его, чтобы доставить в больницу, в свою, ведомственную, находившуюся как раз в том самом поселке, при газокомпрессорной станции, куда по случайности попали мы. И случайно начальству срочно потребовалось направить вертолет именно в эту точку, и случайно в больнице дежурил именно тот врач, который бывал у старика на рыбалке, знал его хвори. Тут, помнится, все они заметили, что случайностей для одного раза неправдоподобно много, и смущенно затихли. Потом старика перенесли из промозглого вертолета в избушку. Он был очень слаб, однако на исповедь и причащение сил хватило. Во время соборования сознание стало угасать, и когда диспетчер, не дозвонившись до спящей больницы, направился за дежурным доктором, я предупредил, что врач может уже и не приходить, но медицинское заключение пусть выпишет. А мне пора было читать канон на разлучение души от тела. Врач пришел. С готовым медицинским заключением, но пришел. «Удостовериться», словно извиняясь, объяснил он мне. Мог не объяснять. Удостоверение в виде медицинской бутылки с делениями до 500 граммов торчало из кармана старенького пальто. «Что ж, говорю, доктор, у вас пробочка-то резиновая», и указываю на сосуд. «Она своим запахом весь напиток может испортить».
2: «Не извольте беспокоиться, пробочка завернута в полиэтилен. Да и вообще, я только что из емкости перелил, все предусмотрено», и достает из другого кармана стопку мензурок. «Помянем».
3: Но прежде чем помянуть, мы еще скинемся и отправим доктора за столярным изделием. Придет больничная нянечка и обмоет усопшего. В свой черед совершится чин отпевания, и диспетчер сбегает к пожарному щиту за горсткой песка, которому суждено будет стать погребальной земелькой. Вот тогда и помянем старого промысловика. Диспетчер, доктор, столяр, нянечка, я и 4 пилота. Потом приползет МАЗ с многотонной цистерной. Ему ехать на нефтебазу как раз мимо моего дома. Прощаясь, пилоты поинтересуются насчет нагромождения случайностей. И я, поторапливаемый сигналами автомобиля, отвечу им на ходу, что ничего случайного не бывает. Ну, а когда дела наши восходят к сферам небесным, то события начинают развиваться и вовсе с неотвратимостью падающего парового молота. И в этот момент крыша сарая рухнула. «Все ж таки упала», — растерянно прошептал диспетчер, глядя на оседающее облако снежной пыли. Я попросил доктора сильно не увлекать пилотов удостоверением, потому что когда-никогда горючее привезут, и надо будет лететь. «Все продумано», — заверял меня доктор. «Так что же в нем небесного, в мужичке этом?» — не унимался один из летчиков. «Душа!» — отвечал я, стараясь перекричать хриплое рокотание бензовоза, к которому мы приближались, и я, и провожавшая меня кавалькада. Летчик, непонимающе, пожал плечами. «Знаешь, сколько она стоит?»
4: «Так разве ж у нее может быть стоимость?» — усмехнулся пилот.
3: «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» — сказал Господь. «Она дороже, чем весь мир, понимаешь?» «Его душа?» – переспросил он, кивая в сторону домика, где мы оставили охотника. Водитель МАЗа, перегнувшись через сиденье, нетерпеливо приоткрыл дверцу кабины. «И его, и твоя, и моя!» – прокричал я, забираясь в кабину. «Ты уж, отец, извини!» – досадливо сказал водитель, когда мы тронулись. «Я бы, конечно, подождал, но гранька, ну, которая горючку отпускает, такая стерва. Если до 3 часов не успеешь бочку залить, пиши пропало. То обед у нее, то учет, то еще фигня какая-нибудь». Елизавета. В начале 20 века местные мужички дерзновенно поползли вверх по речушкам и ручейкам до самых истоков. Корчевали лес, строили избы, засеивали полоски земли. Народилось зерно, потребовались мельницы. Накопилось хлеба, стали появляться дороги, а на дорогах постоялые дворы, кузницы и конюшни. Незаселенными остались только болота. Да и то, если среди болота была открытая вода, на берегах селился какой-нибудь угрюмый бобыль, промышлявший рыбалкой. Эпоха сельскохозяйственного романтизма, запечатлевшая на себе имя Петра Столыпина, продолжалась недолго. Впоследствии ее достижения были заботливо разорены и стерты из памяти. В нашем краю один хуторишко остался, реликтовый. Было в нем 4 двора и 4 жителей, родственники друг дружки. Несколько раз я наведывался туда, чтобы причастить Елизавету, тоже, кстати, реликтовую. Душа ее чудесным образом сохранила отцветы прежнего воспитания. Елизавете было 70 лет, однако называть ее бабкой было никак невозможно – и прежде всего потому, что она, в отличие от деревенских старух, прямо держала спину. «Ты, Елизавета, ступаешь словно боярышня», — говорил ей районный глава, заехавший как-то по рыжечке. «Не попадал ли к вам на хутор какой-нибудь князь?» «Разве что с продотрядом», — отвечала она. «Это она так шутит», — пояснили местные жители. В 41-м году 17-летняя Елизавета работала на строительстве оборонительных сооружений. Попала под обстрел, получила осколочные ранения и, провалявшись по госпиталям, обрела царственную осанку. Отец ее вскоре погиб на фронте, мать, разрываясь между борьбой за трудодни и обихаживанием искалеченной дочери, тоже протянула недолго. И осталась Елизавета одна, но как-то приноровилась целую жизнь прожила. При том, что спина совсем не гнулась, ни дров наколоть, ни грядку вскопать, ни даже гриб сорвать невозможно. С ней было легко разговаривать. Она читала Иоанна Златоуста и хорошо понимала сущность духовных битв. Но утешительнее всего было слушать ее рассуждения по всяким житейским поводам. Как-то заезжаем с председателем колхоза. Поисповедовал я Елизавету, причастил. Выходим на крыльцо, а председатель обсуждает с шофером что-то животрепещущее. «Зачем ругаешься?» — спрашивает его Елизавета. «Без этого на Руси нельзя, первейшее дело!» — и разводит руками. «Не русское это дело», — вздыхает Елизавета. «Когда человек молится, он верит, что каждое его слово услышат и поймут». «Ну...» — растерянно улыбается председатель. «А если над нашей землей мат-перемат висит? Богородица позатыкает уши, а мы будем удивляться, что страна в дерьме».
4: «Ну ты еще скажи, что ранешние мужики не матерились».
3: «Редко», — говорит Елизавета. «Это все от кожаных курток пошло, от комиссаров до уполномоченных разных, от нерусских. Знаешь, как Христос в Писании называется? Бог Слово. И за каждое сказанное слово нам с тобой на страшном суде ответ держать придется. Вот они и поганят, и пакостят слова наши». «Может, мужики раньше и вина не пили?» — встревает шофер. «Питье не грех, грех опивство». «Пили. Но каждый вечер надобно молитвы читать со всей семьей, и чтобы язык во рту проворачивался. Отец раз на вечернюю молитву не попал, уснул пьяным. В воскресенье пошел на исповедь, а батюшка его к причастию не допускает. Все причащаются, а он стоит в стороне. Тут позору было. Целый год, наверное, корил себя, да перед нами винился. В другой раз меня привез сюда здешний церковный староста. Был он в неважном расположении духа, поскольку занятий бесприбыльных не любил, и как только звали меня причащать болящих, глаза его наполнялись печалью. День был жаркий, вода в радиаторе подвыкипела, и староста решил долить. «Чё-то у вас колодец стал вроде еще глубже», — пожаловался он. «Так ведрами-то по дну бьем, он и углубляется», — отвечала Елизавета. Староста задумался, а потом тихо спросил меня. «Шутит, что ли?» «Ты чего на приход сунулся?» — поинтересовалась Елизавета.
4: «Церкву восстанавливать. Большой в тебе подарок русскому православию.
3: Вы, батюшка, не знаете, как у нас его кличут? Пройдохой».
4: «Далеко не все», — возразил староста.
3: «Да, только половина района, а остальные — проходимцам. Но те и другие между собой не спорят. Оба именования ему к лицу. Вот вы все на меня ругаетесь, а я всю жизнь тружусь, ты знаешь. И не кем-нибудь, а бригадиром. С послевоенных времен в колхозе, на стройке. Ни праздников, ни выходных. На курорт в первый раз только перед пенсией попал».
4: «Вот и зря, что без праздников», — тихо сказала Елизавета.
3: «Это в каком смысле?» «Ты тут иконочками торговал Казанской Божией Матери».
4: «Они и сейчас при мне, могу продать», — и полез в портфель.
3: «Угомонись, я тебе одну историю расскажу. Как-то пришлась летняя Казанская, а по-новому это 21 июля, на воскресенье. И поутру весь народ на покосы отправился».
4: 21-го? А чего так поздно-то? Ворошить разве? Или метать?»
3: «Идут они, а навстречу им Богородица. Мол, почему мужики мимо храма идете?» «Они объясняют: сенокос, спешим, боимся дождя, рук не хватает». «А она: ступайте в храм, славить воскресение моего сына, а я вам свои руки отдам». Послушались они, вернулись на воскресную службу. А уж сено в тот год заготовили, до сих пор коровы едят.
4: «Когда это было?» — спросил староста. «В какой деревне?»
3: «Давно», — еще отец рассказывал. Он, наконец, достал пачку бумажных иконок.
4: «И правда, рук нету, отдала». «Так ты будешь брать-то? Недорого».
3: «Да у меня есть, еще дедова».
4: Деда моего тоже в старосты долго уговаривали. Отказался.
3: «Сейчас, — говорит, — я в одном кармане в храм несу, а то, не приведи Господи, в двух карманах из храма поволоку».
4: На обратном пути он вдруг вспомнил. А ее, между прочим, тоже как-то чудно прозывали. «Негнущаяся, что ли? Или несгибаемая?» «О, точно! Несгибаемая Елизавета!»
5: Дорогие братья и сестры, сегодня в звучащей книге вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова. Наш эфир продолжается.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленная. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносней отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны, общники быти, и блаженный оный глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие слушатели, братья и сестры, сегодня в «Беседах о вечном» мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино, отцом Александром Дубасовым и его матушкой Еленой Дубасовой, которые стали победителями президентского конкурса для семей. Семейный конкурс назывался «Это у нас семейные». Итак, вашему вниманию продолжение нашей беседы.
2: У нас, получается, первый день, когда день открытия, то все семьи выстраиваются по своим федеральным округам в национальных костюмах, либо в тех костюмах, которые, скажем, как-то подчеркивают вашу семью. И, естественно, люди надели все национальные костюмы. Это потрясающе.
3: С флагами, зрелище. В костюмах, вот прямо вот, вот великолепно.
2: И взрослые, и дети. И мы, наверное, шли, ну, наверное, минут 15 вот в таких костюмах обошли. В такой традиционный хоровод. Это все можно посмотреть, если зайти, скажем, на площадку «Это у нас семейная», выйдет платформа, и на ней все новости, все вот какие-то там ролики, интервью
1: да,
2: с какими-то семьями.
3: Да, все это в открытом доступе.
2: Да,
3: как бы.
2: Да, и интересно. Это очень интересно, потому что там есть и видео, и фото, и все можно посмотреть, это окунуться. Ну и, конечно, захотеть участвовать
3: да,
2: в этом
3: да,
2: сезоне.
3: Вот,
1: а как
3: бы...
1: выглядели вы?
3: Вы знаете, вот по сравнению с другими семьями очень невзрачно, я бы сказал. Я так говорю, да. Но я, когда мы поехали, я говорю прихожанам, говорю, братья и сестры, вот мы собираемся семьей участвовать, да, поэтому просим ваших молитв. И когда мы уже приехали, все, вот уже такие победители, я говорю, братья и сестры, вы знаете, на фоне других семей мы были очень невзрачные. Но не знаю, вот были ли у кого-то такая поддержка в виде 150-200 прихожан, да, и всех их семей, которые вот так вот участвовали. Поэтому мы были в Москве участниками, да, а, в общем-то, участвовали все, вот весь наш приход, который
1: болели, за
3: болели
1: вас,
3: молились, старались, как-то
1: конечно.
3: Поддерживали.
1: Не просто там, как говорят, мы за вами, за вас кулачки
3: да,
1: поддержим.
3: Это...
1: Ну, что это кулачки
3: что
1: поддержать?
3: Что такое кулачки, да, посредством всего, когда люди молятся.
1: Весь приход молится, что вы.
2: У нас присутствовала три, на этом конкурсе в Москве, три священнические семьи.
3: Это которых мы видели. А еще мы что-то
2: которых было? Мы знали и видели, да, может, кто-то еще был. Это были с Челябинска
3: с
2: Пензы.
3: Угу. А на полуфинале это, по-моему, побольше было. Еще
2: на полуфинале,
3: был.
2: Ну, это наш, получается,
3: федеральный округ. Мы федерально видели. То еще мы видели священников.
2: А это финалисты, то есть вот три семьи. И на первом сезоне, ну вот насколько я помню, тоже было три священнические семьи.
3: То есть, видите, это вот такая вот, это у нас семейная, да? Это основное, это культурный код России, в который входит в том числе и православие. Вот, и поэтому, естественно, как бы организаторы это понимали, знали, в общем-то, каким-то образом отмечали, да, это все, и, соответственно, это тоже, ну, как-то вот на что-то обращали внимание, да, то есть поэтому вот эта вот многонациональность, многообразие и различные, значит, виды профессий, занятий, которые вот всеми занимаются, да, все это как-то вот каким-то образом усматривалось, учитывалось, да, и, соответственно, вот все мы, так скажем, в этом конкурсе принимали участие, соревновались, да, то есть, ну, и вот что мне понравилось, да, нужно было быть таким вот прямо вот, ну, вот, просто радостным, да, радостным от того, что ты участвуешь. И у нас это как-то так вот получилось, что вот это настроение было действительно приподнятое. То есть и его не надо было приподнимать искусственно как-то, да, заставлять себя. Просто вот от этого участия, да, вот как-то вот прямо так хорошо было на душе. И трудности, с одной стороны, в нашей семье какие? То есть мы выглядели невзрачно, казалось бы, внешне, но какие у нас были трудности? У нас, наверное, одна из самых таких, будем так говорить, семей по разнице в возрасте. Да? То есть у нас самому маленькому участнику было 2,5 месяца, а самому старшему нашему 80, почти 7 лет. Вот я думаю, что вот эта разница мы, наверное, всех превзошли. Ну, может, кто-то чуть-чуть это приблизился, но все-таки 2,5 месяца и 86, да, почти 87 лет, это такая разница существенная.
1: Ну, 86,
3: да? Вот, разница. Поэтому тут мы вот это мы подчеркнули. А еще что я сказал, когда мы давали интервью, что, вы знаете, очень хотелось бы, чтобы семьи нашей страны. Вот они вот сейчас так вот участвуют, сплочаются. Но чтобы постепенно мы вышли на такой уровень, когда страна, государство, наше отечество может поддержать всякую

0: каком-то определенном виде, да. А если ты начал рожать детей, то эти бонусы должны идти таким образом, чтобы многодетная семья, ну, в общем-то, не была в состоянии, в таком, что ли, ну, в тяжелом материальном состоянии.
1: Нуждающимся.
0: То есть, что отец там работает и на нескольких объектах, где-то работает, несколько работ берет, да, мама там дома, она тоже выбивается из сил, да, а чтобы вот государство понимало, что самый ценный ресурс у государства, это, конечно, ну, государство это понимает, да, то есть, ну, вот, именно еще мало того, что понимает, но чтобы и поддерживало, да, то есть, что семья это главный ресурс, народ. Самый главный ресурс. Если это бы, скажем так, постепенно бы получалось, то это было бы прекрасно, да? А я еще что предложил, да? То есть заключил брак, тебе дают свидетельство, а на обратной стороне сертификат на ипотеку 10%. Родил ребенка, еще 10, 20, 30%, еще одного, еще. Все, четверо детей, у тебя квартира уже, как говорится, ты в ней можешь жить. Это квартира твоя, тебе не надо платить тяжелую эту ипотеку. А где взять деньги? Даже если это было бы без процентов. Вот, предположим, сейчас семейная ипотека есть, да, там что-то процента 4, по-моему, вот это.
1: 3,5.
0: Да? Или 3,5. Ну, казалось бы, немного. Ну, а само-то вот это вот, само выплачивание, то это как называется, вот это тело-то вот это вот, выплата, оно такое неподъемное для простой семьи, где дети, работает один отец, да, редко когда, да и работает не всегда на каких-то там таких местах, где там какие-то большие деньги, да, как правило, это деньги только на содержание семьи. И тут, конечно, государство, я считаю, должно включиться и вот такие семьи поддерживать, да, чтобы...
1: Ну вот да, если взять, например, пример даже нашу семью, да, то есть семья детей, которая у нас участвовала в конкурсе, то есть у них 4 ребенка, работает, получается, только папа, потому что мама вот сейчас в декрете с двухмесячным четвертым, и детские пособия они не получают. То есть как бы 4 ребенка, одна зарплата, и на пособие они не проходят. И не такая уж, скажем, зарплата, которая, ну, как-то там сверх какая-то.
2: 6 человек прокормить.
0: Да, 6, только на прокормить.
1: Средняя, присредняя, то есть.
0: То есть только прокормить, а вот чтобы еще как-то улучшить свои жилищные условия.
1: Ну да, так садики, в принципе, невозможно. Какие-то платные все услуги. Что мне тут подумалось, что у нас, в общем, в конкурсе всегда приветствовалась многодетность, династии какие-то, что люди занимаются одним и тем же делом, участники СВО, национальные семьи, так как, скажем, год народов России, что мы имеем в своей семье. У нас 3 поколения, получается, многодетных. То есть бабушка у нас многодетная семья.
0: Угу.
1: У нас многодетная семья. И вот у старшей дочки у нас тоже получается многодетная семья. То есть 3 поколения многодетных семей.
0: Угу.
1: Ну, возможно, что-то там и дальше еще как-то по корням выше было.
0: Да, потому что мы-то, в общем, ставим планку высокую детям своим,
1: да,
0: задаем.
1: Да,
0: мы
1: говорим, мы жадные, нам надо...
0: Дайте нам, в хорошем смысле жадные, да, дайте нам много внуков, да. То есть, если мы уж 5 раз родили, чтобы у нас это внуков-то не было там.
2: У нас 5 детей в семье.
0: 5 детей, 5 внуков пока, да. То есть, вот, 2 дочки замужем, да, остальные пока еще вот это не семейные. Вот, ну вот, и вот, скажем так, хорошо, 5 внуков, неплохо, да. Но если было бы 2 детей у нас, 5 внуков, это было бы замечательно. Было 2 детей, стало 5 внуков. Ну, какая добавка, да, какая прибыль прекрасная. Но у нас-то 5 детей. Поэтому я как-то писал стихотворение, говорю,
1: 25.
0: Дайте нам 25.
1: То есть, было 5, стало дайте 25.
2: Вот у меня вопрос все-таки, я этот вопрос, он очень болезненный, я его не могу не задать, потому что сейчас очень много говорится именно про российскую семью. Именно про российскую семью и про вот этих наших молодых ребят, девушек, которые открыто заявляют, что они рожать не хотят,
0: да,
2: и не хотят иметь,
0: конечно,
2: семьи. Зачем? А мы вокруг видим много других народов, у которых детей много. И они вот прям демонстрируют вот эту многодетность.
0: Это наша, с одной стороны, это воля, очень... с другой стороны, это нам наша задача. Вот, пожалуйста, смотрите, да, и берите пример. То есть, видите, в царской России рождалось много. Но и, в общем-то,
1: много
0: погибало, но все равно, в общем-то, сильно прибавлялось.
1: Разрасталось.
0: То есть население очень было. Но
2: вот
0: поскольку...
2: Мы же даже вспоминаем сейчас царские дни, какая была численность населения при Николае
0: II. По-моему, 180 миллионов, да?
2: Что-то,
0: близко к этому.
2: Очень, да, хорошее, во много раз больше, чем сейчас.
0: То есть при царствовании, царстве Николая, да, вот, конечно, очень сильно...
2: Надо прямо уточнить это.
0: Да, Россия.

0: И это тогда прямо интересно. Она наполнялась, несмотря вопреки того, что многое умирало, смертность была. А у нас сейчас получается, что нам не надо очень слишком много рожать, как было раньше, 10-12 детей, но это уж, как говорится, только какие-то очень индивидуальные, очень исключительные семьи. Да? У нас сейчас все-таки сохранение детей достаточно высокое, медицина хорошая, поэтому если бы наша страна пропагандировала бы, проповедовала, везде бы показывала, да, все бы все то, что мы вот где-то вот воспринимаем, да, кино, в интернете, газеты, журналы, да, говорилось, да, что семья, во-первых, человек нормальный должен создать семью, если он нормальный, да, и чтобы семья начиналась от трех детей. Вот пока у тебя один ребенок, да, это твой, второй твой, а вот три – это уже у тебя семья. И вот это вот очень хорошо, это надо пропагандировать. Ведь обратите внимание, когда мы жили уже, в 20 веке, при советской власти, да, там очень много было пропаганды, которую народ прекрасно поддерживал. Если была пропаганда, скажем, здорового образа жизни…
1: В хорошем смысле
0: прекрасно, это слово «пропаганда». Прекрасно, хорошо, да, в хорошем смысле. Была, говорили о том, что надо работать, что труд облагораживает человека, обогащает его… Ну, так это ж и наша страна, вот ведь вспомним, да, ведь фабрики, заводы, какие-то другие, вот везде люди работали, трудились и старались, и не работать-то, в общем-то, государство тоже своими, может быть, не самыми простыми способами, но поддерживало, да, то есть и человек любил работать, человек вот сейчас вот взять наше старшее поколение, говорит, да мы без работы вообще не представляем, да, как это можно было жить без работы, работали, там, стажи были по 50 лет, да, и больше, то есть, прекрасно, хорошо. И оказывается, это все государство может. Но государство не может жить без общества. То есть поэтому мы говорим, что эти задачи должно решать государство и общество. Общество. То есть не то, что государство только лишь в одностороннем порядке что-то предлагает, насаждает, да, а общество там где-то в какой-то прострации находится. Да. Нет, все мы должны понимать это, да, что наша задача, наши просторы наполнять добрыми, хорошими гражданами, хорошими людьми, да, это задача родителей. А чтобы родители были грамотные, да, вот задача государства, соответственно, родителей воспитывать, да, то есть показывать, рассказывать, приводить, вот все делать, весь комплекс. Видите, вот у нас 90-е годы показали, что если, скажем так, человека отпустить, то он может не туда прийти. То есть, что мы имели, в общем-то, на начало специальной военной операции, она показала, ярко показала, да, что, оказывается, вот наш народ-то вообще пошел не туда. Он пошел на лживую приманку Запада за комфортом, все остальное. Это не наше мировоззрение, это не наш внутренний мир. Наша страна, она знает, именно умеет страдать, умеет отдавать свою жизнь за ближнего, да, умеет жить по Евангелию, да, то есть нет больше той любви, чем душу свою дать за други свои, да, мы умеем это делать, это наш и есть на самый главный наш национальный код нашей страны, многообразие, да, многонациональность, это не какая-то одна национальность, да, это много, у нас 190 национальностей, по-моему, проживает ведь в России, и все это по-настоящему, это свойство,
1: сокровище.
0: Это сокровище, это империя, это по-настоящему, то есть империя не ассимилирует какую-то национальность в какую-то другую, одну в другую.
1: Но русский-то народ, это все равно государство, образующее
0: имперский народ. Это с одной стороны,
1: народ.
0: Это имперский народ, а с другой стороны, всякий живущий в России, это есть русский. Да? То есть это уже выше национальности. Есть у тебя национальность, башкир, татарин, там, узбек, что кто-то еще, но если ты живешь в России.
1: А я так полагаю, что русский – это православный.
0: А вот это еще выше. Прекрасно, прекрасно. Вот истинный все-таки русский, я считаю, это, конечно же, мы, собственно, носители этой религии, и, с другой стороны, сложно нам, да, вот как-то по-другому на это смотреть, да, но, конечно же, вот одно из, я тут, где-то что какой-то у нас конкурс был, я говорил, что, вы знаете, наш национальный такой культурный код, это в том числе и православие. В том числе и православие, потому что, это действительно так. Если такой был момент, да, что когда человек выбирает веру, да, то есть все равно, что когда он хочет построить дом, он выбирает землю. Вот он выбрал землю, да, и там строит дом. Так вот, мы, в общем-то, имеем великое счастье, что страна, государство, отечество, наши добрые предки за нас землю выбрали, веру нам дали. Это вера христианская, православная. Вот, и поэтому это, конечно, замечательно и прекрасно. Поэтому кто из семей захочет участвовать в этом конкурсе, так, что этот конкурс дает? Да, это, конечно, он дает сплочение семьи, дает возможность прожить вместе, дает возможность записать это все то, что, может быть, не было, никогда бы семья бы и на это бы не подвиглась это сделать, да, и, соответственно, это такой богатейший архив семьи. Потом уже будут и потомки где-то вот смотреть, и сами люди будут это все вспоминать, а это будет прекрасно. Это уже хорошо. А если получится еще участвовать в конкурсах, если получится еще и вы, значит, проходить полуфинал, выходить в финал, и, соответственно, там быть, ну, это просто прекрасно. Вот это очень хорошо семью, так скажем, облагораживает, да, то есть делает ее, собственно, по-настоящему семьей, да, то есть вот к этому надо идти, стараться, вот, и будет все хорошо.
2: А я бы хотела немножко тоже добавить, что есть такая пословица, что один ребенок – это не ребенок, два ребенка – это полребенка, а три ребенка – это ребенок. И, конечно, очень здорово, если в семье есть многодетная семья, то есть от трех и больше. Замечательно, это легче в воспитании. Но нисколько не хуже семьи, которые с одним или с двумя детками. То есть всем ведь дается по-разному. И также нисколько, например, я не уберу, скажем, из списка семей, у которых нет деток. То есть всяко бывает. Но вот мне видится прям огромная проблема, и, естественно, это идет, скажем, ну, не только от нас, от людей, то есть и сверху со стороны государства, что не позиционируется о создании семьи, скажем, вовремя, и когда семья, скажем, организуется...
0: Человек уже задумал организовать семью, да, оказывается, да, что лет многие 30... вещи он опустил. Нет, мужчине в 30 лет нормально.
2: Мужчине,
0: для
2: да.
0: Для девушки все-таки 30 лет уже вот немножко бывает тяжеловато.
2: Возраст, то есть вот у нас в медицине уже, скажем, 28 лет называется старородящая.
0: Поздно родящая.
2: Старородящая.
0: Старородящая. Я думал, поздно родящая.
2: Вот сейчас немножко срок сдвинули, сейчас на 30-летних его перенесли, но тем не менее, то есть, конечно, всему свое время. И когда, скажем, в 30 или в 32, там, скажем, года девушка вышла замуж и хочет родить, а возникает такая проблемка, что не получается.
0: Да, организм
2: не
0: тоже...
2: Не получается, организм не тот, и, конечно...
0: Не настроился, как бы, вот, на эти рельсы не встал.
2: Семью нужно организовывать, ну, скажем, от 20... Конечно, там и есть и 16 лет организуют, и 18...
0: Ну, 16
2: скажем,
0: это нонсенс, 18...
2: Молодые еще. Но вот, скажем, от 20 задумываться, искать своего спутника жизни, подбирать...
0: Нет, задумываться-то как раз надо раньше, а уже в 20 организовывать.
2: Мы в детском садике уже задумываемся.
0: Конечно, вот. А уже в 20 организовываешь,
2: прям подглядывать, скажем, своего спутника жизни, испытывать на жизненном пути, насколько он вам подходит. И, конечно, хорошо создавать семьи и рожать детей.
0: И молиться, чтобы семья-то создалась, и чтобы детки были. Это же все... У нас вот сколько я знаю семей, которые, например, семью создали, деток нет. Раз, какой вариант? Да, берут из детдома, берут ребенка из детдома, а потом начинают сами рожать, и у них такая семья
2: прямо
0: просто идет.
2: Как горшочек варить.
0: Какие молодцы прямо это. Вот, то есть, пошли на какой-то определенный подвиг, и получилось. Ну, не каждому, конечно, дано. И речь о взять сироту из детдома-то, это, конечно, такое сердце надо просто удивительное. Да, ну, если это удалось.
2: В конкурсе вот тоже называются таких деток... дети, рожденные сердцем. То есть приемными есть... деток семей очень много. Ну, кто-то это, скажем, выносит на общий круг.
0: Кто-то не афиширует.
2: Кто-то не афиширует, да. Но такие детки есть. И...
0: А я еще такой, знаешь, это слышал, вот что один ребенок семьи – это эгоист, двое – это соперники, а трое – это уже вот заботливый. Ну, заботливый. И на самом деле у нас как в нашей семье было? У нас третий ребенок, когда родился, еще, вот у нас третий, на четвертом это началось, третий, когда родился, у нас было две девочки, и третий, значит, мальчик родился. И две старшие девочки, одной было 5, другой 2,5, вот, они к нему относились как к живой игрушке. Ну, маленькие еще. А вот когда четвертый ребенок родился, сразу же почувствовал, они уже повзрослели, и старшая направляет, соответственно, младших, и все проявляют заботу. Сейчас у нас также у детей, вот у них четверо детей, вот, соответственно, уже старшие могут, а младшим, ну, по крайней мере, посидеть. По крайней мере, мама говорит, посиди, пожалуйста, заплачет, подойди, меня позови, да, то есть вот где-то на кухне, например, что-то готовит, один ребенок сидит там, ну, то есть даже играет рядышком, да, прибегает мама, там, Саша плачет, например, все прекрасно, хорошо, то есть это уже, это забота, это и они уже, получается, воспитываются, да, вот в этом окружении, вот в этой атмосфере заботы друг о друге, да, то есть нельзя, например, взять только себе. Потому что, ну, это не твое, это общее, это наше, да, то есть вот это прекрасно, когда нет моего, нет меня, нет такого яркого, такого большого я, эгоистичного, который все вокруг, все только бегают и сдувают с тебя пушинки и пылинки, да, а есть мы, есть семья, это вот очень прекрасно. И в многодетной семье-то это не надо как бы специально культивировать, оно само по себе вырастает. А вот если семья, как бы один ребенок в семье, конечно, это немножко как бы тяжелее все это привить ребенку, это понимание, да, что не все вокруг тебя крутится, вертится, и что ты, в общем-то, ну, один из, да, то есть поэтому, ну, бывает, что семьи, вот я помню, один многоуважаемый священник говорил, мы хотели с матушкой огромную семью, но родился только один ребенок. Такое тоже бывает. То есть, конечно, в этом нисколько нельзя, ты, скажем,
2: одного
0: говорить, что это...
2: Сложнее.
0: Да, это говорит, что воспитать-то
2: хорошего.
0: Сложнее. Хотя, с другой стороны, ведь, опять же, раз всякое рассуждение мужчине о рождении ребенка, да, ну, немножко такое, я считаю, ну, лицемерное. Почему, да? Потому что сам-то ты ведь не рожаешь, да, и поэтому всякий мужчина, который там начинает что-то говорить, да, о рождении, да, ну, как-то надо говорить с пониманием, что ведь женщина рожает, когда она рожает, это очень сложно. Это выносить в течение 9 месяцев, да, то есть полностью свою жизнь перестроить, да, ты даже что-то порой где-то покушать-то не можешь, да, почему? Потому что это отражается на плод, все. И потом, впоследствии, когда ты уже родила тяжелейшие роды, да, а потом, когда что-то съел, у ребенка живот начинает болеть, да, потому что в твоем молоке вот это вот что-то туда к ребенку приходит, да. Что-то...
1: Все приходит.
0: А для нас-то еще людей-то верующих, ты еще говоришь, да, что-то даже помыслил, подумал скверно, и то это отражается на твоей семье, на твоем ребенке, да. Поэтому вот даже так более широко можно на это посмотреть, да. Но тем не менее, да, если уж есть возможность рожать, надо рожать в свое время, да, то есть где-то родный возраст от 20-35 у женщины, да, надо стараться, конечно, лучше в эти рамки войти. У кого-то чуть подольше, у кого-то чуть пораньше, ну, это, как говорится, уже следующий вопрос. Но вот именно общее...
1: Ну, с 20 лет можно вполне рожать.
0: И опять же, да, кто должен это делать? Это должно общество и государство, должно понимать, должно это быть все прописано, вот прямо прописано это все быть, да, и то есть буквально с школьный год, с садика, может, да, потихоньку все это вот прививать, насаждать, вот чтобы ребенок уже смотрел на мир не похотным взглядом, да, не грязным, не такой вот прямо таким неприятным, да, а именно смотрел с точки зрения Господи, обращался к Господи, как ты меня видишь? Где ты меня видишь? Видишь ты, что мне надо монашеское устроение себе прививать, да, и быть, то есть в этом направлении двигаться, да, или что, чтобы я стал, ну, у меня создалась семья, я стал, значит, имел мужа или там жену, да, имел детей и все остальное. Господи, как ты это видишь? Помоги мне, да, чтобы это был действительно избранник. Избранник, избранница, да, достойные, да, чтобы любили вначале на первом этапе себя, это чтобы любовь развивалась, в смысле, друг друга, не себя, а друг друга, вот, развивалась эта любовь, да, вот, и потом появлялись дети, да, и это уже любовь реализовывалась уже в детях, да, и, соответственно, дальше, дети дальше шли, да, и вот все остальное. Вот, поэтому это большая задача, и мы, вот, скажем так, церковь об этом же всегда говорила, да, и мы с вами часто об этом говорим, да, а вот все-таки как-то вот понимание такое общественно-государственное стало появляться вот, ну, вот буквально вот после уж так уж мы...
1: Народ зашевелился.
0: Зашевелился. С ковида немножко чуть-чуть, да, нас так дернули, да, ну, и потом с началом специальной военной операции тоже как-то так вот эта пелена упала, что оказывается, куда мы идем, что мы делаем, да, какой Запад. Им, кроме наших ресурсов, да, нашего достояния, да, им ничего не нужно. Нам, мы и наша страна, им нужно то, как, ну, понятно, да, как сырьевая база.
1: Колонии, да. Разделите государство на огромное количество других. Все это было прописано.
0: У них есть опыт этот. Да, это у Запада есть прекрасный опыт. Да. Африка, Индия, Азия, Америка.
1: Такая маленькая Великобритания, да, а сколько ее стран, да, то
0: есть,
1: кормит?
0: То есть, у них этот опыт есть, да. То есть мне, и я думаю, всему нашему государству, нашей стране не очень-то хочется участвовать в этих экспериментах. Пусть где-то они проходят, но вот наша страна все-таки это, наша страна это святая Русь, и вот к этому надо идти, к этой святости.
1: К этому надо стремиться.
0: Да.
3: Дорогие слушатели, братья и сестры, вы слушали продолжение нашей беседы с настоятелем храма святых мучеников Флорой Лавры села Косулино Каменской епархии, отцом Александром Дубасовым и матушкой Еленой Дубасовой. Напоминаю, их семья стала победителями президентского конкурса для семей. Этот семейный конкурс назывался так: «Это у нас семейное».

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены, воссиял свет и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в мемориальный дом-музей Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. Рядом со мной научный сотрудник данного музея Олег Олегович Шабатовский. Олег Олегович регулярно проводит экскурсии от музея. Это по литературному кварталу, по определенным улицам Екатеринбурга и, конечно же, по историческому центру Уральской столицы. Год назад я посетила вашу экскурсию и была в восторге, потому что вы говорили и об уральских писателях, и о становлении горнозаводского Урала, именно плотины, храма Святой Екатерины, который до 1930-х годов присутствовал на площади труда. И так, ранее это Екатеринская площадь, Белая площадь. И только вот спустя год решила подойти к вам с мыслью: давайте запишем интервью. Все рассказывать, конечно, не будем. Экскурсия — это полтора часа. И самый лучший инструмент рассказа — показ. Поэтому всех пригласим к вам на экскурсии. Вы потом подскажете, когда будут они и куда обращаться. Ну, а для начала здравствуйте, Олег Олегович.
2: Здравствуйте, Виктория. Да, как вы верно заметили, я являюсь научным сотрудником мемориального дома-музея Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. В некотором смысле моя миссия – это популяризация творчества данного писателя. Он сыграл довольно важную довольно важную роль в жизни нашего региона. Можно сказать, что он первый автор, который концептуально осмыслил наш регион и в некотором роде его создал. Как бы люди, которые живут там на протяжении многих лет на определенной территории, они зачастую сами даже не способны как бы отразить свое отличие от людей, которые там живут в других регионах, не понимают, что их жизнь на самом деле, сферы всевозможные, культурная, экономическая, социальное, что они действительно отличаются от многих других частей нашей большой родины. Вот. И в некотором роде, несмотря на то, что действительно люди здесь жили совершенно особенным образом, довольно-таки обособленно от других регионов страны, сами они, в общем-то, не то чтобы это могли в некотором роде отразить. Для этого и существует, в общем-то, культура художественная, в том числе для того, чтобы продемонстрировать, как в зеркале, в общем-то, некие особенности, некую уникальность. И в данном случае Дмитрий Наркисович Мамин Сибиряк – это, конечно, автор, который большую роль сыграл в становлении нашего региона, в концептуальном его осмыслении. И, даже давайте возьмем его псевдоним Сибиряк. Почему он взял себе такой псевдоним? Хотя был коренным уральцем, он был уроженцем Гесимо-Шайтанского завода. Это один из заводов, входящих в структуру нижнетагильских заводов. То есть он был коренным уральцем, причем по меньшей мере уже в шестом поколении, как минимум. Тем не менее, он взял себе псевдоним Сибиряк, потому что в ту эпоху, это уже, напомню, вторая половина 19 века, Урал не воспринимался как какая-то уникальная часть территории Российской империи. То есть Урал был как бы границей между Сибирью и Центральной Россией, так как люди, которые здесь жили, они все-таки там по менталитету, по характеру быта, они ближе все-таки были к сибирякам, поэтому он взял себе вот такой вот псевдоним, и парадоксальным образом так вышло, что именно под этим псевдонимом он и продемонстрировал читающей публике уникальность нашего региона, его природы, истории, быта, и нанес не только на литературную карту России, став первым писателем, собственно, изобразившим Урал, но и, скажем так, в сферу общественного сознания, его близкий друг Алексей Казьмич Денисов, известный художник и камнерез, смог там спустя 20 лет после начала карьеры Мамина прибавить к своей фамилии топоним Уральский, Денисов Уральский, так получился. Что касается моей экскурсии, вообще, конечно, по городу, по историческому центру вводится огромное количество экскурсий. В чем отличительная особенность моей экскурсии? Это то, что я опираюсь на материал, собственно говоря, созданный писателем «Маминым сибиряком».
1: То есть это вот через призму мамины Дмитрия Наркисовича вы проводите экскурсию, то есть она в этом имеет даже эксклюзивную нотку.
2: Да, в некотором роде я бы даже сказал, что, ну, напомнил или объяснил тем, кто не знает. Дмитрий Наркисович, помимо того, что стал первым бытописателем города Екатеринбурга, изобразив его во множестве своих художественных произведений, он также стал и первым историографом нашего города, так как вообще первый исторический труд о городе Екатеринбурге был написан Дмитрием Наркисовичем по заказу городского головы Ильи Ивановича Симанова в 1888 году. В 1889 году вышел историко-статистический сборник, который назывался «Город Екатеринбург». Там, в общем-то, была представлена подробная информация, в общем-то, о всех строениях города, о всех

0: городской голова, он заказал вот исторический очерк о городе, собственно говоря, от самого его рождения. И Дмитрий Наркисович его написал, собственно говоря, вот этот очерк, который так и назывался, «Город Екатеринбург», это, можно сказать, основа всего местного краеведения. Первое произведение о нашем городе, написанное таким вот живым литературным языком. Ну, Дмитрий Наркисович, помимо того, что он хорошо разбирался и в современности, так скажем, в которой жил, круг его общения здесь, в Екатеринбурге, в основном состоял из местных адвокатов, молодых журналистов.
1: Писателей также.
0: Ну да, ну, у нас литературная среда как таковая была не очень развита все время, в то время, но да, и писатели ныне малоизвестные тоже в круг его общения входили. Ну вот, это одна из частей его, так скажем, интересов. Другая – это краеведение. Огромное количество краеведов, выдающихся. Наркис Чупин, там, Анисим Егорович Клер тоже были людьми, с которыми он близко общался. И, в общем-то, историю тоже родного края он хорошо знал. Ну и плюс, конечно же, старожилы, очевидцы всевозможные, они тоже были все источником, так скажем, информации, вдохновения и так далее. В общем, труд был написан, и вот, опираясь на него, да, я, в общем-то, создал такую вот экскурсию. Ну, в данном случае, да, значение «Мамина сибиряка», его сложно вообще преувеличить. Даже, ну, вот мы проходим, например, исторический центр нашего города, это, по сути, плотина городского пруда. Это, ну, первое вообще сооружение, которое в нашем городе было возведено и до сих пор, в общем-то, его украшает. Вот. Со стороны пруда, собственно говоря, еще в второй половине 19 века был разбит сквер, общественный сквер, в котором стояли два памятника. Один Петру Первому императору, инициатору, собственно говоря, строительства нашего города Екатеринбурга, а второй его супруге Екатерине, тоже императрице впоследствии, и женщине, которая дала имя нашему городу. Вот сейчас на этих местах, где стояли Петр и Екатерина, стоят бюсты, памятники двум известным уральским писателям, Павлу Петровичу Бажову и Дмитрию Наркисовичу Мамину сибиряку, что, на мой взгляд, очень так ярко подчеркивает вообще, какую роль эти два человека сыграли в жизни нашего региона. Оба они его действительно концептуально осмыслили, в общем-то говоря, можно сказать, подарили и нам, жителям региона, и всей остальной стране, и всему миру, в общем-то, истории о вот этом вот уникальном крае.
1: А вы памятники проходите в ходе экскурсии? Говорите о них?
0: Ну, в данном случае мы останавливаемся в первую очередь около памятника основателям города, Василию Никитичу Татищеву, да, и Велиму Ивановичу Генину. Они по другую сторону, так скажем, плотины.
1: Со стороны часовни, что было?
0: Да, со стороны часовни. Часовня, построенная на месте алтаря самого старого храма в нашем городе, собора Святой Екатерины. Причем, кстати, собор Святой Екатерины, он даже моложе, чем наш город. Он начал строиться еще в марте 1723 года, хотя как бы дата основания нашего города официально это 18 ноября 1723 года. Это день, когда на Екатеринбургском железоделательном заводе была выпущена первая партия полосового железа. Вот. Ну, собор этот изначально был деревянный, он потом в итоге сгорел в 50-е годы 18 века. Был уже отстроен каменный собор, простоявший до 30-х годов 20 века. Но в итоге его снесли. Ну, у нас вообще в городе как бы несколько вот соборов снесли в советские годы. Не то чтобы это была практика такая прям обязательная, да, многие, в общем-то, храмы остались, просто стали использовать их под другие несколько нужды. Там Вознесенский собор стал краеведческим музеем, например. Вот. Но в данном случае просто собор находился прямо напротив

0: областного комитета коммунистической партии, это как бы такие идеологические враги, да, получается, ну и, в общем, его решили уничтожить. Но в честь 275-летия города, да, вот как раз на этом месте, на площади труда, то, что сейчас называется, возвели часовенку в память, в общем-то, вот, о самом первом храме нашего города. Есть такой писатель Алексей Иванов, да, достаточно известный сейчас, уральский писатель, автор и художественных произведений, и документальной литературы, посвященной нашему краю. И вот он в определенный момент начал, значит, осмыслять Урал как, ну, вот определенный этап истории Урала, да, от создания первых горных заводов до конца 19 века, как некое цивилизационное образование, то есть уникальную культурно-экономическую, социальную среду, нигде, в общем, в мире аналогов которой не находится. И в данном случае, да, действительно, можно вот рассмотреть Урал с такой точки зрения, как, ну, совершенно необыкновенный такой, необыкновенная форма культуры, экономики, которая, ну, в некотором роде задавала тон, да, в определенные периоды жизни нашего государства, вообще, ну, всему, так скажем, всей политике и промышленности, да, как самый развитый промышленный регион у нас был, и так далее и тому подобное. Ну и, в общем-то, да, как я уже сказал, исторический центр нашего города, то, что сейчас называется исторический сквер, ну, то, что в народе принято называть плотинка, ну, это, в общем-то, территория, вот, на которой располагался Екатеринбургский железоделательный завод. Ну и даже вот уникальность нашего края, да, чем бы я мог ее подчеркнуть, например. Вообще в краеведении, в исторической науке, допустим, как отсчитывается дата основания, да, того или иного поселения. Ну, там есть разные практики, так скажем, иногда тенденциозные, там всегда стараются, в общем, тому или иному населенному пункту придать больший вес за счет его историчности, да, чем он старше, тем лучше. Вот, а у нас на Урале, например, практика уникальная совершенно, у нас даты основания поселений отсчитываются от даты запуска завода. Вот, то есть, по сути своей, у нас поселения-то возникали, как правило, вокруг заводов. Вот. Причем, если поселение было совсем небольшим, оно так и называлось завод. И, например, город Екатеринбург, да, официальной датой основания которого считается 18 ноября 1723 года, он городом-то стал, в общем-то, почти полвека спустя, в эпоху правления императрицы Екатерины II. Ну, кстати, очень удобно запомнить, да, что в эпоху Екатерины I, в общем-то, он получил имя. В эпоху Екатерины II получил, собственно говоря, статус города. А вообще, ну, допустим, с точки зрения исторической науки, если мы будем там рассчитывать начало города от непрерывной там жизни, да, допустим, русского населения, которое здесь появилось, то мы могли бы, например, назвать дату там 70-е годы 17 века.
1: Это то как... есть еще до, да, горнозаводского вот этого, до создания завода, здесь жили люди, то есть были как поселки.
0: Вообще люди здесь жили еще 10 тысяч лет назад, на самом деле. Но это были, конечно, не русские люди, это были первобытные люди, там бронзовый век и так далее. Ну, там можете зайти в Екатеринбургский, в Свердловский областной краеведческий музей, в общем-то, полюбоваться на артефакты тех времен доисторических, так скажем, то есть там вспомнить шигистского идола, да, и он там старше египетских пирамид в два раза, в общем, деревянный идол, который хранится сейчас в краеведческом музее. Вот. Ну, а что касается русского населения, да, оно появилось здесь в 70-е годы 17 века, это были старообрядческие общины на озере Шарташ. И, в общем-то, там люди, скрывавшиеся, так скажем, бежавшие от властей официальных после раскола церкви, вот они, многие останавливались здесь на Урале, в общем-то, и организовывали общины, поселения, Вот. То есть мы можем, например, с этого времени отчитывать историю Екатеринбурга. С другой стороны, например, опять же на территории современного Екатеринбурга был построен еще в 1703 году Уктузский железоделательный завод. Реке, которая сейчас называется Патрушиха, тогда называлась Уктузка, был построен завод, на который как раз был командирован Василий Никитич Татищев. В 1720 году он должен был сделать заключение о том, способен ли этот завод там обеспечивать государство необходимым количеством продукции, металла. Вот Василий Никитич сделал вывод, что завод на это не способен. Он, ну, действительно, там Патрушиха достаточно мелководная река, там из шести молотов, которые, ну, приводились в движение энергии воды, там действовало только два, остальные простаивали. Вот он как раз выбрал новое место для строительства нового завода, чтобы там, ну, Уктузский, в общем, не справлялся с возложенными на него задачами. Ну и, собственно, это место, это вот как раз где сейчас располагается плотина городского пруда.
1: И Екатеринбург – это один из немногих городов, которому возвращено историческое название. То есть он не Свердловск, а с 1991 года переименован, как было когда-то, в 1723, и сейчас Екатеринбург.
0: Не, ну он, конечно, не единственный.
1: Один из немногих.
0: Да, ну вот даже забавно можно вспомнить, что Василий Никитич Татищев, да, фигура вообще совершенно уникальная, такой типичный представитель своего времени, птенец гнезда Петрова, там человек с просто обширнейшими интересами, знаниями, любая задача, в общем, которая на него возлагалась, выполнялась им с особым рвением и с блестящим результатом. И просто чтобы отметить масштабы вот этой вот личности, можно сказать, что он был, в общем-то говоря, основателем четырех городов России. Это город Екатеринбург, Пермь, Оренбург и Тольятти. Ну, изначально он назывался Ставрополь. Вот, ну и вот как раз город Пермь тоже можно вспомнить, он же тоже назывался Молотов в советские годы, ну, до 50-х годов 20 века. Вот, так что его создатель, ну, создатель Егоршинского, Мотовилихинского завода, ну вот, тоже был инициатором его создания, именно Василий Никитич Татищев. Василий Никитич, помимо прочего, инженер-артиллерист, участник Северной войны, участник таких крупных битв, как Нарвская, Полтавская, и автор первого учебника по истории России в нашей стране.
1: А дружили ли Татищев с Дегениным? Или они разные, читали, были разные люди? То есть, если Татищев человек русский, то страстный, эмоциональный, такая открытый, то Вильгельм Дегенин или Вильям Иванович, как здесь принято было к нему обращаться, был противоположностью. А были ли они между собой, завязались ли у них добрые дружеские отношения между собой, все-таки отцы-основатели?
0: Ну да, так вышло у нас в истории нашего города, что у нас два основателя связаны. Это было с тем, что вообще здесь на Урале важную роль играли представители промышленной династии Демидовых. У них, в общем-то, были все карты, так скажем, на руках. Но действительно, они смогли организовать производство очень высокопрофессионально, благодаря чему, в общем, очень хорошие отношения у них были с императором. И они себя здесь чувствовали, в общем-то, очень хорошо и вольготно. И вот как раз Татищев, представитель власти, очень энергичный и активный человек, он этим людям, в данном случае Никите Демидову, его сыну Акинфию, несколько мешал. Вот. Так как они были на прямой связи с императором, в общем-то, могли ему непосредственно писать, вот, они пользовались этой возможностью и обвинили Татищева во взяточничестве. Он был вызван для разбирательств в Санкт-Петербург, где, в общем-то, ну, в итоге с него обвинения были сняты, действительно. Но, тем не менее, на его место должны были поставить другого человека. Да, на его место был поставлен Вильям Иванович Генин, который вполне, в общем, оценил планы Василия Никитича Татищева, а у того планы были, ну, действительно грандиозные. Он, в общем-то, помимо того, что решил, ну, построить здесь на Исете железоделательный завод, он здесь решил сосредоточить, в общем-то, администрацию всех казенных заводов Урала и Сибири, то есть Екатеринбургский завод, он должен был стать таким стратегическим центром вообще огромного региона. Он планировал провести через Екатеринбург главную дорогу, которая бы связывала Сибирь и Центральную Россию, до этого она проходила через Верхотурье, он планировал строительство там учебных заведений всевозможных, хотел перенести сюда ярмарку ирбитскую, вот, и так далее. Но, в общем, планы у него были грандиозные, ну и, в общем-то, Генин он эти планы оценил. Ну, а что касается вашего вопроса, как они общались, ну, они были людьми достаточно разными, но они были крупными профессионалами. То есть, если там Татищев, да, известен как автор первого учебника по истории, допустим, Генин, он автор первого в России учебника по горнозаводскому делу. Вот, то есть у одного была более такая узкая специализация, про Генина сейчас идет речь в первую очередь, да, он был организатором нескольких предприятий, заводов. Вот, Татищев, он был человеком такой, ну, энциклопедической вообще направленности, знаний, и любая ему задача была под силу. Они не то чтобы часто пересекались, ну там переписка, да, какая-то была, какое-то общение, но оно было скорее профессиональным в первую очередь, и говорить о том, что да, существует там такое точка зрения, мнение, но может оно как-то художественно обоснованное, я даже не знаю, что тут сказать, о том, что да, люди были разные, у них были сложные отношения, но мне почему-то так не кажется, если честно.
1: Они делали свою работу, да, свою миссию выполняли.
0: Да, они не были друзьями, они были профессионалами.
1: Коллегами, можно сказать. А как Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк отзывался о городе Екатеринбурге?
0: Город Екатеринбург, в своей жизни, да, такой достаточно длинной и сложной, он по-разному отзывался в разные периоды своей жизни о городе, но мы вот в первую очередь помним его слова о том, что Екатеринбург – это его любимый город, вот, что он является подлинным патриотом своего города, у него там целые цитаты есть подробные, которые вот это его отношение описывает. Ну и даже тот факт, что он город Екатеринбург изобразил в огромном количестве своих художественных произведений под разными, правда, именами. Иногда это был Екатеринбург, иногда это был город Узел, например, в его самом известном романе «Приваловские миллионы» он так назвал.
1: Почему город Узел?
0: Для решения, так скажем, своих художественных задач, да, он решил придумать такой вот авторский топоним, узел, связывающий Сибирь и Центральную Россию, узел, связывающий Северный и Южный Урал, в общем, такой город, средоточие, в общем, ну, вот такого, таких вот пересечений всевозможных. Город Узел, да, это в Приваловских миллионах, там, допустим, в рассказах «Поправка доктора Осокина» или в рассказе «Башка» называет город Пропадинск. Ну, там очень легко узнается Екатеринбург, опять же, вплоть до конкретных мест. В данном случае он решал другую художественную задачу. Да, он там описывал жизнь, скажем так, социального дна провинциального города, поэтому вот название выбрал такое. «Загорье» в некоторых повестях у него фигурирует такой топоним. Сосногорск. В общем,
1: из-за того, что много деревьев. Сосногорск.
0: Ну да, сосновые леса, видимо. И горы, конечно же.
1: Олег Олегович, спасибо вам большое за эту беседу, за этот экскурс исторический. Хочется беседовать, задавать вопросы, разговаривать дальше. Но я всем радиослушателям напомню, что беседовала сегодня я с Олегом Олеговичем Шабатовским, научным сотрудником Мемориального дома-музея Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Вы водите экскурсии от музея, сколько раз в год они бывают, ну, проводятся, и как записываться через телефон музея, получается, подскажите.
0: В данном случае у нас, да, сейчас некоторые сложности.
1: Реконструкция.
0: Да, музей закрывается на реконструкцию. Сколько это займет времени, сложно сказать, может быть, год. Но в летний период, да, мы проводим уличные пешеходные экскурсии. как правило, по пятницам, примерно в 6 часов вечера. Информацию подробную можно узнать на сайте Объединенного музея писателей Урала, ОМПУ.ру, в группах в социальной сети ВКонтакте. Ну и да, на конец месяца текущего июля запланированы две экскурсии. Одна по местам старого города Екатеринбурга рубежа 19-20 веков, по питейным заведениям историческим. Другая, собственно, посвящена историческому центру города, тем зданиям, которые сохранились от некогда функционировавшего завода, который положил начало нашему городу.
1: А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
0: До свидания.
2: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
3: Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня поселок Дубровка. Он возник в годы первых пятилеток, а точнее в 1914 году в связи со строительством лесопильного завода и целлюлозно-бумажной фабрики. Тогда поселок назывался Невская Дубровка. Шли годы, поселок рос и развивался, увеличивалось и население. В те годы Дубровка делилась аж на три населенных пункта. Московская Дубровка на левом берегу Невы, а Выборгская и Невская Дубровка на правом. Немногие знают, что этот тихий уголок на карте Ленинградской области стал одним из самых трагических и героических символов Великой Отечественной войны. Здесь разворачивались ожесточенные бои, и в историю это место сражений вошло под названием «Невский пятачок». Здесь, в устье Дубровки, которое было закрыто высоким берегом от вражеских наблюдателей, происходила погрузка на лодки и понтоны. Отсюда наши воины переправлялись на пятачок, отсюда отправляли боеприпасы, продовольствие и снаряжение для сражающихся на пятачке частей. Сюда доставляли раненых с пятачка. Условное название, под которым плацдарм вошел в историю, связано с тем, что этот небольшой участок земли на карте можно было покрыть пятикопеечной монетой – пятачком. Вообще, о Невском пятачке солдаты говорили: «Кто на Невском пятачке побывал, тот смерть свою повидал». Остаться в живых там или не быть раненым было практически невозможно. Путь обратно с пятачка был такой. Либо тебя выносили вперед ногами, образно говоря, либо с тяжелым ранением. Сегодня здесь многое напоминает о тех тяжелейших временах. Вся территория поселка представляет из себя сплошной воинский мемориал. Так, на правом берегу расположен памятник героям метростроя. Его открыли к 70-летию Великой Победы в месте, где метростроевцы строили танковую переправу через Неву для прорыва к Невскому пятачку. Причем же здесь строители метро? Именно строители Ленинградского метрополитена были мобилизованы на строительство оборонительных сооружений и переправ, помогая переправлять как можно больше сил на борьбу с противником. В центре памятника – фигура метростроителя с винтовкой и ребенком на руках, а вокруг фигуры – символические изображения тюбингов. Также на берегу, в месте, где в Неву впадает речка Дубровка, стоит часовня памяти. По бокам от нее в склоне можно заметить две железобетонные огневые точки и памятник десантникам. Отсюда просматривается вся панорама Невского плацдарма. Еще одна, новая, часовня стоит в новых жилых кварталах, тоже на берегу Невы. Она освящена в честь святого великомученика Георгия Победоносца и сооружена в год 70-летия Победы, память о деревне Выборгская Дубровка, уничтоженной в 1942 году в ходе боев. Еще одно важное святое место – пятикупольный храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших», освященный в 2010 году к 65-й годовщине Великой Победы. Это своеобразный памятник погибшим на Невском пятачке. С пятачка ее хорошо видно. Церковь очень красива и очень удачно расположена. В основе проекта – дореволюционные чертежи и эскизы в неорусском стиле. На противоположном берегу находится Невский плацдарм, который долго удерживался советскими войсками и где шли наиболее ожесточенные бои за прорыв блокады Ленинграда. Советский поэт-фронтовик Михаил Дудин после войны напишет об этих местах следующее. «Здесь погибали самые храбрые. На этом проклятом клочке земли длиной 2,5 километра и шириной 600 метров. Здесь земля так насыщена металлом, осколками, что на ней и расти ничто не хочет. Здесь даже не захотели восстанавливать жилой массив и огранивали мемориальный комплекс, где сохранены остатки траншей и воронок. Сегодня мемориал объединяет множество памятных мест. Начинается он с 7-метрового рубежного камня. 2 вросших друг в друга куба, чугунный и гранитный, олицетворяют мужество и стойкость защитников Невского пятачка. На одной из каменных граней строчки поэта Роберта Рождественского. «Вы живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы, мы погибли, чтоб жили вы». Также частью мемориального комплекса в разные годы стали памятник малолетним узникам фашистских лагерей и часовня святого Георгия Победоносца, вокруг которого простираются бесконечные братские могилы. Здесь место перезахоронения останков советских воинов, найденных поисковиками в ходе ежегодных вахт памяти. Сердце мемориала – интернациональная аллея памяти и славы. Здесь расположены памятники защитникам Ленинграда из различных регионов России и бывших союзных республик. Аллея заканчивается 3-метровым поклонным крестом, который установили в 2005 году. Его можно заметить с воды. Всего, по официальным данным, общие потери Ленинградского фронта на Невском пятачке составили до 120 тысяч человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести и попавшими в плен. Многие из них внесены в книгу памяти. Примечательно, что среди этих имен есть имя отца Владимира Путина, Владимира Спиридоновича, который сражался в этих местах в рядах прославленного 330-го стрелкового полка и был тяжело ранен осенью 1941 года. В память о деревнях и селах, уничтоженных фашистами на Пятачке, также установлена «Призрачная деревня». Архитекторы создали композицию в виде белых остовов нескольких домов, которые символизируют навсегда исчезнувшие 38 ленинградских деревень и их жителей. К счастью, Дубровку на правом берегу Невы послевоенные годы восстановили. В наше время здесь активно развивается завод «Невский ламинат», преемник того самого деревообрабатывающего предприятия «Невская Дубровка», с которого когда-то началась история поселка. Завод является одним из крупнейших производителей мебельно-древесно-стружечной плиты. В завершении хочется сказать, что сегодня Дубровка – это очень красивый и ухоженный жилой массив с красивыми парками, променадом и футбольным полем вдоль Невы. Здесь строят все больше маленьких и уютных домиков, постепенно застраивая все территории, где когда-то стояли Выборгская и Невская Дубровка, давая тем самым этим местам новую жизнь. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
2: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: В эфире православный радиоканал «Воскресение».
1: Читаем Псалтирь.
2: Звучит 14-я кафизма. Кафизму читает диакон Сергий Нежбард.
3: Благослови.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголимых, веселитесь и приготовитесь на творение добрых

14. «Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вонь же аще день скорблю. Преклони ко мне ухо Твое, вонь же аще день призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, соскошася. Уязвен бых, яко трава, и исше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего, прильпе кость моя плоти моей, уподобихся неясыти пустынни, бых, яко ночный бран на нырище, бдех и бых, яко птица особящаяся на зде, весь день поношахуми врази мои, и хвалящие мя, мною кляняхуся. За не пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях, от лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя иси, дни мои, яко сень уклонишася, и аз, яко сено исхух. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес ущедришь Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время, яко благоволишь раби Твои, камень Его и персть Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти славы Твоей я, яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей, презре на молитву смиренных, и не уничижи моления их, да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа, яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небесе на землю презре, услышите воздыхание окованных, разрешите сыны умышленных, возвестите всего не имя Господне, и хвалу Его во Иерусалиме, внегда собратися людям вкупе, и царем, еже работайте Господи ви, отвечая Ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми, не возведи меня в преполовение дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса, та погибнут, Ты же пребываешь, и вся яко риза обетшают, и яко одежду свиешь, и я и изменятся, Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют, сыны вераб Твоих вселятся, и семя их вовек исправится. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновится яко орле юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееви, сыновом Израилевым хотение Своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогнивается, не же век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его. Елико отстоят востоцы от запада, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну яко пешт есть мы, человек яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух против ним, и не будет и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его храните я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильнее крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови душе моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, во исповедании и велелепоту облеклся Иси, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспренные своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крилу ветреню, творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди ее, не преклониться в век века, бездна яко риза одеяния я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся, восходят горы и нисходят поля, вместо ежа основал еси им, предел положил еси, его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою, на тех птицы небесные приветают, от среды камени дадят глаз, напояя горы от превыспленных своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябает траву скотом, и злак на службу человеку, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанские, их же еси насадил. Там о птицы вогнездятся, еродеево жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище зайцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил еси тьму, и бысь ночь, в ней же пройдут все звери дубравние, с кем не рыкающие восхитите, и взыскайте от Бога пищу себе, воссия солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там о гаде их же не из числа, животные малые с великими, там о корабли приплавают, змеи сей, его же создал еси ругатися ему, всяк тебе чают, дайте пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческо исполнится благости, отвращу же тебе лице, возмятутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть твою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяю трястися, прикасайся горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему донде же есть, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы яко же не быть им. Благослови, душе моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедайтесь о Господе и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святем Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и утвердитеся, взыщите лица Его выну, помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его и судьбы уст Его, семя Авраамле, раби Его, сынови Иаковле, избранни Его, той Господь Бог наш, по всей земли судьбы Его, помянув век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление, и Израилю в завет вечен, глаголя тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, мигда бытием малым числом, малейшим и пришельцем в ней, приидоша от языка в язык, и от царствия в люди ины, не остави человека, обидите их, и обличи у них цари, не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры, посла пред ними человека в раба продан бысть Иосиф,
смириша во оковах нозе Его, железо пройди душа Его, донде же приеде Слово Его, Слово Господне разже Его, посла царь и разреши Его, князь людей и остави Его Господина дому Своему, и князя всему стяжанию Своему, наказати князя Его яко себе, и старца Его умудрите, и внеди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди своя зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди Его, лесть сотворите в рабех Его, посла Моисея раба своего, а Аарона Его же избра себе, положи в них стовеса знамений своих и чудес своих в земле Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса Его, приложи воды их в кровь и измори рыбы их, воскипе земля их жабами, в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи, из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющий земле их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотры всякое древо пределы их, речей придоша прузи и гусеницы, им же небе числа, и снедоша всякую траву в земле их, и поядоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земле их, начаток всякого труда их, и изведи я с серебром и златом, и небе в коленах их боляй, возвеселися Египет во исхождении их, яко нападе страх их на ня, распростре облак в покров им, и огни еже просветите им нощию, просиша и приидоша крастили, и хлеба небесного насыти я, разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже ко Аврааму, рабу своему, и изведи люди своя в радости, и избранные своя в веселье, и даде им страны язык, и труды людей наследовавша, якогда сохранят оправдание Его, и законы Его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, спасение наших. Яко вся творише во благодеяние жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени, и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дашь нам благодать и силу, да сподобимся Тебе петь разумно и молитесь непрестанно. И выну к Тебе зрети Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее, услыши убо и помилуй благоутробне нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги, прими еже по силе нашей благодарение, дашь нам благодать и силу во отверзение уст наших, и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы, аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишь ины, аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом, или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости, аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть, у Тебе избавление, Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тя благословим во вся веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали 14-ю кафизму из Псалтыри. С кафизмой вас познакомил диакон Сергий Нежбарт.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей.